Настроилась в 1825 году по классицистическому проекту Лейера и состояла из жилого дома, двух флигелей и кирпичной ограды. Примечательна она еще и скандалом, вызванным нежеланием князей выплачивать деньги, которые причитались строительной артели Мичурина. Подрядчик тщетно обращался в полицию и к вице-губернатору. Рядом расположен особняк дворян Виноградовых, построенный в конце 18 века. В церкви преподобного Сергия Радонежского вели службу еще в начале 17 века. Храм был многошатровым, рубленым. Этот тип церквей почти полностью исчез в 18 веке. Кроме того, в сотной грамоте 1621 года церковь преподобного Сергия названа монастырем. В ней тогда находился предел в честь соловецких чудотворцев Зосимы и Саватия. Кем и когда был основан этот монастырь, неизвестно. Древний деревянный храм сгорел в результате пожара в 1701 году. Живший недалеко от обители Афанасий Олесов решил отстроить храм, сменив престол. Храм стал приходским, но ненадолго. 25 июня 1715 года он снова сгорел. Церковь восстановили и вновь осветили в честь Сергия Радонежского. В 1838 году архитектор Кизветтер отремонтировал храм, но старое здание церкви спасти было сложно. Император Александр II лично утвердил новый план Сергиевского храма, присланный из Нижнего Новгорода, и началось строительство церкви. Работы продолжались 4 года. На исходе лета 1869 года церковь была освящена. В годы советской власти храм был закрыт, в нем располагался союз нижегородских художников. Сегодня этот храм действующий. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Рассказывают, что когда в 1936 году на экраны вышел фильм Владимира Вайнштока «Дети капитана Гранта», во дворах стало опасно оставлять без присмотра бельевые веревки. Их моментально растаскивали мальчишки, чтобы сделать себе корабельные снасти. Всем хотелось подвигов и приключений. Натурные съемки картины проходили в Советском Союзе. В экспедиции группе довелось преодолеть на автомобилях, морем, поездом и по воздуху в общей сложности 14 300 километров. Но и подлинные американские виды в фильме есть. Их привез из так кстати случившейся командировки в Голливуд знакомый режиссеру оператор. Так что страусы, антилопы и бизоны в фильме вполне настоящие. Актер Николай Черкасов, сыгравший в картине роль географа Паганеля, считал эту работу одной из главных своих творческих удач. Хотя спустя годы и признавался, что немного увлекся внешними проявлениями персонажа. Паганель Черкасова получился много нелепее, смешнее и рассеяннее, чем в романе Жюля Верна. После премьеры актеру буквально не было проходу на улицах. Его преследовали толпы детей с криками «Смотрите, Паганель идет!». Песню про отважного капитана Николай Черкасов исполнил сам. Как-никак его актерская карьера начиналась в свое время в мюзик-холле.
4: Милый Паганель, расскажите нам про тот путь, по которому мы пойдем.
5: 37-я параллель. Она пересекает Южную Америку, проходит через Атлантический океан, острова Тристан да Кунья, южнее мыса Доброй Надежды, дальше через Индийские моря, через остров Святого Петра в Амстердамском архипелаге, затем проходит по Австралии. И по выходе из Австралии, боже мой, какая чудовищная рассеянность! Ага, ведь мы искали капитана Гранта там, где его никогда не было. Мы прочли в документе то, чего там никогда не было. Астраль, слово французского документа, означает...
4: Что же оно обозначает?
5: Австралия! Вот где надо искать капитана Гранта. Жил отважный капитан, он объездил много страны.

только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как

но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

0: Капитан! Капитан! Подчинитесь!
1: Только смелым покоряются моря.
2: Фамильная ценность.
3: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, родовое наименование Алексеев могло быть искусственного происхождения и свидетельствовать о принадлежности своего владельца к роду, в котором служение церкви было семейной традицией. Дело в том, что в семинарии фамилии давались не только тем, кто их не имел, но часто и тем, у кого они уже были. Нередко основой для наименований духовных лиц выступали названия церквей, в которых служили священники – Невский, Рождественский, Петров. Так могла возникнуть и фамилия Алексеев. Например, алексеевские церкви есть в Нижнем Новгороде, Хабаровске. Во-вторых, традиционно истоки семейного именования Алексеев возводят к греческому слову «алекса» – «защищать», «отражать», «предотвращать». От этого слова было образовано имя Алексей, которое пришло на Русь в X веке с христианством. В-третьих, россиянин мог получить фамилию Алексеев во время переписи. Так называемые ревизии населения проводились в России с 1718 года. Не имевших фамилий во время переписи часто называли по месту жительства. Алексеев, то есть проживающий в селе Алексеево. А населенные пункты с таким названием есть в разных частях российского государства. Например, в Вологодской и Рязанской областях.
2: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Продолжим наше своеобразное путешествие в прошлое и посмотрим, попытаемся выяснить, какими же красками нас порадует 17 век. Такой вот археологический взгляд на прошлое Нижнего Новгорода 16 века получился очень сдержанная краска, в принципе, одного и того же цвета. Это вот серо-белого сурового такого камня, что в кладке кремлевских стен, что в плитах надгробий в некрополях. Начало 17 века, так же, как и 16 век, в археологических слоях как-то очень незаметно, слабо прослеживается. А вот начиная с середины и особенно вторая половина 17 века дает нам такое многообразие ярких, сочных, я бы даже сказала, сверкающих красок, которые с разных сторон показывают нам и быт нижегородцев, я бы даже сказала, их пристрастия, увлечения, настроения. Откуда эти краски берутся? Я должна сказать сначала про одну краску, которая не столь яркая, это очень черная. Это краска или штрих, который называется пожар. По письменным источникам мы это очень хорошо знаем и знаем по археологическим материалам. Русские города по своему строительному материалу бывшими деревянными и с очень неорганизованной в противопожарном отношении горели постоянно. И вот эти постоянные пожары, по сути дела, и явились для археологов источником той яркости и сочности красок, о которых я сейчас хочу рассказывать, потому что после каждого пожара и вместе с пожарным слоем, да и вместе с мусором, все сгребалось, ссыпалось в ямы, присыпалось, скажем, песком или глиной, жизнь продолжалась, было новое строительство до нового пожара, и поэтому, я бы сказала так, вот условно говоря, смена декораций в повседневной жизни, видимо, происходила очень часто. Мне очень трудно себе представить, как можно жить в городе и наслаждаться жизнью, даже с точки зрения понятия радости жизни, радости человека 17 века, если тебе постоянно угрожают пожары и постоянно угрожает перспектива оказаться на пепелище своего родного дома. Но они жили, и судя по тому, чем они пользовались, наши предки в 17 веке, они жили достаточно радостно. Вот одной из таких ярких и жизнерадостных, я бы сказала, находок являются печные поливные изразцы, которыми облицовывались печи калориферы. Это печь не русская печь, это печь не для готовки пищи. Это печи, я бы сказала, чисто такие внешне декоративные, функциональные только для обогрева, поддержания тепла, обогрева жилища. Так вот, облицовочная плитка во второй половине 17 века, в конце 17 века. Это такие яркие краски, в основе которых лежали естественные красители, покрытые сверкающей прозрачной глазурью, создавали многоцветные, я бы просто сказала, жизнерадостные панно из растительных орнаментов, птицы с ягодами или с плодами в клювах, вазоны с букетами роскошных цветов, какие-то мифологические сюжеты, которые, видимо, были очень востребованы в это время. Вот я себе пыталась представить, что же из себя представляло такое жилище, незамысловатое, деревянное, с рубленными стенами. Мне кажется, в каждой хоромине это был праздник. И я объясню, почему я на этом делаю акцент. Это значит, что именно в такой форме глаз человека, жителя Нижнего Новгорода 17 века, он хотел видеть этот праздник. В 18 веке изразцы будут другими. В начале 17 века они тоже были несколько иными. Они были более сдержанными, они были не покрытыми многоцветными глазурями и поливами. А вот это значит, что в сознании человека второй половины 17 века что-то произошло. И ему для радости бытия, для радости жизни потребовалось так много ярких красок. Можно говорить очень много о разных сторонах быта людей 17 века, поскольку археологический материал очень разнообразен. Но я думаю, у нас для этого будет повод поговорить отдельно, когда мы постараемся, собрав воедино все наши данные и сведения, сопоставив их с письменными источниками, нарисовать уже конкретную картину быта как и внутри города, так и внутри отдельного жилища. Ну вот такой яркий штрих к портрету нашего города в 17 веке.

0: Владимир Мединский. Стена. Неудачный день. Год 1609. Август. Продолжение.
1: Особое удовольствие от позднего завтрака доставляло то, что столы трактирщик выставил на свежем воздухе. Вот что Григорию нравилось. Эх, таких столов да лавок прямо на зеленой мураве широких московских площадей мне будет не хватать, — размышлял он. Наши-то набьются, как селедки в бочку. Чат, гам, теснота. А здесь сидишь сам себе господин, людей разглядываешь, а они тебя. Европа. Прямо над Григорием размещалась веселая вывеска, которую сразу не приметил. Она изображала толстого бюргера, держащего в руке колбасу и уже откусившего от нее. А колбаса у хозяина, ничуть не напоминавшего толстяка с картинки, и впрямь была отменная. Не зря немцев все называют колбасниками. Итак, молодой путешественник сидел за массивным столом, поглощая уже вторую вкуснейшую колбасину и запивая ее не менее вкусным местным рейнским. Он похвалил вино хозяину. Этот европейский обычай оценивать вино ему тоже очень нравился. И тот сразу принес второй кувшин, сообщив, что это из другой бочки и за счет заведения. Особой разницы Григорий, если честно, не заметил. Но впал в совсем уж благодушное и мечтательное настроение. Разглядывая растущий прямо из-под стены трактира виноград, он думал о том, что надо бы, чтобы в Москве вот так же выставляли столы. «Правда, не зимой», — уточнил он смелый план и даже ухмыльнулся, представив красноносых мужиков в тулупах, выковыривающих пальцами из чарок замерзшее хлебное вино. И, конечно, не осенью. Дождь да ветер. И лучше не весной. Зябко еще, пока снег-то не сошел. А вот летом красота. Хотя летом, признаться, будет слишком жарко. Харчевня расположилась неподалеку от известного всей Европе Кёльнского университета. Здание, возведенное полтора века назад, высилось в конце улицы. Григорий рассматривал его четкие и строгие линии. Хотя, сказать по чести, к концу второго кувшина они стали не такими уж четкими и строгими. Как вдруг на улице вспыхнула ссора. Ссорились несколько молодых людей — по виду студентов. Визгливо бронясь, они наскакивали на молодого мужчину, несколько их постарше. Тот же, встав в позу, выдающую полнейшее презрение, и даже скрестив руки на груди, выслушивал оскорбление с усмешкой. «Проваливай из нашего университета! Хам! Солдатня!» — вопил со вкусом завитый, румяный молодец со свисающей из левого уха бриллиантовой сережкой. «Благородная наука не для тебя!» «Тебе бы только своими железками в кузнице ворочить!» — захохотал другой, видом покрепче и посильнее, но с таким же неестественным румянцем. «И ты еще рассуждаешь о том, чего твоим плебейским мозгам в жизни не понять! А мы сродни римским патрициям! Мы не боимся замшелых запретов!» — крикнул третий. «Да куда ему?» — возопил студент с сережкой. «Конь дубовый!» «Я знаю, у него это по наследству, и отец его такой же тупоголовый вояка, а дед тот вообще!» «А вот отца и деда трогать, господа, не стоило», — негромко сказал объект насмешек. В тот же миг в руке его сверкнула шпага. Никто и не заметил, когда он успел выхватить клинок. Один незаметный взмах, и бриллиантовая серьга шлепнулась на землю. А вслед за тем на румяненную щеку украсила небольшая в полвершка косая царапина. Из тех, что заживают у юношей уже к следующему утру, не оставляя к их разочарованию даже намека на мужественный боевой шрам. Однако молодчик заверещал так, словно его проткнули насквозь. Его обидчик медленно вложил шпагу в ножны и проговорил подчеркнуто спокойно, словно ничего только что и не произошло. Но Григорий его хорошо слышал. «К вашему сведению, предки мои воинами не были. Правда, имели прямое отношение к оружию. И отец, и дед у меня оружейники, и я ими горжусь. Сережку подбери, сопляк. Починишь у ювелира, я считаю на этом сатисфакцию достаточной. В полоборота развернувшись на каблуках, он явно собрался уйти. Но тут секундная оторопь его обидчиков прошла, и шпаги разом оказались в руках всех пятерых. И тут студент, названный Солдафоном, вполне оправдал свое прозвище. Выпад в спину он отбил молниеносным движением.

нищих и того, что они имеют. Но это ведь мы не сами по себе это делаем, мы заповедь Божию исполняем. Он же вот велел, говорит, что имущему дастся, а у неимущего отнимется и то, что думал иметь. Мы, собственно говоря, и поступаем по заповеди, и в этом нет никакого греха. Значит, если мы оббираем там мошенничеством или еще какими-то методами вот этих вот самых нищих, делаем их еще беднее. Из нищих они становятся полностью неимущими. Понимаете, вот даже так к этому можно прийти, вот так, используя Евангелие, именно используя, не пользуясь им, а используя для своих каких-то даже корыстных целей. Поэтому еще раз говорю, что это прямой путь в сектантство, то, что вы говорите. Именно так рассуждают и так поступают сектанты всех родов и мастей. Ну и в католицизме, если мы будем разбираться в некоторых вещах, там, так сказать, поглубже, мы тоже нащупаем такие моменты. То же, что касается вашего второго вопроса, что человек решил жизнь свою поменять, а потом обнаружил, что ничего не поменялось. Так ведь нужно в данном случае понимать, что Господь Бог, Он гарантии по отношению к земной нашей жизни никаких не дает. Абсолютно. Скорбно, говорит, будете в мире сем. Вот ведь как. А то, что притча о богатом и Лазаре, кто там оказался на лоне Авраама, в Царстве Божьем, богатый ли? Лазарь. А что с Лазарем происходило? Он всю жизнь болел, страдал и умер под забором в куче дерьма. Помните, да, эту притчу? И вот он, вот этот вот страдалец, оказался на лоне-то Авраама, а богатый, у которого все было. Где он оказался? Помните, да? Я уже не буду цитировать. Вот ведь какая вещь. Если этот человек действительно решил встать на путь христианской жизни, на путь христианского совершенства, он должен к этому относиться нормально. Никто ему не обещал, что после крещения жизнь его станет еще лучше, деньги с неба дождем посыпятся, значит, все перед ним будут расступаться, кланяться, шапку перед ним ломать. Ах, христианин идет. Как здорово, как здорово. Давайте ему еще за это денег заплатим побольше, что он крещение принял. Нет, не будет этого. Господь что говорит? Ненавидимы будете всеми за имя мое. А кто получит-то воздаяние-то? Помните, да? Претерпевый же до конца, тот спасен будет. Вот и все. При этом, опять же, не крещение дает нам спасение. Об этом тоже никто не думает. По большому счету, крещение, как таковое, по факту, не дает нам ничего, кроме напряга лишнего. Ну, согласитесь, жил человек, жил сам по себе, как хотел, никаких проблем не было. А тут нам тебе, на него свалилась там куча этих заповедей, про которые я толкую, тонна. Их все надо выполнять, ну, стараться хотя бы. А что за это? А за это получишь только то, что когда помрешь, узнаешь. А здесь, в общем-то, особо-то можешь ничего и не получить. Сам Христос что здесь получил? За исполнение собственных заповедей, грубо говоря. То, что его все бросили, то, что от него все отвернулись, свои, кому он пришел, его осудили, еще и распяли, убили. Нормальная перспектива христианской жизни? Вполне себе, ничего так, нормально. Поэтому чего он удивляется-то? Ты христианином стал, ты за Христом идешь. Какой финал его земной жизни, Христа? Вот, готовься. К этому надо быть готовым-то. Не к наградам, ни к чему, так, к страданиям. К смерти.

0: карте еще, так сказать, может быть, и не самый такой хороший. Мы так об этом молимся каждый божий день, в каждой иктинии. Христианские кончины безболезненны, непостыдны, мирны. Вот что просим у Христа бессмертного, царя и Бога нашего. То есть это нигде гарантий никаких нет, не прописано. Вынуждены об этом просить каждый божий день, на каждой иктинии, с утра до вечера. И на литургии, и на вечерней, и на утренней это прошение идет. Христианские кончины просим. Никто не обещал. Не знает, что там случится. Просим. И надеемся, что пошлют. Про жизнь-то уж ладно, хотя бы умереть как надо. Вот какая тут загогулина-то получается с христианской, с этой жизнью, то, о которой я начал говорить. Проблемище, проблемище. Так вот, быть христианином – это жить по заповедям Христа, оказывается. Не Евангелие под себя подстраивать, а себя – в рамки евангельские загонять. Вот в этом христианская жизнь состоит. Не в свободе в смысле, что хочу, то и ворочу, а в свободе как возможности выбора между добром и злом, о чем мы многократно говорили. И через этот выбор и правильную, так сказать, позицию жизненную в этом выборе, далее уже делами, добрыми делами, опять же, прописанными в заповедях, стяжать Святой Дух. Как батюшка Серафим, вот, как говорится, на днях будем его память чествовать, батюшка Серафим Саровского. Я же его часто повторяю эту фразу, что смысл христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого. А как он стяжается, этот Святой Дух? Вот, через доброделание. Но мы с вами опять же рассуждали, и я вам все говорил, нет профессии «хороший человек». Также и нет понятия «хорошие дела». Для кого-то они хорошие, а для кого-то они будут не сильно хорошие. Именно жизнь по заповедям и дела, совершаемые в рамках этих заповедей, и не просто так, а делание во имя ради Христа всего, вот это и идет по жизни в зачет. Пионеры тоже хорошие дела делали. Вспомните Тимура и его команду. Бессмертное, я бы сказал, такое произведение Аркадия Петровича Голикова. Гайдара, он же Гайдар. Как пионеры много добрых дел делали, причем делали совершенно по-евангельски, чтобы правая рука не знала, что творит левая, втихаря. Дров нарубят, воды натаскают, и чтобы никто не знал, что они тут помогают. Приходит бабушка, а у нее там, как говорится, уже и дом прибранный, и постель застеленная, и еда приготовлена, и печь горячая, и все на свете. Вот, только живи и наслаждайся. Ну вот они, Тимуры и его команда, творили добрые дела. Но насколько они были, эти дела, добры, по факту? Ради кого они это делали? Казалось бы, не ради кого. Ради вот своей идеи помогать нуждающимся. Но, с другой стороны, потом, когда это все вылезло наружу, они совершенно нормально и принимали и благодарность за это, и все остальное. И когда их хвалили, все они это принимали. Ну, еще и там плюс, значит, воевали со злом, так условно, с этой бандой Мишки Квакина. Понимаете, какая ситуация? Это тоже, но мы как бы это не сильно приемлем. Потому что это именно момент такой очень спорный. дело доброе, но не во имя Христа, не с этой мыслью, чтобы угодить Богу, оно ценности в глазах Божиих как таковой не имеет. Увы, я в прошлый раз говорил вам. Недаром сказал Господь, что без меня не можете творить ничего. Именно не то, что физически мы ничего не можем сотворить, да можем. Почему творим? Но сотворенное без Христа не имеет значения, не имеет смысла. Это сделанное впустую. Вот почему ничего, потому что это ни во что не вменяется. Сделанное без Христа, без мысли о нем, без желания ему угодить. Вот какая история. Поэтому жизнь христианская, следование заповедям, оно предусматривает то, что человек, делая то или иное дело, что, как апостол-то говорит, мы и живем ради Христа, и умираем со Христом. Что не только жизнь наша и дела нашей жизни, даже смерть должна быть посвящена Христу. Вот в этом смысл, оказывается, христианской жизни. Не просто красиво выглядеть, не просто в церковь там в новом платочке пойти, там поклон положить красиво, чтобы все видели и восхищались. Нет. Потому как если это, опять же говорю, не несет в себе вот этой смысловой нагрузки угождения Богу и дел во имя Его, это теряет всякий смысл. Без меня не можете творить ничего. И все, то есть это все в ноль. Сколь хошь читай молитвы, сколь хошь лоб разбивай и так далее. Вот ведь что. И еще такой очень момент важный христианской жизни, чтобы, ну, скажем так, не заблудиться. Это опять я сошлюсь на нелюбимого многими, ну, как выясняется, Алексея Ильича Осипова. Он об этом очень часто, чуть ли не в каждой своей беседе вспоминает. Что да, действительно, мы, казалось бы, ведем себя как христиане. Казалось бы. Идем в храм, ездим по святым местам, прикладываемся к святыням и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот он все приводит в пример. Это когда к нам ребрышко от Николая Чудотворца привозили, что вот такие там наши добрые братья, в кавычках, католики, послали нам вот такую вот милость, благодать, слазили там аккуратненько под этот самый, где находится мощи Николая Чудотворца, которые они благополучно скоммуниздили из Малой Азии в свое время. Мы это как праздник отмечаем, но только мы и, по-моему, католики, там еще кто-то не... Вот. Не очень много это как праздник воспринимается, перенесение мощей Николая Чудотворца из мира Ликийских в Бари. Ну, так получилось, что эти самые миры Ликийские теперь в юрисдикции Турции находятся. И кто хочет посетить это место, где Николай Чудотворец служил, и где первоначально в гробнице его мощи лежали, они, это самое, когда едут в Турцию, покупают соответствующую там туристическую путевку. Вот в Турции прямо. И там по Турции путешествуют, и в частности вот туда, в миры Ликийские, как они тогда в Малой Азии называли. Сейчас это Турция. Вот. Ну, считается, что как бы спасли мощь от поругания вот, мусульман. Ну, хотя, если почитаете, исторически это был ночной грабеж, по большому-то счету. Вот. И вот из этой гробницы, где эти мощи в городе Бари находятся в Италии, оттуда достали аккуратненько ребрышко и привозили его сюда, и в храме Христа Спасителя, там в Киоте он лежал, этот вот фрагмент мощей. И И вот там люди часами стояли в очередях. Ну, помните, наверное, кто-то, может быть, и сам ездил туда. Это же прям не знам, что творилось. Море людей, там миллионы. Вот. И вот Алексей Ильич предлагает пройтись бы по этой вот самой вот очереди, по этой самой толпе, и каждого, кто там стоит, спросить. А чего он хочет, ради чего он сюда, к этим мощам Николая Чудотворца, прибыл? Потому что ехали со всей Руси Великой. Всяк сущий в ней язык, как Пушкин писал. Вот. С какой целью, чего хочешь у Николая Чудотворца попросить? И вот, говорит, это все записать бы на диктофончик. И потом послушать. А за каким они сюда приехали? К мощам Николая Чудотворца. И, говорит, выяснилось бы, наверное, процентов на 99, если не на все 100, что приехали зачем? Попросить чего? Здоровья. Попросить, чтобы муж перестал пить. Попросить, чтобы ребенок перестал там наркотики употреблять, чтобы дочка в институт хорошо поступила, чтобы семья у детей была крепкая, хорошая и так далее и тому подобное. То есть, если разобраться, то все просьбы, с которыми, собственно, пришли, сводятся к чему? К благоустройству этой самой нашей земной жизни здесь и сейчас. Вот ведь что. А с чем шли на капища к идолам своим наши, да и не наши тоже, языческие предки? Даже если брать ту же самую Грецию до принятия ею христианства, ту же самую Италию, Рим, Римскую империю до принятия христианства. С чем они в свои пантеоны шли, к своим Перунам, Велесам, к своим Аполлонам, Марсам, Венерам и так далее? Чего они просили у своих божеств языческих? Многие, наверное, удивятся. Но то же самое, что сейчас современные христиане просят у того же, ну вот в моем примере, Николая Чудотворца. То есть о благоустройстве здешней земной временной жизни. И получается, а чем мы в этом случае отличаемся от язычников? Если мысли наши с ними абсолютно совпадают. То есть те язычники, и мы как бы, христиане, просим одного и того же, желаем одного и того же устройства здесь временной жизни. Вот ответ на вопрос, а кто ж тогда христианин-то? Если разницы между нами, христианами, и язычниками никакой. Вот в этой самой сокровенной, сакральной сущности нашей, внутренней, в мыслях в наших, то есть чем мы идем к Богу или к Его угодникам. Просим там святителю Отче Николая, моли Бога о нас. Кому угодно. Пресвятая Богородица, спаси нас. Да кто угодно. А просим все о том же. Чтоб было что поесть, что попить, во что одеться и так далее. А Господь чему учит? Берем Евангелие, открываем и читаем. О Боже! Чего ж ты так все это неправильно-то нам сказал? Мы ж так не можем. А что он говорит такого-то жуткого? То, что у нас не приемлется вообще нами. Страшную вещь говорит. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. А все, говорит, остальное приложится вам. Потому что всего этого язычники ищут. А вы не будьте такими. Представляете, ужас какой. Господь Бог нам говорит вообще не думать. Ни что есть, ни что пить, ни во что одеться. Потому что язычники этого ищут. Знает, говорит отец, ваш невестный, что вы в этом во всем нуждаетесь. И подаст вам это прежде еще вашего прошения. Парадоксы нашего городка, да, согласитесь. Как же быть-то, ужас, кошмар. А мы только об этом и просим. А вот как бы нам избавиться от лукавства, как бы нам избавиться от злости, как бы нам избавиться от лести, как бы нам избавиться от зависти и так далее, и так далее, и так далее. Ну, согласитесь, и в мыслях ни у кого нет. Редко кто с этими просьбами к Богу обращается. Вот так, от себя, от души. Не то, что там молитву прочитал и забыл тут же. Да и когда читал-то еще даже не вникал, о чем речь в молитве. Забыл, прочитал и забыл, убрал в сторону и до следующего, так сказать, сеанса связи. Ну, как заговор читай там или чего-то совершенно так. Голову, не то, что там голову, так, и душу тоже не включай в этот процесс. Хотя четко сказано, Господь-то говорит, дай мне, сыне, сердце твое. Не бла-бла-бла Господь-то просит, а сердце. А мы даже голову не включаем. Так глазами пробежались, глаза по буквы почесали, закрыли книжку, и все хорошо. Норматив выполнен, галочка поставлена. Мероприятие оптичено. Вот. Так где мы, в каком месте христиане-то получаемся? Вот проблема, вот об этом надо думать. А все остальное приложится вам. Царство Божие и правда Его, вот христианский путь. А что есть, что пить, во что одеться, здоровье поправить и так далее, это не по-христиански, это язычники, говорит Господь, этого всего ищут. Не я, Господь в Евангелии говорит. Вот. Дорогие мои, вот задумайтесь об этом, на какой процент мы христианами-то являемся. Не по букве, а по духу. Какой процент христианства в нас содержится? Интересно было бы узнать, как каждый себя в этом плане оценит. Насколько он придерживается того, что Господь нам говорит, и чего Он от нас ждет. Скажем так. А у нас еще один звоночек в студии. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. У меня такой вопрос. Как будет выглядеть венчание перед лицом Господа, если мужчина был женат, имел ребенка, но развелся? Теперь он снова женился, снова ребенок, но они теперь хотят вот со второй женщиной венчаться. Но в храм не ходят, не причащаются, то есть они не ведут христианский образ жизни. И казалось бы, мне, как матери вот второй жены, радоваться бы. Но меня это печалит. Не будет ли это казаться фарисейством перед лицом Господа? Поскольку, ну, это... Я у него уже спрашивала на этот счет, что сподвинуло вас вот обвенчаться. Он сказал, чтобы это было, были соблюдены приличия. Какие приличия? Конечно, я хочу, чтобы они повенчались, но чтобы немножечко под другим углом, чтобы это не было, так сказать, общее. Хочется, чтобы это внутреннее было желание, чтобы это было действительно по-настоящему хотелось. А поскольку люди не чувствуют этого, так это, казалось бы, тоже какое-то лицемерием будет. Может быть, я ошибаюсь. Прости, Господи. Спасибо большое.
0: Благодарю за вопрос. Тут момент такой. У нас, к сожалению, нет правильного отношения, правильного понимания вот к этому таинству. Дело в том, что само по себе таинство брака, венчания, оно, собственно говоря, ничего никому не гарантирует. Оно, опять же, как и крещение, оно только обязывает. Права все те же, а обязанностей становится больше. Вот в чем дело. Поэтому, если человек не осознал своих супружеских, не побоюсь этого слова, обязанностей, то венчание ему ничего ровным счетом не даст. Ну, номинально. Опять же, сходили, попели, кругом походили, из корца вина попили, колечки, освященные из алтаря, принесли, на пальчики надели, все. Красивый обряд. А его сакральную сущность, то, что таинством называется, то понимать и не хотят никто. Вот в чем дело. То есть, по большому счету, венчание – это некая такая конечная, финальная точка в семейной жизни, когда люди уже вполне на, скажу так, без лишнего пафоса, на 100% осознали, что они будут по гроб жизни вместе. Как сказано в Священном Писании, будут два в плоть едину. И что Бог соединил, человек да не разлучает. Понимаете, все. Это железно. Навеки. Иначе просто вот получается некое уничижение таинства. И поэтому, если какой-то вот уверенности нет, стопроцентной, опять же скажу, лучше не надо. Хотя церковью и предусмотрено там венчание для второбрачных, некие обряды уже не венчания, а так, молитвы для третьего брака, больше нет ничего. Три раза могут повенчать, три раза могут развести. Но опять же, будут венчать только потерпевшую сторону. А сторона виновная в разводе на повторный брак права не имеет. Так вот, лучше до этого не доходить, лучше до этого не доводить. Все-таки браки, которые по слову Господню совершаются на небесах, они должны быть такими же вечными, как небеса. И если человек, еще раз повторю, третий раз, не уверен в этом на 100%, то лучше не надо рисковать. Добра от этого никакого не будет. От того, что человек отнесется к таинству формально, он, ну, только себя в более горшее состояние в перспективе введет. Брак церковный хорош там и тогда, где и когда соблюдены все христианские требования в отношении брака внутри семьи, когда семья формируется, как сказано, как малая церковь. Именно, как малая церковь, где отец глава семьи не потому, что он так решил, что он денег больше зарабатывает, поэтому он глава семьи, нет, а потому что он служит примером для всех и защитником всех. Все остальные находятся под его покровительством, под его патронажем, и он за всю свою семью молится и несет за всю свою семью ответственность. И как Христос является главой церкви, так муж является главой семьи. И вот это вот должно неукоснительно соблюдаться Вот если так оно будет, и если дети будут вот в этих христианских правилах воспитаны, в такой христианской семье, значит, все будет хорошо. А если, извините, там отец семейства ни рыба, ни мясо, куда хочу, туда и ворочу, и заповеди для меня не существует, и все остальное, как говорится, христианская жизнь мне по

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти. Тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

На дреныне не мощствуя лежу, и не сестле не плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, отли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословен Иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей, находа Деву, тем же Тебя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и неведаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущесть с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ.

0: Евангелие от Марка. Читает священник Василий Спирин.
1: Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «И идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном образе, образе Божией Матери Калужской. Этот образ уникален и неожидан, когда ты видишь его в первый раз в храме. Прежде всего, следует сказать, что относится он по своему типу, типу акафистных икон Божией Матери. То есть икон, иллюстрирующих некое событие, некое действие, которое связано с Божьей Матерью или с людьми, которым она являлась. Явление чудотворной иконы Калужской случилось в 1748 году в доме помещика Василия Хитрово в Калужской области. Во время уборки на чердаке служанки помещика обнаружили большой сверток холста, на котором была изображена женщина в темном одеянии с книгой в руках. Одна девушка приняла его за изображение монахини и показала второй, пригрозив ей гневом игумени за нерадивость и сквернословие, на что та, плюнув на образ, сказала: «Вот как я боюсь твоей игумени». И тотчас же упала, разбитая параличом, не в силах пошевелиться. Служанка рассказала обо всей этой страшной истории помещику, который приказал перенести женщину, оскорбившую образ, в дом и положить под иконы. В ту же ночь родителям девушки явилась Богородица и сообщила: «Дочь ваша своим дерзким поступком в изображенном на полотне лице оскорбила не инокиню, но меня, потому что это изображение есть мой образ, через который по воле Сына моего и Бога я буду ходатайствовать за город ваш и жителей его. Утром объявите об этом священникам и вместе с ними помолитесь перед поруганной моей иконой. Окропите расслабленную водой, которая стекает из-под храма, и дочь ваша исцелится». Родители так и сделали, как велела Божья Матерь. И эта девушка исцелилась, принеся слезное покаяние. Икона тотчас же была вставлена в раму и помещена на самое почетное место в барском доме. Вскоре в том же доме слуга Прохор, долгое время страдавший глухотой, трижды видел во сне Божью Матерь, которая наказала ему усердно молиться перед этим образом. Он так и сделал, после чего заснул на двое суток, а проснувшись, обнаружил, что он здоров. Единственная дочь этого помещика тяжело заболела. Ночью к ней явилась Пречистая Божья Матерь и сказала: «Молитесь перед этой иконой, и получишь исцеление». Дочь рассказала о сне родителям. Они вместе молились, дочь исцелилась. После этих удивительных, чудотворных событий икона с большими почестями была перенесена из барского дома в приходской храм в честь Рождества Богородицы. О какой же иконе идет речь, спросите вы? Список этого образа сегодня находится в главном кафедральном соборе города Калуга, является одним из наиболее чтимых в Калужской епархии. На этом образе Божья Матерь предстает перед нами в облике девушки, читающей книгу или молящейся по молитвослову. И, как говорят наши историки, она поразительно похожа на царицу Евдокию монашеской одеждой с раскрытой книгой, который был написан во время ее пребывания в Покровском монастыре за 40 лет до обретения этой святыни.
0: Русские иконы.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами в предыдущей нашей встрече говорили о канонизации в русской церкви при царствовании святого императора Николая II. С концом этого царствования закончилась эпоха в жизни нашей церкви, в жизни нашей страны, в жизни нашего народа. Начался период безбожия, гонений на церковь, начался период власти безбожной. В этот период церковь жила, церковь стояла, и церковь выжила, и церковь выстояла. Естественно, что канонизации в этот период практически не проводились, но тем не менее они были. Современный период канонизации в Русской Православной Церкви начинается с Поместного собора 1917-18 годов. Это был очень сложный период жизни церкви, это был очень сложный собор. Большое количество вопросов на нем обсуждалось. И то, что отцы собора нашли время для прославления святых, это говорит о том, что очень большая важность и значимость именно причисления к лику святых была осознана отцами соборов, святейшим патриархом Тихоном, который был избран на этом соборе. На этом соборе было совершено две канонизации. К лику святых был причислен святитель Сафроний Иркутский и святитель Иосиф Астраханский. И глубоко символично то, что выбор этих подвижников далеко не случайен. Он был промыслительно связан с теми обстоятельствами, с тем временем, которое наступало, накатывалось на Россию. С революционной смутой, с убийством священнослужителей. Святитель Иосиф Астраханский принял мученическую кончину. Причем мученическую кончину он принял не от еретиков. Он принял от тех, кто называли себя христианами. Святитель Иосиф Астраханский был епископом в Астрахани. И когда на Астрахань набросились бандиты, не побоюсь этого слова, Степана Разина, его схватили, потому что он пытался своей кротостью, смирением, крестом, а не угрозами, увещевать бунтовщиков, которые громили церкви, убивали людей. Его тоже схватили, долго пытали, пытали изощренно. В конце концов, казаки, как они себя называли, Степана Разина, затащили его на крышу, практически на купол колокольни собора, и сбросили его вниз. Символична и вторая канонизация этого собора – Сафрония Иркутского. Мощи святителя Сафрония сгорели в апреле 17 года при пожаре в Богоявленском соборе Иркутска. Правда, исторически не подтверждено, но есть мнение о том, что этот пожар был не случайен, что этот пожар был поджогом, и поджог собора символизировал себе то, что пройдет совсем немного лет, и по всей нашей Руси будут пламенем гореть многие и многие соборы, будут утрачиваться мощи святых, будут сжигаться иконы, будут преследоваться священники. Именно поэтому канонизация Иосифа Астраханского и Сафрония Иркутского на соборе 17-18 годов видится мне очень и очень символичной. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь, Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого и преподобного Леонида Устьнедумского. Святая Марина родилась в 3 веке в Антиохии Писидийской, сейчас это область Турции. Отец ее был язычником-жрецом. От своей кормилицы святая Марина услышала о христианской вере. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. Узнав об этом, отец отрекся от нее. Однажды 15-летняя Марина пасла овец. Ее увидел проезжавший мимо правитель Антиохии. Он был очарован красотой девушки и предложил ей стать его женой. Марина не скрывала, что она христианка. Правитель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина отказалась принести жертву идолам и осталась при своей вере. Тогда ее подвергли жестоким истязаниям, при виде которых народ плакал от жалости. Во время пыток земля содрогнулась, с рук Марины спали оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и всех, кто уверовал во Христа. В тот день вместе с ней мученические венцы приняли 15 тысяч человек.
1: Свет Христов просвещает всех. Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых

0: духовные наставления преподобного Серафима Саровского.
1: «Укоряями благословляйте, гоними терпите, хулими утешайтесь, злословиями радуйтесь. Вот наш путь с тобою, и претерпевший до конца, той спасется». Держитесь тех добродетелей, которые будут поминаться на страшном суде Божьем по святому Евангелию, в залках и дастями ясти, во жадах и напоистимя, нак бех и одиястимя. Вот в чем ваше спасение. И еще приложите чистоту, храните среды и пятки, и праздничные, и воскресные дни. За нехранение чистоты, за несоблюдение среды и пятка супругами дети родятся мертвыми, а за нехранение праздников и воскресных дней жены умирают родами. Преподобный Серафим говорил, что очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. Заодно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека своей милостью, но исполнит его дара разумения. В своих наставлениях преподобный Серафим всегда говорил, что хотя все старание надо иметь о душе, тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа. Но если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух, то такое удручение будет безрассудное, хотя бы это делалось для снискания добродетели. «Когда в сердце есть умиление, то и Бог бывает с нами», — говорил преподобный старец Серафим. Преподобный Серафим сказал, что монастырь есть место для высшего духовного совершенствования, то есть для людей, которые желают исполнять заповедь: «Если хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за мной». Но исполнение всех остальных сказанных Господом заповедей есть, однако, обязанность для всех христиан. Так что, другими словами, прохождение духовной жизни обязательно и для монаха, и для семейного христианина. Разница в степени совершенствования, который может быть и большим, и малым. И мы можем, прибавлял преподобный Серафим, проходить духовную жизнь, да сами не хотим. Духовная же жизнь есть приобретение христианином Святого Духа Божьего. И она начинается только с того времени, когда Господь Бог Дух Святой, хотя в мале и кратко, начинает посещать человека. До этого времени христианин, будь то монах, будь мирской человек, проводит жизнь общехристианскую, но не духовную. Проводящих же духовную жизнь людей мало. Верик и волосиницы преподобный Серафим другим не советовал надевать. Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и волосиница. Эти духовные вериги и волосиницы выше железных, которые надевают на себя нынешние люди. Правда, многие святых отцов носили и волосиницу, и железные вериги, но они были мужья мудрые, совершенные, и все это делали из любви Божией, для совершенного умерщвления плоти и страстей и для покорения их духу. Таковы были из наших русских православных святых преподобные Феодосий Печерский, Феодосий Тотемский, Василий Блаженный

и другие. Но мы еще младенцы, и страсти все еще царствуют в нашем теле и противятся воле и закону Божию. Так что же будет в том, что мы наденем и вериги, и волосиницу, а будем спать, пить и есть столько, сколько душе хочется? Мы не можем и само малейшего оскорбления от брата перенести великодушно. От начальнического же слова и выговора впадаем в совершенное уныние и отчаяние. Так что и в другой монастырь выходим мыслью и с завистью указывая на других из своих собратьей, которые в милости и доверенности у начальника, принимаем все его распоряжения за обиду, за невнимание и недоброжелательство к себе. Как, стало быть, мало или вовсе нет в нас никакого фундамента к монашеской жизни? И все это от того, что мы мало о ней рассуждаем и ей внимаем. Можно ли же в таком состоянии духа и жизни покушаться на подвиг, свойственный мудрым и совершенным отцам, носить вериги и волосиницу? Преподобный говорил, что все святые, которых прославляет Церковь Христова, оставили нам по своем успении жизнь свою, как пример для подражания, и что все они были нам подобострастны, но исполнением в точности от всей души заповедей Христовых достигли совершенства и спасения, обрели благодать, сподобились разнообразных даров Духа Святого и наследовали Царство Небесное, а пред ним вся слава мира сего, как ничто. Все наслаждения мирские и тени не имеют того, что уготовано любящим Бога в небесных обителях. Там вечная радость и торжество. Для того же, чтобы дать духу нашему свободу возноситься туда и питаться от сладчайшей беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, молитвою и памятованием Господа. «Вот я, убогий Серафим, для сего прохожу Евангелие ежедневно. Понедельник читаю от Матфея, от начала до конца. Во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг — от Иоанна. В последние же дни разделяю деяния и послания апостольские. И ни одного дня не пропускаю, чтобы не прочитать Евангелия и апостола дневного и святому. Через это не только душа моя, но и само тело услаждается и оживотворяется от того, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и страдания Его. День и ночь славословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все Его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному». Преподобный сказал: «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». А это, по объяснению преподобного, значит прийти в такое состояние, в котором надобно быть подобным мертвому или слепому при всех скорбях, клеветах, гонениях и поношениях.

Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

0: во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Божий, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночной, песнь приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащий гомя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сьеми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель. А Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, во еже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сииси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины, и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 81-е зачало Евангелия от Матфея, 20 глава с 17 по 28 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет“. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите. Может ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“. Христос идет с апостолами в Иерусалим. Заканчиваются последние дни Его земной жизни. Призвав к Себе учеников, Спаситель с отеческой любовью и заботой открывает им то, что должно произойти уже очень скоро. Он знает, насколько сильно их потрясут события суда и смерти наставника, как сложно будет ученикам в этот момент оставаться верными Богу, не предаться отчаянию, тоске и неверию. К Иисусу отнесутся как к самому лютому врагу и злодею. Лучшие люди приговорят Его к смерти, но саму казнь исполнят язычники. Христос будет убит руками римских воинов. Распятие – показательная казнь. Кресты всегда ставили на видном месте, и казнимые могли еще долго мучиться на глазах у прохожих. Человека не просто медленно убивали. Распятием римляне преподавали жестокий урок покоренному народу. Рассказывая о своем воскресении, Спаситель как бы говорит апостолам: «Когда это случится, помните мои слова. Я не оставлю вас навсегда, но, одержав победу над смертью, вновь вернусь к вам». Однако для учеников слова наставника непонятны, они даже не желают его слушать. Ведь это были минуты особенно важные для Сына Человеческого. Как Бог, Христос знает всю канву предстоящих событий, но как человек Он страдает, и ученики своим непониманием усиливают переживания наставника. Как бы в довершение искушений к Спасителю подходит мать Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых. Наверное, смущаясь других учеников, они отводят наставника в сторону, и происходит разговор, похожий на безумие. Мать просит за сыновей, дабы они получили первые места среди вельмож будущего царства Мессии. Они до сих пор представляют мессианское царство как некий государственный аппарат. Иаков и Иоанн, которых Спаситель назвал сыны Громовы, до сих пор так и не поняли, для чего он пришел. Этот короткий диалог помогает нам лучше понять самих себя. Если лучшие представители человечества, какими были апостолы, оказываются беспомощными и непонимающими, то насколько все мы нуждаемся в помощи Божией? Воистину, безумен тот, кто считает, что он своими силами способен войти в божественную вечность. Скорбя, Спаситель лишь говорит в ответ: «Сами не знаете, чего просите». Пророчествуя о чаше страданий и скорбей, в которую ему вскоре придется погрузиться, Христос вопрошает учеников, могут ли они пойти этим путем. По-прежнему, не понимая наставника, они говорят: «Можем». Апостолам кажется, что учитель говорит об обычной чаше и погружении в воду. «Да, как люди, мы способны пойти за тобой в воду и вкушать то же питье, которое употребляешь и ты». Прозревая будущее, Христос открывает ученикам и грядущее страдание и смерть во имя Христова. Скорби, мучения и гонения у апостолов еще далеко впереди, но они неизбежны в принципе, если человек живет не по понятиям этого мира. Бог может все, но нарушить принцип человеческой свободы не в его власти. Вседержитель не может насильно водворить человека по правую или по левую сторону от себя в небесном царстве, если качества его души будут отличны от божественных. Человек просто сам не захочет этого. Двери ада закрыты изнутри самими его обитателями. Услышав этот разговор, другие ученики негодуют на собратьев. Видя начинающуюся распрю, Спаситель предупреждает апостолов: жажда власти и чувство соперничества могут принести неисчислимую боль и скорби. Но между вами да не будет так. Апостолы должны жить в любви и согласии. Кто хочет быть ближе к Богу, пусть научится быть слугой всем. Иными словами, путь в Царство Божие лежит через приобретение смирения. Отличительной чертой подлинных христиан является служение друг другу и царящая между людьми нелицемерная любовь. Христос пришел на землю не для того, чтобы ему служили люди, но для того, чтобы самому послужить запутавшемуся в своих страстях человечеству. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после литургии в храме великомученика Дмитрия Солунского в Москве 27 марта 2022 года.
2: Если снова вернуться к теме страданий, то эти страдания, конечно, являются фактом нашей жизни. Иногда человек не может понять, почему все это произошло, почему страшный диагноз у него и его ближних, почему он заболел, почему он выбился из колеи, почему он потерял работу, почему то, другое и третье. И вот это страдание входит в жизнь человека, и если его не сопровождать молитвой и правильным отношением, то можно очень сильно себе навредить. А что же нам помогает иначе взглянуть на страдания? Крест Христов. Для чего Господь взошел на крест? Ну, для чего Он принял все эти страшные страдания? Он их принял для того, чтобы нас избавить от самого страшного, от власти греха. Он на кресте искупил наши грехи. Род человеческий от грехов искуплен, то есть Бог снял свое осуждение над родом человеческим. Но, конечно, не снимает право своего суда в тех случаях, когда человек совершает зло. Если Господь нам дает образ свой, если Он нам предлагает взойти на свой маленький крест, то, наверное, для того, чтобы мы погибли, но для того, чтобы по образу распятого Спасителя мы свои собственные грехи искупили, чтобы этот маленький крест, маленькая болезнь, а иногда и значительная, скорби, которые нас посещают, чтобы мы воспринимали как наш крест, а не как совершенно неоправданное и несправедливое движение нашей судьбы, которое привело нас вот к этому несчастью. Если мы имеем скорбь в жизни, если мы имеем страдания в жизни, особенно то, которое мы поправить не можем. Но давайте вспомним Господа и Спасителя. Ведь Он же тоже страдал. А что в результате Его страданий? Род человеческий был искуплен от греха. Мы также должны искуплять свои грехи, как Господь искупил грехи рода человеческого. И внимательный взгляд в самого себя, в свою жизнь с самого детства, анализ своих поступков непременно может нас привести к мысли о том, что теперь я понимаю, это мой крест, и я должен искупить вот тот самый грех, вот те ссоры, скандалы, часто действительно преступления, которые не наказуемы с точки зрения человеческого государственного закона, но наказуемы с точки зрения и с позиции божественного закона. И если мы будем воспринимать наши скорби как наш крест, как искупление или шанс искупить наши грехи, то не будет того отчаяния и ропота на Бога и на людей. Только как важно нам понять, что каждое страдание, через которое мы проходим в жизни, это шанс для нас искупить наши грехи. Это совсем не означает, что человек должен приветствовать страдания или радоваться тому, что вот пришло что-то такое. Нет. Но когда приходит скорбь, она не должна нас сокрушать, она не должна нас выбивать вот из этой нашей жизненной позиции. Тем более она не должна разрушать нас ни духовно, ни физически. И к какому же заключению мы приходим? К очень простому. Что крест, который мы видим, это не символ слабости, это не символ болезни, а это великий символ искупление грехов. Как Господь через крест искупил человеческие грехи, так и мы через наши скорби имеем шанс искупить наши грехи, чтобы пред Богом предстать с чистой совестью.
0: Первосвятительское

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого и преподобного Леонида Устьнедумского. Святая великомученица Марина родилась в Малой Азии в городе Антиохии во время правления императора Диоклетиана. В детстве она стала христианкой, а в 15 лет претерпела страшные мучения от язычников и была казнена. Страдания великомученицы описал их очевидец по имени Феотим. Именно он установил традицию почитания святой Марины. Феотим умастил благовониями тело великомученицы и скрыл его в доме некой христианки в Антиохии. Впоследствии, когда гонения на церковь прекратились, мощи святой Марины были помещены в каменную гробницу в специально построенном храме, где много лет в день памяти святой после литургии устраивали поминальную трапезу в честь великомученицы. От мощей святой Марины были засвидетельствованы многочисленные чудеса. Из Антиохии мощи были перенесены в Константинополь, а после того, как город захватили крестоносцы, честные останки великомученицы были вывезены в Италию. Часть ее мощей находится сейчас на Святой горе Афон.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Ехал по полю богатырь. Шлем, латы, щит, копье, булава, да еще меч в ножнах. Навстречу старец-монах. Выленившая скуфейка на голове, заплатанный подрясник, а в руках четки.
3: «Будь здрав, честный отче!»
2: «И тебе, детинушка, не хворать, куда путь держишь?»
3: «На войну, а ты?»
2: «А я и так на войне, мне ее, как и тебе, и искать не надо». Посмотрели друг на друга с пониманием два богатыря и заторопились спасать Русь от видимых и невидимых врагов. Монах Варнава Санин.

Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого и преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Новгородской губернии. В 50 лет он увидел во сне Божию Матерь, которая велела ему идти на Двину в Моржевецкую Николаевскую пустынь, взять там икону Адигитрии и на реке Лузи у Туринской горы построить храм. Преподобный Леонид

0: Через год рассказал
1: «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл мне, еси Господи. Умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человека любствовал еси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя еси, вое же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил еси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя еси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне Божий и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечися, распятый гражданный при понтистем Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сей день без

0: Грешен Христе Боже и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, страны муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похваление, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бы отдел спасеши меня нести благодать и дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруя бы меня, рекл истей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки, аще убы вера, я жив тебя спасает отчаянную, все верую, спаси меня, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бы дел отнюдь оправдающих меня, но та вера моя да довреет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не бы похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай недугающий и страждущий, укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердце.
3: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за божественной литургией прочитывается отрывок из Евангелия от Матфея, стихи с 17 по 28, 20 главы. Давайте послушаем их.
4: «И восходя Иисус во Иерусалим, поято бы надищет ученика едино на путь».
5: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: «Но послужите и дайте душу свою избавление за многих».
3: Когда мы слышим слова нынешнего евангельского отрывка, нам становится очевидно, неправда братьев Иакова и Иоанна. Очевидно их честолюбие. Мы негодуем на них вместе с 10 прочими апостолами. Мы понимаем, что так нельзя. Во всяком случае, нельзя проявлять свое честолюбие с такой открытостью и прямотой. Но у всякой медали есть две стороны. У каждого человеческого поступка и человеческого желания можно найти и увидеть неочевидную подоплеку. Услышанный нами эпизод не только показывает неблаговидные стороны личности братьев Зеведеевых и их матери, но и одновременно с этим свидетельствует в их пользу. С одной стороны, они проявили честолюбие, с другой – непоколебимую веру в Господа Иисуса Христа. Ко времени обращения с просьбой сесть по правую и по левую сторону от Божественного Учителя, сам Христос неоднократно предупредил своих учеников, что впереди Его ждут поругание и ужасная смерть. Но, несмотря на это, апостолы Иаков и Иоанн думали о Царстве Христовом. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, они верили, что в конечном итоге победа будет за Христом. Даже тогда, когда им прямо было сказано, что необходимо будет испить чашу страданий, они не повернули назад, не отказались от своих слов и своего желания. И это то, чему стоит научиться у братьев Зеведеевых. Несмотря ни на что, сохранять веру в конечную победу Христа Спасителя над всем возможным ужасом жизни. Несмотря ни на что, быть готовым к любым испытаниям ради соучастия в этой победе. Верить тогда, когда собственный разум восстает против веры, когда для веры не остается основания. Если будет у нас такая вера во Христа, то Он Своею силою изгладит неровности и шероховатости нашего характера, подобно тому, как изгладил и истребил честолюбие святых апостолов Иакова и Иоанна.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого и преподобного Леонида Устьнедумского. Преподобный Иринарх родился в XVI веке. Он принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни подражал преподобным Зосиме и Савватию. В 1614 году Иринарх стал игуменом Соловецкой обители. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите севера России от шведов и датчан, поэтому Иринарх много сделал для укрепления обители. При нем была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны и выложены камнями глубокие рвы. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и ее внутреннему духовному устроению. Сам, смиренный и кроткий, он старался укреплять в иноках монашеский дух. Под духовным руководством преподобного Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. Последние два года жизни преподобный провел в полном безмолвии. Приставился святой 30 июля 1628 года.
1: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
3: Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро на радио «Образ».
6: Дружба бесполезна и не нужна как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни. Она из тех вещей, без которых не нужна жизнь. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и сегодня в утренней студии со мной иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
7: Доброе утро, здравствуйте.
6: Отец Дионисий, цитата о дружбе настраивает на дружеский лад, и хочется продолжить тему дружественных отношений и в нашем утреннем эфире. Давайте сегодня в Международный день дружбы поговорим о том, что это такое, как можно дружить, и можем ли мы назвать Бога своим другом? Можем ли мы дерзнуть назвать его другом, так же, как некогда Лазарь
7: Считал
6: его своим другом? Я даже как-то вот выговаривать-то это стесняюсь немножечко.
7: Прекрасная цитата Клайва Степлза-Льюиса настраивает нас на правильный лад. И дружба с Богом, возможно ли она? Ну, наверное, для этого нам надо сначала понять, а что есть дружба вообще в целом.
6: Что такое дружба?
7: В одном из определений нам говорится, что дружба – это особые доверительные отношения между людьми. Она может быть основана на общих интересах, искренности и любви. Может быть, но мне кажется, это очень недостаточное обозначение дружбы. Просто особые доверительные отношения, мне кажется, нет. Как и звучало во вступлении, дружба – это нечто удивительное. Дружба – это то, что не нужно человеку. Дружба, мне кажется, это то, что, в принципе, делает человека человеком. И если все остальное мы можем свести к... ну, к каким-то естественным процессам, так скажем. Ну, например, как любовь сводит там к инстинкту продолжения рода, то дружба как таковая, она в принципе не нужна человеку, и она никаких преимуществ не дает. Но при этом дружба – это абсолютно и только лишь человеческое явление. Животные дружить не могут. Животные могут проявлять некую привязанность, животные могут проявлять те же самые инстинкты, там материнские инстинкты и прочее. Это возможно. Животные могут даже проявлять верность друг другу, там, например, там,
6: да, лебеди,
7: и так далее.
6: Да.
7: Вот. А дружба, она встречается только у человека. Она ни зачем. И можно прожить жизнь и не иметь друга. но это будет весьма и весьма печальная жизнь.
6: Отец Денисий, тогда я не могу не уточнить. Мы как-то говорили с вами в эфире о любви, семье и верности, что современное общество — это общество мало того, что потребления, но и бартерных отношений. Ты мне, я тебе. А вот дружба, казалось бы, и как будто бы складывается такое впечатление, что это как раз тоже взаимовыгодный обмен с компетенциями, интересным времяпровождением, скиллами, навыками, удобствами и так далее. Может быть, друг — это человек, с которым схожи взгляды на мир, или друг — это человек, в обществе которого ты раскрываешь свой какой-то скрытый потенциал. Но это всегда про, опять же, выгоду.
7: Вот когда мы говорим о любви, мы много раз уже это отмечали и говорили о том, что под любовью сейчас, ну, благодаря, опять же, романтическим романам, романтических романистов, воспринимают влюблённость. То есть любовь подменена влюбленностью, и вот, ну, как некие говорят, должна быть какая-то химия между людьми. То есть просто чувства, основанные на влечении. И это не любовь. Это даже, ну, такая низшая стадия влюбленности, которая действительно основана на привлекательности, на химии, на неком вот таком вот, ну, по сути, буквально животном влечении. Называть это любовью, ну, это очень безграмотно. Это не знать, что такое любовь, и не стремиться к ней. А вместе с тем, это сейчас именно вот как бы это и, ну, проецируется, да? То есть это, об этом и говорится, что любовь — это когда вот так вот.
6: Да. Когда голову рвет, башню тоже крышечка свистит, и ты бежишь вслед за ней или ним хоть куда на край света.
7: Вот. И вот это все такое возвышенное, это все такое вот кажется такое вот романтическое, но здесь нет никакой романтики, абсолютно здесь нет никакой романтики. На самом деле это не романтика, это просто похоть. И, ну, как бы думать, что похоть — это что-то возвышенное, но это как-то странно. Но вот в таком странном мире мы сейчас живем. Либо это действительно какая-то инфантильность, когда вот что-то вот мне, значит, стрельнуло, а я не могу даже в этом разобраться, и мне кажется, что все это вот она самая, любовь до гроба, которая кончается через неделю. Вот. И как бы на этом все. И здесь... Сказать, что это, ну, это, наверное, правда какой-то пережиток романтизма и вот эта некая условная тяга к прекрасному, но настоящего прекрасного образа мы не видим и даже не хотим видеть. Мы его изначально отвергаем и закрываем, и поэтому мы остаемся вот на таком... То есть вот перед нами есть желание чего-то колоссального и всеобъемлющего, но мы не готовы для этого ничего делать, и даже сама вот эта колоссальность нас настолько пугает, что мы готовы назвать любовью просто вот это вот, ну, какие-то животные инстинкты. Все на этом. И это, кстати, под это даже еще подводится некая научная база, говоря о том, что вот любовь — это просто там набор неких гормонов, которые вот там в крови играют, вот тебя там в жар и холод бросает, вот это вот и есть любовь. Нет, это просто физиология, это не любовь. И точно так же с дружбой. У нас есть определенные, ну, человеческие сообщества, да, наши взаимоотношения. Там, у нас есть там, с детства начиная, там, есть какие-то классы, там, да, в которых мы там учимся. Есть потом там студенческие группы какие-то, кружки по интересам.
6: Да, у нас есть социальные круги.
7: Да.
6: Круг постарше, круг помладше, круг совсем малыши. В детском садике у нас формируется первая как раз социализация. Тогда мы встречаем своих первых друзей. И именно там начинается вот эта дружба. Когда мы играем одной машинкой, например, или когда мальчики и девочки играют в семью там, и прочее. И вот там уже тоже появляется вот эта дружба. И она как раз не основана на какой-то взаимной выгоде и прочем. Просто всем интересно, и все живут каким-то одним действием. Ну, сначала мы полепили там на уроках труда что-то из пластилина, а потом, собственно, свободное время, и вот начинается и прочий футбол. А школа... Мы взрослеем, и дальше тоже формируется, опять же, скорее всего, в школу идут, если семья не переезжает куда-то, то вот та же самая компашка из детского сада, она плавно мигрирует в школьные коридоры. И там тоже все это продолжается, и эта дружба крепнет, потому что больше событий, больше приключений, больше совместно пережитых с этими людьми, которые именно твои друзья, каких-то событий ключевых, которые оставляют те самые следы в памяти. И вот эта связь, она крепнет, по сути. Ну, как-то так вот это и продолжается. продолжается. Да, потом уже вы взрослеете постепенно, первые влюбленности, все меняется, экзамены, выпускные и так далее. И вот уже взрослые люди, которые покидают стены школы, но остаются друзьями, они либо рассыпаются по разным вузам нашей необъятной родины, либо продолжают также поддерживать отношения. Кто-то там действительно потом влюбляется и создает свои семьи.
7: Да,
6: и тогда...
7: да, да.
6: И эта вот дружба, она действительно огромное количество у меня так тоже друзей, вот это отношения, которые проходят с годами вместе.
7: Да.
6: И это, наверное, идеальные условия.
7: Ну, не то чтобы идеальные, но это прям, вот, это прям хорошее.
6: Заведено.
7: Да, это хорошие условия, это хорошо выстроенные взаимоотношения. Но вот что делает их такими крепкими?
6: И нас же
7: просто...
6: этому не учили, да, нам это не объясняли. Это как-то
7: да.
6: все само собой разумеющееся было всегда.
7: Да, да. Но сейчас мы немножко живем в другом мире, когда вот эта вот непрерывность, она сильно прервалась. Когда человек на каждом вот этом этапе, он живет, ну, немножко отдельно друг от друга. И у нас вот эти сообщества складываются очень плохо. Либо они складываются на... Ну, просто вот, ну, мы вот условно работаем вместе, или мы учимся вместе. Вот это вот просто вместе, это уровень приятельский, который мы сейчас называем дружбой. Вот как любовь мы заменяем влюбленностью, точно так же дружбу мы заменяем приятельством. У нас есть некая общая, вынужденная даже зачастую, да, общая часть жизни. Ну, опять же, например, работа. Мы, вот, например, ну, так-то бы, если нам дать возможность, мы с этими людьми бы и не встретились, и даже бы не вспомнили. Но мы вынуждены с ними каждый день сталкиваться, потому что они наши коллеги
6: и
7: по работе.
6: И проживать с ними большую часть своих
7: да,
6: суток.
7: Да.
6: Потому что на работе по 8 часов очень часто и многие
7: да.
6: прибывают.
7: И так или иначе ты вынужден, ну, мы же все равно стремимся к какому-то комфортному сосуществованию, и мы стремимся к выстраиванию таких вот, ну, приятельских отношений хоть как-то. И вот это зачастую сейчас называется дружбой. И я очень часто встречаю, ну, некое разочарование, когда человек говорит, что вот, например, у меня было много друзей, а, ну, например, я заболел, и никто из них, ну, никак себя не проявил. Они никак вообще, в принципе, ну, мне даже не помогли, когда я просил о помощи. То есть вот прямо человеку плохо, ему нужна помощь, но никто не откликнулся. И либо, например, да, в жизни произошли какие-то перемены, и все люди, они отвалились абсолютно никак, не оставив никакого следа в жизни. То есть вроде бы вот мы только что были друзья, мы там всячески там вот постоянно проводили время, вместе ездили там на условные там охоты, рыбалки, шашлыки, бани там или прочие там дискотеки. Вдруг что-то в жизни поменялось, и просто как бы...
6: И человек остался один.
7: Ну, не то, что один. Он, например, человек там переехал куда-то. Даже не в другой город, просто в другой район. И он даже не вспомнил о том, что нужно как-то с этими людьми продолжать контактировать. То есть они спокойно остались позади, и ты даже как-то вот об этом вспоминаешь, только, ну, вот в какие-то минуты что-то там вечер одинокий там выполз. Что-то да, вот раньше мы там ездили, а сейчас вот как-то я вот один остался. Так, ну, да, ты, а вчера ты о них даже тоже не вспоминал. Точно так же, как и о тебе не вспомнили. Ну, был тут человек, да, там с нами вместе, сидел за соседним столом, мы с ними там прекрасно ходили там на корпоративы, а тут он куда-то, например, поменял работу, ну, как бы, ну, и ладно, все. Мы же там, так сказать, на пасашок там его отправили, там, да, вот, и как бы, и все, и все забыли прекрасно. Ну,
6: так получается,
7: бы,
6: да. Сейчас идет время подмены понятий?
7: Да, мы не ценим слова, которые произносим. Когда мы говорим «друг», мы говорим это слишком легко. Мы говорим, да, вот у меня там друзья, у меня друзья. А правда ли это друзья? Или это просто приятели? Кстати, слово «приятель» практически пропало из лексикона. У нас как-то, ну, не очень это используется. Ну вот попробуйте так вот вспомнить.
6: Нет, я тут вот недавно приятелю денег одолжил.
7: А, ну вот, в таком ключе, да. Вот. И реже используется, по крайней мере, да, вот именно чем слово «друг». А слово «друг» как-то оно вот немножко обесценивается.
6: Какое слово пропало из лексикона? Так это «старина».
7: Да, это точно.
6: «Старина».
7: Да-да-да. И мне кажется, в этом, ну, немножечко
6: Это говорит о том, что мы не понимаем о том, кого мы впускаем в ближний круг, или это говорит о том, что мы настолько каждый в своем одиночестве замкнулись, что уже не разделяем людей вокруг на друзей, приятелей и прочих знакомцев?
7: А может быть, и не стало этого ближнего круга? Просто настолько это все растворилось вот во внешнем, надо же опять же, проявлять какую-то, ну, там, успешность, какую-то вот показывать фасад, что я как бы еще ого-го, и я могу, и я там что-то вот. И человек вот в какой-то погоне за миражами или, например, в побеге от одиночества, человек ищет вот этого внешнего, но не может достаточно ресурсов потратить на то, чтобы найти настоящего друга. Либо еще более печальная ситуация. Ему незачем иметь друга и не на чем строить дружбу. У него нет ничего за душой. Потому что дружба, она строится на чем-то. Причем именно строится, потому что дружба — это тоже любовь. Это некое иное проявление любви. Когда человек, не впутывая какое-то, опять же, вот, ну, чувство влюбленности или там какие-то плотские желания, когда человеку нужен даже не столько вот сам человек, а какая-то очень интересная и необычная грань этого человека. Поясню. Дружба может основываться на каких-то совместных интересах. Когда, ну, условно, коллекционирование марок, например, да, или разведение кроликов, или там еще что-то там, не, охота, рыбалка, еще что-то.
6: Ну, там, да, кулинарный, да, эксперимент.
7: Все что угодно.
6: Да.
7: И вот сначала, точно так же, как при влюбленности, человеку нравится человек. И то же самое при приятельстве. Сначала появляется некая общая цель. Или общий интерес.
6: Ну, общее увлечение.
7: Да.
6: Тема для разговора. Назовем,
7: да,
6: это так.
7: Начинаются вот эти вот разговоры. А потом ты понимаешь, что нравится не то, о чем говорит человек, а как он говорит об этом. Когда ты чувствуешь родство и близость не только с объектом, о котором вы говорите, а ты чувствуешь родство и близость во взгляде на те или иные вещи. И вот это зарождение дружбы. Когда тебе нравится, как человек рассуждает о чем-то. Когда тебе нравится, как человек видит те или иные вещи. Может быть, тебе самому это как бы вот... Ну, не то, чтобы ты так думаешь, или не то, что ты так видишь. Может быть, ты видишь немножко по-другому. Но вот это видение, оно тебе нравится. И ты начинаешь присматриваться к этому человеку. Так надо же, как у него. Он интересно мыслит, он интересно смотрит. Он мне нравится, его образ мысли мне нравится. Он мне не нравится как физический объект, меня к нему не влечет. Но мне нравится то, как он думает, как он мыслит. И вот здесь еще один, ну, как бы еще одна беда такая. Ведь дружба, получается, это весьма и весьма интимное дело. Потому что ты действительно прямо погружаешься в образ мыслей человека. И здесь еще одна беда и бич нашего времени - это такая гадость, как однополая любовь. Ну, любовь в кавычках, конечно, да, отношения вот эти.
6: Это когда как раз вот этот вот интерес путают с влюбленностью.
7: Да, когда не умею выстроить вот эти вот достойные, правильные отношения даже на уровне приятельских взаимоотношений, замешивают еще и какие-то плотские чувства. И, кстати говоря, вот здесь прям, ну, это опасно. И это, к сожалению, распространяется сейчас больше, чем хотелось бы, даже

0: вот эта дружба между родителем и ребенком. Мне нравится, как думает мой ребенок. Мне интересно и радостно смотреть на то, как он осмысляет свою жизнь. Я радуюсь тому, как он взрослеет у меня на глазах, и я даю ему право и свободу совершать даже какие-то ошибки, потому что неправильность становится главным критерием, а вот этот внутренний путь ребенка, который он проходит, ну это же, вот она, дружба. Ребенок начинает спрашивать и ценить твое мнение, не потому что ты говоришь, потому что ты родители, только так, все, я стукнул по столу, все послушались. А ребенку начинает становиться интересно то, как ты мыслишь, как ты думаешь. Он спрашивает, ну вот у меня вот это вот произошло, вот, а как ты думаешь, вот, какая твоя реакция на какие-то вот, там, например, на такой-то фильм, на вот на эту музыку, там, да, или вот на эту жизненную ситуацию, а как ты реагируешь? Ребенку интересно мнение родителя. Родитель может включить родителя и сказать, так, ты должен поступить вот так-то, вот так-то. Фильм плохой, музыка еще хуже, а вот в жизни надо вот так-то поступать. А может сказать, ну, я вот вижу вот это, здесь я слышу вот это, а там вот, ну, я вот, у меня такие-то вот какие-то ощущения там, да, и восприятия. А как ты думаешь? И вот это вот взаимодействие, оно приводит как раз к, ну, прям к дружбе такой вот. Тебе это нравится. И мне кажется, Господь тоже нас приглашает вот с точки зрения родителя стать взрослым. И Он приглашает нас к дружбе с собой. Но для этого нам действительно надо стать святым. Потому что смотреть на Бога и видеть Его, и как бы вот видеть Его образ мыслей, то есть, ну вот, как думает Бог? Ну это же, ну это какая-то вообще сверхзадача. Видеть, как думает Бог. Вот мы как-то говорили о промысле Божьем. Это же вот буквально как раз видеть то, как думает Бог о этом мире.
1: Подождите, а я думала, что про промысл Божий – это понимать то, как задумал Господь, чтобы это шло по его стезе.
0: Не понимать, а просто как задумал Господь. Вот. То есть промысел Божий – это то, как он мыслит, промысел, как он мыслит, как Бог мыслит о нас, об этом мире, о тех или иных вот ситуациях в этом мире, как он мыслит об этом. И видеть промысел Божий, ну, например, у нас есть такое проявление святости, как, мы говорим там, прозорливый старец. То есть что он прозревает в своей прозорливости? Он прозревает промысел Божий. Переводим на русский язык. Этот старец видит, как думает Бог. Ну, это круто. И вот этот человек, мы его можем назвать другом Божиим. И, кстати, у нас это часто в гимнографии встречается. То есть в богослужениях, посвященных тем или иным святым, мы называем их друзьями Божиими. Почему? Да потому что они видят, как Бог думает. Как он поступает в этом мире, как он рассуждает об этом мире. Мы как раз говорили о том, что Бог буквально перестраивает свои какие-то действия и решения в зависимости от поступка человека. То есть мы буквально можем видеть, как думает и действует Бог. И вот святые это различают. А значит, нам нужно стать святыми, чтобы быть друзьями Божьими. То есть, ну, Господь нас призывает к этому. Вас я называю своими друзьями. То есть, посмотрите, как я думаю. А для этого уже нужно нам выполнять заповеди не потому, что вот мы выполним заповеди, и тем самым мы заслужим что-то.
1: Пройдем высшую лигу.
0: Нет, мы, когда выполняем заповеди...
1: Мы меняемся настолько и сбиваем всю какое-то наносное, что становимся... переходим как раз на следующий уровень.
0: Еще одна такая вот такой образ, который мне нравится и такой очень интересный и красивый, чтобы видеть, как Бог действует, ну, нам нужно на него посмотреть. Наши органы зрения сейчас несовершенны, особенно у меня.

0: четырехглазый. Вот. И чтобы мне посмотреть на Бога, мне нужны другие очки. Мне линзы надо поменять. Поэтому я занимаюсь шлифовкой линзы. Это не современная технология, а, знаете, вот прям в древности, когда вот в средневековье как изготавливали очки. Не из стекла, а из горного хрусталя. То есть брали кристалл вот этот вот, и его долго-долго шлифовали. Потому что колоть его, ну, это нельзя. Если ты его расколешь, он просто рассыпется. И ты вынужден, почему тогда и линзы были очень толстыми, ты вынужден весь этот зачастую достаточно большой кристалл, ты его вручную сошлифовываешь. Это очень долгая и кропотливая работа. И при этом ты должен постоянно следить за тем, чтобы вот это, ну, то, что ты делаешь, оно было правильным. Потому что если твоя рука дрогнет, если ты как бы вот выберешь какой-то неправильный наклон, то линза работать не будет. Она будет не собирать пучок, а наоборот его рассеивать, например, или давать какие-то блики, и ты будешь видеть плохо. Поэтому тебе нужно долго и кропотливо работать над идеально правильно выверенной линзой. Для того, чтобы хорошо видеть. Вот нам точно так же нужно из своего обыденного зрения делать зрение духовное путем кропотливой работы над собственным вот этим хрусталиком глаза духовного, чтобы ты видел мир духовный, а не только мир материальный.
1: И нам сейчас тут прилетело сообщение одно. Как же общаться с Богом? Вот если общаются два человека, тут все понятно. Один говорит, второй слушает, затем отвечает. Потом они меняются местами. А если на месте второго Господь, то как в этом случае быть? Человек молится, общаясь, обращаясь к нему, а в ответ никто ничего не говорит. Как понять, что он тебя слышит и отвечает? Надо ли вообще этого ждать? Можно ли обращаться к нему своими словами, где, Господи, не знаю, как поступить, дай совет? И еще понятно, что сейчас небрежно люди относятся к вере, причем даже те, которых больше 10 лет пребывают в церкви. И это раздражает. Неужели дело в авторе этого вопроса?
0: Вот смотрите, сразу формулировка: «Господи, как поступить?»
1: Да, то есть, не знаю, как поступить, дай совет.
0: Да.
1: Но такое, вот именно дружеское общение.
0: А это не дружеское общение. Это потребительское общение. Ну, опять же, я прекрасно понимаю, что я ни в коем случае не критикую здесь. Мы ждем ответа Бога на свои запросы. Не став еще друзьями, мы хотим от него дружеского совета или ответа. Но прежде чем стать друзьями и прежде чем иметь право на какой-то ответ, мне нужно понять и увидеть, как Бог мыслит. А для этого мне надо стать святым сначала, а потом уже спрашивать. А мы сейчас делаем по-другому. Ну, в принципе, это всегда мы делаем по-другому. Мы сначала хотим ответа. И надо сказать, что Господь, ну, ответ дает всегда. И слышит нас Господь всегда. Но вот дружбы мы к ней зачастую даже не стремимся. Потому что, повторюсь, дружба, она не нужна. Она не является чем-то необходимым. Даже во взаимоотношениях человека и Бога дружба не нужна. Ну, как нам кажется. То есть нас Господь к этому зовет, Он прям говорит, давайте будем друзьями.
1: Да.
0: Но опять же, ну, вот если подумать и как-то это представить, ну это...
1: Сложно,
0: это невероятно просто. Вообще, да. Это вообще-то сверх что-то.
1: Ну вот вы же сказали, в прошлом получается как раз, Он нас зовет друзьями, а мы Его нет.
0: Да, именно. И получается-то, что ну, у нас такая вот нереализованная потенция, да, у нас невероятное право, но нам оно не нужно. То есть для нас не является дружба с Богом чем-то необходимым в жизни. Ну, как бы мы просто ну, его
1: давайте
0: попросим.
1: Давайте уж на чистоту, да, нам как бы и Бог-то в жизни тоже нужен ну, время от времени.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: если
0: да,
1: уж
0: да,
1: так совсем, да,
0: да, да,
1: адаптировать среднюю температуру по больнице.
0: Да, именно так. В этом и проблема. Поэтому, а чего мы удивляемся, когда Бог нам не отвечает? Может быть, Он отвечает, но Его образ мыслей и, соответственно, образ речи для нас просто неприменим. Мы его не слышим, потому что мы не привыкли слушать так, как говорит Бог. Ну, каждый человек говорит немножко по-своему. И Например, я вот привык очень пространно излагать свои мысли, о чем прошу прощения у наших слушателей. Иногда я понимаю, что меня сложно слушать. Но это просто мой образ мысли. Я вот так могу говорить, никак иначе. И да, иногда от этого страдаю. Но даже к человеку нам нужно приспособиться. Какой-то человек, наоборот, может сказать...
1: Нет, момент притирки это всегда есть.
0: Да.
1: Но ведь
0: да,
1: момент
0: да,
1: притирки да. с Богом, он ну, невозможен.
0: Почему?
1: Ну, потому что в нас, в каждом, есть частичка божественного.
0: Да.
1: Как можно притираться с самим собой? А вот легко, отвечу я сама на свой вопрос. Потому что с собой еще, во-первых, надо познакомиться.
0: Вот, вот.
1: Приятно беседовать,
0: знаете, да,
1: сегодня.
0: Да, да, да, да. Действительно, мы с собой-то не умеем, да, познакомиться и себя услышать мы зачастую не можем. И, ну, вот та самая, да, опять же, современная психология, она нас в том числе знакомит с собой. Зачастую людям нужно учить, понять и слышать, а что я хочу, что я чувствую, как я вообще считаю. Потому что человек привык жить вовне, но не в себе. Буквально человек не в себе становится. И его учат быть самим собой и слышать себя самого. Если этому надо учиться, то что удивляться, что нам нужно учиться и очень долго учиться выстраивать взаимоотношения с Богом и жить с Ним. Это непросто. И ну, вообще ни разу не быстро. Мы с собой-то справляемся там, буквально там, за месяцы или иногда годы даже. Мы к человеку притираемся в течение многих лет. А что говорить о том, чтобы себя притереть к Богу, чтобы стать с Ним единодушным? И у нас, кстати, вот очень красиво в псалме, по-моему, 9 часа, если я не ошибаюсь, вот на литургии прислушайтесь, каждый раз перед литургией на часах вы слышите такую фразу: «Ты же, человече, равнодушнее, владыка мой и знаемый мой». Вот человек равнодушный для, ну, в русском языке это, ну, равнодушие, да, безразличие.
1: Да, ровно абсолютно, да.
0: А в церковнославянском там «ты же, человече, равнодушный», то есть «равный со мною душой», «ты друг мой». Владыка мой и знаемый, то есть мой знакомый, но, опять же, для нас знакомый — это вот, ну, как бы знакомый.
1: Да.
0: А здесь ты знаемый мной.
1: Богом.
0: Мной, нет, человеком. Я
1: ага.
0: тебя знаю,
1: а,
0: Боже.
1: Угу, угу.
0: Ты равный со мной по духу, и я тебя, Боже, знаю. То есть насколько это вот радостные слова, обращенные человеком, Богу. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой. Вот это о дружбе между Богом и человеком. Между человеком и Богом. Вот. Это очень красивая фраза, она прям, ну, прям вау. Мы в этот момент там обычно там записки пишем, там свечки ставим, там что-то болтаем там перед службой, там, да, вот в храме, ай-яй-яй.
1: А болтовня в храме, да. Это
0: вообще ай-яй-яй,
1: не
0: как
1: очень.
0: Нехорошо.
1: Не благословляйте.
0: Да, а в это время церковь говорит: ты же, Боже, друг мой близкий, ай-яй-яй. А мы это как-то вот пропускаем. Не пропускайте, пожалуйста. Вот быть с Богом равнодушным — это великое счастье. Но это тяжелый труд, потому что, опять же, мы возвращаемся к словам Христа, которые мы тут в последнее время достаточно повторяем, когда Господь говорит о себе: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Ну, соответственно, и друзья Божии делают, потому что как же так? Если мне нравится то, как живет Бог, как Он мыслит, как Он думает и как Он действует, ну, я же, наверное, тоже к этому должен как-то быть причастным. И тоже я должен таким же образом думать и таким же образом действовать. То есть я призван, опять же, быть руками Божьими на земле. Я призван к содействию с Богом. То есть дружба наша, она не теоретическая. Она не просто, ну, вот я вот Божьи заповеди исполнил. Вот, тем более в теории, да, сиди на диване. А дружба с Богом — это как, когда ты понимаешь: Господи, как же тебе тяжело-то с нами. Ну, я же знаю, как мне тяжело с окружающими меня людьми, потому что я там для них сердце раскрываю, и я там все там для них делаю, а они мне в ответ не очень хорошо делают. Господи, так тебе-то вообще просто вот ужас какой. Ты же распялся за нас, а мы очень неблагодарно себя ведем. Ну, вот, ага, Господи, вот я понимаю теперь, как ты думаешь. и как ты чувствуешь. Мне это очень нравится. Это же какая должна быть любовь к нам, чтобы, смотря на нас и видя, какие мы, все равно нас любить. Это же здорово. И вот, кстати говоря, мы об этом поговорим еще. Вот по поводу открытия сердца другим у нас будет прекрасный пример. Прям буквально совсем скоро мы поговорим о замечательнейшем батюшке, отце Алексея Мечеве. Вот великолепнейшем и очень близком нам святом. Причем это вот есть у нас гораздо более известный пример — Иоанн Кронштадтский. Но вот Иоанн Кронштадтский, он такой более... что ли, человек публичный, он такой всероссийский, такой пастырь такой вот. А вот отец Алексей Мечев – это вот как раз пример того, как можно раскрыть людям свое сердце, несмотря на то, что твое же сердце полно боли. И, ну, там, так заранее немножко, так, да, забегая вперед, мы потом обязательно как-нибудь еще поговорим подробно.
1: Посвятим эфир этому человеку.
0: Да. Но он обычный приходской священник. Причем такой вот, ну, молодой такой юноша со взглядом горящим такой. У него красивая жена молодая, которую он безмерно любит. Он просто, у них такие прям чувства вот просто вообще невероятно красивые. И у них там семья такая замечательная, дети такие прекрасные. И вот он... Вот он так счастлив в этой семье, хотя жизнь у него очень тяжело складывается, и житейские обстоятельства очень тяжелые, но его любовь к семье, она просто все покрывает абсолютно. И вот в этот момент его жена умирает. И это просто колоссальнейший удар для него, потому что при этом он правда старается жить вот прям перед Богом. Он все делает для того, чтобы прям вот быть прям вот достойнейшим священником, при том, что он не просто не находит ни у кого поддержки, а его еще и, ну, над ним смеются буквально, его же братья-сослужители и коллеги. И в этот момент он встречается как раз с батюшкой Иоанном Кронштадтским и спрашивает: «Вы утешите меня?» На что отец Иоанн говорит: «Я не буду тебя утешать. Я буду радоваться с тобой. Потому что именно сейчас ты должен открыть свое сердце людям и нести им радость, потому что у них столько горя и страданий, что твое горе, оно просто растворится в этом море. Это безбрежное море человеческого горя, страданий и просто вот крайней нужды. Ты прими это все в свое сердце, и твоя боль, она просто, ну, она растворится, потому что она просто, ну, она тебе кажется великой. Но перед вот этим безбрежным морем отчаяния ты поймешь, что твое горе — это просто вот песчинка на берегу. Раскрой свое сердце. Это, ну, как бы...
1: Это высший пилотаж.
0: Да, и говорит, это еще радость будет для тебя. Как, где же здесь радость-то вообще? Какая радость-то?
1: Тут, вот, да, предлагают, да, тебе захлебнуться в чужом,
0: да,
1: горе.
0: Да. А он говорит, а это будет твоей радостью. И это действительно будет радостью для этого удивительнейшего человека. И вот это друг Божий, потому что он возьмет боль этого мира на себя точно так же, как делал Христос. Но Христос взял боль всего мира и всего времени человеческого. А вот батюшка Алексей возьмет горе и страдания безбожной Москвы. Ну, как тогда, так и сейчас, собственно говоря. И он, собственно, не бросал это никуда. Вот, и вот как взял, так и несет до сих пор. Он станет действительно настоящим соработником Божиим вот в несении вот этой боли. Он возьмет малую долю ноши креста и понесет вместе с Богом. Ну вот он, друг Божий. Поэтому, когда мы вот говорим, мы друзья Божии, сейчас это зачастую звучит в таком вот ключе, очень таком протестантском, что ли. Когда ты друг Божий, ну вот там ура, там аллилуйя, брат, ты спасен, ты же друг Божий, все, как там такая вот...
1: Какой-то ура православие.
0: Ну да, такое вот кока-кола христианство такое, да. А на самом деле настоящее православие и настоящая православная дружба с Богом — это вот соработничество с Ним. И, наверное, вот к этому нас Господь-то и призывает все время. Вот мы, когда приходим, вот мы говорим о том, что вот Бог есть любовь. Красивая фраза. Но, наверное, в большей степени мы можем сказать, что Бог есть дружба настоящая. Потому что вот к чему нас Бог и призывает, и всеми своими заповедями, и всей своей проповедью, и всем своим вот, вот этой всей церковной, церковным нашим преданием и церковной традицией, Бог зовет нас вот именно к одному, к тому, чтобы вместе с Ним брать на себя тяжесть всех людей и горе всех людей, чтобы быть другом Божиим, несмотря на то, что это крайне тяжело. Ну, кажется, что это тяжело, но на самом деле это принесет невероятную радость. Понять это, наверное, невозможно. Ну, потому что, опять же, мы же говорим, что дружба, она неестественна. И вот та дружба, которая, к которой призывает нас Бог, она противоестественна. Ну, не может страдание приносить радость. Не может боль мира приносить любовь.
1: Но мы только что узнали,
0: а Христос говорит, да, так и есть, так и будет. Поэтому для нас вот эта дружба Божия — это призыв к невероятной сверхчеловеческой святости, к невероятной сверхчеловеческой чистоте и открытости. Но это как раз право и возможность быть, как мы, например, говорили на днях, рядом с разговаривающим Христом. Христос и бывший бесноватый. Вот они сидят и о чем-то говорят, и ты можешь сесть рядом. Христос и воскресший Лазарь. Вот они там сидят где-то в горнице, они друзья. Но друзья будут рады, если ты будешь третьим другом. И вот мы на этом месте. Или самый, конечно, прекрасный пример — это икона Троицы Рублева. Как мы уже говорили, там раскрытая рука Бога, которая ждет нашу руку. Вот Трое — полноценная дружба, которая является квинтэссенцией любви. И в этой Троице есть место для четвертого друга — это мы.
1: И это было утро на радио «Образ». Дружите и дружимы будете, как говорится.
0: Да.
1: Всего доброго. Мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. В Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» откроется в Нижнем Новгороде 6 августа. Подробнее об этих событиях. 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельниц на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенства и паломники из нашей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества с 28 июля по 2 августа, традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагена, 16, центральный вход, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращаться на автомобильную парковку. Время работы: 31 июля с 8 часов утра до 20 часов, 1 августа с 8 часов утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, 28 июля состоялось открытие 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежные волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия пройдет 47-я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма, расположенного в Нижнем Новгороде. Официальная церемония открытия выставки состоится 6 августа в 14 часов. В часовне павильона номер 1 по традиции будет совершен торжественный молебен. Молебны перед иконой будут совершаться ежедневно. В торгово-выставочной экспозиции примут участие более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии, Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы и других стран.
павильоне номер 1 Нижегородской ярмарки монастыри, храмы и 62 епархий представят изделия своих мастерских – иконы, церковную утварь, лампадное масло и многое другое. Будет предложен широкий выбор православной и художественной литературы. В павильоне номер 2 светские участники предложат широкий выбор одежды, обуви, продуктов питания, товаров повседневного спроса. В этом году программа мероприятий основана на двух важных событиях. Это год единства народов России и 1700 лет со дня принятия православия Грузии. Рядом с часовней будет размещена выставка «Иверия на Нижегородской земле», созданная настоятелем Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. Ежедневно в рамках ярмарки будут проходить выступления творческих коллективов, встречи с интересными людьми, выставки книг, консультации медиков и психологов, презентации социальных учреждений Нижегородской области и многое другое. Вход свободный. С полной программой международной православной выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

долготерпение Божие. День за днем. Дневник православного священника. 30 июля. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода?» Евангелие от Луки, глава 13, стихи 8 и 9. Притча эта поразительно выражает всю глубину милосердия и долготерпения Господа. Если бы мы могли иметь хотя бы малую долю такого терпения с нашими ближними. Смоковница, не приносящая плода уже третий год, это все мы, которые так часто и так долго противимся указаниям Божиим. Господь вразумляет нас, посылает нам ежедневно уроки, которыми мы не пользуемся, наводит нас на путь правый, с которого мы постоянно сворачиваем. Наконец, тогда, когда всякий человек потерял бы терпение и предоставил бы нас нашей судьбе, и тут еще Господь терпит нас, дает нам случай раскаяться, обратиться, опомниться, всячески останавливает нас на пути к погибели. Будем же внимательны к голосу Господа. Будем помнить, как часто мы злоупотребляем Его милосердием. Будем пользоваться тем, что делает для нас божественный виноградарь. И постараемся, чтобы хотя бы этот последний срок, который дается нам на исправление, не пропал бы даром. Господь терпит нас, Он ожидает от нас плода. Употребим же все наши силы и все наше искреннее желание, чтобы произвести этот плод, и обратимся за помощью к тому, кто никогда не отказывает, кто и в 12-й час не отвергнет обращающегося к Нему.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от митрополита Серафима Чичагова. «Не говорите, что вы любите Бога и ищете Царствие Его. Если просыпаюсь поутру, прежде вспоминайте о делах и заботах, а потом благодарите Бога за прошедшую ночь и наступивший день. Никого вы не убедите, что живете правдой, когда прежде исполняете свои намерения, а потом просите у Бога помощи и успеха». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Я попросила доктора Эймса, с которым мы вместе работаем и постоянно общаемся, написать вашему мужу, чтобы вы были уверены в том, что можете доверять нам, вашу племянницу. А теперь позвольте объяснить, почему. Моя сестра миссис Керрио – одинокая несчастная женщина. Она живет в мрачном мире, в который не проникает солнечный свет. Если есть кто-нибудь, кто принес бы ей лучик солнца, то это ваша племянница. Не позволите ли вы ей попробовать? Уже давно я поняла, что о Полиане невозможно рассказать. Когда попытаешься, получается какая-то чудная назойливая менторша. Но мы с вами знаем, что она совершенно другая. Ее надо увидеть. Пусть уж она говорит за себя. Вот я и хочу дать ей возможность быть самой собой. Она будет ходить в школу, конечно, но в глубине души я надеюсь, что она исцелит израненное сердце моей сестры. Я хотела бы говорить и говорить из страха, чтобы не услышать от вас «нет». Если у вас есть искушение сказать это ужасное слово, представьте, что я все еще говорю, убеждая вас, что мы очень нуждаемся в Полиане. Я была бы рада забрать Полиану на эту зиму, пока вы будете за границей. С мольбой и ожиданием, ваша Делла Уэзербай. Читал ты когда-нибудь либо в жизни такое удивительное письмо? Слышала о более нелепой и дикой просьбе, воскликнула миссис Чилтон. «Знаешь, я не совсем согласен с тобой», — улыбнулся доктор. «Не думаю, что так уж нелепо хотеть, чтобы рядом была Полиана. Но смотри, что она пишет. Исцелить раненое сердце. Можно подумать, что наша девочка — какое-нибудь лекарство». Доктор засмеялся. «А знаешь, ведь так оно и есть. Я всегда говорил, хорошо бы ее прописать и купить, как пачку таблеток». Чарли Эймс рассказывал, что весь год, пока она была там, у них говорили дать дозу Полианы.
1: «Дозу?»
0: — возмутилась миссис Чилтон. «Значит, ты не хочешь ее пускать?» «Пускать? Конечно, нет. Зачем? Ты думаешь, я позволю ребенку жить совершенно с незнакомыми людьми? Да еще с какими? Эта сиделка будет держать ее в бутылке с ярлычком и использовать до моего приезда из Германии?» Доктор опять запрокинул голову и рассмеялся. Потом он сунул руку в карман. «А я сегодня получил письмо от доктора Эймса», — сказал он. «Думаю, теперь я прочту тебе свое письмо». «Дорогой Том, мисс Делла Уэзербай попросила меня, чтобы я написал ей и ее сестре характеристику, что я с радостью и делаю. Я знаю их с детства. Они из старинной и знатной семьи, и они благородные леди. По этому поводу вам не нужно беспокоиться. Их было три сестры – Дорис, Руфь и Делла. Дорис вышла замуж за некого Джона Кента против желаний всей семьи. Кент хорошего рода, но какой-то странный, и с ним неприятно было иметь дело. Он страшно рассердился на Уэзербаев, и между ними не было почти никакой связи, пока не появился ребенок. Уэзербаи обожали маленького Джеймса. Они его называли просто Джейми. Когда ему исполнилось 4 года, мать его умерла, и семья приложила все старания, чтобы отец отдал ребенка им. Но неожиданно Кент исчез и увез мальчика с собой. С тех пор о нем никто ничего не слышал, хотя его разыскивали по всему миру. Потеря внука практически убила миссис и мистера Уэзербай. Вскоре после этого случая они умерли. К тому времени Руфь уже вдовела. Фамилия ее мужа была Керрио. Он был очень богат и намного старше ее. Кажется, он всего год прожил после свадьбы и оставил ее с младенцем сыном, который тоже умер. Со времени, как исчез маленький Джейми, у Руфи и Деллы осталась единственная цель в жизни — найти его. Они не жалеют денег, перевернули все, но тщетно. Делла стала сестрой милосердия. Она хороший работник и веселая, исполнительная, разумная девушка, хотя не забывает своего племянника и не упускает возможности.

0: возможности его найти. Но с миссис Керрио все совершенно по-другому. После того, как она потеряла своего мальчика, всю свою неистраченную материнскую любовь она сосредоточила на сыне своей сестры. Представь, что с ней было, когда он исчез. Это случилось 8 лет назад, и для нее эти годы стали годами страданий. Все, что можно купить за деньги, доступно ей, но ее ничего не удовлетворяет, ничего не интересует. Делла понимает, что необходимо вывести ее из этого состояния любой ценой, и верит, что племянница твоей жены обладает секретным ключом, который отопрет для ее сестры дверь в новую жизнь. Вот такая история. Надеюсь, вы найдете выход, как помочь ее просьбе. Еще я бы хотел добавить от себя, что буду очень благодарен вам за услугу, потому что Руф Керрио и ее сестра очень хорошие друзья моей жены и мои тоже. Все, что касается их, касается и нас. Как всегда, твой Чарли. Воцарилось молчание. Такое долгое, что доктор тихонько произнес: «Ну что, Полли?» Она молчала. Доктор внимательно взглянул на нее. Обычно твердые губы и подбородок ее слегка дрожали. «Как ты думаешь, когда они ее ждут?» — наконец спросила она. «Ты хочешь сказать, что позволишь ей поехать?» — спросил доктор. «Томас Чилтон, что за вопрос? Ты думаешь, после такого письма я ее не пущу? Кроме того, доктор Эймс просит нас. Разве после того, что он сделал для нашей Поллианны, я смогу ему в чем-нибудь отказать? Напиши доктору Эймсу, что мы отпустим Поллианну, и попроси его сказать миссис Уэзербай, чтобы она прислала нам подробный адрес до 10 числа. А я хочу убедиться лично, что ребенок благополучно устроился, прежде чем уеду с тобой. Когда ты думаешь сказать об этом Поллианне? Возможно, завтра. А что ты ей скажешь? Я точно не знаю, Томас. Главное, нам не испортить девочку. Ни один ребенок не устоит, если вобьет себе в голову, что он вроде... вроде... «Микстуры в бутылочке, на которой прицеплен рецепт?» — прервал ее доктор, улыбаясь. «Да», — вздохнула миссис Чилтон. «Что ни говори, она удивительная. Ты прекрасно знаешь, мой дорогой». «Знаю», — кивнул муж. «Она, конечно, понимает, что мы с тобой, да почти половина города, играем в ее игру. Если бы она сознательно играла в эту игру, а не жила ею, то, разумеется, она была бы не нашей Поллианной, а, как выразилась эта девушка, нудной менторшей. В слово Божие нельзя играть. По нему нужно жить. Только тогда оно становится живым и изменяет сердца. Так говорил ей отец. Я не собираюсь заявлять, что она поедет к миссис Керрио вместо микстуры», — закончила миссис Чилтон, решительно поднялась и отложила в сторону рукоделие. «Я думаю, что это очень разумно», — поддержал ее доктор. На следующий день Поллианна узнала о предстоящей поездке и вот каким образом. «Моя дорогая», — начала тетя, когда утром они остались одни, — «тебе понравится, если следующую зиму ты проведешь в Бостоне». «С вами?» «Нет, я решила поехать с твоим дядей в Германию. Но миссис Керрио, хорошая приятельница доктора Эймса, предложила, чтобы ты приехала и остановилась у них на зиму. Я думаю, тебе лучше поехать». Поллианна изменилась в лице. «Тетя Полли!» — воскликнула она. «В Бостоне не будет ни Джимми, ни мистера Пендлтона, ни миссис Сноу, никаких знакомых. Но ведь у тебя их не было, когда ты приехала сюда». Поллианна удивленно взглянула на тетю. «Ну, конечно же, тетя Полли, Значит, в Бостоне есть и Джимми, и мистер Пендлтон, и миссис Сноу. Они ждут меня, я их не знаю. Да, дорогая, тогда я могу радоваться. Теперь я вижу, тетя Полли, что вы умеете играть в игру лучше, чем я. Я не думала, что кто-нибудь ждет меня там. Оказывается, их так много. Я видела некоторых из них, когда мы были там 2 года назад с миссис Грей. Знаете, мы пробыли там целых 2 часа. На станции был один мужчина, очень внимательный и добрый. Он показал мне, где можно выпить воды. А вы думаете, он еще там? Я бы с удовольствием с ним познакомилась. А еще была очень хорошая женщина с маленькой девочкой. Они живут в Бостоне. Так они мне сказали. Девочку зовут Сьюзи Смит. Возможно, я и с ними встречусь, да? А еще там был мальчик и другая женщина с ребенком. Только они живут в Гонолулу. Я, наверное, не смогу их найти. Но там наверняка будет миссис Керрио. А кто такая мисс Керрио, тетя Полли? Она вам не родственница? Помилуй, Поллианна! Воскликнула миссис Чилтон, то ли смеясь, то ли ужасаясь. Как можно уследить за твоим языком? А за твоими мыслями вообще невозможно угнаться, когда они мчатся в Гонолулу и обратно за 2 секунды. Нет, миссис Керрио нам не родственница. Она сестра Деллы Уэзербай. Ты помнишь миссис Уэзербай из санатория? Поллианна захлопала в ладоши. Ее сестра? Сестра миссис Уэзербай? Как хорошо! Миссис Уэзербай такая милочка! Я ее любила. У нее лучики вокруг глаз и вокруг рта, когда она улыбается. И она знает замечательные истории. Мы с ней были только 2 месяца. Сперва я жалела, что она не была с самого начала. Но потом я обрадовалась. Тогда мне было бы труднее с ней расстаться. А теперь можно думать, что она опять со мной, потому что со мной будет ее сестра. Миссис Чилтон глубоко вздохнула. Поллианна, дорогая, они могут быть совсем не похожи. Почему? Они же сестры тети Полли, возразила девочка. Я думаю, сестры всегда похожи. У нас в женской помощи были 2 пары сестер. Одна пара двойняшки так похожи, что невозможно было отличить, которая из них миссис Пек, а которая миссис Джонс, пока на носу у миссис Джонс не выросла бородавка. Тогда, конечно, стало легче. Когда она жаловалась, что все ее зовут миссис Пек, я сказала, что если бы они смотрели на бородавку, как я, они бы сразу поняли. А она почему-то очень рассердилась, то есть огорчилась. Я думала, она обрадуется, что их можно различить, но особенно, когда она стала начальницей. А люди часто ее не признавали, не уступали место, не оказывали внимания в церкви, например. Ну, вы знаете. Потом я слышала, как мисс Уайт говорила миссис Роусон, что миссис Джонс пробовала абсолютно все, что только можно придумать, чтобы избавиться от этой бородавки. Даже насыпала соль птичке на хвост. Не понимаю, как это может помочь. Тетя Полли, если насыпать соль птичке, разве это поможет от бородавки? Ну, конечно, нет, детка. Ох, какая ты болтливая, Поллианна. Особенно, когда начинаешь говорить об этой женской помощи. Правда? Печально спросила девочка. А вам неприятно? Я не хочу докучать вам, честно, тетя Полли. Знаете, если я говорю о женской помощи, вы можете радоваться. Когда я о них вспоминаю, то думаю, как я рада, что больше не у них, а у собственной тети. Вы можете этому радоваться? Правда, тетя Полли? Да-да, дорогая. Конечно, могу, засмеялась миссис Чилтон, поднимаясь и выходя из комнаты. Она почувствовала себя очень виноватой, что когда-то ее раздражали вечные Поллианины радости. Пока письма летали в Бостон и обратно, Поллианна готовилась к переезду, нанося прощальные визиты белдингсвильским друзьям. Буквально все в этом селеннице знали Поллианну, и почти все играли в ее игру. Из дома в дом Поллианна переносила новость, что она собирается в Бостон на всю зиму. Отвечали ей возгласы сожаления и протеста, начиная от Нэнси из тетиной кухни и кончая огромным домом на холме, где жил Джон Пендлтон. Нэнси говорила всем, кроме своей хозяйки, конечно, что считает эту поездку глупостью и с радостью взяла бы мисс Полиану к себе домой. Вот так бы и взяла. А миссис Полли могла бы спокойно катить свою Германию. Джон Пендлтон практически повторил то же самое, только он не постеснялся сказать это самой миссис Чилтон. Что же касается Джимми, 12-летнего мальчика, которого Джон Пендлтон взял к себе, потому что так хотела Полиана, и усыновил, потому что захотел сам, тот откровенно негодовал и не замедлил это высказать. «Ты же только что приехала», — начал он тем тоном, которым пытался скрыть, что у него есть сердце. «Да, я здесь с самого марта. Кроме того, я не собираюсь там жить всегда. Это только на одну зиму».
1: «Ну и что? Тебя не было дома аж целый год. Если бы я знал, что ты уедешь опять, я бы не помог встречать тебя с флагами и оркестром».
0: «Ты что?» — удивилась Полиана, а потом с едва заметным превосходством, вызванным уязвленной гордостью, добавила. «Я не просила тебя встречать меня с флагами. Кроме того, ты сделал две ошибки. Ты должен был сказать «я бы не помогал» вместо «я бы не помог». Слово «аж» употреблять не стоит. Во всяком случае, оно грубое».
1: «Подумаешь, как мог, так и сказал».
0: Полиана еще неодобрительнее посмотрела на него. «Ты сам просил, чтобы я поправляла тебя, когда ты говоришь неправильно, потому что мистер Пентлан старается тебя научить».
1: «Вот росла бы ты в детском приюте, где никто на тебя не обращает внимания, кроме целой толпы старух, которым только и есть дело, что тебя поправлять. Ты сказала бы и чего-нибудь похуже».
0: «Джимми Бин!» — вспыхнула Полиана. «У нас в женской помощи не было старух, понял? Во всяком случае, многие из них не такие старые», — торопливо поправилась она. Склонность к правде и к правильности речи превзошли ее раздражение. «К тому же...» «А я совсем и не Джимми Бин», — прервал ее мальчик, задиристо поднимая голову.
2: «Ты не Джимми Бин? То есть как?»
1: «Я законно усыновлен. Он собирался это сделать сразу. Он сам мне сказал, только был занят другими делами. А теперь вот сделал. И теперь меня зовут Джимми Пендлтон, а я его должен звать дядя Джон. Только я еще не привык. И я не зову. Еще не начал».
0: Полиана радостно захлопала в ладоши.
2: «Ой, как замечательно! Теперь у тебя есть настоящая семья, которая о тебе заботится. И ты никому не должен объяснять, что он тебе не родственник, потому что у тебя такая же фамилия. Я так рада, рада, рада!»
0: Джимми соскочил с каменной стены, на которой он сидел, и пошел в сторону. Щеки его горели, в глазах стояли слезы. Это ведь Полиане обязан всем, совершенно всем. И этой самой Полиане он только что сказал. Он озлобленно поддел ногой маленький камешек, потом другой, третий. Горячие слезы чуть не брызнули из его глаз. Он сдерживал их из последних сил. Опять поддел камешек, потом другой. Нагнулся, поднял третий и швырнул его изо всех сил. Минуту спустя он виновато подошел к Полиане.
1: «А вот я добегу до этой сосны раньше тебя», — небрежно бросил он.
2: «Ну нет!» — закричала Полиана, спрыгивая со стенки. Соревнования не состоялись. Полиана вспомнила, что быстрый бег ей запрещен. Но для Джимми это не имело значения. Глаза сияли обычным блеском, слез уже не было. Он стал опять самим собой.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о том, на что следует тратить время. Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями, собрал своих учеников и задал им первый вопрос. «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин, и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды, и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самая главная составляющая жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. И песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более для камней. Так же и в жизни. Если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное». В жизни часто бывает так, что большое внимание мы уделяем вещам второстепенным, ставя их на первое место, а также забывая, что самое ценное у нас – это время. Внутри него мы и расставляем наши приоритеты. И, на мой взгляд, лучше сделать это правильно. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: Радио «Образ».
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Большой Кавказ. Архыз, Домбай, Теберда, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Паломническая поездка, о которой пойдет речь в сегодняшней программе, организуется для тех, кто хотел бы отдохнуть и телом, и душой. Нижегородцы познакомятся с самыми древними храмами на территории России, природой Архыза, Домбая, Кавказских минеральных вод, побывают в термальных источниках и проедут на канатной дороге до самых вершин. Поездка длительная – 7 ночей и 6 дней. Эта поездка начинается с прибытия в минеральные воды. Там, кстати, находится Покровский собор минеральных вод. Начинается все со знакомства с ним. Паломников ждет небольшая экскурсия. Но главное, там можно будет поклониться мощам преподобного Феодосия Кавказского. Ну а затем отправление в Архыз. По дороге посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа». Пригодится купальник, плавки, резиновые тапочки и полотенца. На территории комплекса находится 8 бассейнов с водой разной температуры – от 20 до 40 градусов. Есть хамам, водные горки. В Архызе запланировано размещение в пансионате. Уже на следующий день отправление в Нижний Архыз. Вы побываете на воскресной литургии в храме нерукотворного образа Спасителя. Затем посещение Нижнеархызского историко-археологического заповедника. Во время этой паломнической поездки можно будет познакомиться с древнейшими христианскими храмами России. Это Ильинский, Троицкий и Георгиевский. Вас познакомят с историей монастыря, основанного монахами со Старого Афона в XIX веке у древних храмов в одном из живописных ущелий, который напоминает своей природой Святую Гору. После трапезы вы узнаете о жизни и подвигах кавказских пустынножителей. Далее запланировано небольшое восхождение к месту, где в древности располагался пещерный храм. Там несколько лет назад на одной из скал был обнаружен нерукотворный лик Христа. Его называют Архызский лик, сокрытый до времени скалами и зарослями деревьев. Это древнейшая православная икона на территории России. Она является чудотворной. По возвращении можно будет прогуляться по Тибердинскому заповеднику, осмотреть казачьи водопады. На следующий день отправление в поселок Домбай. Мы сделаем остановку у древнего храма святого великомученика Георгия Победоносца X века на горе Шоан, неподалеку от города Карачаевска. В Домбае можно подняться на фуникулёре на высоту 3168 метров. Оценив головокружительный вид кавказских вершин, паломники отправляются в Ессентуки, где запланировано размещение в гостинице. Следующий день начинается у паломников с отправления в Кисловодск. По пути остановка на горе Дубровка у Георгиевского женского монастыря. Обитель находится на возвышенности. С одной стороны красавец Эльбрус, а с другой гора Машук. И в какой бы точке монастыря вы ни находились, отовсюду открывается простор на многие километры вокруг и несказанная красота. В храме монастыря находится множество святынь, иконы с частицами мощей святого Киприана и Иустинии, святого Петра и Февронии, великомученицы Варвары, чтимые иконы Божией Матери Феодоровская и Всецарица. При обители существует приют для девочек-сирот София. В самом Кисловодске можно будет прогуляться по курортному бульвару, Нарзанной галерее и Кисловодскому парку. Он, кстати, самый большой в Европе. Паломники посещают Святой Источник и Никольский собор. Интересно, что на подворье церкви есть два захоронения – художника Ярошенко с семьей и музыканта Василия Сафронова с семьей. Вы сможете помолиться в храме святого великомученика Пантелеймона. Он находится на возвышенности, откуда открывается красивый вид на город и парк. В этом храме крестили Солженицына. А еще в нем находится копия Гаденовского креста. По возвращении в Ессентуки паломники гуляют по Петропавловскому комплексу. Там есть храмы, часовни, мини-зоопарк, музей старой техники, самый высокий в России скульптурный образ Христа воскресшего. Его высота – 22 метра. Предпоследний день поездки тоже будет интересным и насыщенным. Паломники отправляются в город Пятигорск. Там находится Успенский монастырь на горе Бештау. Его можно посетить и познакомиться с жизнью афонского монашества на Кавказе. Во второй половине XIX и в начале XX веков на Кавказе было основано 4 монастыря с наименованиями афонских, в том числе и второй афонский на горе Бештал, в переводе с тюркского «пять гор». Вы примете участие в экскурсии по территории монастыря, затем прогуляетесь по исторической части города. Увидите парк «Цветник», собор Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у овчьей купели, а потом возвращение в Ессентуки. Ну а в последний день перед отъездом можно успеть попасть в Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка в Ессентуках. Кстати, учтите, что для удобства на экскурсии необходима удобная обувь на низком каблуке и солнечные очки. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем тему лекарственных растений, которые можно вырастить на своем участке. Какое-то время назад очень популярна была стевия или медовая трава. Писали о ней все журналы, все газеты, но потом как-то вот утихла и забылась эта травка, а зря. Потому что это природный заменитель сахара, и для тех людей, которым сахар противопоказан, для диабетиков в первую очередь, эта травка просто незаменима. И я вот знаю людей, которым целыми грядами выращивают эту стевию, заготавливают ее и применяют вместо сахара для подслащения совершенно любых напитков. Будь то компот, будь то чай, кофе. Варенье даже варят со стевией. Вот я пробовала это варенье, оно абсолютно ничем не отличается от того, что сварено с сахаром. Стевия в десятки раз слаще сахара, то есть буквально двух маленьких листочков достаточно для того, чтобы нормальной сладости был. У вас чай, вот вы кладете на стакан, и у вас совершенно нормальный сладкий хороший чай получается. Как вырастить стевию? Она продается семенами в пакетиках, но говорят, что она всходит очень плохо. Вы знаете, надо просто брать свежие семена. А для этого идти в магазин не весной, когда вы собираетесь стевию сеять, а идти за ней осенью, когда свежий сбор. И после этого положить стевию сразу в холодильник. Я бы советовала со всеми семенами так поступать, у которых есть какие-то эфирные масла в составе семян. Вот лекарственные растения все к этой категории относятся. После того, как вы храните в холодильнике, весной можно сеять ее где-то в конце февраля, начале марта, потому что сеянцы у стевии сначала очень медленно развиваются. Вы ее посеяли обычным способом. Можно не присыпать, там принципиального значения не имеет. Если вы присыпаете, то совсем немножечко. Разложили семена на почве, на увлажненной почве, накрыли пленочкой или стеклом, пластиковой крышечкой какой-то и поставили в теплое место для прорастания. Если вы сеете в феврале-марте, то света бывает еще недостаточно. Я бы советовала, конечно, стевию досвечивать, потому что от того, насколько крепенькой у вас будет рассада, зависит потом и какой кустик у вас получится. Вот он должен быть пышненький, такой хороший, тогда вы соберете большой урожай этой зелени. Когда стевия достигнет у вас сантиметров 7-8, можно прищипнуть ей макушку, она будет у вас ветвиться. Собственно говоря, вот технология выращивания точно такая же, как у петунии. Если вот кто выращивал петунию, то вот прищипка, это вот все есть. Когда вы стевию посеяли, нужно будет ее распикировать. И лучше всего посадить в отдельный горшочек, то есть в отдельные кассеты. Вот сейчас такие ячеечки продаются. Там сторона вот этой ячейки где-то 6 сантиметров вполне хватает до высадки в грунт. И дальше из этих ячеечек вы берете эти сеянцы, они практически не получают повреждений и идеально приживаются. На грядочке ваша стевия растет, вы ее пропалываете, поливаете. Подкармливать лучше органическими удобрениями, поскольку это лекарственное растение. И собираете урожай. Можно собирать в течение всего лета, надо только вот первое время дать чуть-чуть окрепнуть этим растениям. А дальше отщипывайте просто верхушечки, отщипывайте листочки, она у вас начинает куститься. К концу лета у вас получается достаточно такой пышный кустик, и что нужно с ним сделать? Стевия у нас не зимует, вы его выкапываете, несколько можно вот таких растений самых хорошеньких выбрать, сажаете в горшок и переносите в квартиру. И там стевия у вас зимует. Зимовку лучше ей обеспечить прохладную, чтобы она не вытягивалась. И дальше уже можно размножать ее черенками. На следующий год вы уже не семенами сеете, это дольше, а вот череночками с одного кустика можно нарезать до 20 и больше вот этих вот череночков. Вы сажаете сразу в землю, накрываете пленочкой, и под этой пленкой у вас достаточно хорошо эти череночки приживутся. Стевию можно сушить, можно замораживать. Она сохраняет свои свойства, сохраняет свою сладость. Можно, если вы много заготовите и вам, скажем, объемы не позволяют, там где-то в банках хранить ее, да, можно ее измолоть на кофемолке, тогда объемы в несколько раз уменьшатся. Вот, дорогие друзья, совершенно замечательное растение, природный заменитель сахара. Вы не таблетки какие-то пьете, вот эти сахарозаменители, а натуральные природные травки. Да, вот еще как сушить стевию. Вы ее сушите либо в пучочках, букетики вешаете вниз головой, да? Либо вы ее раскладываете и сушите при комнатной температуре. Не нужно только нагревать сильно эту стевию, да, чтобы она не потеряла. Там ведь и витаминный набор очень хороший у нее есть, кроме того, что она сладкая-то, да? Еще стевию можно и в салат добавлять, несмотря на то, что она сладкая. Есть ведь много салатов, где эта сладость очень даже приветствуется. Ведь мы в некоторые салаты, скажем, сладкое яблочко добавляем. Есть салаты у нас фруктовые, где там сладость тоже только приветствуется. Так что вот, пожалуйста, имейте в виду, что существует такое замечательное растение. Семена есть в любом магазине садовом. Покупайте и пробуйте выращивать.
0: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня.
2: «Февраль».
1: Автор.
2: Леонид

0: а в тексте февраль символизирует период неопределенности, после которого отношения неизбежно завершаются. Оригинальная версия была выпущена в 1998 году и стала лауреатом «Песни года». Песня вышла в 98-м, а в 2024-м получила новую волну популярности среди слушателей.
1: Исполняет Леонид Агутин и Анжелика Варум.

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: В давние времена ученые заметили, что стеклянный шар, наполненный водой, обладает способностью увеличивать предметы. Правда, они приписывали это свойствам воды, а не стекла. Но так началась история одного из величайших изобретений человечества – очков. Очки были бы изобретены многим раньше, если бы люди умели изготавливать прозрачное стекло. Посуду из непрозрачного стекла человек научился делать довольно давно, но производство прозрачного стекла освоил только в 13 веке. Секретами его изготовления владели венецианские мастера, поэтому многие считают родиной появления очков Италию. Разумеется, тонкое и прозрачное стекло было очень редким и дорогим, поэтому позволить его себе мог не каждый. Кроме того, на очки не было спроса. Образованных людей, умеющих читать и писать, было очень мало. Но уже в середине 15-го столетия было изобретено книгопечатание. Возросла и потребность в очках. Сначала появились выпуклые стекла для дальнозорких, а еще через 100 лет появились вогнутые стекла для близоруких. Отмечается, что сначала в ходу был монокль – одно стекло на длинной рукояти. Потом начали шлифовать большие двойные стекла – бинокли с двумя ручками. Способы крепления очков придумывали самые разные. Прикрепляли к шляпе, вшивали стекла в поясок, который завязывали на затылке, словно карнавальную маску, и многое другое. И только в начале 18 века лондонский оптик Эдвард Скарлетт добавил к очкам дужки.
2: Интересный факт. Первую промышленную партию солнцезащитных очков заказал Наполеон Бонапарт для своей египетской экспедиции. Он обязал каждого из 200 тысяч солдат носить затемненные очки, и те, кто очки не носил, были поражены катарактой и другими болезнями, вызванными непривычно ярким для европейских глаз светом.
1: Когда точно появились в России первые очки, неизвестно. Но в расходной книге царя Михаила за 1614 год значится, что для царя были куплены, цитирую, «очки хрустальные, с одной стороны гранёны, а с другой гладкие, что в них смотря многое кажется». Существуют также бифокальные линзы. Они сделаны так, что их верхняя часть предназначена для дали, а нижняя для работы вблизи. Таким образом, они заменяют две пары очков. Эти линзы изобрел в 1784 году один из авторов американской конституции Бенджамин Франклин. А диоптрическая нумерация стекол была введена в 1873 году. Сегодня люди совершают покупки в супермаркетах, потому что там есть все. Но очки они предпочитают покупать в специализированных магазинах. Ведь очки – это сложный инструмент, который помогает другому, еще более сложному инструменту – нашим глазам –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на центральной площади нашего города. Раньше площадь Минина и Пожарского называлась Благовещенской, по имени стоящего в центре Благовещенского собора. После того, как в 30-е годы собор и соседнюю Алексеевскую церковь снесли, переместили фонтан и воздвигли памятник Минину, площадь приняла современный вид. Здесь проходят митинги и парады, концерты и фестивали. По праздникам вы попадете в гущу народного гуляния. В будни ощутите энергичный ритм городского центра. Тенистая липовая аллея со скамейками вдоль Кремлевской стены позволит передохнуть и осмотреться. Здание бывшей городской думы построено здесь на средства купца Бугрова и подарено городу. Оно стилизовано под Древнюю Русь и является образцом стиля модерн. Фонтан на площади Минина спроектирован инженером Дельвигом в 1847 году. Вместе с водоразборными колонками он был первым городским водопроводом. Подземные родники стекали в каменный бассейн, а в чашу воду подавали при помощи паровых машин. В глубине площади за сквером расположено здание бывшей губернской мужской гимназии. Ансамбль создавался на протяжении 100 лет, с того момента, как при Екатерине II здесь был построен трехэтажный дом вице-губернатора. После продажи дома городу здесь открыли всесословную гимназию. Позже, по инициативе Николая Лобачевского, гимназия была перестроена архитектором Лейером. Сейчас здесь педагогический университет. Рядом со сквером на площади Минина в 30-х годах 19 века находилась гостиница «Диулина». Здесь проездом из Петербурга в Оренбург для изучения истории Пугачевского бунта в 1833 году останавливался известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Любопытно, что он был принят нижегородским губернатором за тайного ревизора, о чем тот написал в Оренбург. Это стало известно Пушкину, который позже подарил сюжет ревизора Гоголю. Сегодня в двух комнатах первого этажа здания, которое заняло место гостиницы, открыт музей Александра Пушкина. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Детский фильм «Приключения желтого чемоданчика» был снят режиссером Ильей Фрезом на киностудии имени Горького в 1970 году. Постановщик сразу же предложил роль отважной бабушки Татьяне Пельцер. Он снимал актрису едва ли не во всех своих картинах, но главную роль дал впервые. А вот с актером, который бы воплотил образ доктора, все сложилось не сразу. Режиссер никак не мог выбрать подходящего артиста, пока не посмотрел в БДТ Евгения Лебедева. «Своего доктора я решил сделать эдаким Чарли Чаплином. Тросточка, усики, смешные движения», — вспоминал Евгений Алексеевич. Фрезу такой ход понравился. Он вообще нам с Татьяной Ивановной разрешал шалить как детям, ни в чем не отказывал. При этом Татьяне Пельцер на момент съемок было 65 лет, а Евгению Лебедеву за 50. Шалили артисты как могли, а также с удовольствием проделывали часть трюков, которых в картине немало, сами. Одна езда на крыше троллейбуса, чего стоит.
4: Вы, конечно, раньше никогда не лазили по пожарным лестницам и по крышам.
5: Не приходилось.
4: И ничего подобного за собой не замечали. А в детстве не дрались? Никогда?
5: Нет.
4: Так, и даже если...
5: Вижу иногда, доктор, слабого обижает. Сердцем чувствую, надо вступиться.
4: Ну-ну-ну.
5: Боязно.
4: Естественно. Доброта без храбрости. Так вот он, мой чемоданчик.

0: и вранья.
1: А, Б, В, Г, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му, Ма, Ша, Е, Ла, Ка, Шу, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му.
0: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок. Апшин! Веселый порошок.
2: Всего вам доброго. На радио Образ.
3: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия, театр и музыка, объявления. 6 копеек в розницу.
4: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
5: Последние известия.
6: За рубежом. В Париже будут продаваться несколько наполеоновских вещей, и в том числе его знаменитая треуголка. Она была сохранена ветеринаром Жиро и фигурировала на большой выставке, устроенной в 1895 году. Будут продаваться также детский костюм, который носил в 5-летнем возрасте принц Евгений Наполеон, блуза каменщика, рабочего, в которой Наполеон III убежал с фронта, и целый ряд книг и документов, относящихся к наполеоновской эпохе. По сообщению «Нью-Йорк Таймс», около Сан-Франциско за последнее время ограблено 6 пассажирских пароходов. К ним подходила элегантная яхта, вооруженная пушками, заставляла команду сдаться и, ограбив пассажиров, скрывалась. На ноги была поднята вся полиция. Через несколько дней после этих ограблений все вещи были возвращены ограбленным с записками. «Мы пошутили. Мы хотели доказать, что и в наше время возможно пиратство». Записка подписана несколькими сыновьями миллионеров. По России. Совет Государственного географического общества и Академии наук СССР переименовали Северный Ледовитый океан в Северное Полярное море. Поводом к такому решению послужило следующее. Впервые границы 5 океанов, в том числе Северного и Южного Полярного океанов, были установлены в 1845 году Лондонским Королевским географическим обществом. Границами полярных океанов считались полярные круги, где естественные границы отсутствовали. Тогда, ввиду незнакомства с рельефом земной коры, за отсутствием океанографических данных, другого решения и не могло быть. Значительно позже, в начале 20-го столетия, было признано, что обособление Южного Полярного океана не имеет научного обоснования, и океан этот разделили между 3 – Атлантическим, Тихим и Индийским, продолжив последнее – до берегов Антарктиды. Полярный Ледовитый океан по физико-географическим свойствам есть подчиненная Атлантическому океану часть Мирового океана. По своим размерам он весьма незначителен. Поверхность его равна всего 4% поверхности Мирового океана. Между материками он образует Средиземное море Атлантического океана. Отсюда вывод. Правильно называть его не Северным Ледовитым океаном, а Северным Полярным морем.
5: Губернская хроника.
6: Искусственный камень для мостовых. Управление Волжского округа местного транспорта «Волжемес» В настоящее время заканчивает исследования, предпринятые им в районе Нижегородского узла государственных дорог для выяснения вопроса о возможности организации здесь клинкерного производства. В случае благоприятных результатов исследований будет приступлено к постройке клинкерного завода с газогенераторной печью системы Мэндгейма. Таким образом, мы подошли к осуществлению давнишней идеи перехода от болезненно трясучих инквизиторских булыжных мостовых и дорогостоящих шоссе к благоустроенным клинкерным дорогам, которыми в настоящее время покрыта вся Голландия. Применение клинкера здесь вызывается полным отсутствием в Нижегородской губернии и ближайших к ней районах твердого естественного камня, каким у нас по преимуществу является вековая традиционная булыга. Далекая доставка из района Малоги делает ее чрезвычайно дорогим материалом. Представляется экономически более выгодным постройка клинкерного завода и организация производства искусственного камня. Клинкерная мостовая представляет одну из весьма совершенных типов мостовых по своим удобствам для движения, гигиеничности, красоте и значительной прочности. Благодаря этим качествам клинкерные мостовые пользуются большим распространением за границей, вытесняя естественный камень даже в тех районах, где стоимость его получения сравнительно невысока.
5: Письмо в редакцию.
6: Сказка про белого бычка. Заболел у меня ребенок. Жена пошла к врачу в Аренской амбулатории, товарищу Колчину, за помощью с профсоюзным билетом. Тот говорит: «Не приму. Давайте желтый страховой билет». На другой день на мой вопрос о желтом билете заводской уполномоченный страхкассы ответил, что они отменены. Теперь ходим от одного к другому. Одни говорят: «Давай билет», а другие, что они отменены. А если ребенок умрет? Помогите узнать, где собака зарыта. Почему на всех заводах выдали новые страховые билеты, а у нас на заводе двигатель революции нет? Рабочий завода – двигатель революции.
5: Объявление.
6: Радио «Юношество», кабинет пионерского движения при Центральном бюро юных пионеров, город Москва, Китайский проезд, дом 3, подъезд 12, высылают по запросу всем городским и деревенским школьникам-пионерам инструкции и схемы для постройки радиоприемников и для улучшения их действия.
5: Отовсюду.
6: На берег Крыма морем выброшена доска с надписью, что 5 бывших русских офицеров, уведенных Врангелем, убежали в лодке из Константинополя, Турция, в СССР и сейчас погибают в море. О находке доски сообщено в Севастопольский порт. На днях в Москве арестован бандит С. Коняев, сознавшийся, что в 1919 году он участвовал в ограблении Владимира Ильича и Марии Ильиничны, ехавших в Сокольники. В Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде 2 крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву переправлены пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К сборке частей будет приступлено через месяц. Печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать. Самым мощным подъемным краном является немецкий, работающий на одной из судостроительных верфей. Он может поднять одновременно 4 паровоза с весом до 250 тонн и добавочный груз еще в 25 тонн. Тонна – около 62 пудов. Общая высота крана над поверхностью воды достигает 104 метров.
4: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
7: Может быть, я не современная, может быть, может быть.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: 18 век. Каждый из нас еще со школьной скамьи знает, что 18 век, начало 18 века – это время коренных изменений в жизни российского государства, в жизни российских подданных. И в первую очередь это было связано с деятельностью Петра Великого, который подчас очень жесткими приемами и методами пресекал существовавшие веками традиции и в быту, и в одежде, в манерах поведения. Именно с Петром связано активное проникновение в русские города, в том числе европейских манер, европейской одежды, европейских книг, я бы сказала, европейского образа жизни. Вот это как-нибудь отразилось на культурном слое Нижнего Новгорода. Попробуем разобраться сегодня, что же нам оставил в земле по-своему яркий XVIII век. Я уж не говорю о том, что эпоха Екатерины, она тоже сверкает различными яркими событиями. Мы вправе подозревать, что и в это время должны были происходить какие-то крупные изменения в жизни горожан и рассчитывать, что они найдут свое отражение в культурном слое, в том, что осталось в земле после этих двух веков. Вы знаете, тоже достаточно странно. Первая половина XVIII века тоже недостаточно выразительна в археологическом материале. Почему, не скажу. Назову только лишь один предмет, который очень хорошо маркирует слой или остатки возможных построек этого времени. Это в обломках, естественно, голландские курительные трубки. Их немного. Из этого можно делать вывод, что, по всей видимости, эта традиция, по крайней мере, в провинции в Нижнем Новгороде прививалась не так быстро и стремительно, как в городе Петра. Но, тем не менее, они маркируют переход к новой, совершенно другой жизни. И вместе с тем, не из археологических материалов, а из исторического контекста и даже из памятников Нижнего Новгорода мы знаем, что в XVIII веке по-прежнему продолжали строить каменные дома зажиточные горожане в духе и традициях предшествующей эпохи. Я имею в виду палаты Пушникова, я имею в виду домик Петра или купца Чатыгина на Почаинской улице. Поэтому, наверное, мы вправе говорить о том, что вот эти нововведения приходили в жизнь нижегородцев, но, наверное, не такими стремительными темпами, как это было в городе на Неве. Изменяются печные изразцы, хотя традиция сооружать печи, облицованные в XIX веке, это будет называться уже кафелем, она сохраняется. Но здесь тоже происходит изменение. Появляются другие красители, изменяется не только краска, но и орнаментика, появляются сюжетные изображения, и по печным изразцам можно тоже с очень высокой степенью точности говорить, как не только меняется мода, как отражается восприятие окружающего мира через быт, через востребованность каких-то отдельных сюжетов. К концу XVIII века, в слоях конца XVIII века нам попадается фрагмент вещей, которые, на мой взгляд, в предшествующей эпохе были немыслимы. Я бы назвала их современным словом «безделушки». Это статуэтки, сделанные на гжельских фабриках. Это самые ранние статуэтки, которые ничего, кроме радования глаза, никакой пользы, никакого функционального значения иметь не могли. Я тоже на это обращаю внимание, потому что это тоже очень интересный показатель. Он показывает и состоятельность определенной категории горожан, и опять изменения в их умонастроениях. Значит, возникла потребность и появилось время просто-напросто заниматься лицезрением. Появилась необходимость иметь такие вот милые сердцу или глазу штучки, безделушки, как какие-нибудь фигурки, ярко раскрашенные красками, политые глазурью. Я просто пытаюсь себе представить, в каком месте в хоромине они могли стоять, что это было, как хозяин этим любовался, показывал ли это он гостям. Но тот факт, что в жизни нижегородцев во второй половине XVIII века приходит нечто не жестко функциональное, это однозначно. В XVIII веке мы находим и еще в культурном слое одну категорию предметов, на которые я тоже хочу обратить внимание. Это пуговицы. Ну, сама по себе пуговица ни о чем не говорит, но это мундирные пуговицы. Дело в том, что по указу Екатерины в 1782 году были введены для всех гражданских служащих мундиры. И каждое наместничество, в том числе нижегородское, должно было иметь своего цвета камзолы, То есть мундиры должны были быть определенной формы, и у них должны были быть определенной формы пуговицы. Вот то, что мы встречаем такие пуговицы в культурном слое, говорит о том, что во второй половине XVIII века в числе горожан Нижнего Новгорода появляется, складывается новая социальная прослойка, которую мы сейчас назвали госслужащие. Вот из таких крохотных штришочков, из капелек разных красок и складывается наше представление о повседневной жизни Нижнего Новгорода в XVIII веке. Я думаю, даже этого достаточно, чтобы стало понятно, насколько разнообразнее и по содержанию, и по восприятию становится жизнь городского человека XVIII века, если мы ее будем сравнивать с предшествующими веками.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
4: Что такое или кто такая Анна на шее?
3: Какого цвета конь буланный?
4: Из чего шьют тюрлюрлю?
3: Тогда эта программа для вас.
4: Во вкусе умной старины.
3: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
4: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
3: и исчезнувшие из обихода слова. Уличная одежда.
5: Что же носили наши литературные герои-мужчины в качестве верхней уличной одежды? Прежде всего, шинели. Если сегодня шинель – непременно форменное пальто, то в старину она могла бы быть и обычной суконной верхней одеждой, не связанной с военной или гражданской службой. Шинели носили не только военные, но и чиновники. В шинели одеты и Евгений Базаров в «Отцах и детях» Тургенева, и художник Чертков в портрете Гоголя, и даже на Чичикове шинель на больших медведях. Модную шинель мы видим на профессиональном музыканте Трухачевском, персонаже Крейцеровой сонаты Льва Толстого. Понятие «шинель» и «пальто», как верхняя уличная одежда, в русской дореволюционной литературе четко не разграничиваются. В шинелях ходили и торговцы, в пальто – офицеры, в частности, у Куприна. Добавим, что часто встречающаяся в литературе фризовая шинель означает шинель, сшитую из фриза, дешевой ткани типа байки. Именно фризовую шинель упоминает в повести «Шинель» Николай Васильевич Гоголь. Как пальто, так и шинели иногда снабжались одной или несколькими пелеринами для тепла и защиты от непогоды. Постепенно шинель, как вид гражданской одежды, вытесняется привычным пальто. Долгое время пальто называлось и домашней одеждой, нечто вроде простенького сюртука. Во второй части романа Гончарова мы видим Обломова, сидящего в домашнем пальто. В обрыве Гончарова наблюдаем Райского в домашнем сереньком пальто, усевшегося с ногами на диван, а затем его же в дорожном пальто. Таким образом, пальто постепенно обретало две функции, а к последней четверти XIX века слово «пальто» получает современное значение, становясь как мужской, так и женской верхней одеждой. Верхней выходной одеждой издавна служил и плащ. Сейчас под этим словом мы разумеем нечто непромокаемое. Однако в старину плащом называлась верхняя широкая одежда, обычно без рукавов, надеваемая в накидку. На знаменитом памятнике Пушкина в Москве поэт изображен именно в таком плаще. Были и теплые плащи. Такой носил Поприщин из записок сумасшедшего Гоголя. Были даже плащи с бобровым воротником и с бархатными отворотами. Об этом мы узнаем из шинели Гоголя. Широкий плащ, закрывавший почти все туловище, назывался «альмавивой» по имени героя комедии Бомарше «Севильский цирюльник». «Альмавивы» были тогда в великой моде, пишет Тургенев в одном из своих рассказов. Речь идет о 30-х годах XIX века. Просторный безрукавный плащ, носимый в России с давних времен, назывался «япончой». Разновидностью мужского плаща была крылатка, носимая с пелериной. Она вошла в моду в конце XIX века, и чаще всего мы видим ее на героях Чехова и Горького. Пожилые люди иронически называли это вольное одеяние «размахайкой» или «разлетайкой» из-за ее длинных, развивающихся по сторонам крыльев. Прорезиненные пальто появились в России в 1830-х годах и назывались по имени изобретателя макинтошами. Резиновые непромокаемые плащи впервые упоминаются в рассказе Тургенева «Живые мощи». Верхней мужской одеждой служила также бекеша. Шилась она на меху или на вате, имела меховую оторочку, сборки и разрез сзади, а также теплый воротник. Длинную бекешу носил отец Николеньки Иртеньева в детстве Толстого. Синие бекеши с бобровыми воротниками носили мальчики в той же повести. А повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, начинается со своего рода гимна бекеши, который носил один из героев.
3: «Славная бекеша у Ивана Ивановича, отличнейшая, а какие смушки!»
5: Рединготами назывались длинные пальто в талию, снабженные пелеринами, как мужские, так и женские. Уходя от Анны Павловны Шерер, князь Ипполит Курагин в «Войне и мире» Льва Толстого торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток. В Невском проспекте Гоголя девы прогуливаются по главной улице Петербурга в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах. Отставные офицеры, осевшие в провинции, часто носили венгерки. Расшитые спереди шнурами, зауженные в талии и отделанные мехом куртки, заимствованные у венгерских гусар. Темно-синюю венгерку носит зять Ноздрева Межуев в «Мертвых душах». Новую венгерку со снурками надевает, приехав из армии в отпуск в Москву, Николай Ростов в «Войне и мире». Казакином называлось одеяние, напоминающее казачье, сшитое в талию со сборками сзади, однобортное на крючках. Нередко казакины носили и женщины, и дети. В нанковом желто-коричневом казакине и шароварах ходил обычно гоголевский Иван Никифорович. В казакины облачены советник в бригадире фон Визина, лесковский мастер-умелец Левша. Сходен с казакином был чекмень, заимствованный у кавказских народов.
3: «Снаряжу коня, наточу булат, затяну чекмень, полечу в леса»,
5: мечтает герой стихотворения Кольцова «Удалец». Чекмень был удобной одеждой для всадника и для конного охотника и служил формой донским казакам. Во второй половине XIX века в моду вошла тужурка. По-русски ее можно было бы назвать повседневкой. Такая домашняя или форменная куртка, застегивающаяся до самого ворота. В тужурке с 1860-х годов облачились студенты и офицеры.
4: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
3: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Константин Бальмонт, Благовест. Я ждал его с понятным нетерпением, восторг святой в душе своей храня. И сквозь гармонию молитвенного пения он громом неба всколыхнул меня. Издревле Благовест над русскою землею пророка голосом о небе нам вещал. Так солнце луч, весеннюю порою к рассвету путь природе освещал. К тебе, о Боже, к твоему престолу, где правда, истина светлее наших слов, я путь держу по твоему глаголу, что слышу я сквозь звон колоколов.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим о последнем произведении Владимира Тандрякова, его романе «Покушение на миражи». В 1979 году был закончен первый вариант этого романа. Название этого романа первоначально было очень неожиданным – «Евангелие от компьютера». Дело в том, что вот в этом романе, который был таким образом назван, Тандряков пытался с помощью ультрасовременной техники восстановить связь времен. Показать, что все в истории взаимосвязано. Первый вариант романа он отнес в редакцию журнала, но продолжал работу над своим произведением. Что-то его не удовлетворяло вот в этом самом его тексте. И вот первое, что он сделал, когда начал переделывать этот роман, он поменял профессию героя. В первом варианте это был историк, а вот во втором он становится физиком. Ученым, который существует в сфере точных наук, который считает, что все вот через вот это экспериментальное знание можно познать, разъять, ученый, который опирается на эксперимент и на расчет, и считает, что вот через это можно понять вообще всю действительность и объяснить всю действительность. Помогает ему в этом современная техника, вот те замечательные ЭВМ, которые в 70-е годы активно входили в нашу жизнь. А вот основной вопрос, который уже появился вот в этом первом романе, как и что в истории взаимосвязано, вот основная идея в этом втором варианте только усилилась. Тандряков пытается исследовать обстоятельства, которые создаются, как он говорит, собственной деятельностью самого человека. Он пытается понять следствие этой деятельности, вот что делает человек, да и к каким последствиям это приводит. И он видит, что мышление современного человека вышло на какие-то глобальные категории. Но это понятно, потому что человек полетел в космос, человек меняет природу, как мы помним, орошает Среднюю Азию, мечтает передвинуть вот эти северные реки туда же, да, дать всем воду. Примерно в это же время появляется и вот это знаменитое стихотворение «Человек надел трусы, майку синей полосы», да, вот когда кажется, все и моря, и океаны, все надевает, все пространства себе подчинил. И техника-то теперь ему во всем этом помогает, все можно просчитать. Но вот человек вышел на эти новые глобальные категории, но может ли он гарантировать свое бессмертие? Не как конкретной личности, человечество как вида, человечество как венца Божьего творения. И вот, по сути, почему название меняется «Покушение на миражи», вот один из этих миражей о всесильности человека, о том, что он способен себе все подчинить, все понять, все разъять. Вот эти миражи и все, что сдерживает наш жизненный потенциал, что вселяет ложную надежду, вот это и пытается понять Тандряков, пытается исследовать. А самое главное, он пытается показать, что ход истории без личных усилий каждого человека не будет каким-то целесообразным, разумным и не приведет человека к благоденствию. Вот как раз все то, что связано с этим миражом того, что я подчинил себе мир, и, как показывает Владимир Тандряков, становится гибельным для человека. И вот, по сути, он заставляет задуматься каждого над его собственной позицией в мире. Как пишет один из исследователей творчества Тандрякова, анализу подвергалась сама идея гуманизма, та идея, на которой выросла человеческая цивилизация. Вывод Тандрякова очень однозначный. Невозможно строительство качественного общества без жесткой экономической и социальной ответственности каждого человека. Да, мир сейчас изменился. Роман, кстати сказать, этот прочитывается удивительно актуально, но вот просто каждый человек ответственен за то, что происходит в мире и обществе. Вот когда этот новый вариант с усиленной такой идеей был подготовлен, когда начинает там действовать очень известный ученый-физик, очень авторитетный, Тандряков относит этот роман в новый мир. Это происходит в 82-м году, но роман откладывают, его анонсируют, его появление, но откладывают и не печатают. И надо сказать, что вот уже опубликованным свой роман «Покушение на миражи» Тандряков не увидит. Его в 84-м году не станет, и получается, что этот роман становится таким завещанием автора, да, вот это последнее произведение, с которым он обращается к людям. Но его опубликуют в 1987 году в 4-5 номерах «Нового мира». То есть, как мы понимаем, вот в то время, когда у нас появляется возвращенная литература, начинают активно печатать то, что лежало в столе у писателей. Мы узнаем, что многие писатели создавали свои произведения, заведомо писали в стол, понимая, что это опубликовано не будет. Но, как мы понимаем, Тандряков как раз верил в то, что это произведение может быть опубликовано. Поэтому вот этот роман итогов оказывается важным. В нем как раз происходит вот это стремление оценить достигнутые цивилизации и тревога за будущее человечества.
повторяю, вот само время создания, ну, как бы провоцировало появление этих идей. Характерно первое название «Евангелие» от компьютера, да, вот это слово «Евангелие». 79-й год, как мы сказали, первый вариант романа, основная доктрина была в советском государстве, это идея научного атеизма, во всех вузах даже были кафедры научного атеизма. Все студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, в обязательном порядке слушали наряду с дисциплиной истории партии вот еще и дисциплину научный атеизм. То есть такое мировоззрение формировалось очень осмысленно. Что же происходит в 70-е годы? А интеллигенция начинает обращаться к Библии, к Евангелию, начинает обращаться вот к этой идее христианства. Многие представители интеллигенции приносят эту тему в литературу, в искусство. Ну, достаточно вспомнить, например, Тарковского, у которого христианский этот контекст в его произведениях очень активно проявляется. И главный герой, который в этом романе появляется, физик Гребин, да, повторяю, физик, материалист вроде бы по мировоззрению. Вот как раз этот роман отражает то брожение умов, которое в интеллигенции происходит. Вот это пробуждение интереса к проблемам веры, причем в среде атеистической советской интеллигенции. Интеллигенция начинает задавать себе эти вопросы, интеллигенция начинает интересоваться христианской идеей, самой личностью Христа. И вот это как раз и отражается в сюжете. Главный герой – физик-теоретик, профессор, который в своей исследовательской деятельности пытается объять необъятное, как он говорит, призрачные элементарные частицы, необозримые.

0: и ответить, но
1: простить. Я неграмотный мужик, но на свете пожил, он показал на свои седины, и понимаю, что Россия без царя не может обойтись. Эти новые просто в цари лезут, остальное болтовня. Простите, стрелок поклонился всем, и прощайте. Мужчины обнялись, по-русски трижды поцеловались. Ни императрицы, ни цесаревич не удивились такому близкому родственному прощанию солдата и царя. «Езжайте с Богом», — перекрестила государыня Никиту. «Пусть у тебя все будет хорошо», — добавил свое пожелание Алексей. «Когда завтра отправляется обоз?» — спросил государь. «В 2 дня». «В 2 часа. Отлично. У нас в это время прогулка. Со снежной горки детей, она высокая. Смогу увидеть вас, проводить». «Я тоже приду», — решительно кивнула государыня. «Можно сказать ребятам, вот они обрадуются», — расцвел солдат. Февральская вьюга, воевавшая несколько дней, в день отъезда старослужащих солдат угомонилась, оставив после себя красивые ровные сугробы. Их и день был серым, но зато исключительно теплым. При температуре едва ниже нуля снег прекрасно лепился. На прогулке старшие княжны устроили с Жильяром игру в снежки. Впервые за 2 недели вместе со всеми на свежий воздух вышла императрица. Ровно в 2 часа дня, когда из-за забора, где с утра собирался обоз с отъезжающими солдатами, начали раздаваться команды занять свои места, государь с государыней поднялись на самый верх снежной горки. Пока растерявшийся караул послал гонца к солдатскому комитету, чтобы спросить, что им делать, удалять ли силой бывшую царскую чету с горки, сани с уезжающими солдатами двинулись. Император, выпрямившись, со строгим, как на параде, лицом, в кавказской бурке, которую после запрета погон часто надевал на прогулку, и папахе, поддерживал императрицу, старавшуюся проводить верных солдат той милой, но в то же время царственной улыбкой, которая единственная оживляла ее усталое и исхудавшее лицо. Они пытались рассмотреть лица тех солдат, которые, несмотря на возмущенные крики новых командиров, сняли шапки перед царем и царицей. С горки было видно, как Никита плакал, прижимая шапку к глазам, а Федор махал рукой, высоко подняв ее над головой. В ответ государь с государыней тоже в приветствии подняли руки и опустили их только после того, как обоз с солдатами скрылся за поворотом в конце улицы. Болезнь Алексея оказалась незатяжной. Уже через несколько дней колено пришло в норму, отек прошел. Хотя прогулки врачи по-прежнему не разрешали, зато в постели не нужно было оставаться целый день. На радостях Алексей заранее пришел в гостиную мамы на дневной чай. Месье Жильяр, очередь которого была скрашивать одиночество больного цесаревича, предложил ему перекинуться в карты. Учитель с утра был немного рассеян, сейчас он 2 раза забывал, какие козыри в игре, и с утра не рассказал ни одного анекдота, что было точным диагнозом. У него на душе неспокойно. Когда на 8 трев, положенную Алексеем, на зеленое сукно стола Жильяр бросил 7 пик, а козырь был бубны, цесаревич не выдержал. Опять. «Бубны же, козыри!» «Простите, задумался, виновато пожал плечами месье, неправильную карту заменив трефовым королем». В гостиную заглянула Ольга. «Оль, поиграй с нами», — предложил Алексей. «Не могу, мне к маме нужно идти», — закрыла дверь сестра. Посмотрев в свои карты, поняв, что больше ничего подкинуть противнику нельзя, он убрал короля с 8 в сторону и начал ждать хода Жильяра, который снова о чем-то размышлял. «Ладно», — цесаревич с досадой бросил свои карты на стол, устав смотреть на задумавшегося учителя. «Рассказывайте, что случилось?» «А?» — сделал тот удивленные глаза. «Можно подумать, никому неизвестно, каким рассеянным вы становитесь, когда расстроены. Говорите». «Не могу себя заставить», — честно ответил учитель. «Пусть вам другие это расскажут». Алексей обиженно замолчал, отвернувшись к горящему камину. Когда пауза продлилась несколько минут, и он уже успел бросить в камин несколько шариков, скатанных из салфеток, лежавших на белой фарфоровой тарелке на краю стола, но 2 раза промазал, месье Жильяр не выдержал. «Если хотите, расскажу. Я действительно расстроен, и мне неприятно сообщать, но вам все равно это станет известным, и вы будете огорчены». «Рассказывайте», —

0: Солдатский комитет вчера, после того, как их величество проводили солдат, поднявшись на снежную горку, постановил горку снести. «Что? Нашу горку?» — Алексей встал, опершись на трость. Этой ночью солдаты ее разрушили. Тоже встав, закончил печальную новость учитель. «Совсем? Полностью. Об этом все знают?» Младшие княжны плакали. «Надеюсь, вы не будете». «Конечно, не буду. Только этого не хватало», — нахмурился Алексей. Просто не верилось, что с такой любовью, общим трудом построенная горка, на которой всю зиму они возились с сестрами Колей и тем же Жиликом-Жильяром, была уничтожена солдатами. «И что они сказали?» — поинтересовался цесаревич. «Решили срыть горку, чтобы арестованные не могли смотреть на улицу из-за забора». «А что мы в окна смотрим? Им в голову не приходило?» — разозлился Алексей. «Не понимаю, за что они так с нами? Ничего нельзя, все запрещают!» У Жильяра на глаза навернулись слезы. Заметив это, цесаревич успокоился, поставил стул рядом с камином, сел и потер вдруг занывшее колено. «Болит? Позвать доктора Боткина?» — участливо засуетился учитель. «Нет, нога не болит. После такого совсем чувствуешь себя арестантом. Хотя в тюрьме, наверное, намного хуже, как думаете. Да садитесь вы». Месье Жильяр тоже подвинул свой стул поближе к камину. «Не знаю», — честно признался он, садясь. «Никто из моих знакомых не был в тюрьме. Только наш бывший комиссар Панкратов. Он говорил мне, что привык, а постоянный распорядок даже успокаивает». Собравшись к чаю, члены царской семьи и приближенные спокойно угощались булками, ни разу не вспомнив в беседе злосчастную участь, постигшую горку. «Не может быть, чтобы они сговорились», — подумал Алексей. «Скорее всего, больше никому не хотелось говорить о неприятностях, так много их случалось в последние дни». Когда чаепитие уже подходило к концу, и вскоре большинство обитателей губернаторского дома должны были разойтись по комнатам, поднявшись, слово взял Долгоруков. «Господа», — торжественно, с лукавой улыбочкой начал он, — «прошу минуточку внимания. Его Величество», — эти слова прозвучали вполне серьезно, — «изволит обратиться к нам с речью». Император встал, вышел на середину гостиной так, чтобы все могли его видеть. «Дорогие мои», — ласково начал государь, осмотрев лица присутствующих, — «так сложилась наша судьба, что сейчас, в Тобольске, мы практически живем одной семьей. И мы, императрица, дети и я, очень благодарны вам за преданность. Я уже некоторым из вас говорил, что вчера комендант Кобылинский получил из столицы телефонограмму, в которой новое правительство отказывается выделять средства на наше содержание, оставляя нам только этот дом для проживания и солдатский паек для питания». «Как щедро!» — не выдержав, тихо прошептала Татьяна, но ее услышали. «Кроме того», — кивнув дочери, продолжил государь, «нам позволено тратить из собственных денег на содержание по 150 рублей в месяц на каждого члена семьи. Излишества с точки зрения большевистского правительства нам запрещены, а уж солдатский комитет, к примеру, посчитал роскошью кофе и масло. Распоряжение о новых правилах нашей жизни вступает в силу с 1 марта, то есть через несколько дней. Теперь нужно решить, как эти деньги лучшим образом использовать. Наша семья, вся свита и прислуга должны существовать только на эти деньги. Наверное, придется отпустить часть слуг». «Это невозможно», — занервничала государыня. «У них же семьи. В такое время остаться без содержания немыслимо. Нужно позаботиться о наших людях. Они столько лет служат нам». «Обязательно подумаем о каждом», — согласился с женой государь. «Постараемся никого не обидеть. Дел предстоит решить много. Будем идти в ногу со временем», — он улыбнулся. «Создадим комитет для ведения дел общежития. Теперь везде создают комитеты. Чем мы хуже?» В гостиной засмеялись. Алексею идея тоже показалась забавной. «Мы будем выбирать комитет», — хлопнул он в ладоши. «Здорово!» Ольга с Татьяной хитро переглянулись. «Мы не собираемся выдвигать свои кандидатуры», — рассмеялась Ольга. «Я предлагаю в комитет генерала Татищева, Валю Долгорукова и месье Жильяра». Государь кивнул каждому из перечисленных, те в ответ в знак согласия встали. «Садитесь», — предложил он им снова сесть. «Завтра жду вас после завтрака на первое заседание». «Жаль, я кофе люблю», — печально вздохнула Настенька Гендрикова, когда в гостиной наступила тишина. Государь принялся разбирать и читать лежавшие на журнальном столике газеты, которые вновь начали приходить из столицы. Остальные мужчины с разрешения императрицы закурили у окна. Дамы, сидевшие вокруг государыни, сосредоточились на рукоделии. Слуги, стараясь быть незамеченными, быстро убрали посуду со стола. Алексей играл с Настиным Джимми. Потом, подумав, что температурившие младшие сестры скучают у себя в спальне, решил навестить их. Тяжелые портьеры с золотистыми кисточками по краям пропускали в комнату княжон мало света. Эти искусственные сумерки Алексею не позволяли видеть четко, и он, задев табурет, едва не упал. Пес у него на руках при этом попытался соскочить на пол и тихо заскулил. Оказалось, что Мария, у которой от простуды поднялась высокая температура, спит. Пришлось им с Анастасией разговаривать тихо. «Отнеси Джимми в коридор», — попросила сестра, — «а то он залает и Машу разбудит». Алексей послушно выпустил собаку за дверь. «Так жалко Горку». Анастасия придвинулась на край подушки и убрала с лица волосы, которые у нее уже отросли почти до плеч, и сейчас непричесанные слиплись с сохшимися прядями. «Ничего, весной снег все равно растаял бы», — вполне резонно заметил Алексей. «А срыли ее, чтобы нас обидеть больнее». «Думаешь, мы об этом говорили вчера с Жиликом, ему кажется, что они счеты сводят с папой. За чаем тоже об этом все спорили. Боткин считает, что нас оболгали. Люди правды не знают и верят газетам. Мама думает, что народ у нас христианский, царя любит и всех нас тоже. Господь за это помилует Россию». А Долгоруков снова кричал, что всех бунтарей нужно перестрелять, тогда старый порядок сам собой вернется. Не хочу больше об этом. Слышишь, в городе почему-то тихо, даже днем. Коля вчера сказал, что ему страшно выходить на улицу. Нагорный вечером святой водой всю мою спальню окропил. Никто нас не любит. Только солдаты из третьей роты хорошие были, а остальные... Даже в церковь не пускают, ненавидят нас. Оля говорит, что это месть. Вздохнув во сне, Мария перевернулась сбоку на бок. Алексей, чтобы не разбудить ее, наклонился к Настиному уху и перешел на шепот. «Только я одного не понимаю. Почему им не отпустить нас? Мы бы уехали в Ливадию, там жили бы сами по себе. Не понимаю. Они называют папу бывшим императором, но злятся, держат его. Отпустили бы и забыли о нас сразу». «Почему ты так говоришь? Они же нас отпустят, да?» — испугалась Анастасия. «Не волнуйся, ничего. Наступит весна, скоро станет тепло. Цветы появятся, трава. Господи, помилуй нас». Вдруг он сказал таким тоном, как обычно говорила мама. В коридоре в дверь начал поскуливая царапаться Джимми. «Лучше я посплю». Анастасия отвернулась к стене и старательно укуталась в одеяло. «Обещай мне больше не плакать из-за Горки», — слегка подергал ее за прядь волос Алексей. «Обещаю», — вздохнула она и, не поворачиваясь, покивала головой. Джимми заскулил громче. Алексей поспешил унести беспокойного пса снова в гостиную. В начале марта от недавнего покоя в губернаторском доме не осталось и следа. Согласно распоряжению правительства большевиков, в первую очередь, без промедления, нужно было сократить расходы на содержание семьи. Сначала, чтобы не увольнять никого из слуг, Комитет по общежитию под председательством государя решил предложить всем служащим на треть уменьшить жалование. Парламентарием к прислуге отправили жильяра, и он был несказанно удивлен тем, что не попадавшие под сокращение люди категорически отказались поделиться с несчастными товарищами. Особенно негодовала от такой жадности узнавшая об этом императрица. Уволенные слуги, 10 человек, от расстройства перед уходом перепились так, что Алексея с сестрами, чтобы они не видели пьяного безобразия, комендант с согласия государя запер в их комнатах. Императрица также предпочла целый день оставаться в своей спальне. Не успели в губернаторском доме утихнуть страсти, связанные с сокращением штата слуг, к как вскоре в Тобольск шумно, со свистом и пением вступил отряд большевиков из Омска, столицы Западной Сибири. Бойцы его были одеты во что попало – от матросских бушлатов до деревенских кожухов, и обуты кто в солдатские сапоги, кто в лапти. Немногие прибыли на лошадях, большинство пришли пешком. Буквально сразу после омских большевиков из Екатеринбурга, столицы Урала, в Тобольск прибыл отряд конных красноармейцев. Коменданту и порядочно поредевшему после демобилизации солдат отряду особого назначения последними был выдвинут ультиматум – немедленно разрешить им проинспектировать губернаторский дом, после чего отдать добровольно царя с семьей, которых екатеринбуржцы постановили судить у себя в городе. В случае отказа они угрожали захватить царя силой. К тому времени в Москву оставшаяся охрана царской семьи послала ходока, одного из активистов отрядного комитета, который должен был привести распоряжение о содержании императора и его семьи от нового правительства. Никакого резона у солдат, 7 месяцев охранявших арестованных, отдавать их каким-то выскочкам не было. Они постановили отбиваться от непрошенных гостей до возвращения гонца. Силы были примерно равны. В обоих отрядах бойцов человек по 100. Полковник Кобылинский организовал оборону. Вдоль забора вокруг дома появились пулеметы, у которых постоянно дежурили солдаты. Пулемет установили и внутри дома, на первом этаже, у входной двери. Посерьезневшие стрелки из тех, что и раньше не жаловали царскую семью, категорически запрещали Алексею приближаться к оружию, а ему ужасно хотелось его потрогать. Он находил постоянную причину много раз за день проходить мимо дежурки, чуть притормаживая у пулемета. Особенно беспокойными теперь стали ночи. Всем почему-то казалось, что разбойники-большевики, как забавно непонятные отряды называла милая Настенька Гендрикова, если и решатся напасть, то именно в темноте. «Немыслимо», — потирала виски во время завтрака Татьяна, — «от меня, как и от всех нас, ничего не зависит, а все равно я почти не сплю». «Думаете, они посмеют?» — спросил Алексей коменданта, который пришел на завтрак вместе с государем. «Не знаю», — пожал плечами полковник. «Мы готовы отбить атаку». При слове «атаку» Ольга повернулась к госпоже Шнейдер. «Екатерина Адольфовна, мама просила вас зайти к ней после завтрака». Гуфликтриса церемонно поклонилась, приняв распоряжение императрицы. «Если вы услышите выстрелы», — продолжил комендант, обращаясь ко всем, «прошу к окнам не подходить, лучше лечь на пол». «А на кровать можно?» — уточнила Мария. «Лучше на пол». «А если в коридор выйти, где окон совсем нет?» — предложила Анастасия. «Не нужно никуда идти. Самое главное — быстро лечь», — сказал комендант таким голосом, что все поняли, это не совет, а приказ. К счастью, нападение на губернаторский дом, переименованный солдатским комитетом в «Дом свободы», не последовало, потому что наглых екатеринбуржцев выгнал из Тобольска отряд из Омска. Это случилось вскоре после того, как обиженные уральцами омичи попросили прислать им из дома пополнение, которое прибыло быстро, и омский отряд стал числом в 2 раза больше екатеринбургского и вооружился лучше соперников, подъехали тачанки. За день омичи вытеснили непрошенных уральских гостей из города, отправив тех в освояси. Несмотря на предупреждение коменданта об опасности находиться у окон, Алексей с сестрами из-за портьер с удовольствием наблюдали, как тачанки носились взад-вперед по улице, как по частям быстро уходил конный отряд екатеринбуржцев. Слышно было, что где-то противостояние закончилось небольшим боем, издалека доносились звуки отдельных выстрелов. Однако красные уральцы и не думали сдаваться, съездив за подмогой, они вскоре вернулись. А снова заняв город, сразу начали агитировать охрану губернаторского дома немедленно отправить царскую семью в каторжную тюрьму. Их красный командир кричал на митинге, что царь хочет бежать, что под Дом свободы ведутся подкопы. Тогда выступил полковник Кобылинский и потребовал, чтобы в таком случае в тюрьму отправились для охраны и стрелки из отряда особого назначения. Солдаты категорически отказались служить в тюрьме и вдрызг перессорились с екатеринбургскими товарищами. Омский комиссар, занявший место и комнату уволенного Панкратова в доме свиты, белобрысый, сонный, медлительный латыш Дуцман, казалось, не проявлял никакого интереса к жизни царской семьи. В губернаторском доме появлялся редко и не препятствовал, когда арестованным по ходатайству коменданта солдатский комитет снова разрешил посещать церковь. Уроки в эти дни, несмотря на тревожную ситуацию для Алексея и младших княжон, никто не стал отменять, как и прогулки с рубкой дров, оставшиеся главным развлечением для всей семьи. Император не обсуждал последние бурные события вместе со всеми, а стал молчаливым, больше обычного. На прогулке, не останавливаясь, непрерывно ходил вдоль забора, заложив руки за спину, или с каким-то несдерживаемым остервенением до изнеможения рубил дрова. От пережитых потрясений неожиданно слег, казавшийся бесконечно стойким и непробиваемым, комендант Кобылинский. После неожиданного добровольного ухода из города екатеринбуржцев доктор Боткин настоял на постельном режиме хотя бы на пару дней для заболевшего нервной экземой измученного полковника, который весь покрылся красной сыпью, мучившей его нестерпимым зудом. После непрерывного молчания мрачное состояние императора вдруг взорвалось самым неожиданным для окружающих образом. После какой-то обычной грубой фразы часового, который позволил себе толкнуть князя Долгорукова и сделать замечание императору «Отойти от забора», государь побледнел и направился к Жильяру, разговаривавшему с генералом Татищевым. К ним присоединился и Долгоруков. «Невыносимо», — потер виски император. «Они совсем распоясались», — возмутился князь, кивнув на солдат. «Эти», — государь подбирал слова, — «разагитированы. Они ничего не понимают». Долгоруков опустил глаза. Алексей, заметив беседующих мужчин, подошел к ним поближе. «Настоящая беда. Невозможные новости из столицы», — сжал кулаки император. «В страшном сне такое не могло присниться. Немцы командуют. Наводят у нас порядок. Эти переговоры в Бресте. Преступное правительство». Столько красивых слов, а в результате все, что Россия собирала веками, за что русские проливали кровь, отдано без боя. Власть у большевиков, ставленников Германии. Они отдают немцам все, что те просят, что приказывают им отдать. Польшу, Финляндию, Бессарабию, Литву, Белоруссию. Каждая из произнесенных частей страны болезненной судорогой отражалась на лице государя. И даже Украину. Как можно было допустить такое? Теперь немцы смеют требовать у этого правительства собственных шпионов, чтобы я подписал этот договор. Никогда. Как они смеют меня так оскорблять? Я лучше дам отрезать себе руку. Месье Жильяр, вы иностранец. Рассудите. Война была практически выиграна. Только стараниями этих революционеров страна взорвана изнутри. Зачем же ее разрушать, если не по заказу Германии? И еще они смели обвинять императрицу в предательстве. Мужчины боялись поднять глаза на государя. Алексею после слов отца стало почему-то страшно. Он вдруг понял, что уже давно мрачные лица новых солдат охраны не кажутся ему родными, русскими, а стали чужими. А пулеметы вдоль забора будто объявили настоящее военное положение, словно к Тобольску приблизился фронт. «Ваше Величество», — смутился Жильяр, — «впервые император говорил с ними о политике. Война теперь везде», — и замолчал, не зная, что еще ответить. «Господь не оставит Россию», — с искренней убежденностью перекрестился Татищев. «Только найдет ли теперь Господь на этой земле веру», — перефразировал Евангелие император.
1: Продолжение следует.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Для паломников и гостей серафимовских торжеств будет организовано движение бесплатного автобуса. В Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Подробнее об этих событиях. 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицы Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малое вечернее с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества, с 28 июля по 2 августа традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращаться на автомобильную парковку. Время работы: 31 июля с 8 часов утра до 8 вечера, 1 августа с 8 утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Так, накануне в рамках форума «Радость моя» состоялась встреча его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Женачальной Троицы на Шаболке в Москве, протоиереем Артемием Владимировым. Беседа на тему «Поговорим обо всем, о вере, о любви, о семье, о культуре и добродетелях» проходила в формате живого диалога. Священнослужитель презентовал свою книгу «Цветы. Мои собеседники», поговорил с присутствующими о региональных традициях их мест проживания, о познаниях в литературе и музыке. Затем протоиерей Артемий Владимиров ответил на многочисленные вопросы молодежи. В тот же день участники форума встретились с московским режиссером-документалистом Еленой Лихачевой. Режиссер и креативный продюсер документального сериала «Православные зумеры» побеседовал с присутствующими на тему «Как создать и запустить в медиа успешный проект о жизни современной молодежи». В начале встречи волонтерам был продемонстрирован трейлер фильма «Православные зумеры». Сериал вышел в минувшем году. Проект исследует феномен роста числа молодых людей, которые называют себя православными, рассказывает о том, как современная молодежь приходит к вере.
Сейчас идут съемки второго сезона. Одна из 8 серий будет сниматься в Нижнем Новгороде и в Дивееве на форуме «Радость моя». Выпустить новый проект волонтеры планируют осенью. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Возрастая духовно. Существуют некоторые условия, при которых человек может развить в себе религиозные чувства и обрести силу веры. Обратимся к аналогии с музыкальным слухом, который в той или иной мере обладает каждый человек. Даже такой, о котором говорят, что ему медведь на ухо наступил, способен при определенных условиях развить в себе элементарный музыкальный слух и научиться чувствовать музыкальную гармонию. Представьте себе двух людей с одинаковыми музыкальными способностями, один из которых занимается музыкой, развивает в себе эти способности, а другой работает в кузнице, где не только невозможно развить музыкальный слух, но трудно сохранить и обычный. Что же будет в результате? Человек, совершенствующий свои музыкальные способности, достигнет успеха, а тому, кто работает в кузнице, вряд ли удастся стать музыкантом. Так вот, есть определенные духовно-нравственные условия для развития религиозного чувства. В первую очередь, это чистота ума, души и сердца человека. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», говорит Слово Божие. А преподобный Исаак Сирин пишет: «Вера требует чистого и простого образа мыслей. В злую душу, в нечистый ум, в сердце, оскверненное грехом, не может войти божественная премудрость. Свет никогда не смешается с тьмой, чистота с грязью. Непомраченные нравственные чувства, то есть способность отличать добро от зла и подчинять свою жизнь правде, есть непременные условия богопознания». Слово пастыря.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Узницы Горицкого Воскресенского женского монастыря.
0: Радуга в Вологде синей, белых святынь образа, в Горицком храме сухими не остаются глаза.
2: Обитель женских слез. Так называли Горицкий Воскресенский монастырь. На протяжении долгой истории монастыря, практически со времени его основания в XVI веке, Горицы были местом заключения для многих царственных и знатных узниц. Напомним, монастырь был основан родственницей Ивана Грозного, княгиней Ефросинией Старицкой, которая потом стала узницей этого же монастыря. Царь Иван Грозный считал близких родственников Старицких своими прямыми конкурентами и поэтому безжалостно расправлялся с ними. Ефросиния была насильно пострижена в монахини, заключена в основанный ею же монастырь, а потом была утоплена в реке Шексне. Трагическая судьба основательницы и игумени монастыря Ефросинии Старицкой, попавшей в опалу и погибшей из-за государственных конфликтов, предопределила дальнейшую историю этой обители. Сюда ссылали попавших в немилость женщин из знатных семей, насильно постригая их в монахини. Сюда влиятельные мужья отправляли нелюбимых и надоевших жен, чтобы жениться снова. Хотя жили здесь и добровольные отшельницы, по своей собственной воле, решившие удалиться в монастырь. Среди них были инокини, принадлежавшие к богатым и именитым родам. Судьба женщин, попавших сюда не по своей воле, всегда была очень драматична и печальна. С XIV века на Руси появился обычай насильственного пострижения в монахи как способ избавления от противника. Несмотря на явное противоречие с самой идеей монашества, добровольного затворничества, обычай получил распространение, и в какой-то степени удаление в монастырь было милостью для опального, ведь ему сохраняли жизнь и даже надежду на помилование. Что касается женщин, то жены богатых и высокопоставленных лиц в то время нередко удалялись от мира в монастыри после смерти мужей. Но Иван Грозный сделал прямо-таки традицией заключение в монастырь неугодных жен, что давало свободу вступить в новый брак. В числе наиболее известных именитых насельниц Горицкого монастыря были две супруги Ивана Грозного – Анна Колтовская и Мария Нагая. Вообще у царя было 7 или 8 жен, хотя законными с точки зрения православия являются только первые 4. И с каждой из жен что-то случалось. Несчастные женщины становились заложницами дворцовых интриг и жертвами лютого нрава царя. Первая, Анастасия, была отравлена приближенными ко двору. Современные исследования обнаружили в останках Анастасии следы ртути. Вторая жена, родом из Кабарды и в православии получившая имя Мария Темрюковна, или умерла после болезни, или царь сам уморил ее. Третья жена, Марфа Собакина, не пережила и медового месяца. По разным версиям, то ли заболела, то ли также была отравлена. Кто-то сильно не хотел новых наследников. А может, сам царь, присытившись, решал избавиться от наскучившей жены. Анна Колтовская была венчана с царем в апреле 1572 года. В этот день он получил от Священного собора разрешение на брак. Царь благоволил к новой жене. Считается, что в Новгороде в июле-августе 1572 года он отписал Анне большие угодья, в том числе город Ростов, с волостями и селами и со всеми пошлинами. Однако потом что-то пошло не так в этом семейном союзе. Брак не продлился и полугода. В сентябре 1572 года царица Анна была удалена в монастырь и вскоре насильно пострижена в монахини с именем Дария. Точная дата и место ее пострига неизвестны. Предположительно, это было в Суздальском Покровском монастыре. С середины 1580-х годов инокиня царица Дария жила в Воскресенском Горицком монастыре на реке Шексне. Позднее она была переведена в Тихвинский Введенский монастырь. Скончалась она 5 апреля 1626 года, пережив таким образом и своего венценосного супруга более чем на 40 лет, и всех его жен, и своих недоброжелателей. Череду знатных изгнанниц Горицкого монастыря продолжила седьмая, последняя жена грозного царя Мария Нагая. После убийства ее единственного сына, царевича Дмитрия, в 1591 году, она была насильственно пострижена в монахини в Никола-Выксинском монастыре с именем Марфа и была помещена в Горицкий девичий монастырь на Белоозере. Впрочем, она любила Горицкий монастырь и позднее, снова живя в Москве, оказывала монастырю покровительство и часто бывала там. По завещанию инокини Марфы, на ее вклад в Горицком монастыре в 1611 году была построена каменная церковь во имя великомученицы Екатерины с приделом царевича Дмитрия Угличского и каменная колокольня рядом с Воскресенским собором. Иван Грозный имел привычку ссылать в монастырь не только своих жен, но и жен своего сына. В Горицком Воскресенском монастыре в 1579 году была пострижена в монашество Феодосия Соловая, вторая супруга царевича Ивана, сына Ивана Грозного. При пострижении она получила имя Параскева. Здесь же, в Горицах, томилась в заточении дочь царя Бориса Годунова, юная красавица царевна Ксения Годунова, которую самозванец Лжедмитрий сослал в удаленный от столицы Горицкий монастырь. В ноябре 1605 года, накануне обручения Лжедмитрия с Мариной Мнишек, она была пострижена в монахини с именем Ольга. В заточении в Горицком Воскресенском монастыре Ксения провела 1605-1606 годы. Умерла она 30 августа 1622 года в возрасте 40 лет. По одним сведениям, во Владимирском Княгининском монастыре, по другим – в Суздальском Покровском. Многострадальная царевна оставила потомкам память о себе песенно-поэтическими сочинениями и живописно вышитыми картинами. В начале 17 века в Горицком монастыре некоторое время жила княгиня Марфа Черкасская вместе со своим племянником, будущим царем Михаилом, первым из династии Романовых. Возможно, что вместе с отроком Михаилом здесь находилась и его мать, Ксения Романова, в иночестве Марфа, до того, как они переселились в

Через несколько лет после создания симфонической картины «Садко» Николай Римский-Корсаков задумался над оперой на сюжет новгородской былины. Летом 1894 года он приступил к работе. Своим замыслом Римский-Корсаков поделился с Владимиром Стасовым, музыкальным критиком и своим большим другом. Стасов посоветовал композитору при работе над оперой шире показать жизнь древнего Новгорода, картины действительной народной жизни. Опера по первоначальному плану, в котором много места уделялось сказочно-фантастическим сценам, была закончена к осени 1895 года. Однако со временем Римский-Корсаков принял стасовские предложения и летом следующего года подверг произведение серьезной переработке, воспользовавшись при этом помощью Бельского, будущего либретиста и «Сказок о царе Салтане», и «Сказание о граде Китеже», и «Золотого петушка». Благодаря переделкам рядом с образом народного певца гусляра Садко возник образ его жены, преданной, любящей русской женщины. Народные сцены были значительно расширены и обогащены новыми эпизодами.

Содержание оперы заимствовано из различных вариантов былины «Садко. Богатый гость». Оно было соединено со сказками из сборника Афанасьева «Русские народные сказки». В былине время действия обычно относится к XI-XII векам.

опере, оно перенесено в полусказочную эпоху, когда на Руси только было принято христианство, но еще сильны были старые языческие верования. Римский-Корсаков писал: «Многие речи, а также описание декораций и сценических подробностей, упомянутые в партитуре, заимствованы из различных былин, песен, заговоров и причитаний. Былина о Волхве Всеславиче и песня о Соловье Будимировиче взяты прямо из народного эпоса, лишь с надлежащими сокращениями и изменениями. Поэтому в либретто зачастую сохранен былинный стих с его характерными особенностями. Герой оперы «Былина Садко» – народный певец-гусляр и мореплаватель в центре каждой из ее семи картин. Композитор раскрывает его смелость в споре с купцами, находчивость, живое чувство природы и желание не пировать, а служить своим искусством людям.

Первоначально предполагалось, что опера будет поставлена в Мариинском театре, где она и была представлена осенью 1896 года. Но руководство высказало мнение, что опера слишком сложна для постановки. Однако окончательное решение должен был принять император. И в январе 1897-го Николай II собственноручно вычеркнул Садко из репертуара со словами: «Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее». Римский-Корсаков тяжело воспринял провал оперы в дирекции императорских театров. Тем более, что выхода из создавшейся ситуации он не видел. Мысль поставить оперу в московской частной опере Мамонтова подсказал ему Семен Кругликов. Композитор дал согласие, Мамонтов с энтузиазмом взялся за организацию постановки этой оперы. Премьера состоялась в декабре 1897-го. Московская частная опера. Это был передовой оперный театр, объединивший талантливую группу, в которую тогда входил и Федор Шаляпин. Критика Москвы и Петербурга, здесь Садко был показан на гастролях, горячо приветствовала и произведение, и спектакль. По воспоминаниям современников, полному торжеству спектакля способствовал Шаляпин в партии «Варяжского гостя». Суровая мощь, грозное величие созданного гениальным артистом образа потрясали слушателей.

Сам Николай Римский-Корсаков весьма критически отнесся к этой постановке. В своих воспоминаниях он отмечает множество недочетов исполнительской и постановочной стороны спектакля. Тем не менее, и публикой, и критикой произведение было принято с восторгом. Хотя возможности частной оперы, в особенности оркестра и хора, были значительно ниже Мариинского театра, постановка явилась огромным событием в истории русского искусства. В Садко новизна музыки удивляла слушателей. Вместе с тем композитор выступил не только как новатор, но и как продолжатель традиций европейского симфонизма. Садко – яркий образец эпической оперы, для которой характерно замедленное, плавное течение действия, воскрешающее дух старинных былинных сказов. Образы сказочного подводного царства воплощены средствами гибкой прихотливой мелодики и необычных гармоний. Они противопоставлены картинам реальной народной жизни и образам русских людей, в обрисовке которых главным выразительным средством является русская народная песенность. В Садко реальное и фантастическое, драматическое и бытовое находятся между собой в полной гармонии. Музыка оперы насыщена яркими, выпуклыми контрастами. Картины народной жизни и быта даются в монументальных хоровых сценах, музыкальные портреты главных действующих лиц в широко развитых вокальных номерах. Одна из самых известных арий из этой оперы – ария индийского гостя.

в наследие русского композитора Николая Римского-Корсакова два произведения носят название «Садко» – музыкальная картина для оркестра и опера «Былина». Первое было написано в 1867 году, второе – почти 30 лет спустя. Интерес к русской старине и народной культуре сформировался у Римского-Корсакова чрезвычайно рано. И удивительно, какое глубокое развитие он получил на протяжении всей жизни композитора. Один из первых рецензентов назвал оперу «Садко» грандиозным образцом национальной музыки, толстой книгой, которую надо читать и перечитывать. Как замечали современники, совершенство выполнения замысла оказалось столь велико, что на «Садко» впервые в творческой жизни Римского-Корсакова сошлись мнения врагов и друзей, например, Стасова и Лароша, Кругликова и Кашкина. «Пути гения неисповедимы, идите слушать Садко» – это слова известного музыкального критика Германа Лароша. По нашему мнению, русская музыкальная литература со времен Глинки еще не имела такого высокого образца художественного воплощения народного русского стиля. Это написал музыковед Николай Кашкин. «Что за опера «Садко»?» – писал музыкальный критик, композитор Юлий Энгель. Каждый раз, когда слушаешь ее, заново попадаешь под обаяние чего-то свежего, мощного, яркого, красивого. Римский-Корсаков нашел здесь сам себя, впрочем, не в первый и не в последний раз. И неудивительно. Светлый, легендарный, красочный Садко. Как должен был этот сюжет вдохновить композитора характернейшими чертами творчества, которого является культ мажора, радости, солнца.

Пространство музыки. В эфире радио «Образ».

0: Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни с Николаем Александровичем Мотовиловым.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Евангелие от Иоанна.

0: Благодать есть свет.
1: Еще, ваше боголюбие, должен я, убогий Серафим, объяснить, в чем состоит различие между действиями Духа Святаго, священно-тайне вселяющегося в сердца верующих в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и действиями тьмы греховной, по наущению и разжению бесовскому, воровски в нас действующей. Дух Божий воспоминает нам словеса Господа нашего Иисуса Христа и действует едино с Ним, всегда торжественно, радостно творя сердца наши и управляя стопы наши на путь мирен. А дух лещий, бесовский, противно Христу мудрствует, и действия его в нас мятежны, стропотны и исполнены похоти плотской, похоти очес и гордости житейской. Аминь. Аминь глаголю вам. Всяк живый и веруя в мя не умрет вовеки. Имеющий благодать Святаго Духа за правую веру во Христа, если бы по немощи человеческой и умер душевно от какого-либо греха, то не умрет вовеки, но будет воскрешен благодатью Господа нашего Иисуса Христа, вземлющего грехи мира и ту недарующего благодать возблагодать. Про эту-то благодать, явленную всему миру и роду нашему человеческому в Бога-человеке, и сказано в Евангелии: «В том же водбе и животбе свет человеком». И прибавлено: «И свет во тьме светится, и тьма его не объят». Это значит, что благодать Духа Святаго, даруемая при крещении во имя Отца и Сына и Святаго Духа, несмотря на грехопадения человеческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, все-таки светится в сердце искренне бывшим божественным светом бесценных заслуг Христовых. Этот свет Христов при нераскаянии грешника глаголит ко Отцу: «Ава, Отче, не до конца прогневайся на нераскаянность эту». А потом, при обращении грешника на путь покаяния, совершенно изглаживает и следы содеянных преступлений, одевая бывшего преступника снова одеждой нетления, сотканной из благодати Духа Святаго, о стяжании которой, как о цели жизни христианской, я говорю столько времени вашему боголюбию. Еще скажу вам, чтобы вы еще яснее поняли, что разуметь под благодатью Божией, и как распознать ее, и в чем особливо проявляется ее действие в людях, ею просвещенных. Благодать Духа Святаго есть свет, просвещающий человека. Об этом говорит все Священное Писание. Так Бога Отец Давид сказал: «Светильник ногам моим, закон Твой, и свет стезям моим, и аще не закон Твой научением не был, тогда уба погибл бых во смирении моем». То есть благодать Духа Святаго, выражающаяся в законе словами заповедей Господних, есть светильник и свет мой. И если бы не эта благодать Духа Святаго, которую я так тщательно и усердно стяживаю, что седьмижды на день поучаюсь о судьбах правды Твоей, просвещала меня во тьме забот, сопряженных с великим званием моего царского сана, то откуда бы я взял себе хоть искру света, чтобы озарить путь свой по дороге жизни, темный от недоброжелательства недругов моих? И на самом деле Господь неоднократно проявлял для многих свидетелей действие благодати Духа Святаго на тех людях, которых Он освящал и просвещал великими наитиями Его. Вспомните про Моисея после беседы его с Богом на горе Синайской. Люди не могли смотреть на него, так сиял он необыкновенным светом, окружавшим лицо его. Он даже принужден был являться народу не иначе, как под покрывалом. Вспомните преображение Господне на горе Фавор. Великий свет объял его, и быша риза его, блещущие яко снег, и ученицы его от страха подоша ниц. Когда же Моисей и Илия явились к нему в том же свете, то, чтобы скрыть сияние света божественной благодати, ослеплявшей глаза учеников, облак, сказано, осени их. И таким-то образом благодать Всесвятаго Духа Божия является в неизреченном свете для всех, которым Бог являет действие ее.

0: мир и теплота благодати.
1: «Каким же образом, — спросил я батюшку отца Серафима, — узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святаго? Это ваше боголюбие очень просто, — отвечал он мне. Поэтому-то и Господь говорит, вся проста суть обретающим разум. Да беда-то вся наша в том, что сами-то мы не имеем этого разума божественного, который не кичит, не гордится, ибо не от мира сего есть. Разум этот, исполненный любовью к Богу и ближнему, созидает всякого человека во спасение ему. Про этот разум Господь сказал: «Бог хочет всем спастися и в разум истины прийти». Апостолам же своим про недостаток этого разума он сказал: «Не ли неразумливи есте, и не чли ли Писание, и притчи сия не разумеете ли?» Опять же, про этот разум в Евангелии говорится про апостолов, что «отверз им тогда Господь разум, разумейте Писание». Находясь в этом разуме, и апостолы всегда видели, пребывает ли Дух Божий в них или нет. И проникнутые им, и видя сопребывание с ними Духа Божия, утвердительно говорили, что дело их свято и вполне угодно Господу Богу. Этим и объясняется, почему они в посланиях своих писали: «Извалися Духу Святому и нам». И только на этих основаниях и предлагали свои послания как истину непреложную, на пользу всем верным. Так святые апостолы ощутительно сознавали в себе присутствие Духа Божьего. «Так вот, ваше боголюбие, видите ли, как это просто?» Я отвечал: «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божием? Как мне самому в себе распознавать истинное Его явление?» Батюшка отец Серафим отвечал: «Я уже, ваше боголюбие, сказал вам, что это очень просто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божием и как должно разуметь Его явление в нас. Что же вам, батюшка, надобно?» «Надобно, — сказал я, — чтобы я понял это хорошенько». Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою. Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал: «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Отец Серафим сказал: «Не устрашайтесь, ваше боголюбие. И вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». И, преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне: «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал: «Господи, удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей». И вот, батюшка, Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить Его за этот Его неизреченный дар нам обоим? Эдак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь Бог милость Свою. Эта благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая, по предстательству самой Матери Божией. Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза. Смотрите просто и не убойтесь. Господь с нами». Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда? «Что же чувствуете вы теперь?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенно хорошо», — сказал я. «Да как же хорошо? Что именно?» Я отвечал: «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». «Это ваше боголюбие», — сказал батюшка отец Серафим, «тот мир, про который Господь сказал ученикам своим. Мир мой даю вам, не яко же мир дает, а сдаю вам. Аще бы от мира были бысте, мир уболюбил свое. Но яко же избрах вы от мира, всего ради ненавидит вас мир. Абаче дерзайте, яко ас победи их мир». Вот этим-то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа, и дает Господь тот мир, который вы теперь в себе чувствуете. Мир по слову апостольскому, всяк ум приимущий. Таким его называет апостол, потому что нельзя выразить никаким словом того благосостояния душевного, которое он производит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог. Христос Спаситель называет его миром от щедрот его собственных, а не от мира сего, ибо никакое временное земное благополучие не может дать его сердце человеческому. Он свыше даруется от самого Господа Бога, почему и называется миром Божиим. «Что же еще чувствуете вы?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенную сладость», — отвечал я. И он продолжал. «Это та сладость, про которую говорится в Священном Писании. От тука дому твоего упиются, и потоком сладости твоей напоиши я». Вот эта-то теперь сладость преисполняет сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услаждением. От этой-то сладости наши сердца будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце. И батюшка отец Серафим продолжал. Когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченную радостью, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему бы он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии своем. «Жена егда рождает, скорбь и мать, яко прииде год ия. Егда же родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, яко человек родися в мир. В мире скорбь не будете, но егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, и радости ваше никто же возьмет от вас». Но как бы ни была утешительна радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, все-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую сам Господь устами своего апостола сказал, что радости той ни око не видя, ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взыдоша благая, я же уготовал Бог любящим его. Предзадатки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготовлена там, на небесах, плачущим здесь, на земле? Вот и вы, батюшка, довольно-таки поплакали в жизни вашей на земле. И смотрите-ка, какой радостью утешает вас Господь еще в здешней жизни. Теперь за нами, батюшка, дело, чтобы труды к трудам прилагая, восходить нам от силы в силу и достигнуть меры возраста исполнения Христова. Да сбудутся на нас слова Господни, терпящие же Господа, тии изменят крепость, окрылатеют яко орли, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут, пойдут от силы в силу, и явится им Бог богов в сионе разумения и небесных видений. Вот тогда-то наша теперешняя радость, являющаяся нам в мале и вкратце, явится во всей полноте своей, и никто не возьмет ее от нас, преисполняемых неизъяснимых пренебесных наслаждений. «Что же вы чувствуете, ваше боголюбие?» Я отвечал, «теплоту необыкновенную». «Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим, теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота?» Я отвечал, «а такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку, и когда из нее столбом пар валит». «И запах?» — спросил он меня, — «такой же, как из бани». «Нет», — отвечал я, — «на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать и ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших модных магазинах Казани, но те духи не издают такого благоухания». И батюшка отец Серафим, приятно улыбнувшись, сказал, И сам я, батюшка, знаю это точно так же, как и вы. Да нарочно спрашиваю у вас, так ли вы это чувствуете? Сущая правда, ваше боголюбие. Никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святаго Духа Божия. Что же земное может быть подобно ему? Заметьте же, ваше боголюбие, ведь вы сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане. А посмотрите-ка, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает, и под нами также. Стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота, про которую Дух Святый словами молитвы заставляет нас вопиять Господу. Теплотою Духа Святаго согрей мя. Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святаго Духа истканную. Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Под Царствием же Божиим Господь разумел благодать Духа Святаго. Вот это Царствие Божие теперь внутри нас и находится, а благодать Духа Святаго и отвне осиявает и согревает нас, и преисполняем многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением, напояя сердца наши радостью неизглаголанную. Наше теперешнее положение есть то самое, про которое апостол говорит: «Царствие Божие не есть пищи и питье, но правда и мир о Духе Святе». Вера наша состоит не в препрительных земные премудрости словах, но в явлении силы и духа. Вот в этом-то состоянии мы с вами теперь и находимся. Про это состояние именно и сказал Господь: «Суть нецы от зде стоящих, иже не имут вкусить и смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот, батюшка, ваше боголюбие, какой неизреченной радости сподобил нас теперь Господь Бог. Вот что значит быть в полноте Духа Святаго, про которую святой Макарий Египетский пишет: «Я сам был в полноте Духа Святаго». Этою-то полнотою Духа Своего Святаго и нас убогих преисполнил теперь Господь. Но уж теперь нечего более, кажется, спрашивать, ваше боголюбие, каким образом бывают люди в благодати Духа Святаго. Будете ли вы помнить теперешнее явление неизреченной милости Божией, посетившей нас? «Не знаю, батюшка, — сказал я, — удостоит ли меня Господь навсегда помнить так живо и яственно, как теперь я чувствую эту милость Божию?» «А я мню, — отвечал мне отец Серафим, — что Господь поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей, ибо иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого Серафима, тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы вы сами, утвердившись в деле Божием, и другим могли быть полезными. Что же касается до того, батюшка, что я монах, а вы мирской человек, то об этом думать нечего. У Бога взыскуется правая вера в Него и Сына Его Единородного. За это и подается обильно свыше благодать Духа Святаго. Господь ищет сердца, преисполненные любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и на котором Он является в полноте Своей пренебесной славы. «Сыне, дашь мне сердце Твое, — говорит Он, — а все прочее я Сам приложу Тебе, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие». Господь заповедует ученикам Своим: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Весь бо Отец ваш Небесный, яко всех сих требуете». Не укоряет Господь Бог за пользование благами земными, ибо и Сам говорит, что по положению нашему в жизни земной мы всех сих требуем, что есть всего, что успокаивает на земле нашу человеческую жизнь и делает удобным и более легким путь наш к Отечеству Небесному. На это опираясь, святой апостол Петр сказал, что, по его мнению,

чтобы мы были только одних в скорбях и напастях, почему и заповедуют нам через апостолов носить тяготы друг друга и тем исполнять закон Христов. Господь Иисус лично дает нам заповедь, чтобы мы любили друг друга и, соутешаясь этой взаимной любовью, облегчали себе прискорбный и тесный путь нашего шествования к Отечеству Небесному. Для чего же Он и с небес сошел к нам, как не для того, чтобы, восприяв на Себя нашу нищету, обогатить нас богатством благости Своей и Своих неизреченных щедрот? Ведь пришел Он не для того, чтобы послужили Ему, но да послужит Сам другим и дадаст душу Свою за избавление многих. Так и вы, ваше боголюбие, творите, и, видевши явно оказанную вам милость Божию, сообщайте о том всякому желающему себе спасения. Жатвы бо много, говорит Господь, делателей же мало. Вот и нас Господь Бог извел на делание и дал дары благодати Своей, чтобы, пожиная классы спасения наших ближних через множайшее число приведенных нами в Царствие Божие, принесли Ему плоды ова 30, ова 60, ова же 100. Будем же блюсти себя, батюшка, чтобы не быть нам осужденным с тем лукавым и ленивым рабом, который закопал свой талант в землю, а будем стараться подражать тем благим и верным рабам Господа, которые принесли Господину своему один вместо двух 4, другой вместо 5 10. О милосердии же Господа Бога сомневаться нечего. Сами, ваше боголюбие, видите, как слова Господни, сказанные через пророка, сбылись на нас. Не смь аз Бог издалече, но Бог изблизи, и при устех твоих есть спасение твое. Не успел я у Боги перекреститься, а только лишь в сердце своем пожелал, чтобы Господь удостоил вас видеть Его благостыню во всей ее полноте, как уже Он немедленно и на деле исполнения моего пожелания поспешить изволил. Не велихваляся, говорю я это, и не с тем, чтобы показать вам свое значение и привести вас в зависть, и не для того, чтобы вы подумали, что я монах, а вы мирянин. Нет, ваше боголюбие, нет. Близ Господь всем призывающим Его воистине, и несть у Него зрение на лица. Отец Бо любит Сына, и вся дает в руце Его. Лишь бы только мы сами любили Его, Отца нашего Небесного, истинно, по-сыновнему. Господь равно слушает и монаха, и мирянина, простого христианина, лишь бы оба были православные, и оба любили Бога из глубины душ своих, и оба имели в Него веру, хотя бы яко зерно горушно, и оба двинут горы. Един движет тысячи, два же тьмы. Сам Господь говорит, вся возможна верующему. А батюшка святой апостол Павел велигласно восклицает, вся могу, а укрепляющим мя Христе. Не дивнее ли еще этого Господь наш Иисус Христос говорит о верующих в Него? «Веруя и в мя, дела не то, чего я же аз творю, но и больше сих сотворит, яко аз иду к Отцу моему и умолю Его о вас, да радость ваша исполнена будет. Доселе не просисте ничесо же во имя мое, ныне же просите и приимите. Так-то, ваше боголюбие, все, о чем бы вы ни попросили у Господа Бога, все восприимите, лишь бы только было во славу Божию или на пользу ближнего, потому что и пользу ближнего Он же к славе Своей относит, почему и говорит: «Вся, я же единому от меньших сих сотвористе, мне сотвористе». Так не имейте никакого сомнения, чтобы Господь Бог не исполнил ваших прошений, лишь бы только они или к славе Божией, или к пользам и назиданию ближних относились. Но если бы даже и для собственной вашей нужды, или пользы, или выгоды вам что-либо было нужно, и это даже все столь же скоро и благопослушливо Господь Бог изволит послать вам, только бы в том крайняя нужда и необходимость настояла. Ибо любит Господь любящих Его, благ Господь всяческим, щедрит же и дает и не призывающим имени Его, и щедроты Его во всех делах Его, волю же боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и весь совет их исполнит, исполнит Господь вся прошение твоя. Одного опасайтесь, ваше боголюбие, чтобы не просить у Господа того, в чем не будете иметь крайней нужды. Не откажет Господь вам и в том за вашу православную веру во Христа Спасителя, ибо не

предаст Господь жезла праведных на жребий грешных, и волю раба своего Давида сотворит неукоснительно, однако взыщет с него, зачем он тревожил его без особой нужды, просил у него того, без чего мог бы весьма удобно обойтись. Так-то, ваше боголюбие, все я вам сказал теперь и на деле показал, что Господь и Божия Матерь через меня убогого Серафима вам сказать и показать соблаговолили. Грядите же с миром. Господь и Божия Матерь с вами да будет всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Грядите же с миром. И во все время беседы этой, с того самого времени, как лицо отца Серафима просветилось, видение это не переставало. И все с начала рассказа и доселе сказанное говорил он мне, находясь в одном и том же положении. Исходившее же от него неизреченное блистание света видел я сам, своими собственными глазами, что готов подтвердить и присягаю.

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». Как всегда, программа будет разделена на две части – «Дарование» и «Дерзновение».
2: Дар – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Но получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение, решительность, то есть некое дерзновение.
1: И перед тем, как мы представим вам сегодняшнюю гостью, давайте послушаем притчу, которая отвечает теме нашей программы. Притча называется «За день до рождения». Однажды, за день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что мне там делать?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. А как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Неважно, как его зовут. У него много имен. Но для начала будешь называть его мама».
0: Дарование.
2: Быть мамой – призвание каждой женщины, а быть многодетной матерью – редкий дар. Сегодня у нас в гостях Екатерина Кумачева, многодетная мама. Сегодня мы услышим историю о том, как мама, будучи сама очень ярким человеком, с большим сердцем, что уже настоящий дар, помогает раскрывать таланты своих детей. В данном случае это музыкальный дар. Мальчики Гордей и Костя учатся в хоровой капелле имени Сивухина.
1: И самое главное, по-моему, тут счастье и сокровище, которым они обладают, это поддержка их мамы. Это первый человек, который поверил в их дарование и затем включился в нелегкую работу по его оттачиванию и совершенствованию. И здесь мы видим и дар педагога, чуткого и деликатного. Мы еще обязательно поговорим о том, как мама вводит своих детей в мир музыки, как происходит работа Екатерины и с самой собой, и с мальчиками, и каким образом мама и дети стали как бы на одной волне. Но сейчас мне больше бы хотелось расспросить Екатерину о ней самой. Расскажите о себе, о чем мечтали в детстве.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я очень рада быть сегодня здесь. Тема на самом деле очень щепетильная, я волнуюсь. Я многодетная мать. У меня 4 записи в паспорте. На данный момент у меня 3 детей, но ходила я туда 4 раза.
2: В чем же здесь как бы вот секрет, почему 4 записи в паспорте, почему сейчас 3 детей? У вас было 4 детей?
3: Да, у меня старший сын, 2 дочь, которая погибла в автокатастрофе, и 2 сына, рожденные после. Сейчас 3.
2: Сколько лет вот мальчикам сейчас, вашему старшему?
3: Старшему будет 23. Он учится в институте.
2: Студент?
3: Да, студент, Роман. Учится, работает. Лизавете было бы 14, но она навсегда малышка. Гордею будет 12, Константину 10.
2: А сколько было Елизавете? Это автокатастрофа, это происшествие, да, ДТП, что-то?
3: Да, она
2: горе
3: сбила
2: случилось,
3: машину.
2: Несчастье. Сбила машину,
3: так
2: вас
3: получилось.
2: Вместе с дочерью?
3: Да.
2: Вот, ну, вы выжили, дочь не выжила, да?
3: Ну, меня вообще не тронуло, можно сказать.
2: Кошмарная ситуация. Как вы нашли, как вы это смогли пережить? Не дай бог человеку попасть в такую ситуацию. Очень, я понимаю, что это очень тяжело, но как вы нашли силы, в чем был выход?
3: Я никак не нашла.
2: Не нашли?
3: Я не нашла. Нашел муж. Он сделал мне Гордея.
2: То есть у вас после этого родился сын, да?
3: В этот же год, да.
2: В этот же год?
3: И... клин клином. Но потом есть... еще одним клином.
2: То есть у вас получилось вот 2 погодки, да?
3: 3 погодки.
2: Гордея и Костя,
3: 3
2: погодки, мальчики, да.
1: Расскажите о вашей профессии. Чем вы сейчас занимаетесь и кем работаете?
3: Я буквально месяц назад устроилась на работу, потому что быть многодетной и быть трудоустроенной – это сложно, потому что дети болеют, дети развиваются, нужно быть сопровождающей, нужно все контролировать. В общем, я устроилась в соседский центр менеджером по развитию сообществ. Пока я стою в начале долгого пути, но я учусь, и я думаю, что кто долго мучится, у того что-нибудь получится.
2: Ну, а до этого вы где-то работали, ну, вот просто по жизни, по образованию, по специальности, или как вот вы чем изначально занимались?
3: Долгое время я работала в системе общественного питания. Я работала в Сбербанке, даже работала в садике, работала в библиотеке. Ну, а сейчас, наверное, я аккумулирую все те знания, которые у меня есть, потому что если я не работала, это не значит, что я стояла на месте и только сопли вытирала.
2: Детям, да? То есть старались развиваться, да?
3: Было много курсов. Сейчас я пытаюсь их применить на практике. Пока не очень получается.
2: Буквально в двух словах, вот чтобы те слушатели наши, которые, ну, может быть, не знают, что такое соседский центр, вот что такое соседский центр, буквально коротко, и в чем ваша задача сейчас заключается, в чем ваша работа?
3: Я менеджер по развитию сообщества. Сообщество какое? Это общность людей, какая-то, в кавычках, стая, объединенная одним интересом. Например, сегодня у нас проходил мастер-класс плетение кружева на коклюшках. То есть пришел спикер, принес с собой много красоты. Пришли слушатели.
2: Все пришли, желающие.
3: Да. В процессе мы смотрели презентацию, мы пробовали то, что нам рассказывала Ксения, и мы пробовали именно делать это руками. Это важно, потому что на кончиках пальцев наш разум.
2: Ну, то есть, по сути, это, я думаю, что где-то в каждом районе, да, есть такие вот соседские центры, это как вот клубы, да, местных жителей, которые туда приходят за какими-то новыми знаниями, новыми увлечениями, просто пообщаться, да, то есть вы вот
3: да,
2: сейчас...
3: Да, соседский центр – это площадка, здесь можно делать коллаборацию, здесь можно выпить чаю, здесь можно сплести сеть для маскировки на СВО, здесь можно быть спикером, здесь можно быть слушателем, можно сажать цветы. Можно рисовать. То есть здесь есть и наставничество, здесь есть и умение слушать, да. И как бы, если человеку интересно, он снова придет. И это теплая обстановка. Почему нет? Можно смотреть фильм. Вот просто вас... рядом быть.
2: Понятно. Ну вот у вас мальчики, в общем, достаточно маленькие, да, но тем не менее уже подрастающие. То есть вам захотелось еще кого-то поучить чему-то? Или это просто вот необходимость там деньги заработать?
3: Нет, это не необходимость. Это, наверное, желание развиваться. И, может быть, кому-то помочь. Потому что вот пришла ко мне сегодня Светлана, и она сразу там с первых... моментов сказала, о, нет, не для меня, я нет, не могу, я уже, все, мне очки. Но она стояла и не ушла. И в момент какой-то она поняла, что, а я хочу попробовать, а почему нет? И она тут перепутала, там раз, два, три, автоматизм. Ой, у меня получился рисунок, и столько радости в этом.
2: И вы тоже, наверное, испытываете в этот
3: момент
2: радость, как...
3: Ну, потому что человек...
2: вы помогли человеку
3: он не сидит дома, он не
2: новое.
3: В депрессии, он не замыкается. Он выдает эмоции. Это самое главное.
4: Екатерина, хочется пожелать в этом начинании всего наилучшего, чтобы больше людей приходило в соседский центр, и чтобы вы так вот зажигали новые искорки. Я думаю, это тоже дар, Виктор.
2: Да, несомненно. Человек-педагог. И мне кажется, вот когда воспитываешь детей, вот и хочется еще и свои знания и умения приложить и к взрослым людям, и всем помочь вокруг.
3: Приходите, пожалуйста, в соседский центр на Панина, 19. Будем искать общее.
2: Такая небольшая рекламная пауза, но это не реклама, по сути, это приглашение действительно от всей души, потому что, ну вот, наверное, кто-то живет и даже не знает, что рядом существует какая-то такая...
4: Активность,
2: такая территория, такой клуб, где можно прийти и пообщаться, узнать что-то интересное, чему-то научиться. Екатерина, скажите, а вы задумывались раньше о том, что у вас будет многодетная семья? Вы хотели бы, или как-то само собой вот это получилось? Или вот это была цель ваша такая? Вот я буду многодетной мамой.
3: Нет, цели не было. Но я знаю, что когда я спать ложилась, у меня было там 8-10 кукол, и все они в длину кровати у меня лежали у стеночки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Я спала в этих куклах, но никого из них не выкинула из постели.
2: То есть такая репетиция все-таки была.
3: Наверное, да.
2: Какой-то знак такой, предрасположенность была, много кукол.
3: Наверное, это ответственность все-таки перед всеми теми, кто у меня есть.
4: Куклы наверняка были разные, но и дети очень разные по характеру бывают. Как вообще найти подход к каждому ребенку?
3: Ну, дети, конечно, все разные абсолютно. У каждого есть свое видение. Одному нужны чистые носки, а второму нужно интонацию построить. Один любит тосты на завтрак, а второму молока подай.
2: И как же выйти из этой ситуации сложной?
4: Мудрость
2: мамы. Кому-то приходится уступать или просто приходится готовить завтраков в 10 раз больше, чем...
3: Бывает по-разному. Ну, старший он уже может позавтракать самостоятельно, но никогда не откажется.
4: Есть такое мнение, что трудно с одним ребенком, а с двумя и более уже попроще. По вашему опыту, это так?
3: Ну, наверное, по пройденному пути еще раз можно пройти. А в первый раз всегда страшно.
2: То есть появляется все-таки и опыт, и знания.
3: Да. И автоматизм.
4: Часто говорят про многозадачность мам. И это отчасти суперспособность. Вы, наверное, тоже через это прошли, когда несколько дел одновременно нужно делать и иметь несколько глаз, в том числе на затылке. А какие конкретно вы суперспособности для себя приобрели с материнством?
3: Многозадачность, конечно, это все супер важно. А как без нее? Потому что у нас как сейчас в обществе? Мы отстаиваем границы, выстраиваем определенные отношения в соответствии с тем, как я себя ощущаю. Вот я такая вся самосовершенствуюсь, там самореализуюсь. А как это возможно, если у тебя ответственность за двух и более? Да даже не только за себя, а просто еще за кого-то. У тебя фокус смещается на вот эти маленькие пятки. Потом эти пятки растут. Их не только целуешь, но и...
2: Еще и обуваешь.
3: Обуваешь и... Есть система ценностей общественная, есть система ценностей семейная, есть очень много всего того, что существует в мире, и чтобы свое выбрать, нужно пробовать то или иное. И отталкиваясь от своих внутренних ощущений, выбирать себе то, куда ты идешь.
2: Говорят, что дети, с одной стороны, много берут, а с другой много дают. Вы согласны с таким
3: Согласна.
2: Мнением? Но что требуют детям, мы как бы приблизительно все представляем, больше или меньше, да, у кого-то один ребенок, у кого-то двое, у кого-то трое. Но все равно понятно,
4: а
2: да,
4: что получает,
2: детям постоянно нужно внимание и забота. И а что вот вы, как многодетная мама, получаете как бы вот взамен? Да.
4: От детей.
3: Тепло, наверное. Тепло. Присутствие. Мы пока не сепарировались ни со старшим, ни с остальными. И, наверное, вот в этом быте, каждодневном, в мелочах, наверное, и есть вся сущность жизни. Я так думаю.
2: Вот это постоянная жизнь вместе, вот это необходимость,
3: это работа.
2: Потребность друг в друге.
3: Это
2: да?
3: Работа, но без нее никуда, а потому что будет одиночество.
2: А как строится ваш день? С чего он? Ну, приблизительно вот так вот распорядок дня. Вот у вас старший сын там в институт, младший. Вот как?
3: На самом деле, если у нас совпадает расписание и все выходят рано утром, то творится нечто невообразимое. Потому что нужно всем и одновременно в одну комнату.
2: Вот. Я думаю, многим знакомы задачи,
3: да,
2: и проблемы.
3: Ну, нужно уметь ожидать. Ну, это нормально.
2: Главное, чтобы все это проходило мирно и...
3: Всяко бывает, и собака еще подгавкает рядом.
2: У вас собака еще есть.
3: И кот есть.
2: И кот есть.
4: Потом каждый любит, наверное, разный завтрак.
3: Да.
2: А кто гуляет с собакой?
3: По очереди.
2: По очереди. Тоже график существует.
3: Графика нет, но... Стрелки есть, да. Ты вчера,
2: вот
3: а
2: так.
3: Я сегодня,
2: вот так,
3: а ты лапы моешь.
2: Мы видим, да, начинается день, да, все
3: да, да, да, все
2: живая
3: суетится.
2: Очередь, собака скулит, кто с собакой гуляет, ты, я был вчера, ты сегодня, давай я
3: не
2: да,
3: буду
2: хорошо,
3: кашу,
2: ты.
3: А я хочу...
2: Вам надо готовить завтрак,
3: конечно,
2: в этот момент.
3: Я уже подумаю об очень большой сковороде.
2: Чтобы сразу на всех и на собаку.
3: Потому что я одна девочка, остальные все мужики.
4: А, кстати, есть какое-то любимое блюдо в вашей семье?
3: Не знаю, наверное, когда мы приезжаем на дачу, шашлык жарим. Из не только мяса, овощи, помидорки, грибочки, перчики.
4: Но трапеза – это все равно нечто такое объединяющее семью.
3: Конечно.
2: Ну так вот, значит, вот это такое сумбурное начало дня, и оно также идет весь день дальше? Или как-то потом вы все по своим задачам, по своим делам расходитесь?
3: Ну да, мы, наверное, разбегаемся по делам и делаем свои дела долго и упорно. Потом я бегу за детьми. Если я работаю в графике в том, который совпал с расписанием детей, либо это делает муж, либо старший сын, потом мы идем на какое-нибудь доп. Занятие, или на какое-нибудь мероприятие. Вечером добредаем до дома, ужинаем, делаем уроки, играем на фортепиано, смотрим лекции по сольфеджио или разбираем их самостоятельно, вспоминаем. Ну, нужен контроль.
2: А есть какие-то вот задачи, закрепленные там, ну, не знаю, за старшим сыном по дому, прям железно, там, за мужем, за мужем, за вами, за вами?
3: Он понятно. Носит мусор, он ходит за водой. 19
2: литров. За питьевой,
3: литров,
2: да? Да. Менять воду.
3: Да.
2: Питьевую, понятно.
3: Ну, этим я не занимаюсь.
2: А маленькие ваши младшие дети, маленькие, относительно маленькие, у них есть какие-то такие задачи свои, что вот пришли, там уроки сделали, а дальше куда?
3: Они гуляют с собакой по очереди, угу. Либо они гуляют вдвоем с ней. У них обязательно помыть лапы. С лотком, конечно, ну, пока боремся. Никто не хочет за котом убирать. Моют посуду по очереди, пылесосят. Постели, ну, как бы элементарные вещи они делают. А как?
4: То есть ваша функция – это контроль над всем этим?
3: Контроль, разложить все по полочкам, сказать, куда, что, зачем, почему. Просто они еще не всегда слушаются и
4: это
3: добиться своего.
4: Это основная сложность, видимо, мам, чтобы слушались. Вот раньше говорилось так, почему в наше время так мало многодетных семей? Сейчас ситуация изменилась, по-вашему, их по-прежнему мало многодетных семей?
3: Наверное, я не согласна с этим выражением. Многодетных семей много, и тенденция идет к тому, что их будет больше. Как бы у нас и государство сейчас способствует этому. А лично в моем окружении, в нашем классе, 5 многодетных семей, только в нашем классе. И среди знакомых моих тоже много везде у всех детей.
2: Как вы любите отдыхать всей семьей вот после напряженных будней, после работ, учеб?
4: Традиционно
2: вот, чему вы отдаете предпочтение?
3: Наверное, надо смотреть по времени года. То есть, если это лето, то мы на даче. Там бассейн, ягоды, сон в неограниченном количестве, какое-то чтение, какие-то игры.
4: Велосипед, наверное.
3: Велосипед.
4: Самокат.
3: Да. Если это мы в городе, в пятницу, это какой-нибудь хороший семейный фильм, комедия после ужина.
4: То есть традиции такие семейные, четкие?
3: Да. Какие-то выходы мы в театр любим. Ну, и они, конечно, не всегда случаются. Но я не могу сказать, что мы сидим только дома. Нет. Дома не сидим.
4: Напоминаем для тех, кто только что присоединился к нашей программе «Божий дар», что сегодня мы ведем беседу с многодетной мамой Екатериной Кумачевой о том, как взлелеять дарование своих детей, проявить в этом настойчивость, в том числе мать, включенная в развитие талантов своих детей, в частности, музыкальных. И вот эта включенность, активность, на мой взгляд, сама по себе дар. Но как поддержать, как проходить этот путь вместе со своими детьми, даже если раньше ты был далек от музыки? Ответы на эти вопросы мы получим в ходе нашей беседы.
2: Вот хотелось бы такой, может быть, краткий рецепт или совет. Самое главное в воспитании детей – это, по вашему мнению, что?
3: Рядом быть.
2: Быть рядом,
3: да,
2: со своим ребенком, чтобы знать его желания,
3: вообще
2: потребности.
3: Вообще все абсолютно
2: всё
3: знать.
2: О нём знать.
3: Да. Просто рядом быть.
2: Получается у вас быть всегда рядом с своими детьми, и есть ли обратное вот такое бы как бы стремление? Бывает, что дети хотят немножко отдалиться как-то, да, там самостоятельности какой-то иметь. Вы также им необходимы, как они вам? Вот есть вот этот контакт, потребность в постоянном общении, делиться какими-то, может быть, секретами, вопросы задавать?
3: Смотрите, сейчас у нас достаточно сложная, наверное, все-таки обстановка. И, наверное, тут моя личная травма по поводу дорог. И всего остального я, насколько могу, настолько их сопровождаю. Да, у них есть я сам, и оно не может не быть. Но пока они не отрастят себе зубы, когти, я пусть за автобусом, но буду бежать.
2: То есть немножечко зубов и когтей не повредит, да?
3: Конечно.
2: Тоже. А как вот научить человека за себя и постоять, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он был все-таки таким, ну, душевным человеком, добрым? Вот как вот эту грань соблюсти? Получается у вас?
3: Ну, опять же, вернусь к тому, что дома не сидим. Мы проигрываем различные ситуации. И, опять же, по пройденному пути легче второй раз пройти. То есть мы ходили в модельное агентство, мы рисовали, занимались театральной студией, ходили в кружок по лепке, То есть вот эти искали, все направления, искали да, себя, мы да? искали себя. И тут самое главное, что мы не какое-то умение приобрели, а у нас всегда были новые-новые разные люди. То есть нахождение в разных общностях, оно формирует социализацию. Поэтому мы, как бы, я не знаю, когда я их отпущу или когда они пойдут сами. Такой грани я еще пока не вижу, никто не отделился. Но у нас есть о чем поговорить, мы делимся не в рамках какой-то обиды на какого-то мальчика или какую-то девочку.
2: Не жалуемся, так
3: да,
2: скажем.
3: Да, мы не жалуемся, мы обсуждаем какой-то момент, который произвел впечатление. Мы его проговариваем, и, наверное...
2: Но это самое важное, вот именно не жаловаться, а именно обсуждать
3: ну, да.
2: ситуации.
3: Да, мы импровизируем, скажем так, и в этом процессе мы социализируемся.
2: Ну вот если Костя и Гордей, они вот как бы нашли себя, по крайней мере, пока в музыке, да, в пении, а вот старший сын у вас, он, у него есть какое-то такое вот увлечение, которое вот он так бы серьезно позанимался, как вот младшие дети сейчас?
3: Ну, он заядлый компьютерщик, он стар своей группы.
2: То есть и учится он тоже по
3: да.
2: этой специальности, да?
3: Да?
2: То есть это он нашел себе как бы и хобби, и работу,
3: да.
2: и, в общем-то, наверное, так скажем, неплохую работу. Вообще счастье, когда человек работает, занимается тем, что он любит, стирается грань между увлечением, хобби, работой. То есть вот это отчасти такие, я думаю, счастливые люди, которые занимаются тем, чем любят заниматься.
3: Я согласна.
4: Я бы еще хотела отметить, вот вы сказали, присутствие. И в этом смысле, действительно, вы включены во все проекты мальчиков и не прошли мимо такой знаменательной даты, как 80 лет Победы в этом году. В мае этого года радиообраз и команда советников всероссийского проекта по воспитанию навигатора детства Нижегородского района подготовили особую программу. Там нижегородские семьи и дети исполняли песни военных лет. И в том числе семья Кумачевых выбрала песню «Огромное небо» на стихи Роберта Рождественского. Приходило множество семей с детьми записывать эти песни для проекта, но, скажу честно, Гордей и Костя всей нашей редакции в тот день запомнились какой-то своей энергией, какой-то яркостью, звонкими голосами. И мне запомнились не только мальчики, но вот как раз и мама Екатерина. Вот на диванчиках репетировали, вы им показывали ноты, терции, выстраивали эту песню, давали советы, какие эмоции нужно в этой песне подать. И я предлагаю сейчас послушать эту песню, результат совместного труда и мамы, и мальчиков.
3: И педагога.
4: И педагога. И затем мы перейдем к следующей части нашей программы «Дерзновение». Оставайтесь с нами.

0: Дерзновение.
1: Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Божий дар». У микрофона Виктор Петров
2: и Анастасия Шохина.
1: И сейчас наступило время второй части нашей беседы, которая называется «Дерзновение». Для тех, кто только что к нам присоединился, скажу, что сегодня у нас в гостях многодетная мама Екатерина Кумачева. Она делится с нами советами, как заметить и развить таланты своих детей, в частности, музыкальные таланты, как поддержать, как проходить этот путь вместе с своими детьми, даже если раньше ты, как взрослый человек, никогда не занимался музыкой и был от нее далек. Екатерина – уникальная мама, которая на одной волне со своими сыновьями, учащимися капеллы мальчиков.
2: Я знаю, что у Екатерины есть что добавить по поводу песни, которую мы сейчас все прослушали, «Огромное небо».
3: Я хочу добавить, что эту песню разучивал Гордей со своим педагогом по вокалу, заслуженным работником культуры Воронцовой Ларисой Васильевной. Но случилось непредвиденное. Наша запись в концертном зале не состыковалась с волнами радиоэфира. И получилось так, что нам нужно было перезаписать ее здесь. И это был абсолютный экспромт, потому что одно дело петь песню под аккомпанемент живой на рояле, и совсем другое дело под минус.
2: Под минус. Да.
3: Там как бы разные длительности, разные проигрыши. И получилось, что мы ее разучили практически в прямом эфире. Mm-hmm. Вот такой был экспромт.
2: Вот, то есть вот там на диванчике?
3: Да.
2: Это на самом деле была вот репетиция перед вот
1: то
2: этим.
1: То есть здесь на радиообраз мальчики получили еще один важный опыт для исполнителей, для музыкантов.
3: Да, потом мы бежали на концерт, который начался без нас. И мы успели еще на концерт. В общем, такой был боевое крещение.
1: То есть здесь на радиообраз записали песню Гордея Константина. Очень хорошая песня получилась у них.
3: Спасибо.
2: И вот мне хотелось бы сейчас зачитать некоторые комментарии социальных сетей. Их оставляли люди под видео с выступлениями мальчиков Гордея Константина, конкретно под проектом «Нижний поет». Ирина Пурина пишет: «Очень способные мальчики участвовали в составе хора в хоровом соборе в Нижнем Новгороде и внесли свою вокальную лепту в успех хора. А главное, это их замечательная мама, такая умница. Только благодаря ее усилиям мальчики успешно развиваются». И еще один комментарий. Наталья Дикарева его оставила. «Хочется любоваться и слушать еще и еще. Очень интересно раскрываются мальчики с каждой песней. Мама супер! Молодец, что такие таланты поддержала и дала развитие». И вот теперь подходим к главному вопросу. Расскажите о пути в музыку ваших сыновей, когда был замечен их талант.
3: Петь Гордей начал лет с трех. Это была самая простая: «Кула-каракула распахнула свою пасть. Не хотите ли какуле-каракуле в пасть попасть?»
2: Нет! Но это был не синий трактор, по крайней мере.
3: Нет.
2: Что-то более оригинальное.
3: Это было в поселке маленькая студия, где можно было стоять на ушах. Ну, в 3 года как можно что-то делать осознанно. Так как у меня погодки, значит, и Костя в этом во всем участвовал. Ему пришлось. Потом Гордей стал ЦДТ заниматься с Ормского района, с Кульковой Екатериной Васильевной. Это была студия «Твой шанс». Дальше мы пошли к Марии Шульженко на частные уроки. Участвовали в различных конкурсах, как-то дальше больше. А потом в один из дней пришло сообщение в родительский чат, что существует капелла мальчиков и что можно прийти на прослушивание. И я так: а почему бы и нет? Можно попробовать. И получилось так, что мы как раз были в городе, потому что жили мы на тот момент в поселке. И внезапно мне перезвонили и сказали: да, вот вы сейчас можете прийти. Прямо сейчас. Я говорю: о, как классно, мы как раз тут. Первым зашел Костя. Мы как бы на Костю никогда не ставили, что он у нас творческий человек, потому что он прагматичный, нормотипичный ребенок. Он не летает в облаках, он все знает. Костю прослушали и сказали: о, да, все хорошо. Я говорю: так, Гордей, ты следующий. Как бы вариантов нет. Ну, и нам сказали: когда вы будете писать заявление? Вот тут уже я
1: То есть они вот так сразу произвели как бы нужное впечатление, то есть подошли. Вы даже, похоже, как сказали, что даже этого не ожидали, да?
3: Не ожидала, потому что у нас были вот эти вот кружки-кружочки без музыкальной грамоты, без сольфеджио, без классического какого-то образования музыкального.
1: Да, вот
3: мы поем, да. Пойдем на конкурс, ну пойдем, а тут оп. И я сразу сказала, ну как бы ничего, что мы учимся в общеобразовательной школе, и у нас нету никаких... Потому что сначала нужно ходить в подготовительную группу, потом поступить в первый класс и так далее. А мы уже во втором обычной школы.
1: Ну, тут надо отметить, вот, что я для себя сейчас понял, что это надо иметь определенную смелость, да, чтобы вот, ну, я думаю, многие, наверное, не имея какого-то музыкального, начального какого-то вообще образования, просто в капеллу мальчика, да никогда не пойдем, да как, кто нас там возьмет, просто постеснялись бы пойти. Вот это вот то, что вы решились... Мне кажется, это тоже вот большое дело.
2: И как же дальше развивались события? То есть вы сделали свой выбор? Вы же перешли в капеллу?
3: Это
2: было сложно?
3: Оно и до сих пор сложно. И, наверное, и будет дальше сложно, потому что это работа. Они реально там работают. Они не просто развиваются и учатся, они работают. Потому что стоять 9 хоров в неделю, быть собранными и быть внимательными, и петь... И знать, что у тебя только мальчишки рядом, а они же мальчишки, их никто не одернет, вроде девочек, перестань, как это бывает, а они же все забияки. Это работа. И я, да, тогда приняла на себя, наверное, смелое решение. 31 августа нас зачислили. В эти же дни мы сняли квартиру, просто первую попавшуюся. Я распрощалась со своей живностью в поселке. И мы стали городскими жителями.
1: То есть, по сути, вам пришлось даже поменять уклад своей жизни ради вот такого решения, ради того, чтобы мальчики учились в капелле. Просто пришлось перевернуть все с ног на голову.
3: Так
1: буквально.
3: Есть.
1: Тоже решиться на это. Тяжело было вот
3: это
1: так
3: и продолжается.
1: Решение? Или проще, может быть, было сказать, ну да, вас берут в капеллу, но давайте, может, не будем. Че, вы же все равно никогда не
2: Екатерина
1: пели.
2: Екатерина поверила в божий дар своих сыновей.
1: Да?
3: Ну, я подумала, что почему нет, если такое вот пришло решение, если люди, которые реально профессионалы своего дела, заслуженные работники культуры, это же не просто значок, это годы, это образ жизни. И когда эти люди прослушали моих детей и сказали «да», ну, я им поверила. А как по-другому?
2: А вот дальше начинается самое интересное. Мы знаем, что вы как бы... синхронизировались со своими мальчиками, тоже стали изучать ноты и музыку. Расскажите, как вас это увлекло и как вы начали эту работу вместе с ними?
3: У меня был печальный опыт музыкальной школы. Более 30 лет назад меня отдали рано. Это сейчас есть маленькие гитарки, маленькие баянчики. Тогда я была маленького роста девочка, у меня ножки не доставали до пола, на мне стоял баян. Я заглядывала на него сбоку. Да, мне не сложилось с педагогом. Тогда было модно и престижно быть массовиком, затейником. Я хотела фортепиано или дудочку, а мне посадили за баян. Баян я не любила. Музыкальную школу я закончила, но больше за него не садилась и вообще забыла, что это есть. С течением времени, а вернее с событиями чуть выше упомянутыми, я поняла, что мне никуда не отвертеться, и мне придется либо нанимать репетитора, а первое время я ходила к репетитору с ними, сидела, потому что они все равно маленькие. Костя первоклассник, как бы, ну, сесть за сольфеджио с бухты-барахты, это было сложно. Мы ездили из поселка на электричке все лето, два раза в неделю.
2: Да. К репетитору.
3: К репетитору.
1: А в какой поселок? Далеко было?
3: Блохнинский район.
1: Блохнинский район, да. Угу. Каждую неделю два раза вы ездили к репетитору?
3: Да, мы ездили. Ну, я нашла в этом свои плюсы. Мы гуляли по центру города, мы изучали атмосферу старинную. У них были детские площадки, у меня лепнина, у них бургеры, у меня вкусный кофе. Как бы во всем нашли мы свою радость. Но... Музыкальная школа – это не капелла, и моих знаний, давно забытых, не хватает. Получилось так, что на базе улицы Грузинской в нашем хоровом колледже открылся народный хор любительский, в котором простые люди приходит душевно попеть. Понятно, что потом контроль усилился и все остальное вытекающее, потому что планировались концерты, а без работы концерта не будет. Я пошла в народный хор вместе с матерями капелланов, которые были в нашем классе.
2: Как интересно, это прям свое комьюнити получается.
3: Получается, да. С утра в этом здании дети, вечером в этом здании мамы.
2: Поют все.
3: Как-то так и было. Конечно, нам раздали ноты. Конечно, мы начали их изучать. Ага, вот здесь четверть. Там половинка с точкой. Вот здесь нужно снять. Вот этот значочек значит вот это. В любом случае, в процессе вот этого года, который я ходила, народный хор, я научилась чему-то. Я начала понимать вилки. Я вспомнила многое, что было давно. И, наверное, во многих вещах я с ними что-то пропела. Где-то мы на голоса разложили. Ну, а как еще?
1: Если я не в курсе. Появилась даже общая, можно сказать, за занятия, общие задачи, общие песни, да?
3: То есть сейчас вот со временем, уже они в четвертом классе, мы можем трёхголосие спеть листа.
2: На одной волне. Мне кажется, так и должно быть.
3: Ну, конечно, нужно потрудиться сначала. Не вот мы взяли и спели профессионалы.
1: Да, уж потрудиться, походить,
3: а сначала
1: в хор,
3: нужно.
1: А вы до сих пор занимаетесь, да, в хоре? Или как? Или получили вот нужный объем знаний?
3: Ну, я не могу стоять на месте. Надо я вот за этот год, который в хор я ходила, я раскопала то, что для меня вообще было закрыто. Ну, как бы я не интересовалась, а получилось так, что ага, костюм, какой костюм? Вот такой. А мне такой не нравится. Может, я вот этот? И все. И ты ищешь информацию, ищешь свое. Ага, вот так волосы уложить. Нет, так нельзя, потому что на одну косу это девочки молодые, на две косы это уже женщины. А уже женщины, если с детьми, нужно повязать волосы в платок. Ага, платок я так вязать не хочу, у меня лицо не подходит. Вернее, форма лица с таким образом не вяжется. Может быть, не сороку, может быть, не вот это. И вот это вот пошло одно за другое, и тут целая система. Ага, вот в этой песне мы поем вот так, а вот это протяжка. Песни, а вот это плясовая, а вот это шуточная. А какие у нас есть нижегородские песни? Угу. Ой, здесь есть такие коллективы в Нижнем Новгороде, фольклорные, а я и не знала, а пойду-ка я к ним на концерт, а вот здесь вечерка, и все, вот оно вот так вот закрутилось, завертелось.
1: Буквально новая, другая жизнь какая-то да. Открылась просто из-за того, что вы пошли заниматься в хор, как бы, ну, изначально для того, чтобы помочь своим детям, и сами же вот буквально заинтересовались, и кроме пения, это большая сфера, да, такая, прямо история,
3: да,
1: культура.
3: Да, так и есть. Это развитие.
1: Развитие, да.
3: Потому
1: да,
3: что
1: да.
3: Хор — это люди, а
1: ну,
3: когда они поют,
1: конечно,
3: они еще и дышат в унисон. И сам смысл, наверное, русской протяжной песни я узнала именно в хоре любительском народном «Харасапиенс Нино Фолк».
2: Поговорим о результатах труда. Я знаю, что у вас есть престижные награды. Прошу об этом немножко рассказать. А в каких проектах участвовали? То есть каких успехов уже мальчики добились?
3: Скажем так, мы идем не за успехом, а для, опять же, получения навыка, наверное, для общения и для социализации. Но мы не идем за какой-то грамотой или за каким-то кубком. Наверное, самым первым значимым проектом было участие в конкурсе фестиваля, где на одной сцене выступали дети нормотипичные и дети с ОВЗ. Был отбор по городам, и мы в этот отбор, ну, прошли мы туда. И 10 нижегородцев на самый финал поехали в Калининград. Это было путешествие, это было событие, потому что до этого мы не выезжали куда-то с такой целью. Это был прекрасный город, это были прекрасные люди. Это были жгучие слезы, потому что у тебя сидит перед глазами ребенок, который большой, у него чудесный голос, дарованный ему Богом, но он в коляске, и он никогда из нее не встанет. Следующий ребенок выходит, он слепой, его ведут, у него прекрасный голос, но мы не все Олеги Акуратовы, не у всех есть продолжение. Но вот эта сцена, вот этот концерт, которую организовала Елена Щедрина в городе Калининграде, которая ездила, собирала вот этих всех людей по крупицам. Кто, если не мы, ее девиз, он, наверное, заставил меня поверить в то, что нужно брать эти возможности. Это как расцвет вот этого ребенка, который поет чудесную песню в коляске. У него может больше не быть этого. Я видела людей, которые их привезли туда, привели под руку, выкатили. Ну, это все сложно. Это не то, что многодетные мамы, это на всю жизнь. И вот эти постаревшие со своими детьми матери детей с проблемами здоровья, они стояли, плакали в кулисах, потому что они знали, для чего они это делают. А сколько счастья было в глазах тех, кто это делает, ну, в смысле, выступает и поет. Ведь они же все живые люди, у них есть эмоции, и они знают, что ничего не изменится. Но они живут свою полную жизнь. И когда у меня Гордей выступил с ними наряду, у него тоже мироощущение поменялось. Ну, наверное, это первый такой проект, после которого мы в себя поверили. Дальше уже что у нас было? Мы не отказывались, наверное, от тех возможностей, которые к нам приходили. Нас просили выступить, допустим, на какой-нибудь спас около храма, спеть песню там про Россию. Мы шли, пели. Нас попросили из другого хора, который далеко расположен, допустим, мы живем в Нижнем, а не в Балахне или что-то так. Давайте поучаствуем в соборе, нам не хватает голосов. Да, пожалуйста, мы пошли в соборе, поучаствовали. И я считаю, что все те направления в музыке, которые существуют, они в тот или иной период коснутся нашей души. То есть сегодня я пою колыбельную, завтра меня рок посетит, а послезавтра я баян возьму в руки. Жизнь не стоит на месте.
2: Так, хоровой собор, еще, может быть, какие-то?
3: Ну вот проект «Нижний поет».
2: Тоже экспромтом пришли?
3: Начнем с того, что я начиталась каких-то статей, видимо, они мне попались в ленте, что детский прекрасный голос мальчика, он не навсегда. И, зная период мутации, зная, что она скоро будет, мы дерзнули, уже учась в капелле, пойти в эстраду. Ну, это получались эстрадные песни. И мы дерзнули и сделали то, что сделали. И хорошо, что сделали, потому что сейчас Гордей уже в мутации. Вот и все.
2: А я помню эту песню про собаку.
3: Люси. Эту Люси я пела тоже, в подъезде пела, потому что там прекрасная акустика. Ну вот так получилось, что мы ее еще раз пели уже продолжением меня.
2: Я так понимаю, что был произведен достаточно сильный эффект.
3: Ну, было смешно, потому что Костя там забыл слова, и он стоял такой в кудряшках, такой стоял и вспоминал. Вот сейчас он уже, если забудет слова, у него уже есть там, что сказать, как глаза поднять. А это он стоит, и он маленький. И это, мне кажется, навсегда. Это не для зрителей. Это, наверное... Ведь дети — это непосредственность. И они вспомнят какие-то моменты. Почему нет?
2: И я знаю, Екатерина, что мальчики не так давно приняли участие в съемках художественного фильма. Расскажите об этом подробнее.
3: Да, это правда. Мы участвовали в съемках. Фильм о детях Великой Отечественной войны. Называется картина «Операция «Дети». Что конкретно сказали мне дети после съемок? Мы тащили друг друга на себе. Кто-то выбивался из сил. Но на самом деле так и было. По сюжету это дети, которые шли под бомбежками по лесам, полям, голодные, холодные, болеющие. Но они дошли и остались жить.
2: Какой-то план, такую логистику вы уже выстраиваете? Может быть, на Москву, на Петербург, есть нацеленность?
3: Наверное, сейчас я не строю больших планов. Во-первых, потому что мутации у Гордея. Потом, если раньше мы пели сольно, сейчас у нас этих моментов нет, потому что очень серьезное обучение начинается сейчас в 4-м классе. Нам нужно будет сдать экзамены, чтобы попасть в 5-й. Очень серьезная и большая занятость не дает нам пока шанса планировать что-то другое. И хоры, наверное, будут ездить по гастролям уже с подачи руководства нашего хора.
1: Мальчиков не пропадает интерес, вот, да? То есть вы чувствуете, вот, что они этим занимаются с желанием, что они ответственно подходят?
3: Бывает по-разному, они же дети. Но когда один чего-нибудь гудит, второй обязательно вторым голосом начинает гудеть. И вот они вдвоем гудят. Да ты здесь вот тут должен вот так. И все, и у них опять пошло.
2: Как раз когда готовились к концерту «Птица райская», мальчики взяли 3 сложнейших колыбельных. И Екатерина так интересно рассказывала, как они их учили. Взаимообучали друг друга. Сами терцию подстроили, сами услышали фальш. Что-то придумали даже сами вокалист.
3: Ну, это Гордей у нас. Костя он пока не строит, но Гордей в этом плане посмелее. Он и песни сам сочиняет. Ну, в смысле, музыкальные какие-то на пианино аранжировки. Пробовали мы гитару взять. в обучении. Тоже Макс Лебедев нам сказал, что ему не нужна тоника, он сразу уже делает какие-то вещи, отличные от того, что я ему хочу дать, но так как есть. Они слушали плюс со словами, слушали, наслушали его, а дальше включил я минус. Сначала они пели сами то, что услышали на плюс. Дальше у Гордея пошли ассоциации какие-то свои. Он уже Костю остановил. И так, ты вот здесь держишь вот тут, а я вот здесь вот так пойду. То есть я в это вообще не лезла. Это было лето, это была дача. У них было время неограниченное. Они занимались этим самостоятельно.
1: То есть они уже вместе, да? Вот,
3: да, у них
1: друг с другом. Занимаются, такая группа сложилась.
3: У них
1: такая,
3: дуэтная деятельность, да, они в одном классе.
1: Угу.
3: То, что один забыл, второй вспомнит.
2: Я бы еще хотела добавить про колыбельные, которые исполнялись на «Птице райской». Я не знала, насколько хорошо мальчики смогут это выучить. Эти песни мной были написаны именно для профессиональных вокалисток. И каково же было мое удивление, когда люди после концерта подходили, и я так поняла, что колыбельные в исполнении Гордея и Константина — это чуть ли не гвоздь программы. То есть это на самом деле было так красиво. И я знаю, что большая заслуга в этом Екатерина, которая тренировалась, которая контролировала. Они постоянно на нее смотрели, когда пели. Она какие-то знаки им показывала. То есть труд троих человек.
3: Спасибо.
1: Хорошо, а вот есть ли у них какие-то увлечения или остались им какие-то увлечения, кроме музыки? Или они просто погружены с утра до вечера только вот пением, музыкой?
3: Гордей без остановки у нас лепит. Свободное время, mm-hmm. это у нас пластилин. У нас какие-то образы, какие-то маленькие зубки, когти, пальцы. Он воспроизводит то, что он где-то увидел или фантазирует. То есть он постоянно лепит. Понятно, что в подростковом возрасте он выражает себя через лепку.
1: Угу. Как это еще одна такая грань, сторона, да, вот такого?
3: Да, ему нравится
1: есть.
3: Здание. Он идет и говорит: мам, посмотри, какой красивый угу. дом. Для меня обычный дом, а для него вот тут он что-то красивое. Я говорю: ну да, наверное, а чем он? Вот, в Майнкрафте мы тоже строим. Я говорю: так, но ты посмотри, я вот такой тоже построила, а вот здесь вот я вот так, а вот здесь вот сходство. То есть у него какие-то свои... Ну, мы же у нас
1: архитектором,
3: глаз...
1: наверное, еще, может быть, станет архитектором, допустим, да?
3: Все может быть. Мы же не стоим на месте.
1: Да-да-да.
3: Костя у нас... Я не могу сказать, что у него какое-то хобби есть свое. Он, наверное, любит всякие трюки. Самокат, велосипед.
2: А вы, кажется, рассказывали, что он математик.
3: Да, есть такое.
2: Да, есть такой математический склад.
3: Ну да, он щелкает достаточно просто в сравнении с Гордеем задачки. И он очень созидающий. Он все видит у нас, все запоминает. А вот... И заводит будильник.
1: Не забывает.
2: Хотя так интересно, по внешности вроде бы Константин такой кудрявый, но мне напоминает электроник из фильма. Я думала, что он как раз по характеру более мягкий, мечтательный, чем Гордей. А тут наоборот.
3: Они меняются. С возрастом они меняются. Если раньше Гордей бежал, и у него были всегда свободные руки, потому что он мог зацепиться на кусту повисеть, потом палку поднять, потом постучать там этой палкой, и будет у него своя там песня. То сейчас Гордей ходит с чемоданом. Он носит с собой поесть, попить, переодеться, воды, альбом для рисования.
2: Синдром старшинства, он же старше.
3: Так у нас сначала у Кости такое было. Кость, пойдем. Подожди, я сумку не взял. Что у тебя там? Там мои вещи. Они меняются.
2: Интересно. Тоже ведущая сказала из Нижнего поет про ваших мальчиков. Две маленькие звездочки с большим талантом. А вообще, юный музыкант, он кто? Такие дети, наверное, более ранимые, как-то нужно их воспитывать более деликатно.
3: Чем больше они берут произведений в работу, именно которые они играют пальцами, я имею в виду фортепиано, флейту, тем больше они изучают характер произведения, тем больше они углубляются. И тем больше они передают интонацию, и эта гармония, она в них развивается с каждым годом. Да, у нас тонкая грань. Даже было у меня так, что я водила Гордея на ПМПК, потому что мы сменили две школы до капеллы. Грань между ОВЗ и талантом, она очень тонка. Какие-то вещи, которые делают обычные дети, они нам, допустим, не даются. Ну, не давались. Но в другом месте у нас прибыло столько... Сколько у других нет вообще. И, наверное, поэтому я всегда рядом, потому что видение и образы и желание ими поделиться, оно должно быть разделено, вот это видение. Я хочу сказать, что, наверное, все юные композиторы, музыканты, у них должно быть свое место, время и возможность подумать.
2: В обычной жизни, да, в рутине имеется в виду?
3: И в рутине, и вообще. То есть мы приходим на площадку, да, они там носятся. Потом, оп, они переваривают.
2: Какие-то свои миры погружаются, да? Как, на что это?
3: Да, похоже? У них идут ассоциации какие-то. Вот, допустим, мы учим песню в хоре, нам сегодня дали ноты. И мы смотрим на эти ноты, как баран на новые ворота. И пока мы эту песню не наслушаем, пока мы ее 100 раз не споем, у нас не выльется эта песня в концерт, так как она должна быть, потому что она должна усвоиться. И вот, наверное, когда они учатся музыке, плюс к тому, что у них даровано вот это видение, слышание, им нужно, как я сказала, переварить. Конечно, у нас это сложно, потому что они погодки в одной комнате, но Гордей уже прямо озвучивает: мне нужно побыть одному. То есть он одевает наушники и пошел стучать этими клавишами.
2: Он на пианино, да, играет?
3: Да. Угу. Они оба играют.
2: Хочу отметить, что совсем недавно Гордей попробовал себя и в роли чтеца. Он прочитал стихотворение Бехтеева.

0: Итак, Сергей Бехтеев.
1: Классическая музыка на радио «Образ». Высокие слова.
2: Всеволод Грихнев, выдающийся пушкинист, исследователь русской литературы XIX века. Вся его жизнь была связана с филологическим факультетом Горьковского университета. Его знали и знают во всем мире как крупного ученого-литературоведа. Но поэт Всеволод Грихнев при жизни так и не обрел известность. Он остро чувствовал движение времени, и время стало сквозной темой лирики Всеволода Грихнева. Сложное, глубокое взаимодействие с ним. Не конфликт и противостояние, а вглядывание в него, стремление объяснить для себя происходящее. Время – это и собственная жизнь, время как эпоха, время как вечность. И главное в этом временном потоке – мгновение. Именно его стремился не пропустить, уловить, воссоздать в своих стихах Всеволод Грихнев.
3: Звук. Звук не обманчив, если не фальшив. Но звук фальшивый режет ухо. В нем правду не сокрыть. Все ж истина души доступна не для глаза, а для слуха. Когда душа впитала все, когда она с душою мира слита и полноту свою несет, ему навстречу трепетно открыто, тогда и звук, рожденный в ней, как гость из неземного града, летит на солнечной волне посланцем правды и отрады. Но есть и голос тишины. В нем все полно особого значения. То звук безмерной глубины, язык намека, а не выражения, молчанье душ, открытых для отрад, перед которыми бессильна лира. Они стоят у царских врат иного, выспренного мира.

музыка немецкого композитора Карла Марии Вебера нечасто звучит в концертных программах. Однако он, будучи превосходным пианистом, оставил много красивейших фортепианных сочинений. Одно из них с поэтичным названием «Приглашение к танцу» и сегодня исполняется, но не только на фортепиано. Восхищенный музыкой Вебера французский композитор Гектор Берлиоз сделал инструментовку «Приглашение к танцу» для симфонического оркестра.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Дивеево проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Для паломников и гостей серафимовских торжеств будет организовано движение бесплатного автобуса. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Так, накануне в рамках форума «Радость моя» состоялась встреча его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Женачальной Троицы на Шаболке в Москве, протоиереем Артемием Владимировым. Беседа на тему «Поговорим обо всем, о вере, о любви, о семье, о культуре и добродетелях» проходила в формате живого диалога. Священнослужитель презентовал свою книгу «Цветы мои собеседники», поговорил с присутствующими о региональных традициях их мест проживания, о познаниях в литературе и музыке. Затем протоиерей Артемий Владимиров ответил на многочисленные вопросы молодежи. В тот же день участники форума встретились с московским режиссером-документалистом Еленой Лихачевой. Режиссер и креативный продюсер документального сериала «Православные зумеры» побеседовал с присутствующими на тему «Как создать и запустить в медиа успешный проект о жизни современной молодежи». В начале встречи волонтерам был продемонстрирован трейлер фильма «Православные зумеры». Сериал вышел в минувшем году. Проект исследует феномен роста числа молодых людей, которые называют себя православными, рассказывает о том, как современная молодежь приходит к вере. Сейчас идут съемки второго сезона. Одна из 8 серий будет сниматься в Нижнем Новгороде и в Дивееве на форуме «Радость моя». Выпустить новый проект волонтеры планируют осенью. Сегодня с участниками форума «Радость моя» провел встречу актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России Борис Галкин. Встреча не ограничилась беседой. Гость прочитал стихи духовной тематики собственного сочинения и исполнил несколько песен и романсов. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 88%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: «Февраль».
2: Автор.
3: Леонид Агутин.
2: Песня «Февраль» была написана Леонидом Агутиным в 1997 году для дуэта с Анжеликой Варум, которая предложила ему создать песню для их совместного исполнения, но именно в студии у них начался роман. Это добавило песне особой нежности. Композиция стала метафорой холода в отношениях, а в тексте «Февраль» символизирует период неопределенности, после которого отношения неизбежно завершаются. Оригинальная версия была выпущена в 1998 году и стала лауреатом «Песни года». Песня вышла в 1998, а в 2024 получила новую волну популярности среди слушателей.
3: Исполняет Леонид Агутин и Анжелика Варум.

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Малая Родина.
1: К юго-западу от Нижнего Новгорода, на крутом правобережье Оки, живописно расположился город Павлово, одно из самых красивых и славных поселений Нижегородского края. О Павлове в разное время писали многие замечательные российские литераторы. Петр Бабарыкин таким увидел Павлово со стороны Оки. Ярко и разноцветно блестит на солнце это село, похожее чуть ли не на город средней руки. Неудобно оно уместилось, но чрезвычайно живописно. По обрывам оврагов лепятся домишки и избенки, над ними высятся колокольни и главы церквей. Внизу пестреет базарная улица и тянется мост. Направо и налево во всех направлениях мечутся в глазах красные и зеленые крыши купеческих домов. На протяжении веков Павлово – столица знаменитых на всю Россию сталеслесарных промыслов. И слава о замечательных павловских мастерах распространилась далеко за пределы нашей страны. Существует много легенд о происхождении названия города. Одна из них говорит, что называется он так по имени некоего поселенца-перевозчика Павла. Согласно другой, город был назван по имени первого посадского в Остроге, так как во всех важных документах Павлово упоминалось как Павлов Острог. Кстати, об Остроге. Документальная история Павлова начинается во второй половине XVI века при Иване Грозном, когда для охраны Окской переправы на древнем тракте Нижний Новгород-Муром-Москва возводится деревянная крепость Острог. Место для постройки крепости было выбрано не случайно. Оно представляло собой возвышенную часть правого берега Оки, называемую теперь Спасской горой, ограниченную с северной стороны глубоким Троицко-Горским оврагом, а с западной – речкой Таркой, впадающей в Оку. Это придавало этому месту естественную защищенность и доминирующее положение над окружающей местностью. Первыми поселенцами Павлова Острога были служилые люди – стрельцы и пушкари, охранявшие земли государства. Они не платили налогов, не занимались земледелием, но им разрешалось иметь кузницы и заниматься рыболовством и охотой. В XVI веке гарнизон крепости Павлов-Острог состоял из 50 человек во главе со стрелецким сотником. Но уже в следующем столетии крепость утратила свою оборонительную роль, и Павлово развивалось в дальнейшем как промысловое село, вотчина князей черкасских, а позднее графов Шереметьевых. В Павлове, кроме стрельцов, под защитой Острога селились и ремесленники – кузнецы, жестянщики, медники, бочары, горшечники. Они-то и явились зачинателями металлообрабатывающего промысла. Близость металла к выксе, обилие хвойных и лиственных лесов, дававших сырье для производства древесного угля, необходимого в кузнечном деле, способствовали дальнейшему развитию павловских металлических промыслов. Работы павловских кустарей всегда отличались высоким качеством и изяществом. Еще в XVII веке в Павлове преобладали оружейные мастера и замочники. Позднее появилось много новых изделий – столовые ножи и вилки, складные ножи, ножницы, бритвы, художественно оформленные металлические изделия. Традиционной продукцией ворсминских металлистов были столовые приборы с черенками из перламутра, костя, черного дерева, складные перочинные ножи, кинжалы и бритвы. А во время Крымской войны здесь было начато и производство медико-хирургического инструмента. Иностранные путешественники восхищались крохотными павловскими замочками художественной работы. Так швед Сталенберг в 1730 году писал о Павлове. «Весь город состоит почти только из одних кузнецов. Их подмастерья разносят в округе на продажу разные железные вещи, и между ними маленькие, как горошина, замочки, и другие побольше, как белый турецкий боб. Все они с ключами и очень чисто и тщательно сделаны, так что их можно отпирать и запирать». Павловские мастера изготавливали и замочки фигурные в виде птиц и зверей, богато украшенное оружие и миниатюрное, например, пистолеты, которые умещались в спичечном коробке. В Павлове говорят, подковывали английскую блоху тульские мастера, а павловские сделали для нее ошейник и цепь, чтобы она не убежала. Павловский мастер Бирюков, увидев впервые железную дорогу из Петербурга в Москву, по возвращению домой выковал рельсы и сделал маленький паровозик. «Кому неизвестны павловские изделия», – писал русский писатель Мельников-Печерский, «почти всякий из нас обедает с павловским ножом и вилкою, чинит перо павловским ножичком, запирает свои пожитки павловским завитком, с некоторого времени и бриться стали павловскими бритвами». Возникшие после 1917 года в Павлове артели металлистов затем были объединены в предприятия. Сегодня в Павлове работает завод художественных металлоизделий, и Павлово по-прежнему один из центров развития народных художественных промыслов Нижегородской области. А работы павловских кустарей разных эпох до сих пор радуют глаз посетителей Павловского краеведческого музея.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: В давние времена ученые заметили, что стеклянный шар, наполненный водой, обладает способностью увеличивать предметы. Правда, они приписывали это свойствам воды, а не стекла. Но так началась история одного из величайших изобретений человечества – очков. Очки были бы изобретены многим раньше, если бы люди умели изготавливать прозрачное стекло. Посуду из непрозрачного стекла человек научился делать довольно давно, но производство прозрачного стекла освоил только в 13 веке. Секретами его изготовления овладели венецианские мастера. Поэтому многие считают родиной появления очков Италию. Разумеется, тонкое и прозрачное стекло было очень редким и дорогим, поэтому позволить его себе мог не каждый. Кроме того, на очки не было спроса. Образованных людей, умеющих читать и писать, было очень мало. Но уже в середине 15-го столетия было изобретено книгопечатание. Возросла и потребность в очках. Сначала появились выпуклые стекла для дальнозорких, а еще через 100 лет появились вогнутые стекла для близоруких. Отмечается, что сначала в ходу был монокль – одно стекло на длинной рукояти. Потом начали шлифовать большие двойные стекла – бинокли с двумя ручками. Способы крепления очков придумывали самые разные. Прикрепляли к шляпе, вшивали стекла в поясок, который завязывали на затылке, словно карнавальную маску, и многое другое. И только в начале 18 века лондонский оптик Эдвард Скарлетт добавил к очкам дужки.
2: Интересный факт. Первую промышленную партию солнцезащитных очков заказал Наполеон Бонапарт для своей египетской экспедиции. Он обязал каждого из 200 тысяч солдат носить затемненные очки. И те, кто очки не носил, были поражены катарактой и другими болезнями, вызванными непривычно ярким для европейских глаз светом.
1: Когда точно появились в России первые очки, неизвестно. Но в расходной книге царя Михаила за 1614 год значится, что для царя были куплены, цитирую, «очки хрустальные, с одной стороны гранёны, а с другой гладкие, что в них смотря многое кажется». Существуют также бифокальные линзы. Они сделаны так, что их верхняя часть предназначена для дали, а нижняя для работы вблизи. Таким образом, они заменяют две пары очков. Эти линзы изобрел в 1784 году один из авторов американской конституции Бенджамин Франклин. А диоптрическая нумерация стекол была введена в 1873 году. Сегодня люди совершают

0: Безумно душен и тяжел горячий воздух. Лютый красный дракон качается. Напрасный и безнадежный произвол. Долину сонную объемлет изнемогающая лень. И тишина в полях, и дремлет лесная тень. И ярой бури ждет долина, и неподвижно все молчит. И только робкая осина тихонько листьями дрожит. Федор Сологуб.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 18 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Жителей севера области ожидает пасмурная погода, дождь. Столбики термометров покажут плюс 18 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 18 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 16. Тобольск. Дом губернатора. С 26 декабря 1917 года по 28 марта по старому стилю или 10 апреля по новому стилю 1918 года. Продолжение.
3: Веселые прогулки с вознёй на горке для Алексея закончились неожиданно печально. Ушибленное колено распухло. Болело не сильно, но оба доктора забеспокоились, да и было отчего. Цесаревич ногу разогнуть не мог совсем, пришлось ему оставаться в постели. Под колено подложили подушку, объявили для больного строгий режим с полным покоем. Хуже ничего придумать было нельзя. Нужно было дни напролет слушать чтение книг. Менялись только дежурившие у его кровати. Мсье Жильяра сменял мистер Гипс, того Нагорный. Иногда навещали поправившиеся после краснухи Ольга или Татьяна. Младшие сестры, еще не совсем здоровые, приходили редко. Императрица предпочитала проводить с сыном вечерние часы, заканчивавшиеся общей молитвой. «Точно не болит?» — с затаенным испугом трогала она ногу Алексея, приподняв одеяло. «Ты мне говоришь правду? Если нужно, тебе сделают укол». И, вздохнув, осторожно поправила постель. «Нет, не волнуйся, не болит. Что у вас нового случилось?» «Да-да». Не вслушиваясь в вопрос сына, государыня внимательно ощупала его лоб, щеки, руки. «Нет у меня температуры», — понял он ее манипуляции. «Уже измерили». «Я правду говорю, не болит нога. Противно здесь лежать все время. А в доме что происходит? А у свиты? Мне ничего не рассказывают». «Нового?» «Сейчас. Ты знаешь, пишут в газетах, что учредительное собрание новые власти распустили. И это после стольких месяцев выборов. Наши комиссары попросили отставки. Солдатский комитет их уволил». «И Никольского?» «Да, слава богу, мы больше не увидим этого грубияна». «Он кричал на меня на прогулке. Так ему и надо», — обрадовался цесаревич. «Неприятный человек. Хотя и второй не намного лучше». «Почему? Панкратов добрый. О своих путешествиях по Сибири нам рассказывал». «Мария, наверное, расстроится», — хитро прищурился Алексей. «Комиссар ее баловал. Даже конфеты ей приносил». «Не говори глупостей», — нахмурилась государыня. «Такие намеки о сестре непозволительны». «Хорошо, не буду, хотя все это знают», — он немного обиделся. Комиссаров, солдаты из дома свиты уже выселили. Императрица, осмотрев комнату с заваленными вещами, столом и подоконником и одеждой, висевшей на стульях, сменила тему разговора. «У тебя в комнате беспорядок, как у всех. Совершенно некуда складывать вещи. Все быстро привыкли бросать их, где попало. Наверное, мы меняемся сильнее, чем замечаем». «Только бы Господь нас не оставил, только бы не лишил своей милости. Теперь, наверное, новые власти назначат своего комиссара. Непонятно, каким он будет». В комнату вошел государь, не закрыв за собой дверь. Увидев, что в комнате только Алексей и государыня, он приложил палец к губам, зачем-то попросив их замолчать, и, выглянув в коридор, рукой сделал знак, приглашая кого-то войти. Неожиданно в спальню цесаревича вошел стрелок Никита, плотно закрыв за собой дверь. Государь подошел к кровати сына. Отрядный комитет постановил старослужащих солдат демобилизовать. «Завтра они уедут домой», — объяснил он странный визит стрелка поздним вечером в спальню цесаревича. «Никита пришел от имени солдат третьей роты проститься с нами». «И Федор уедет, и Петр, и остальные?» — расстроился цесаревич. «Все?» — вздохнул Никита. «Как жаль, не с кем мне будет в шашки играть», — попытался пошутить Алексей, но от этого только больше сник. «Ваше Величество, Ваше Высочество, мы служили вам верой и правдой всю жизнь и готовы были и сейчас остаться здесь, но нам не позволяют. Я просил меня приписать к другой роте, только чтобы при вас быть. Я присягал, и у меня на всю жизнь один царь и царица нам, матушка, и наследник наш, цесаревич». Солдат поклонился. «Душа у меня за вас болит». Его голос задрожал. «Как подумаю, что останетесь тут с этими горлопанами. Простите нас, батюшка-государь, за все». «Ну что ты, Никита, за что простить?» «Я неграмотный мужик, но на свете пожил», — он показал на свои седины. «И понимаю, что Россия без царя не может обойтись. Эти новые просто в цари лезут, остальное болтовня». «Простите», — стрелок поклонился всем, — «и прощайте». Мужчины обнялись, по-русски трижды поцеловались. Ни императрица, ни цесаревич не удивились такому близкому родственному прощанию солдата и царя. «Езжайте с Богом», — перекрестила государыня Никиту. «Пусть у тебя все будет хорошо», — добавил свое пожелание Алексей. «Когда завтра отправляется обоз?» — спросил государь. «В 2 дня». «В 2 часа. Отлично. У нас в это время прогулка. Со снежной горки детей, она высокая. Смогу увидеть вас, проводить». «Я тоже приду», — решительно кивнула государыня. «Можно сказать ребятам, вот они обрадуются», — расцвел солдат. Февральская вьюга, воевавшая несколько дней, в день отъезда старослужащих солдат угомонилась, оставив после себя красивые ровные сугробы. Их и день был серым, но зато исключительно теплым. При температуре едва ниже нуля снег прекрасно лепился. На прогулке старшие княжны устроили с Жильяром игру в снежки. Впервые за 2 недели вместе со всеми на свежий воздух вышла императрица. Ровно в 2 часа дня, когда из-за забора, где с утра собирался обоз с отъезжающими солдатами, начали раздаваться команды занять свои места, государь с государыней поднялись на самый верх снежной горки. Пока растерявшийся караул послал гонца к солдатскому комитету, чтобы спросить, что им делать, удалять ли силой бывшую царскую чету с горки, сани с уезжающими солдатами двинулись. Император, выпрямившись, со строгим, как на параде, лицом, в кавказской бурке, которую после запрета погон часто надевал на прогулку, и папахе, поддерживал императрицу, старавшуюся проводить верных солдат той милой, но в то же время царственной улыбкой, которая единственная оживляла ее усталое и исхудавшее лицо. Они пытались рассмотреть лица тех солдат, которые, несмотря на возмущенные крики новых командиров, сняли шапки перед царем и царицей. С горки было видно, как Никита плакал, прижимая шапку к глазам, а Федор махал рукой, высоко подняв ее над головой. В ответ государь с государыней тоже в приветствии подняли руки и опустили их только после того, как обоз с солдатами скрылся за поворотом в конце улицы. Болезнь Алексея оказалась незатяжной. Уже через несколько дней колено пришло в норму, отек прошел. Хотя прогулки врачи по-прежнему не разрешали, зато в постели не нужно было оставаться целый день. На радостях Алексей заранее пришел в гостиную мамы на дневной чай. Месье Жильяр, очередь которого была скрашивать одиночество больного цесаревича, предложил ему перекинуться в карты. Учитель с утра был немного рассеян, сейчас он 2 раза забывал, какие козыри в игре, и с утра не рассказал ни одного анекдота, что было точным диагнозом. У него на душе неспокойно. Когда на 8-ку трев, положенную Алексеем, на зеленое сукно стола Жильяр бросил 7-ку пик, а козырь был бубны, цесаревич не выдержал. Опять. «Бубны же, козыри!» «Простите, задумался, виновато пожал плечами месье, неправильную карту заменив трефовым королем». В гостиную заглянула Ольга. «Оль, поиграй с нами», — предложил Алексей. «Не могу, мне к маме нужно идти», — закрыла дверь сестра. Посмотрев в свои карты, поняв, что больше ничего подкинуть противнику нельзя, он убрал короля с 8-кой в сторону и начал ждать хода Жильяра, который снова о чем-то размышлял. «Ладно», — цесаревич с досадой бросил свои карты на стол, устав смотреть на задумавшегося учителя. «Рассказывайте, что случилось?» «А?» — сделал тот удивленные глаза. «Можно подумать, никому неизвестно, каким рассеянным вы становитесь, когда расстроены. Говорите». «Не могу себя заставить», — честно ответил учитель. «Пусть вам другие это расскажут». Алексей обиженно замолчал, отвернувшись к горящему камину. Когда пауза продлилась несколько минут, и он уже успел бросить в камин несколько шариков, скатанных из салфеток, лежавших на белой фарфоровой тарелке на краю стола, но два раза промазал. Месье Жильяр не выдержал. «Если хотите, расскажу. Я действительно расстроен, и мне неприятно сообщать, но вам все равно это станет известным, и вы будете огорчены. Рассказывайте». Солдатский комитет вчера, после того, как их величество проводили солдат, поднявшись на снежную горку, постановил горку снести. «Что? Нашу горку?» — Алексей встал, опершись на трость. Этой ночью солдаты ее разрушили. Тоже встав, закончил печальную новость учитель. «Совсем? Полностью. Об этом все знают?» Младшие княжны плакали. «Надеюсь, вы не будете». «Конечно, не буду. Только этого не хватало», — нахмурился Алексей. Просто не верилось, что с такой любовью, общим трудом построенная горка, на которой всю зиму они возились с сестрами Колей и тем же Жиликом Жильяром, была уничтожена солдатами. «И что они сказали?» — поинтересовался цесаревич. «Решили срыть горку, чтобы арестованные не могли смотреть на улицу из-за забора». «А что мы в окна смотрим, им в голову не приходило?» — разозлился Алексей. «Не понимаю, за что они так с нами? Ничего нельзя, все запрещают!» У Жильяра на глаза навернулись слезы. Заметив это, цесаревич успокоился, поставил стул рядом с камином, сел и потер вдруг занывшее колено. «Болит? Позвать доктора Боткина?» — участливо засуетился учитель. «Нет, нога не болит». После такого совсем чувствуешь себя арестантом. Хотя в тюрьме, наверное, намного хуже, как думаете. Да садитесь вы. Месье Жильяр тоже подвинул свой стул поближе к камину. «Не знаю», — честно признался он, садясь. «Никто из моих знакомых не был в тюрьме. Только наш бывший комиссар Панкратов. Он говорил мне, что привык, а постоянный распорядок даже успокаивает». Собравшись к чаю, члены царской семьи и приближенные спокойно угощались булками, ни разу не вспомнив в беседе злосчастную участь, постигшую горку. «Не может быть, чтобы они сговорились», — подумал Алексей. «Скорее всего, больше никому не хотелось говорить о неприятностях, так много их случалось в последние дни». Когда чаепитие уже подходило к концу, и вскоре большинство обитателей губернаторского дома должны были разойтись по комнатам, поднявшись, слово взял Долгоруков. «Господа», — торжественно, с лукавой улыбочкой начал он, — «прошу минуточку внимания. Его Величество», — эти слова прозвучали вполне серьезно, — «изволит обратиться к нам с речью». Император встал, вышел на середину гостиной так, чтобы все могли его видеть. «Дорогие мои», — ласково начал государь, осмотрев лица присутствующих. «Так сложилась наша судьба, что сейчас, в Тобольске, мы практически живем одной семьей. И мы, императрица, дети и я, очень благодарны вам за преданность. Я уже некоторым из вас говорил, что вчера комендант Кобылинский получил из столицы телефонограмму, в которой новое правительство отказывается выделять средства на наше содержание, оставляя нам только этот дом для проживания и солдатский паек для питания». «Как щедро!» — не выдержав, тихо прошептала Татьяна, но ее услышали. «Кроме того», — кивнув дочери, продолжил государь, «нам позволено тратить из собственных денег на содержание по 150 рублей в месяц на каждого члена семьи. Излишества, с точки зрения большевистского правительства, нам запрещены, а уж солдатский комитет, к примеру, посчитал роскошью кофе и масло. Распоряжение о новых правилах нашей жизни вступает в силу с 1 марта, то есть через несколько дней. Теперь нужно решить, как эти деньги лучшим образом использовать. Наша семья, вся свита и прислуга должны существовать только на эти деньги. Наверное, придется отпустить часть слуг». «Это невозможно», — занервничала государыня. «У них же семьи. В такое время остаться без содержания немыслимо. Нужно позаботиться о наших людях. Они столько лет служат нам». «Обязательно подумаем о каждом», — согласился с женой государь. «Постараемся никого не обидеть. Дел предстоит решить много. Будем идти в ногу со временем», — он улыбнулся. «Создадим комитет для ведения дел общежития». «Теперь везде создают комитеты. Чем мы хуже?» В гостиной засмеялись. Алексею идея тоже показалась забавной. «Мы будем выбирать комитет», — хлопнул он в ладоши. «Здорово!» Ольга с Татьяной хитро переглянулись. «Мы не собираемся выдвигать свои кандидатуры», — рассмеялась Ольга. «Я предлагаю в комитет генерала Татищева, Валю Долгорукова и месье Жильяра». Государь кивнул каждому из перечисленных, те в ответ в знак согласия встали. «Садитесь», — предложил он им снова сесть. «Завтра жду вас после завтрака на первое заседание». «Жаль, я кофе люблю», — печально вздохнула Настенька Гендрикова, когда в гостиной наступила тишина. Государь принялся разбирать и читать лежавшие на журнальном столике газеты, которые вновь начали приходить из столицы. Остальные мужчины с разрешения императрицы закурили у окна. Дамы, сидевшие вокруг государыни, сосредоточились на рукоделии. Слуги, стараясь быть незамеченными, быстро убрали посуду со стола. Алексей играл с Настиным Джимми. Потом, подумав, что температурившие младшие сестры скучают у себя в спальне, решил навестить их. Тяжелые портьеры с золотистыми кисточками по краям пропускали в комнату княжон мало света. Эти искусственные сумерки Алексею не позволяли видеть четко, и он, задев табурет, едва не упал. Пес у него на руках при этом попытался соскочить на пол и тихо заскулил. Оказалось, что Мария, у которой от простуды поднялась высокая температура, спит. Пришлось им с Анастасией разговаривать тихо. «Отнеси Джимми в коридор», — попросила сестра, — «а то он залает и Машу разбудит». Алексей послушно выпустил собаку за дверь. «Так жалко Горку». Анастасия придвинулась на край подушки и убрала с лица волосы, которые у нее уже отросли почти до плеч, и сейчас непричесанные слиплись с сохшимися прядями. «Ничего, весной снег все равно растаял бы», — вполне резонно заметил Алексей. «А срыли ее, чтобы нас обидеть больнее». «Думаешь?» — мы об этом говорили вчера с Жиликом. «Ему кажется, что они счеты сводят с папой. За чаем тоже об этом все спорили. Боткин считает, что нас оболгали. Люди правды не знают и верят газетам. Мама думает, что народ у нас христианский, царя любит и всех нас тоже. Господь за это помилует Россию». А Долгоруков снова кричал, что всех бунтарей нужно перестрелять, тогда старый порядок сам собой вернется. Не хочу больше об этом. Слышишь, в городе почему-то тихо, даже днем. Коля вчера сказал, что ему страшно выходить на улицу. Нагорный вечером святой водой всю мою спальню окропил. Никто нас не любит. Только солдаты из третьей роты хорошие были, а остальные... «Даже в церковь не пускают, ненавидят нас. Оля говорит, что это месть». Вздохнув во сне, Мария перевернулась сбоку на бок. Алексей, чтобы не разбудить ее, наклонился к Настиному уху и перешел на шепот. «Только я одного не понимаю. Почему им не отпустить нас? Мы бы уехали в Ливадию, там жили бы сами по себе. Не понимаю. Они называют папу бывшим императором, но злятся, держат его. Отпустили бы и забыли о нас сразу». «Почему ты так говоришь? Они же нас отпустят, да?» — испугалась Анастасия. «Не волнуйся, ничего. Наступит весна, скоро станет тепло. Цветы появятся, трава. Господи, помилуй нас». Вдруг он сказал таким тоном, как обычно говорила мама. В коридоре в дверь начал, поскуливая, царапаться Джимми. «Лучше я посплю». Анастасия отвернулась к стене и старательно укуталась в одеяло. «Обещай мне больше не плакать из-за Горки», — слегка подергал ее за прядь волос Алексей. «Обещаю», — вздохнула она и, не поворачиваясь, покивала головой. Джимми заскулил громче. Алексей поспешил унести беспокойного пса снова в гостиную. В начале марта от недавнего покоя в губернаторском доме не осталось и следа. Согласно распоряжению правительства большевиков, в первую очередь без промедления нужно было сократить расходы на содержание семьи. Сначала, чтобы не увольнять никого из слуг, комитет по общежитию под председательством государя решил предложить всем служащим на треть уменьшить жалование. Парламентарием к прислуге отправили Жильяра, и он был несказанно удивлен тем, что не попадавшие под сокращение люди категорически отказались поделиться с несчастными товарищами. Особенно негодовала от такой жадности узнавшая об этом императрица. Уволенные слуги, 10 человек, от расстройства перед уходом перепились так, что Алексея с сестрами, чтобы они не видели пьяного безобразия, комендант с согласия государя запер в их комнатах. Императрица также предпочла целый день оставаться в своей спальне. Не успели в губернаторском доме утихнуть страсти, связанные с сокращением штата слуг, как вскоре в Тобольск шумно, со свистом и пением вступил отряд большевиков из Омска, столицы Западной Сибири. Бойцы его были одеты во что попало – от матросских бушлатов до деревенских кожухов, и обуты кто в солдатские сапоги, кто в лапти. Немногие прибыли на лошадях, большинство пришли пешком. Буквально сразу после омских большевиков из Екатеринбурга, столицы Урала, в Тобольск прибыл отряд конных красноармейцев. Коменданту и порядочно поредевшему после демобилизации солдат отряду особого назначения последними был выдвинут ультиматум – немедленно разрешить им проинспектировать губернаторский дом, после чего отдать добровольно царя с семьей, которых екатеринбуржцы постановили судить у себя в городе. В случае отказа они угрожали захватить царя силой. К тому времени в Москву оставшаяся охрана царской семьи послала ходока, одного из активистов отрядного комитета, который должен был привести распоряжение о содержании императора и его семьи от нового правительства. Никакого резона у солдат, 7 месяцев охранявших арестованных, отдавать их каким-то выскочкам не было. Они постановили отбиваться от непрошенных гостей до возвращения гонца. Силы были примерно равны. В обоих отрядах бойцов человек по 100. Полковник Кобылинский организовал оборону. Вдоль забора вокруг дома появились пулеметы, у которых постоянно дежурили солдаты. Пулемет установили и внутри дома, на первом этаже, у входной двери. Посерьезневшие стрелки из тех, что и раньше не жаловали царскую семью, категорически запрещали Алексею приближаться к оружию, а ему ужасно хотелось его потрогать. Он находил постоянную причину много раз за день проходить мимо дежурки, чуть притормаживая у пулемета. Особенно беспокойными теперь стали ночи. Всем почему-то казалось, что разбойники-большевики, как забавно непонятные отряды называла милая Настенька Гендрикова, если и решатся напасть, то именно в темноте. «Немыслимо», — потирала виски во время завтрака Татьяна. «От меня, как и от всех нас, ничего не зависит, а все равно я почти не сплю». «Думаете, они посмеют?» — спросил Алексей коменданта, который пришел на завтрак вместе с государем. «Не знаю», — пожал плечами полковник. «Мы готовы отбить атаку». При слове «атаку» Ольга повернулась к госпоже Шнейдер. «Екатерина Адольфовна, мама просила вас зайти к ней после завтрака». Гофлектриса церемонно поклонилась, приняв распоряжение императрицы. «Если вы услышите выстрелы», — продолжил комендант, обращаясь ко всем, «прошу к окнам не подходить, лучше лечь на пол». «А на кровать можно?» — уточнила Мария. «Лучше на пол». «А если в коридор выйти, где окон совсем нет?» — предложила Анастасия. «Не нужно никуда идти. Самое главное — быстро лечь», — сказал комендант таким голосом, что все поняли, это не совет, а приказ. К счастью, нападение на губернаторский дом, переименованный солдатским комитетом в «Дом свободы», не последовало, потому что наглых екатеринбуржцев выгнал из Тобольска отряд из Омска. Это случилось вскоре после того, как обиженные уральцами омичи попросили прислать им из дома пополнение, которое прибыло быстро, и омский отряд стал числом в 2 раза больше екатеринбургского и вооружился лучше соперников, подъехали тачанки. За день омичи вытеснили непрошенных уральских гостей из города, отправив тех в освояси. Несмотря на предупреждение коменданта об опасности находиться у окон, Алексей с сестрами из-за портьер с удовольствием наблюдали, как тачанки носились взад-вперед по улице, как по частям быстро уходил конный отряд екатеринбуржцев. Слышно было, что где-то противостояние закончилось небольшим боем, издалека доносились звуки отдельных выстрелов. Однако красные уральцы и не думали сдаваться, съездив за подмогой, они вскоре вернулись. А снова заняв город, сразу начали агитировать охрану губернаторского дома немедленно отправить царскую семью в каторжную тюрьму Их красный командир кричал на митинге, что царь хочет бежать, что под Дом Свободы ведутся подкопы. Тогда выступил полковник Кобылинский и потребовал, чтобы в таком случае в тюрьму отправились для охраны и стрелки из отряда особого назначения. Солдаты категорически отказались служить в тюрьме и вдрызг перессорились с екатеринбургскими товарищами. Омский комиссар, занявший место и комнату уволенного Панкратова в доме свиты, белобрысый, сонный, медлительный латыш Дуцман, казалось, не проявлял никакого интереса к жизни царской семьи. В губернаторском доме появлялся редко и не препятствовал, когда арестованным по ходатайству коменданта солдатский комитет снова разрешил посещать церковь. Уроки в эти дни, несмотря на тревожную ситуацию для Алексея и младших княжон, никто не стал отменять, как и прогулки с рубкой дров, оставшиеся главным развлечением для всей семьи. Император не обсуждал последние бурные события вместе со всеми, а стал молчаливым, больше обычного. На прогулке, не останавливаясь, непрерывно ходил вдоль забора, заложив руки за спину, или с каким-то несдерживаемым остервенением до изнеможения рубил дрова. От пережитых потрясений неожиданно слег, казавшийся бесконечно стойким и непробиваемым, комендант Кобылинский. После неожиданного добровольного ухода из города екатеринбуржцев доктор Боткин настоял на постельном режиме хотя бы на пару дней для заболевшего нервной экземой измученного полковника, который весь покрылся красной сыпью, мучившей его нестерпимым зудом. После непрерывного молчания мрачное состояние императора вдруг взорвалось самым неожиданным для окружающих образом. После какой-то обычной грубой фразы часового, который позволил себе толкнуть князя Долгорукого и сделать замечание императору «Отойти от забора», государь побледнел и направился к Жильяру, разговаривавшему с генералом Татищевым. К ним присоединился и Долгоруков. «Невыносимо», — потер виски император. «Они совсем распоясались», — возмутился князь, кивнув на солдат. «Эти», — государь подбирал слова, — «разагитированы. Они ничего не понимают». Долгоруков опустил глаза. Алексей, заметив беседующих мужчин, подошел к ним поближе. «Настоящая беда. Невозможные новости из столицы», — сжал кулаки император. «В страшном сне такое не могло присниться. Немцы командуют. Наводят у нас порядок. Эти переговоры в Бресте. Преступное правительство». Столько красивых слов, а в результате все, что Россия собирала веками, за что русские проливали кровь, отдано без боя. Власть у большевиков, ставленников Германии. Они отдают немцам все, что те просят, что приказывают им отдать. Польшу, Финляндию, Бессарабию, Литву, Белоруссию. Каждая из произнесенных частей страны болезненной судорогой отражалась на лице государя. И даже Украину. Как можно было допустить такое? Теперь немцы смеют требовать у этого правительства собственных шпионов, чтобы я подписал этот договор. Никогда. Как они смеют меня так оскорблять? Я лучше дам отрезать себе руку. Месье Жильяр, вы иностранец. Рассудите. Война была практически выиграна. Только стараниями этих революционеров страна взорвана изнутри. Зачем же ее разрушать, если не по заказу Германии? И еще они смели обвинять императрицу в предательстве. Мужчины боялись поднять глаза на государя. Алексею после слов отца стало почему-то страшно. Он вдруг понял, что уже давно мрачные лица новых солдат охраны не кажутся ему родными, русскими, а стали чужими. А пулеметы вдоль забора будто объявили настоящее военное положение, словно к Тобольску приблизился фронт. «Ваше Величество», — смутился Жильяр, — «впервые император говорил с ними о политике. Война теперь везде», — и замолчал, не зная, что еще ответить. «Господь не оставит Россию», — с искренней убежденностью перекрестился Татищев. «Только найдет ли теперь Господь на этой земле веру», — перефразировал Евангелие император.
2: Продолжение следует.
0: Обучение в примере.
1: Притча о том, на что следует тратить время. Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями, собрал своих учеников и задал им первый вопрос. «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин, и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды, и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самая главная составляющая жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. И песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более для камней. Так же и в жизни. Если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное». В жизни часто бывает так, что большое внимание мы уделяем вещам второстепенным, ставя их на первое место, а также забывая, что самое ценное у нас – это время. Внутри него мы и расставляем наши приоритеты. И, на мой взгляд, лучше сделать это правильно. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: В эфире радио «Образ».

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске я продолжу рассказывать об интересных храмах. И начну с церкви Богоявления Господня в селе Богоявление. Этот храм многие видели, он стоит прямо у дороги на Арзамаса Дивеева. Многие видели, но мало кто бывал. А храм этот непростой. Туда завозят иногда туристов, да и мимо много экскурсионных автобусов проезжают. И у гидов есть загадка. Исаакиевский собор в Петербурге, Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде, и это сельская церковь. Что между ними общего? А ответ простой. Их построили по проектам одного архитектора, Агюста Монферана. Изначально на этом месте была деревянная церковь. По преданию, ее построили в 1680 году, после того, как крестьянин увидел в воде лик святого. В 1799 году храм уничтожил пожар, и решили возвести новый, уже каменный. Строительство началось в 1821 году. А строил новую церковь хозяин села Богоявления и окрестностей князь Георгий Александрович Грузинский. Храм построили в честь победы над Наполеоном. Церковь росла, прихожане молились. В 1859 году в селе Богоявления открыто духовное приходское училище. В 1902 году построены трапезная и каменная церковная ограда. При церкви располагалось кладбище. А после революции новые власти пришли в храм изымать ценности. Надо сказать, что в селе тогда мужчин практически не было. Кто-то на фронтах гражданской войны, кто-то на заработках. И защищать храм от поругания вышло, как говорит местное предание, целое женское ополчение. Во главе шла лидер, красавица Дуня Панова. Ее сгоряча и арестовали. В книге «Истории Богоявления» есть фотография уголовного дела. Но Дуню вскоре отпустили, а ценности все равно изъяли. В 1937 году церковь была закрыта и разрушена. В 1958 сгорела колокольня. В 1990-е началось возрождение храма. Местные жители помогали с энтузиазмом. Храм удалось, конечно, не восстановить, но подремонтировать, возобновились богослужения. С 2013 года храм в Богоявлении стал подворьем Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря. Сестры периодически в Богоявлении живут, молятся, ухаживают за хозяйством, садом, огородом. Прихожанки читают псалтырь. В общем, молитвенная жизнь в храме идет. Правда, сейчас там завершается глобальная реставрация. На август запланировано великое освящение храма. Такая вот интереснейшая церковь, которая видна каждому, кто едет по Арзамасской трассе.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы расскажу про Троицкий собор в Выксе. Троицкий собор Выксунского Иверского женского монастыря сейчас отстраивается практически заново. Там новых кирпичей больше, чем старых. Нам рассказывал начальник строительства Выксунской епархии, как отбойными молотками разбивали слежавшийся мусор, очищали полы руками, выносили битый цемент. Была проделана большая работа за последние годы. Монастырь сейчас живет, там очень красиво, и собор величественный, выглядит потрясающе. Но поскольку он изначально был колоссальным, то и восстанавливать его приходится с огромным трудом. Страничка истории. Выксунский Иверский женский монастырь был основан в 1864 году известным в дореволюционной России всенародным старцем-утешителем из Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры преподобным Варнавой. По просьбе местных купцов и по благословению святителя Филарета, митрополита Московского. Первоначально была устроена маленькая богадельня, и в ней нашли свой приют первые 12 женщин. 25 мая 1865 года старец Варнава прислал из Гефсиманского скита икону Божьей Матери, именуемую Иверская, и богадельню назвали Иверской. В 1887 году Иверская женская община указом Святейшего Синода была возведена в степень третьеклассного монастыря. За следующие 30 лет Иверская обитель выросла в монастырь с крепким хозяйством, строгим внутренним уставом. Во многих дореволюционных изданиях писали, что Иверский Выксунский монастырь отличается своей благоустроенностью. Число насельниц обители выросло до 500 человек. В 1909 году был освящен пятиглавый каменный соборный храм во имя Живоначальной Троицы. До Первой мировой войны оставалось 5 лет. Мирная жизнь рухнула окончательно с приходом революционных властей. Уже в 1919 году часть монастырских зданий национализировали. В 1922 во время кампании по изъятию церковных ценностей из обители были вывезены вся утварь и иконы. Собор не был уничтожен полностью, но от него мало что осталось. Его взорвали. К 1990 годам бывший величественный собор представлял из себя несколько стен, исписанных хулиганами. Не было ни полов, ни куполов. Летом 1993 года стараниями жителей Выкса началась расчистка завалов в Троицком соборе. И в один из дней произошло знаменательное событие. Человек, который раскапывал мусор из-под обломков кирпичей, вдруг вытащил Тихвинскую икону Божьей Матери. Эта икона сейчас в Успенском храме в Иксунской обители. Монастырь возрожден в 1996 году. Сейчас на его территории ведутся масштабные реставрационные работы, и Троицкий собор мало-помалу приобретает свой исторический вид. Зачем я рассказал эти две истории? Ну, во-первых, потому что формат такой у программы – личные впечатления. Здесь я, журналист телевидения Нижегородской епархии, рассказываю о том, что видел на съемках. А сюжеты о Троицком соборе и храмах Богоявления мы недавно как раз снимали. И мне это было очень интересно. А во-вторых, есть и личные впечатления, собственные выводы. Если так посмотреть на биографии храмов бегло, получается впечатляющая история. 200 или там 150 лет назад неравнодушные люди с горячими сердцами строят храм. Там ведь не только богачи, владельцы земель. Всегда есть и простые люди, которые молятся, отдают последнюю копейку, живут этими храмами. Потом приходят железные люди в кожаных куртках и разрушают святыни. Страница перевернута, храмов нет, никто не молится, казалось бы. Но ведь молятся, проносят огонек молитвы через десятилетия, и как только разрешают в 90-е годы, этот огонь веры охватывает огромное количество людей. С каким энтузиазмом молились, восстанавливали из руин церкви в 90-е годы. Да и сейчас люди отдают последние деньги на благотворительность, на храм, хоть на кирпичик, приходят помочь возрождению святынь своими руками. Вот ведь что такое история храма. Это тысячи судеб людей, которые когда-либо шептали молитву под его куполом. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы говорим с вами о писателях, которые в разное время и по разным обстоятельствам оказались связанными с Нижним Новгородом и с Нижегородским краем. То есть имели в каком-то смысле этакую нижегородскую прописку в своей писательской судьбе. Сегодня мы приступаем к разговору о писателях века XIX. Век XIX – золотой век классической русской литературы. Искусство художественного слова развивалось стремительно, парадоксально соединяя устойчивость, следование традиции с поистине взрывными литературными явлениями, как, например, романтические оды Жуковского, роман в стихах Пушкина или, наоборот, поэма в прозе Гоголя. Литература в XIX веке обгоняла часто не только литературную критику, но и развитие других сфер духовной жизни. Именно русский литературный XIX век подарил мировой культуре такие гигантские художественные явления, как Достоевский, Лев Толстой или Чехов. К концу этого столетия литература вообще стала одним из главных брендов России в мире, как нефтяные запасы или строевой лес какой-нибудь. Представьте, писать стихи в молодости тогда было для людей образованных обычным делом, и все писали, имея к этому способности или нет. В любом приличном доме на видном месте хранился семейный литературно-художественный рукописный альманах или альбом, куда гости и хозяева вписывали стихи. Знаменитых писателей узнавали на улицах, к их мнению прислушивались, их общество искали. Поэт в России тогда вообще, как известно, был больше, чем поэт. Интересно, а как проявлял себя вот в этом становлении, развитии русской литературы XIX века Нижний Новгород? Все еще невеликий город на слиянии двух великих русских рек, каким был к началу XIX века Нижний Новгород. Он, конечно, отображал все эти явления и процессы в литературе, в большой литературе русской. Подобно тому, как осколок разбитой голографической пластины отображает не фрагмент, а целый объемный предмет. Среди тех из числа пишущих, кто родился, жил или был связан с этим городом в силу каких-то обстоятельств, немало писателей и поэтов, которые являлись частью большой русской литературы XIX века, и Нижний Новгород прославили со временем связанные с ним выдающиеся сатирики, поэты-лирики, бытописатели-натуралисты, романисты, драматурги и писатели-философы. Но начнем сначала. Первым заметным фактом в литературной истории Нижнего Новгорода XIX века, безусловно, был год 1812. Нижний заступает пока место Москвы, обмолвился как-то осенью 1812 года Николай Михайлович Карамзин, находящийся в Нижнем Новгороде вместе с другими московскими беженцами, спешно покинувшими древнюю столицу перед вступлением туда наполеоновских войск. В каком-то смысле так оно и было. Не только потому, что сюда перебрался тогда московский сенат и некоторые располагавшиеся в первопрестольные государственные учреждения, казначейство с золотым запасом, межевая канцелярия, а еще оружейная палата со своими сокровищами, московский архив, московский почтамт, московский университет со всем своим имуществом, с профессорами и не уехавшими на вакации студентами. В город на Волге переселили самые знатные и богатые московские семейства – Апраксины, Бибиковы, Архаровы, Оболенские, Римские, Корского, Муравьевы. Они привезли с собой капиталы, аристократические привычки к шумной рассеянной жизни, последние парижские моды и крупную карточную игру. Но, может быть, еще важнее для развития культуры в Нижнем Новгороде было то, что именно сюда переехали на время знаменитые московские литераторы. Среди них, кроме великого историографа Карамзина, были поэты Константин Батюшков, Юрий Нелединский-Милецкий, Василий Пушкин. А кроме того, литератор и журналист Сергей Глинка и другие. Нижний Новгород был в ту пору преимущественно деревянный, тихий и захолустный. До переселения сюда из Макарьева ярмарки еще целых 5 лет. И вот город был буквально взбудоражен. В домах, занятых наиболее состоятельными переселенцами, и в гостеприимном доме нижегородского вице-губернатора Александра Семеновича Крюкова на Покровской улице проходили светские вечера, где москвичи общались с нижегородцами. Литераторы встречались в доме Карамзина на его квартире. Покинув Москву 1 сентября 1812 года, то есть за день до вступления в нее Наполеона, и забрав по дороге семью из Ярославля, Карамзин прибыл в Нижний в середине сентября. Вместе с верной Екатериной Андреевной, дочерью Софьи от первого брака и малышами Катей, Наташей и Андреем, которого Карамзины, кстати, оплакали и похоронили здесь в 1813 году. Поселились поначалу на Тихоновской в доме Аверкиева, знакомого по давним еще масонским связям. Потом переехали в более удобное жилье, в дом Львова на Осыпной с видом на Нижегородский Кремль. Карамзин сетует на отсутствие книг. Цитата. «Чувствует себя растением, вырванным из корня, и Нижний кажется ему ссылкой». Но он продолжает работу над своей историей государства российского. Вечерами в его доме постоянно говорят о литературе, здесь звучат стихи, воспламененные патриотическими чувствами Здесь задумываются новые книги, здесь пишут и читают вслух приходящие из других городов письма Петра Вяземского, Николая Гнедича, Оленина. Была еще очень заметная фигура русской литературы в Нижнем Новгороде в то время. Константин Николаевич Батюшков, поэт, гвардии-поручик в отставке. Он покинул в августе 1812 года Петербург, где служил хранителем манускриптов императорской библиотеки. Покинул Петербург, чтобы помочь Екатерине Федоровне Муравьевой с малыми детьми выехать из Москвы. Батюшков был обязан семье Муравьевых очень многим. Когда умерла его матушка, именно в семье Муравьева, занимавшего пост товарища министра просвещения, человека умного, высокообразованного и либерального, рос будущий поэт и формировался как личность. И поэт радовался случаю быть полезным своей доброй тетушке, вдове Михаила Никитича Муравьева. О том, в каких условиях пришлось жить здесь Батюшкову, можно прочесть в его октябрьских письмах Гнедичу. «Мы живем теперь в трех комнатах. Мы, то есть Екатерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич, Муравьев-апостол, Дружинин, англичанин Евень, которого мы спасли от французов, две иностранки, я грешный, да шесть собак. Нет угла, где бы можно было поворотиться. А ты знаешь, мой друг, как я люблю быть один и сам с собою. Нет, я никогда так грустен и скучен не бывал. Если бы было время и охота, я описал бы тебе наш город, чудный и прелестный по своему положению, чудный по вмещению Москвы. Здесь все необыкновенно, это обломок огромной столицы». Беспокойный Батюшков не сидит на месте в Нижнем. В сентябре он здесь с семьей Муравьевых, а в октябре уже сопровождает раненого Петра Оленина в Тверь. В ноябре он здесь, а в декабре того же 1812 года уезжает в Вологду повидаться с родными и Петром Вяземским. В январе вернется в Нижний, а в феврале он уже в Петербурге и ждет назначения в армию. И все-таки Волжский город надолго останется в его памяти. Вот что он написал о нем из Парижа Елене Григорьевне Пушкиной 3 мая 1814 года. «Признаюсь вам, часто, очень часто, возвратясь в мою комнату, я забываю шум Парижа и мысленно переношусь в Нижний, то на площадь, где между телег и колясок толпились московские франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотический обед Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышало любовью к Отечеству, то на ужины Крюкова, где Василий Львович забывал утрату книг, стихов и белья, забыв о Наполеоне, гордящемся на стенах Древнего Кремля, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности, то на балы и маскирады». Это из письма Батюшкова Пушкиной. Среди московских беженцев в Нижнем был издатель знаменитого журнала «Русский вестник» Сергей Глинка, известный своими резкими высказываниями против всего иноземного, а в особенности против французского. Встречая Глинку в Нижнем, многие из тех, кто порицал крайности патриотических суждений «Русского вестника», могли теперь вместе с Батюшковым сказать ему: «Обстоятельства оправдали вас и ваше издание». Сергей Глинка попал в Нижний в военной неразберихе, в сутолоке, без денег, без теплых вещей. Деликатный Батюшков от имени неизвестного доброжелателя передал ему запас белья. Впрочем, Глинке помогали многие, в том числе и Карамзины, в доме которых в Нижнем Глинка бывал каждый день. Там, кстати, обсуждались планы издания патриотического журнала «В изгнании». Там же задуман был первый и единственный сборник стихов Василия Львовича Пушкина, тоже оказавшегося здесь в лихую годину. Издан он будет, правда, только спустя несколько лет, но идея и первый план книжки родился на одной из встреч в нижегородской квартире Карамзина. Василия Львовича Пушкина знают прежде всего как первого литературного наставника юного Александра Пушкина, сопровождавшего в 1811 году своего гениального племянника Царскосельский лицей. Между тем, поэт и литературный спорщик, страстный театрал и библиофил, завсегдатай московских гостиных, острослов и хлебосол Василий Львович Пушкин был колоритнейшей фигурой пушкинского времени. своего рода московской достопримечательностью, так что в каком-то смысле он имел полное право от имени всех москвичей и беженцев обращаться к жителям Нижнего Новгорода. «Примите нас, мы все родные, мы дети матушки Москвы». В Нижнем Новгороде Василий Львович, как и все москвичи, той страшной зимой бедствовал. Он едва успел покинуть Первопрестольную, когда французы уже вступали в город. Дом, имущество, все у него сгорело. Батюшка вписал в одном из своих нижегородских писем: «Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына, книги

0: болел и все-таки не унывал, и здесь оставаясь душой перебравшегося в Нижний московского общества. А его послание к жителям Нижнего Новгорода потом будут говорить, что оно напоминало плач колодника, который под окном просит милостыню и оборачивается с ругательством к уличным мальчишкам, которые его дразнят. Но это будет потом. В Нижнем эти строки знали и декламировали московские беженцы в каждом доме. «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов». Шведский студент Эрик Густав Эрстрём, оказавшийся тогда в Нижнем вместе с другими студентами и преподавателями Московского университета, в своих дневниках говорит о том, каким благом для культурной жизни города было присутствие беженцев из Москвы. Вновь заработал Нижегородский театр, например. Появилась новая книжная лавка, где продают ученые книги, в то время как прежде здесь были только полки две никуда не годных романов. Вот эти строки Василия Пушкина к жителям Нижнего Новгорода. «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов. Примите нас, мы все родные, мы дети матушки Москвы. Веселье, счастье, дни золотые, как быстрый вихрь промчались вы. Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов. Чад братьей наших кровь дымится, и стонет с ужасом земля, а враг коварный веселится на башнях древнего Кремля. Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов. Святые храмы осквернились, сокровища расхищены, жилища в пепел обратились, скитаться мы принуждены. Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов. Давно ли славою блистала, своей гордилась красотой, как нежно мать нас всех питала? Москва, что сделалось с тобой? Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов». И так далее. Что касается этого стихотворения, написанного в Нижнем Василием Пушкиным, то студент Эрстрём привел строки из существовавшего, оказывается, нижегородского стихотворного ответа на знаменитые стихи «Придите же под наш покров, других питомцы берегов». Что это, если не прямое свидетельство влияния столичной культуры на нижегородскую? Жаль, только мы не знаем автора этого ответа.
1: Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на центральной площади нашего города. Раньше площадь Минина и Пожарского называлась Благовещенской, по имени стоящего в центре Благовещенского собора. После того, как в 30-е годы собор и соседнюю Алексеевскую церковь снесли, переместили фонтан и воздвигли памятник Минину, площадь приняла современный вид. Здесь проходят митинги и парады, концерты и фестивали. По праздникам вы попадете в гущу народного гуляния. В будни ощутите энергичный ритм городского центра. Тенистая липовая аллея со скамейками вдоль Кремлевской стены позволит передохнуть и осмотреться. Здание бывшей городской думы построено здесь на средства купца Бугрова и подарено городу. Оно стилизовано под Древнюю Русь и является образцом стиля модерн. Фонтан на площади Минина спроектирован инженером Дельвигом в 1847 году. Вместе с водоразборными колонками он был первым городским водопроводом. Подземные родники стекали в каменный бассейн, а в чашу воду подавали при помощи паровых машин. В глубине площади за сквером расположено здание бывшей губернской мужской гимназии. Ансамбль создавался на протяжении 100 лет, с того момента, как при Екатерине II здесь был построен трехэтажный дом вице-губернатора. После продажи дома городу здесь открыли всесословную гимназию. Позже, по инициативе Николая Лобачевского, гимназия была перестроена архитектором Лейером. Сейчас здесь педагогический университет. Рядом со сквером на площади Минина в 30-х годах 19 века находилась гостиница «Диулина». Здесь проездом из Петербурга в Оренбург для изучения истории Пугачевского бунта в 1833 году останавливался известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Любопытно, что он был принят нижегородским губернатором за тайного ревизора, о чем тот написал в Оренбург. Это стало известно Пушкину, который позже подарил сюжет ревизору Гоголю. Сегодня в двух комнатах первого этажа здания, которое заняло место гостиницы, открыт музей Александра Пушкина. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Детский фильм «Приключения желтого чемоданчика» был снят режиссером Ильей Фрезом на киностудии имени Горького в 1970 году. Постановщик сразу же предложил роль отважной бабушки Татьяне Пельцер. Он снимал актрису едва ли не во всех своих картинах, но главную роль дал впервые. А вот с актером, который бы воплотил образ доктора, все сложилось не сразу. Режиссер никак не мог выбрать подходящего артиста, пока не посмотрел в БДТ Евгения Лебедева. «Своего доктора я решил сделать эдаким Чарли Чаплиным. Тросточка, усики, смешные движения», — вспоминал Евгений Алексеевич. Фрезу такой ход понравился. Он вообще нам с Татьяной Ивановной разрешал шалить как детям, ни в чем не отказывал. При этом Татьяне Пельцер на момент съемок было 65 лет, а Евгению Лебедеву за 50. Шалили артисты как могли, а также с удовольствием проделывали часть трюков, которых в картине немало, сами. Одна езда на крыше троллейбуса, чего стоит.
4: Вы, конечно, раньше никогда не лазили по пожарным лестницам и по крышам.
5: Не приходилось.
4: И ничего подобного за собой не замечали. А в детстве не дрались? Никогда?
5: Нет.
4: Так, и даже если...
5: Вижу иногда, доктор, слабого обижает. Сердцем чувствую, надо вступиться.
4: Ну-ну-ну.
5: Боязно.
4: Естественно. Доброта без храбрости. Так вот он, мой чемоданчик.

0: трусости, от глупости, от грусти и вранья. Оба багажные экономные опора с этого уфахаться чешащая чая июя 5, 5, 25, 6, 8, 48 на дворе трава, на траве дрова, раз, дрова, два, дрова, три, дрова. А, Б, В, Г, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му, Ма, Ша, Е, Ла, Ка, Шу, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му.
1: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок. Веселый порошок.
2: Всего вам доброго. На радио Образ.
3: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная
4: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
5: Последние известия.
6: За рубежом в Париже будут продаваться несколько наполеоновских вещей, и в том числе его знаменитая треуголка. Она была сохранена ветеринаром Жиро и фигурировала на большой выставке, устроенной в 1895 году. Будут продаваться также детский костюм, который носил в пятилетнем возрасте принц Евгений Наполеон, блуза каменщика, рабочего, в которой Наполеон III убежал с фронта, и целый ряд книг и документов, относящихся к наполеоновской эпохе. По сообщению «Нью-Йорк Таймс», около Сан-Франциско за последнее время ограблено 6 пассажирских пароходов. К ним подходила элегантная яхта, вооруженная пушками, заставляла команду сдаться и, ограбив пассажиров, скрывалась. На ноги была поднята вся полиция. Через несколько дней после этих ограблений все вещи были возвращены ограбленным с записками. «Мы пошутили. Мы хотели доказать, что и в наше время возможно пиратство». Записка подписана несколькими сыновьями миллионеров. По России. Совет Государственного географического общества и Академии наук СССР переименовали Северный Ледовитый океан в Северное Полярное море. Поводом к такому решению послужило следующее. Впервые границы пяти океанов, в том числе Северного и Южного Полярного океанов, были установлены в 1845 году Лондонским Королевским географическим обществом. Границами полярных океанов считались полярные круги, где естественные границы отсутствовали. Тогда, ввиду незнакомства с рельефом земной коры, за отсутствием океанографических данных, другого решения и не могло быть. Значительно позже, в начале 20-го столетия, было признано, что обособление Южного Полярного океана не имеет научного обоснования, и океан этот разделили между тремя – Атлантическим, Тихим и Индийским, продолжив последнее – до берегов Антарктиды. Полярный Ледовитый океан по физико-географическим свойствам есть подчиненная Атлантическому океану часть Мирового океана. По своим размерам он весьма незначителен. Поверхность его равна всего 4% поверхности Мирового океана. Между материками он образует Средиземное море Атлантического океана. Отсюда вывод. Правильно называть его не Северным Ледовитым океаном, а Северным Полярным морем.
5: Губернская хроника.
6: Искусственный камень для мостовых. управления Волжского округа местного транспорта «Волжемес» в настоящее время заканчивает исследования, предпринятые им в районе Нижегородского узла государственных дорог для выяснения вопроса о возможности организации здесь клинкерного производства. В случае благоприятных результатов исследований будет приступлено к постройке клинкерного завода с газогенераторной печью системы Мэндгейма. Таким образом, мы подошли к осуществлению давнишней идеи перехода от болезненно трясучих инквизиторских булыжных мостовых и дорогостоящих шоссе к благоустроенным клинкерным дорогам, которыми в настоящее время покрыта вся Голландия. Применение клинкера здесь вызывается полным отсутствием в Нижегородской губернии и ближайших к ней районах твердого естественного камня, каким у нас по преимуществу является вековая традиционная булыга. Далекая доставка из района Малоги делает ее чрезвычайно дорогим материалом. Представляется экономически более выгодным постройка клинкерного завода и организация производства искусственного камня. Клинкерная мостовая представляет одну из весьма совершенных типов мостовых по своим удобствам для движения, гигиеничности, красоте и значительной прочности. Благодаря этим качествам клинкерные мостовые пользуются большим распространением за границей, вытесняя естественный камень даже в тех районах, где стоимость его получения сравнительно невысока.
5: Письмо в редакцию.
6: «Сказка про белого бычка». Заболел у меня ребенок. Жена пошла к врачу в Аренской амбулатории, товарищу Колчину, за помощью с профсоюзным билетом. Тот говорит: «Не приму. Давайте желтый страховой билет». На другой день на мой вопрос о желтом билете заводской уполномоченный страхкассы ответил, что они отменены. Теперь ходим от одного к другому. Одни говорят: «Давай билет», а другие, что они отменены. А если ребенок умрет, помогите узнать, где собака зарыта. Почему на всех заводах выдали новые страховые билеты, а у нас на заводе двигателя революции нет? Рабочий завода – двигатель революции.
5: Объявление.
6: Радио «Юношество», кабинет пионерского движения при Центральном бюро юных пионеров, город Москва, Китайский проезд, дом 3, подъезд 12, высылают по запросу всем городским и деревенским школьникам-пионерам инструкции и схемы для постройки радиоприемников и для улучшения их действия.
5: Отовсюду.
6: На берег Крыма морем выброшена доска с надписью, что 5 бывших русских офицеров, уведенных Врангелем, убежали в лодке из Константинополя, Турция, в СССР и сейчас погибают в море. О находке доски сообщено в Севастопольский порт. На днях в Москве арестован бандит С. Коняев, сознавшийся, что в 1919 году он участвовал в ограблении Владимира Ильича и Марии Ильиничны, ехавших в Сокольники. В Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде 2 крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву переправлены пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К сборке частей будет приступлено через месяц. Печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать. Самым мощным подъемным краном является немецкий, работающий на одной из судостроительных верфей. Он может поднять одновременно 4 паровоза с весом до 250 тонн и добавочный груз еще в 25 тонн. Тонна – около 62 пудов. Общая высота крана над поверхностью воды достигает 104 метров.
4: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: 18 век. Каждый из нас еще со школьной скамьи знает, что 18 век, начало 18 века – это время коренных изменений в жизни российского государства, в жизни российских подданных. И в первую очередь это было связано с деятельностью Петра Великого, который подчас очень жесткими приемами и методами пресекал существовавшие веками традиции и в быту, и в одежде, в манерах поведения. Именно с Петром связано активное проникновение в русские города, в том числе европейских манер, европейской одежды, европейских книг, я бы сказала, европейского образа жизни. Вот это как-нибудь отразилось на культурном слое Нижнего Новгорода. Попробуем разобраться сегодня, что же нам оставил в земле по-своему яркий XVIII век. Я уж не говорю о том, что эпоха Екатерины, она тоже сверкает различными яркими событиями. Мы вправе подозревать, что и в это время должны были происходить какие-то крупные изменения в жизни горожан и рассчитывать, что они найдут свое отражение в культурном слое, в том, что осталось в земле после этих двух веков. Вы знаете, тоже достаточно странно. Первая половина XVIII века тоже недостаточно выразительна в археологическом материале. Почему, не скажу. Назову только лишь один предмет, который очень хорошо маркирует слой или остатки возможных построек этого времени. Это в обломках, естественно, голландские курительные трубки. Их немного. Из этого можно делать вывод, что, по всей видимости, эта традиция, по крайней мере, в провинции в Нижнем Новгороде прививалась не так быстро и стремительно, как в городе Петра. Но, тем не менее, они маркируют переход к новой, совершенно другой жизни. И вместе с тем, не из археологических материалов, а из исторического контекста и даже из памятников Нижнего Новгорода мы знаем, что в XVIII веке по-прежнему продолжали строить каменные дома, зажиточные горожане, в духе и традициях предшествующей эпохи. Я имею в виду палаты Пушникова, я имею в виду домик Петра или купца Чатыгина на Почаинской улице. Поэтому, наверное, мы вправе говорить о том, что вот эти нововведения приходили в жизнь нижегородцев, но, наверное, не такими стремительными темпами, как это было в городе на Неве. Изменяются печные изразцы, хотя традиция сооружать печи, облицованные в XIX веке, это будет называться уже кафелем, она сохраняется. Но здесь тоже происходит изменение. Появляются другие красители, изменяется не только краска, но и орнаментика, появляются сюжетные изображения, и по печным изразцам можно тоже с очень высокой степенью точности говорить, как не только меняется мода, как отражается восприятие окружающего мира через быт, через востребованность каких-то отдельных сюжетов. К концу XVIII века, в слоях конца XVIII века нам попадается фрагмент вещей, которые, на мой взгляд, в предшествующей эпохе были немыслимы. Я бы назвала их современным словом «безделушки». Это статуэтки, сделанные на гжельских фабриках. Это самые ранние статуэтки, которые ничего, кроме радования глаза, никакой пользы, никакого функционального значения иметь не могли. Я тоже на это обращаю внимание, потому что это тоже очень интересный показатель. Он показывает и состоятельность определенной категории горожан, и опять изменения в их умонастроениях. Значит, возникла потребность, и появилось время просто-напросто заниматься лицезрением. Появилась необходимость иметь такие вот милые сердцу или глазу штучки, безделушки, как какие-нибудь фигурки, ярко раскрашенные красками, политые глазурью. Я просто пытаюсь себе представить, в каком месте в хоромине они могли стоять, что это было, как хозяин этим любовался, показывал ли это он гостям. Но тот факт, что в жизни нижегородцев во второй половине XVIII века приходит нечто не жестко функциональное, это однозначно. В XVIII веке мы находим и еще в культурном слое одну категорию предметов, на которые я тоже хочу обратить внимание. Это пуговицы. Ну, сама по себе пуговица ни о чем не говорит, но это мундирные пуговицы. Дело в том, что по указу Екатерины в 1782 году были введены для всех гражданских служащих мундиры. И каждое наместничество, в том числе нижегородское, должно было иметь своего цвета камзолы, То есть мундиры должны были быть определенной формы, и у них должны были быть определенной формы пуговицы. Вот то, что мы встречаем такие пуговицы в культурном слое, говорит о том, что во второй половине XVIII века в числе горожан Нижнего Новгорода появляется, складывается новая социальная прослойка, которую мы сейчас назвали госслужащие. Вот из таких крохотных штришочков, из капелек разных красок и складывается наше представление о повседневной жизни Нижнего Новгорода в XVIII веке. Я думаю, даже этого достаточно, чтобы стало понятно, насколько разнообразнее и по содержанию, и по восприятию становится жизнь городского человека XVIII века, если мы ее будем сравнивать с предшествующими веками.

0: Вечная мудрость.
1: Тишина твоего сердца – это голос Бога, а суета твоего сердца – это голос мира. Монах Симеон Афонский.

0: взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Возрастая духовно. Существуют некоторые условия, при которых человек может развить в себе религиозные чувства и обрести силу веры. Обратимся к аналогии с музыкальным слухом, который в той или иной мере обладает каждый человек. Даже такой, о котором говорят, что ему медведь на ухо наступил, способен при определенных условиях развить в себе элементарный музыкальный слух и научиться чувствовать музыкальную гармонию. Представьте себе двух людей с одинаковыми музыкальными способностями, один из которых занимается музыкой, развивает в себе эти способности, а другой работает в кузнице, где не только невозможно развить музыкальный слух, но трудно сохранить и обычный. Что же будет в результате? Человек, совершенствующий свои музыкальные способности, достигнет успеха, а тому, кто работает в кузнице, вряд ли удастся стать музыкантом. Так вот, есть определенные духовно-нравственные условия для развития религиозного чувства. В первую очередь, это чистота ума, души и сердца человека. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», — говорит Слово Божие. А преподобный Исаак Сирин пишет: «Вера требует чистого и простого образа мыслей. В злую душу, в нечистый ум, в сердце, оскверненное грехом, не может войти божественная премудрость. Свет никогда не смешается с тьмой, чистота с грязью. Непомраченные нравственные чувства, то есть способность отличать добро от зла и подчинять свою жизнь правде, есть непременные условия богопознания». Слово пастыря.
2: Радио «Образ». Все образуется.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Узницы Горицкого Воскресенского женского монастыря.
0: Радуга в Вологде синей, белых святынь образа, в Горицком храме сухими не остаются глаза.
2: Обитель женских слез. Так называли Горицкий Воскресенский монастырь. На протяжении долгой истории монастыря, практически со времени его основания в XVI веке, Горицы были местом заключения для многих царственных и знатных узниц. Напомним, монастырь был основан родственницей Ивана Грозного, княгиней Ефросинией Старицкой, которая потом стала узницей этого же монастыря. Царь Иван Грозный считал близких родственников Старицких своими прямыми конкурентами и поэтому безжалостно расправлялся с ними. Ефросиния была насильно пострижена в монахини, заключена в основанный ею же монастырь, а потом была утоплена в реке Шексне. Трагическая судьба основательницы и игумени монастыря Ефросинии Старицкой, попавшей в опалу и погибшей из-за государственных конфликтов, предопределила дальнейшую историю этой обители. Сюда ссылали попавших в немилость женщин из знатных семей, насильно постригая их в монахини. Сюда влиятельные мужья отправляли нелюбимых и надоевших жен, чтобы жениться снова. Хотя жили здесь и добровольные отшельницы, по своей собственной воле решившие удалиться в монастырь. Среди них были инокини, принадлежавшие к богатым и именитым родам. Судьба женщин, попавших сюда не по своей воле, всегда была очень драматична и печальна. С XIV века на Руси появился обычай насильственного пострижения в монахи как способ избавления от противника. Несмотря на явное противоречие с самой идеей монашества, добровольного затворничества, обычай получил распространение, и в какой-то степени удаление в монастырь было милостью для опального, ведь ему сохраняли жизнь и даже надежду на помилование. Что касается женщин, то жены богатых и высокопоставленных лиц в то время нередко удалялись от мира в монастыри после смерти мужей. Но Иван Грозный сделал прямо-таки традицией заключение в монастырь неугодных жен, что давало свободу вступить в новый брак. В числе наиболее известных именитых насельниц Горицкого монастыря были две супруги Ивана Грозного – Анна Колтовская и Мария Нагая. Вообще у царя было 7 или 8 жен, хотя законными с точки зрения православия являются только первые 4. И с каждой из жен что-то случалось. Несчастные женщины становились заложницами дворцовых интриг и жертвами лютого нрава царя. Первая, Анастасия, была отравлена приближенными ко двору. Современные исследования обнаружили в останках Анастасии следы ртути. Вторая жена, родом из Кабарды и в православии получившая имя Мария Темрюковна, или умерла после болезни, или царь сам уморил ее. Третья жена, Марфа Собакина, не пережила и медового месяца. По разным версиям, то ли заболела, то ли также была отравлена. Кто-то сильно не хотел новых наследников. А может, сам царь, присытившись, решал избавиться от наскучившей жены. Анна Колтовская была венчана с царем в апреле 1572 года. В этот день он получил от Священного собора разрешение на брак. Царь благоволил к новой жене. Считается, что в Новгороде в июле-августе 1572 года он отписал Анне большие угодья, в том числе город Ростов, с властями и селами и со всеми пошлинами. Однако потом что-то пошло не так в этом семейном союзе. Брак не продлился и полугода. В сентябре 1572 года царица Анна была удалена в монастырь и вскоре насильно пострижена в монахини с именем Дария. Точная дата и место ее пострига неизвестны. Предположительно, это было в Суздальском Покровском монастыре. С середины 1580-х годов инокиня царица Дария жила в Воскресенском Горицком монастыре на реке Шексне. Позднее она была переведена в Тихвинский Введенский монастырь. Скончалась она 5 апреля 1626 года пережив таким образом и своего венценосного супруга более чем на 40 лет, и всех его жен, и своих недоброжелателей. Череду знатных изгнанниц Горицкого монастыря продолжила седьмая, последняя жена грозного царя Мария Нагая. После убийства ее единственного сына, царевича Дмитрия, в 1591 году, она была насильственно пострижена в монахини в Николо-Выксинском монастыре с именем Марфа и была помещена в Горицкий девичий монастырь на Белоозере. Впрочем, она любила Горицкий монастырь и позднее, снова живя в Москве, оказывала монастырю покровительство и часто бывала там. По завещанию инокини Марфы, на ее вклад в Горицком монастыре в 1611 году была построена каменная церковь во имя великомученицы Екатерины с приделом царевича Дмитрия Угличского и каменная колокольня рядом с Воскресенским собором. Иван Грозный имел привычку ссылать в монастырь не только своих жен, но и жен своего сына. В Горицком Воскресенском монастыре в 1579 году была пострижена в монашество Феодосия Соловая, вторая супруга царевича Ивана, сына Ивана Грозного. При пострижении она получила имя Параскева. Здесь же, в Горицах, томилась в заточении дочь царя Бориса Годунова, юная красавица царевна Ксения Годунова, которую самозванец Лжедмитрий сослал в удаленный от столицы Горицкий монастырь. В ноябре 1605 года, накануне обручения Лжедмитрия с Мариной Мнишек, она была пострижена в монахини с именем Ольга. В заточении в Горицком Воскресенском монастыре Ксения провела 1605-1606 годы. Умерла она 30 августа 1622 года в возрасте 40 лет. По одним сведениям, во Владимирском Княгининском монастыре, по другим – в Суздальском Покровском. Многострадальная царевна оставила потомкам память о себе песенно-поэтическими сочинениями и живописно вышитыми картинами. В начале 17 века в Горицком монастыре некоторое время жила княгиня Марфа Черкасская вместе со своим племянником, будущим царем Михаилом, первым из династии Романовых. Возможно, что вместе с отроком Михаилом здесь находилась и его мать, Ксения Романова, в иночестве Марфа, до того, как они переселились в Ипатьевский монастырь в Костроме. В 1739 году Горицкий монастырь встретил новую знатную арестантку. Сюда была доставлена бывшая невеста, несостоявшаяся жена Петра II, княжна Екатерина Долгорукова. Несчастная девушка стала жертвой честолюбия своего отца и брата, мечтавших сделать дочь и сестру царицей и тем достичь возвышения своего рода и власти. Узницу держали в деревянном домике с маленькими отверстиями вместо окон, находившимся рядом со скотным двором. Кованная дверь всегда тщательно запиралась на замки. Княжна Долгорукова, чудом избежавшая пострига, прожила в обители 2 года. После вступления на престол императрицы Елизаветы Петровны ее освободили из заточения и пожаловали ей статус фрейлины. Специально за ней прислали экипаж и прислугу. Княжна решила забыть об унижениях в Горицах и любезно простилась не только с монахинями, но и с игуменей. И в 1744 году она прислала в монастырь книгу «Пролог», содержащую жития святых угодников с личной подписью. Более 40 знатных княжеских, боярских и дворянских фамилий России связаны с историей Горицкого монастыря. Годуновы, Шереметьевы, Глинские, Палицыны, Черкасские, Трубецкие, Воротынские, Мстиславские, Долгоруковы, Хилковы. Так в течение нескольких столетий Горицкий Воскресенский монастырь оставался монастырем опальных княгинь и обителью женских слез. –

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

долготерпение Божие. День за днем. Дневник православного священника. 30 июля. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода?» Евангелие от Луки, глава 13, стихи 8 и 9. Притча эта поразительно выражает всю глубину милосердия и долготерпения Господа. Если бы мы могли иметь хотя бы малую долю такого терпения с нашими ближними. Смоковница, не приносящая плода уже третий год, это все мы, которые так часто и так долго противимся указаниям Божиим. Господь вразумляет нас, посылает нам ежедневно уроки, которыми мы не пользуемся, наводит нас на путь правый, с которого мы постоянно сворачиваем. Наконец, тогда, когда всякий человек потерял бы терпение и предоставил бы нас нашей судьбе, и тут еще Господь терпит нас, дает нам случай раскаяться, обратиться, опомниться, всячески останавливает нас на пути к погибели. Будем же внимательны к голосу Господа. Будем помнить, как часто мы злоупотребляем Его милосердием. Будем пользоваться тем, что делает для нас божественный виноградарь. И постараемся, чтобы хотя бы этот последний срок, который дается нам на исправление, не пропал бы даром. Господь терпит нас, Он ожидает от нас плода. Употребим же все наши силы и все наше искреннее желание, чтобы произвести этот плод, и обратимся за помощью к тому, кто никогда не отказывает, кто и в 12-й час не отвергнет обращающегося к Нему.

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». Как всегда, программа будет разделена на две части – «Дарование» и «Дерзновение».
2: Дар – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Но получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение, решительность, то есть некое дерзновение.
1: И перед тем, как мы представим вам сегодняшнюю гостью, давайте послушаем притчу, которая отвечает теме нашей программы. Притча называется «За день до рождения». Однажды, за день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что мне там делать?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. А как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Неважно, как его зовут. У него много имен. Но для начала будешь называть его мама».
0: Дарование.
2: Быть мамой – призвание каждой женщины, а быть многодетной матерью – редкий дар. Сегодня у нас в гостях Екатерина Кумачева, многодетная мама. Сегодня мы услышим историю о том, как мама, будучи сама очень ярким человеком с большим сердцем, что уже настоящий дар, помогает раскрывать таланты своих детей. В данном случае это музыкальный дар. Мальчики Гордей и Костя учатся в хоровой капелле имени Сивухина.
1: И самое главное, по-моему, тут счастье и сокровище, которым они обладают, это поддержка их мамы. Это первый человек, который поверил в их дарование и затем включился в нелегкую работу по его оттачиванию и совершенствованию. И здесь мы видим и дар педагога, чуткого и деликатного. Мы еще обязательно поговорим о том, как мама вводит своих детей в мир музыки, как происходит работа Екатерины и с самой собой, и с мальчиками, и каким образом мама и дети стали как бы на одной волне. Но сейчас мне больше бы хотелось расспросить Екатерину о ней самой. Расскажите о себе, о чем мечтали в детстве.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я очень рада быть сегодня здесь. Тема на самом деле очень щепетильная, я волнуюсь. Я многодетная мать. У меня 4 записи в паспорте. На данный момент у меня 3 детей, но ходила я туда 4 раза.
2: В чем же здесь как бы вот секрет, почему 4 записи в паспорте, почему сейчас 3 детей? У вас было 4 детей?
3: Да, у меня старший сын, 2 дочь, которая погибла в автокатастрофе, и 2 сына, рожденные после. Сейчас 3.
2: Сколько лет вот мальчикам сейчас вашим старшему?
3: Старшему будет 23. Он учится в институте.
2: Студент?
3: Да, студент, Роман. Учится, работает. Лизавете было бы 14, но она навсегда малышка. Гордею будет 12, Константину 10.
2: А сколько было Елизавете? Это автокатастрофа, это происшествие, да, ДТП, что-то?
3: Да, она
2: горе
3: сбила
2: случилось,
3: машину.
2: Несчастье. Сбила машину,
3: так
2: вас
3: получилось.
2: Вместе с дочерью?
3: Да.
2: Вот, ну, вы выжили, дочь не выжила, да?
3: Ну, меня вообще не тронуло, можно сказать.
2: Кошмарная ситуация. Как вы нашли, как вы это смогли пережить? Не дай бог человеку попасть в такую ситуацию. Очень, я понимаю, что это очень тяжело, но как вы нашли силы, в чем был выход?
3: Я никак не нашла.
2: Не нашли?
3: Я не нашла. Нашел муж. Он сделал мне Гордея.
2: То есть у вас после этого родился сын, да?
3: В этот же год, да.
2: В этот же год?
3: И... Клин клином. Но потом есть... еще одним клином.
2: То есть у вас получилось вот 2 погодки, да?
3: 3 погодки.
2: Гордея и Костя,
3: 3
2: погодки, мальчики, да.
1: Расскажите о вашей профессии. Чем вы сейчас занимаетесь и кем работаете?
3: Я буквально месяц назад устроилась на работу, потому что быть многодетной и быть трудоустроенный. Это сложно, потому что дети болеют, дети развиваются, нужно быть сопровождающей, нужно все контролировать. В общем, я устроилась в соседский центр менеджером по развитию сообществ. Пока я стою в начале долгого пути, но я учусь, и я думаю, что кто долго мучится, у того что-нибудь получится.
2: Ну, а до этого вы где-то работали, ну, вот просто по жизни, по образованию, по специальности, или как вот вы чем изначально занимались?
3: Долгое время я работала в системе общественного питания. Я работала в Сбербанке, даже работала в садике, работала в библиотеке. Ну, а сейчас, наверное, я аккумулирую все те знания, которые у меня есть, потому что если я не работала, это не значит, что я стояла на месте и только сопли вытирала.
2: Детям, да? То есть да, вы как сами бы тоже старались развиваться, да?
3: Было много курсов. И сейчас я пытаюсь их применить на практике. Пока не очень получается.
2: Буквально в двух словах, вот чтобы те слушатели наши, которые, ну, может быть, не знают, что такое соседский центр, вот что такое соседский центр, буквально коротко, и в чем ваша задача сейчас заключается, в чем ваша работа?
3: Я менеджер по развитию сообщества. Сообщество какое? Это общность людей, какая-то, в кавычках, стая, объединенная одним интересом. Например, сегодня у нас проходил мастер-класс плетения кружева на коклюшках. То есть пришел спикер, принес с собой много красоты. Пришли слушатели.
2: Все пришли, желающие.
3: Да. В процессе мы смотрели презентацию, мы пробовали то, что нам рассказывала Ксения, и мы пробовали именно делать это руками. Это важно, потому что на кончиках пальцев наш разум.
2: Ну, то есть, по сути, это, я думаю, что где-то в каждом районе, да, есть такие вот соседские центры, это как вот клубы, да, местных жителей, которые туда приходят за какими-то новыми знаниями, новыми увлечениями, просто пообщаться, да, то есть вы вот
3: да,
2: сейчас...
3: соседский центр – это площадка. Здесь можно сделать коллаборацию, здесь можно выпить чаю, здесь можно сплести сеть для маскировки на СВО, здесь можно быть спикером, здесь можно быть слушателем, можно сажать цветы, можно рисовать. То есть здесь есть и наставничество, здесь есть и умение слушать, да. И как бы, если человеку интересно, он снова придет. И это теплая обстановка, почему нет? Можно смотреть фильм. Вот просто вас... рядом быть.
2: Понятно. Ну вот у вас мальчики, в общем, достаточно маленькие, да, но тем не менее уже подрастающие. То есть вам захотелось еще кого-то поучить чему-то? Или это просто вот необходимость там деньги заработать?
3: Нет, это не необходимость. Это, наверное, желание развиваться. И, может быть, кому-то помочь. Потому что вот пришла ко мне сегодня Светлана, и она сразу там с первых... моментов сказала, о, нет, не для меня, я нет, не могу, я уже, все, мне очки. Но она стояла и не ушла. И в момент какой-то она поняла, что, а я хочу попробовать. А почему нет? И она тут перепутала, там раз, два, три, автоматизм. Ой, у меня получился рисунок. И столько радости в этом.
2: И вы тоже, наверное, испытываете в этот
3: конечно
2: момент радость. Как...
3: Ну, потому что,
2: человек... вы помогли человеку
3: он не сидит дома,
2: найти что-то
3: он не
2: новое
3: в депрессии, он не замыкается. Он выдает эмоции. Это самое главное.
4: Екатерина, хочется пожелать в этом начинании всего наилучшего, чтобы больше людей приходило в соседский центр, и чтобы вы так вот зажигали новые искорки. Я думаю, это тоже дар, Виктор.
2: Да, несомненно. Человек-педагог. И мне кажется, вот когда воспитываешь детей, вот и хочется еще и свои знания и умения приложить и к взрослым людям, и всем помочь вокруг.
3: Приходите, пожалуйста, в соседский центр на Панина, 19. Будем искать
2: рады, да?
3: Общее.
2: Такая небольшая рекламная пауза, но это не реклама, по сути, это приглашение действительно от всей души, потому что, ну вот, наверное, кто-то живет и даже не знает, что рядом существует какая-то такая...
4: Активность,
2: такая территория, такой клуб, где можно прийти и пообщаться, узнать что-то интересное, чему-то научиться. Екатерина, скажите, а вы задумывались раньше о том, что у вас будет многодетная семья? Вы хотели бы, или как-то само собой вот это получилось? Или вот это была цель ваша такая? Вот я буду многодетной мамой.
3: Нет, цели не было. Но я знаю, что когда я спать ложилась, у меня было там 8-10 кукол, и все они в длину кровати у меня лежали у стеночки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Я спала в этих куклах, но никого из них не выкинула из постели.
2: То есть такая репетиция все-таки была.
3: Наверное, да.
2: Какой-то знак такой, предрасположенность была, много кукол.
3: Наверное, это ответственность все-таки перед всеми теми, кто у меня есть.
4: Куклы наверняка были разные, но и дети очень разные по характеру бывают. Как вообще найти подход к каждому ребенку?
3: Ну, дети, конечно, все разные абсолютно. У каждого есть свое видение. Одному нужны чистые носки, а второму нужно интонацию построить. Один любит тосты на завтрак, а второму молока подай.
2: И как же выйти из этой ситуации сложной?
4: Мудрость мамы.
2: Кому-то приходится уступать или просто приходится готовить завтрак в 10 раз больше, чем...
3: Бывает по-разному. Ну, старший он уже может позавтракать самостоятельно, но никогда не откажется.
4: Есть такое мнение, что трудно с одним ребенком, а с двумя и более уже попроще. По вашему опыту, это так?
3: Ну, наверное, по пройденному пути еще раз можно пройти. А в первый раз всегда страшно.
2: То есть появляется все-таки и опыт, и знания.
3: Да. И автоматизм.
4: Часто говорят про многозадачность мам. И это отчасти суперспособность. Вы, наверное, тоже через это прошли, когда несколько дел одновременно нужно делать и иметь несколько глаз, в том числе на затылке. А какие конкретно вы суперспособности для себя приобрели с материнством?
3: Многозадачность, конечно, это все суперважно. А как без нее? Потому что у нас как сейчас в обществе? Мы отстаиваем границы, выстраиваем определенные отношения в соответствии с тем, как я себя ощущаю. Вот я такая вся самосовершенствуюсь, там самореализуюсь. А как это возможно, если у тебя ответственность за двух и более? Да даже не только за себя, а просто еще за кого-то. У тебя фокус смещается на вот эти маленькие пятки. Потом эти пятки растут. Их не только целуешь, но и...
2: Еще и обуваешь.
3: Обуваешь. И есть система ценностей общественная, есть система ценностей семейная. Есть очень много всего того, что существует в мире. И чтобы свое выбрать, нужно пробовать то или иное. И отталкиваясь от своих внутренних ощущений, выбирать себе то, куда ты идешь.
2: Говорят, что дети, с одной стороны, много берут, а с другой много дают. Вы согласны с таким мнением?
3: Согласна.
2: Но что требуют детям, мы как бы приблизительно все представляем, больше или меньше, да, у кого-то один ребенок, у кого-то двое, у кого-то трое. Но все равно понятно, да.
4: Что получает,
2: детям постоянно нужно внимание и заботы. И а что вот вы, как многодетная мама, получаете как бы вот взамен, да?
4: От детей.
3: Тепло, наверное. Тепло. Присутствие. Мы пока не сепарировались ни со старшим, ни с остальными. И, наверное, вот в этом быте, в каждодневном, в мелочах, наверное, и есть вся сущность жизни, я так думаю.
2: Вот это постоянная жизнь вместе, вот это необходимость,
3: это работа.
2: Потребность друг в друге.
3: Это
2: да?
3: Работа, но без нее никуда, а потому что будет одиночество.
2: А как строится ваш день? С чего он? Ну, приблизительно вот так вот распорядок дня. Вот у вас старший сын, там, институт, младший. Вот как?
3: На самом деле, если у нас совпадает расписание, и все выходят рано утром, то творится нечто невообразимое. Потому что нужно всем и одновременно в одну комнату.
2: Вот. Я думаю, многим знакомы задачи,
3: да,
2: и проблемы.
3: Ну, нужно уметь ожидать. Ну, то есть... ну, это нормально.
2: Главное, чтобы все это проходило мирно и...
3: Всяко бывает, и собака еще подгавкает рядом.
2: У вас собака еще есть.
3: И кот есть.
2: И кот есть.
4: Потом каждый любит, наверное, разный завтрак.
3: Да.
2: А кто гуляет с собакой?
3: По очереди.
2: По очереди. Тоже график существует.
3: Графика нет, но стрелки есть, да. Ты вчера, а я сегодня, а ты лапы моешь.
2: Мы видим, да, начинается день, да, все
3: вот такая
2: живая очередь, собака скулит, кто с собакой гуляет, ты, я был вчера, ты сегодня, давай я,
3: да,
2: хорошо, ты.
3: А я хочу.
2: Вам надо готовить завтрак,
3: конечно,
2: в этот момент.
3: Я уже подумаю об очень большой сковороде.
2: Чтобы сразу на всех и на собаку тоже.
3: Потому что я одна девочка, остальные все мужики.
4: А, кстати, есть какое-то любимое блюдо в вашей семье?
3: Не знаю, наверное, когда мы приезжаем на дачу, шашлык жарим. Из не только мяса, овощи, помидорки, грибочки, перчики.
4: Но трапеза – это все равно нечто такое объединяющее семью.
3: Конечно.
2: Ну так вот, значит, вот это такое сумбурное начало дня, и оно также идет весь день дальше? Или как-то потом вы все по своим задачам, по своим делам расходитесь?
3: Ну да, мы, наверное, разбегаемся по делам и делаем свои дела долго и упорно. Потом я бегу за детьми. Если я работаю в графике в том, который совпал с расписанием детей, либо это делает муж, либо старший сын, потом мы идем на какое-нибудь доп. Занятие или на какое-нибудь мероприятие. Вечером добредаем до дома, ужинаем, делаем уроки, играем на фортепиано, смотрим лекции по сольфеджио или разбираем их самостоятельно, вспоминаем. Ну, нужен контроль.
2: А есть какие-то вот задачи, закрепленные там, ну, не знаю, за старшим сыном по дому, прям железно, там, за мужем, за мужем, за вами,
3: Он носит мусор, он ходит за водой. 19
2: литров. За питьевой, да?
3: Да.
2: Менять воду.
3: Да.
2: Питьевую, понятно.
3: Ну, этим я не занимаюсь.
2: А маленькие ваши младшие дети, маленькие, относительно маленькие, у них есть какие-то такие задачи свои, что вот пришли, там уроки сделали, а дальше куда?
3: Они гуляют с собакой по очереди, либо они гуляют вдвоем с ней. У них обязательно помыть лапы. С лотком, конечно, ну, пока боремся. Никто не хочет за котом убирать. Моют посуду по очереди, пылесосят. Постели, ну, как бы элементарные вещи они делают. А как?
4: То есть ваша функция – это контроль над всем этим?
3: Контроль, разложить все по полочкам, сказать, куда, что, зачем, почему. Просто они еще не всегда слушаются и
4: это
3: добиться своего.
4: Видимо, мам, чтобы слушались. Вот раньше говорилось так, почему в наше время так мало многодетных семей? Сейчас ситуация изменилась, по-вашему, их по-прежнему мало, многодетных семей?
3: Наверное, я не согласна с этим выражением. Многодетных семей много, и тенденция идет к тому, что их будет больше. Как бы у нас и государство сейчас способствует этому. А лично в моем окружении, в нашем классе, 5 многодетных семей, только в нашем классе. И среди знакомых моих тоже много везде у всех детей.
2: Как вы любите отдыхать всей семьей вот после напряженных будней, после работ, учеб?
4: Традиционно
2: вот, чему вы отдаете предпочтение?
3: Наверное, надо смотреть по времени года. То есть, если это лето, то мы на даче. Там бассейн, ягоды, сон в неограниченном количестве, какое-то чтение, какие-то игры.
4: Велосипед, наверное.
3: Велосипед.
4: Самокат.
3: Да. Если это мы в городе, пятницу, это какой-нибудь хороший семейный фильм, комедия после ужина.
4: То есть традиции такие семейные, четкие?
3: Да. Какие-то выходы мы в театр любим. Ну, и они, конечно, не всегда случаются. Но я не могу сказать, что мы сидим только дома. Нет. Дома не сидим.
4: Напоминаем для тех, кто только что присоединился к нашей программе «Божий дар», что сегодня мы ведем беседу с многодетной мамой Екатериной Кумачевой о том, как взлелеять дарование своих детей, проявить в этом настойчивость, в том числе мать, включенная в развитие талантов своих детей, в частности, музыкальных. И вот эта включенность, активность, на мой взгляд, сама по себе дар. Но как поддержать, как проходить этот путь вместе со своими детьми, даже если раньше ты был далек от музыки? Ответы на эти вопросы мы получим в ходе нашей беседы.
2: Вот хотелось бы такой, может быть, краткий рецепт или совет. Самое главное в воспитании детей – это, по вашему мнению, что?
3: Рядом быть.
2: Быть рядом,
3: да,
2: со своим ребенком, чтобы знать его желания,
3: вообще
2: потребности.
3: Вообще все абсолютно
2: всё
3: знать.
2: О нём знать.
3: Да. Просто рядом быть.
2: Получается у вас быть всегда рядом с своими детьми, и есть ли обратное вот такое бы как бы стремление? Бывает, что дети хотят немножко отдалиться как-то, да, там самостоятельность какую-то иметь. Вы также им необходимы, как они вам? Вот есть вот этот контакт, потребность в постоянном общении, делиться какими-то, может быть, секретами, вопросы задавать?
3: Смотрите, сейчас у нас достаточно сложная, наверное, все-таки обстановка. И, наверное, тут моя личная травма по поводу дорог. И всего остального я, насколько могу, настолько их сопровождаю. Да, у них есть я сам, и оно не может не быть. Но пока они не отрастят себе зубы, когти, я пусть за автобусом, но буду бежать.
2: То есть немножечко зубов и когтей не повредит, да?
3: Конечно.
2: Тоже. А как вот научить человека за себя и постоять, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он был все-таки таким, ну, душевным человеком, добрым? Вот как вот эту грань соблюсти? Получается у вас?
3: Ну, опять же, вернусь к тому, что дома не сидим. Мы проигрываем различные ситуации. И, опять же, по пройденному пути легче второй раз пройти. То есть мы ходили в модельное агентство, мы рисовали, занимались театральной студией, ходили в кружок по лепке. То есть вот эти
2: искали,
3: все направления,
2: искали,
3: да,
2: себя,
3: мы,
2: да,
3: искали себя. И тут самое главное, что мы не какое-то умение приобрели, а у нас всегда были новые разные люди. То есть нахождение в разных общностях, оно формирует социализацию. Поэтому мы, как бы, я не знаю, когда я их отпущу или когда они пойдут сами. Такой грани я еще пока не вижу, никто не отделился. Но у нас есть о чем поговорить. Мы делимся не в рамках какой-то обиды на какого-то мальчика или какую-то девочку.
2: Не жалуемся, так
3: да,
2: скажем.
3: Да, мы не жалуемся. Мы обсуждаем какой-то момент, который произвел впечатление. Мы его проговариваем, и, наверное...
2: Но это самое важное, вот именно не жаловаться, а именно обсуждать
3: ну, да.
2: ситуации.
3: Да, мы импровизируем, скажем так, и в этом процессе мы социализируемся.
2: Ну вот если Костя и Гордей, они вот как бы нашли себя, по крайней мере, пока в музыке, да, в пении, а вот старший сын у вас, он, у него есть какое-то такое вот увлечение, которое вот он так бы серьезно позанимался, как вот младшие дети сейчас?
3: Ну, он заядлый компьютерщик. Он старост своей группы.
2: То есть и учится он тоже по этой специальности, да?
3: Да.
2: То есть это он нашел себе как бы и хобби, и работу.
3: Да.
2: И, в общем-то, наверное, так скажем,
3: совмещает.
2: Неплохую работу. Вообще счастье, когда человек работает, занимается тем, что он любит, стирается грань между увлечением, хобби, работой. То есть вот, вот это отчасти такие, я думаю, счастливые люди, которые занимаются тем, чем любят заниматься.
3: Я согласна.
4: Я бы еще хотела отметить, вот вы сказали, присутствие. И в этом смысле, действительно, вы включены во все проекты мальчиков и не прошли мимо такой знаменательной даты, как 80 лет Победы в этом году. В мае этого года радиообраз и команда советников всероссийского проекта по воспитанию навигатора детства Нижегородского района подготовили особую программу. Там нижегородские семьи и дети исполняли песни военных лет. И в том числе семья Кумачевых выбрала песню «Огромное небо» на стихи Роберта Рождественского. Приходило множество семей с детьми записывать эти песни для проекта, но, скажу честно, Гордей и Костя всей нашей редакции в тот день запомнились какой-то своей энергией, какой-то яркостью, звонкими голосами. И мне запомнились не только мальчики, но вот как раз и мама Екатерина. Вот на диванчиках репетировали, вы им показывали ноты, терции, выстраивали эту песню, давали советы, какие эмоции нужно в этой песне подать. И я предлагаю сейчас послушать эту песню, результат совместного труда и мамы, и мальчиков.
3: И педагога.
4: И педагога. И затем мы перейдем к следующей части нашей программы «Дерзновение». Оставайтесь с нами.

0: дерзновение.
1: Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Божий дар». У микрофона Виктор Петров.
2: И Анастасия Шохина.
1: И сейчас наступило время второй части нашей беседы, которая называется «Дерзновение». Для тех, кто только что к нам присоединился, скажу, что сегодня у нас в гостях многодетная мама Екатерина Кумачева. Она делится с нами советами, как заметить и развить таланты своих детей, в частности, музыкальные таланты, как поддержать, как проходить этот путь вместе со своими детьми, даже если раньше ты, как взрослый человек, никогда не занимался музыкой и был от нее далек. Екатерина – уникальная мама, которая на одной волне со своими сыновьями, учащимися капеллы мальчиков.
2: Я знаю, что у Екатерины есть что добавить по поводу песни, которую мы сейчас все прослушали, «Огромное небо».
3: Я хочу добавить, что эту песню разучивал Гордей со своим педагогом по вокалу, заслуженным работником культуры Воронцовой Ларисой Васильевной. Но случилось непредвиденное. Наша запись в концертном зале не состыковалась с волнами радиоэфира. И получилось так, что нам нужно было перезаписать ее здесь. И это был абсолютный экспромт, потому что одно дело петь песню под аккомпанемент живой на рояле, и совсем другое дело под минус.
2: Под минус.
3: Да. Там как бы разные длительности, разные проигрыши. И получилось, что мы ее разучили практически в прямом эфире. Mm-hmm. Вот такой был экспромт.
2: Вот, то есть вот там на диванчике?
3: Да.
2: Это на самом деле была вот репетиция перед вот
1: то
2: этим.
1: То есть здесь на радиообраз мальчики получили еще один важный опыт для исполнителей, для музыкантов.
3: Да, потом мы бежали на концерт, который начался без нас. И мы успели еще на концерт. В общем, такой был боевое крещение.
1: То есть здесь на радиообраз записали песню Гордея Константина. Очень хорошая песня получилась у них.
3: Спасибо.
2: И вот мне хотелось бы сейчас зачитать некоторые комментарии социальных сетей. Их оставляли люди под видео с выступлениями мальчиков Гордея Константина, конкретно под проектом «Нижний поет». Ирина Пурина пишет: «Очень способные мальчики участвовали в составе хора в хоровом соборе в Нижнем Новгороде и внесли свою вокальную лепту в успех хора. А главное, это их замечательная мама, такая умница. Только благодаря ее усилиям мальчики успешно развиваются». И еще один комментарий. Наталья Дикарева его оставила. «Хочется любоваться и слушать еще и еще. Очень интересно раскрываются мальчики с каждой песней. Мама супер! Молодец, что такие таланты поддержала и дала развитие». И вот теперь подходим к главному вопросу. Расскажите о пути в музыку ваших сыновей, когда был замечен их талант.
3: Петь Гордей начал лет с трех. Это была самая простая. «Кула-каракула распахнула свою пасть. Не хотите ли кокули-каракули в пасть попасть?» Нет!
2: Но это был не синий трактор, по крайней мере.
3: Нет.
2: Что-то более оригинальное.
3: Это было в поселке маленькая студия, где можно было стоять на ушах. Ну, в 3 года как можно что-то делать осознанно? Так как у меня погодки, значит, и Костя в этом во всем участвовал. Ему пришлось. Потом Гордей стал ЦДТ заниматься с Ормского района, с Кульковой Екатериной Васильевной. Это была студия «Твой шанс». Дальше мы пошли к Марии Шульженко на частные уроки. Участвовали в различных конкурсах, как-то дальше больше. А потом в один из дней пришло сообщение в родительский чат, что существует капелла мальчиков и что можно прийти на прослушивание. И я так: а почему бы и нет? Можно попробовать. И получилось так, что мы как раз были в городе, потому что жили мы на тот момент в поселке. И внезапно мне перезвонили и сказали: да, вот вы сейчас можете прийти. Прямо сейчас. Я говорю: о, как классно, мы как раз тут. Первым зашел Костя. Мы как бы на Костю никогда не ставили, что он у нас творческий человек, потому что он прагматичный, нормотипичный ребенок, он не летает в облаках, он все знает. Костю прослушали и сказали: о, да, все хорошо. Я говорю: так, Гордей, ты следующий, как бы вариантов нет. Ну, и нам сказали: когда вы будете писать заявление? Вот тут уже я
1: То есть они вот так сразу произвели как бы нужное впечатление, то есть подошли. Вы даже, похоже, как вы сказали, что даже этого не ожидали, да?
3: Не ожидала, потому что у нас были вот эти вот кружки-кружочки без музыкальной грамоты, без сольфеджио, без классического какого-то образования музыкального.
1: Да, вот, да,
3: мы поем, да.
1: Такие,
3: да. Пойдем на конкурс, ну пойдем, да, а тут такая... оп. И я сразу сказала, ну как бы ничего, что мы учимся в общеобразовательной школе, и у нас нету никаких... Потому что сначала нужно ходить в подготовительную группу, потом поступить в первый класс и так далее. А мы уже во втором обычной школы.
1: Ну, надо отметить, вот, что я для себя сейчас понял, что это надо иметь определенную смелость, да, чтобы вот, ну, я думаю, многие, наверное, не имея какого-то музыкального, начального какого-то вообще образования, просто в капеллу мальчика, да никогда не пойдем, да как, кто нас там возьмет, просто постеснялись бы пойти. Вот это вот то, что вы решились... Мне кажется, это тоже вот большое дело.
2: И как же дальше развивались события? То есть вы сделали свой выбор? Вы же перешли в капеллу?
3: Мы перешли.
2: Это было сложно?
3: Оно и до сих пор сложно. И, наверное, и будет дальше сложно, потому что это работа. Они реально там работают. Они не просто развиваются и учатся, они работают. Потому что стоять 9 хоров в неделю, быть собранными и быть внимательными, и петь... И знать, что у тебя только мальчишки рядом, а они же мальчишки, их никто не одернет, вроде девочек, перестань, как это бывает, а они же все забияки. Это работа. И я, да, тогда приняла на себя, наверное, смелое решение. 31 августа нас зачислили. В эти же дни мы сняли квартиру, просто первую попавшуюся. Я распрощалась со своей живностью в поселке. И мы стали городскими жителями.
1: То есть, по сути, вам пришлось даже поменять уклад своей жизни ради вот такого решения, ради того, чтобы мальчики учились в капелле. Просто пришлось перевернуть все с ног на голову.
3: Так и есть.
1: Тоже решиться на это. Тяжело было вот
3: это
1: так
3: и продолжается.
1: Решение? Или проще, может быть, было сказать, ну да, вас берут в капеллу, но давайте, может, не будем. Чего, вы же все равно никогда не пели.
2: Екатерина поверила в божий дар своих сыновей.
1: Да?
3: Ну, я подумала, что почему нет, если такое вот пришло решение, если люди, которые реально профессионалы своего дела, заслуженные работники культуры, это же не просто значок, это годы, это образ жизни. И когда эти люди прослушали моих детей и сказали «да», ну, я им поверила. А как по-другому?
2: А вот дальше начинается самое интересное. Мы знаем, что вы как бы... синхронизировались со своими мальчиками, тоже стали изучать ноты и музыку. Расскажите, как вас это увлекло и как вы начали эту работу вместе с ними?
3: У меня был печальный опыт музыкальной школы. Более 30 лет назад меня отдали рано. Это сейчас есть маленькие гитарки, маленькие баянчики. А тогда я была маленького роста девочка, у меня ножки не доставали до пола, на мне стоял баян. Я заглядывала на него сбоку. Да, мне не сложилось с педагогом. Тогда было модно и престижно быть массовиком, затейником. Я хотела фортепиано или дудочку, а мне посадили за баян. Баян я не любила. Музыкальную школу я закончила, но больше за него не садилась и вообще забыла, что это есть. С течением времени, а вернее с событиями чуть выше упомянутыми, я поняла, что мне никуда не отвертеться, и мне придется либо нанимать репетитора. А первое время я ходила к репетитору с ними, сидела, потому что они все равно маленькие. Костя первоклассник, как бы, ну, сесть за сольфеджио с бухты-барахты, это было сложно. Мы ездили из поселка на электричке все лето. Два
2: сюда
3: раза в неделю.
2: В город? Да. К репетитору.
3: К репетитору.
1: А в какой поселок? Далеко было?
3: Блохнинский район.
1: Блохнинский район, да. Угу. Каждую неделю два раза вы ездили к репетитору.
3: Да, мы ездили. Ну, я нашла в этом свои плюсы. Мы гуляли по центру города, мы изучали атмосферу старинную. У них были детские площадки, у меня лепнина, у них бургеры, у меня вкусный кофе. Как бы во всем нашли мы свою радость. Но... музыкальная школа – это не капелла, и моих знаний, давно забытых, не хватает. Получилось так, что на базе улицы Грузинской в нашем хоровом колледже открылся народный хор любительский, в котором простые люди приходит душевно попеть. Понятно, что потом контроль усилился, и все остальное вытекающее, потому что планировались концерты, а без работы концерта не будет. Я пошла в народный хор вместе с матерями капелланов, которые были в нашем классе.
2: Интересно, это прям свое комьюнити получается.
3: Получается, да. С утра в этом здании дети, вечером в этом здании мамы.
2: Поют все.
3: Как-то так и было. Конечно, нам раздали ноты. Конечно, мы начали их изучать. Ага, вот здесь четверть. Там половинка с точкой. Вот здесь нужно снять. Вот этот значочек значит вот это. В любом случае, в процессе вот этого года, который я ходила, народный хор, я научилась чему-то. Я начала понимать вилки. Я вспомнила многое, что было давно. И, наверное, во многих вещах я с ними что-то пропела. Где-то мы на голоса разложили. Ну, а как еще?
1: Если я не в курсе. Даже общее, можно сказать, за занятия, общие задачи, общие песни, да?
3: Да. То есть сейчас вот со временем, уже они в четвертом классе, мы можем трехголосие спеть с листа.
2: На одной волне. Мне кажется, так и должно быть.
3: Ну, конечно, нужно потрудиться сначала. Не вот мы взяли и спели профессионалы.
1: Да, уж потрудиться, походить, сначала нужно. А вы до сих пор занимаетесь, да, в хоре? Или как? Или получили нужный объем знаний?
3: Ну, я не могу стоять на месте. Я вот за этот год, который в хор я ходила, я раскопала то, что для меня вообще было закрыто. Ну, как бы я не интересовалась, а получилось так, что ага, костюм, какой костюм? Вот такой. А мне такой не нравится. Может, я вот этот? И все. И ты ищешь информацию, ищешь свое. Ага, вот так волосы уложить. Нет, так нельзя, потому что на одну косу это девочки молодые, на две косы это уже женщины. А уже женщины, если с детьми, нужно повязать волосы в платок. Ага, платок я так вязать не хочу, у меня лицо не подходит. Вернее, форма лица с таким образом не вяжется. Может быть, мне сороку, может быть, мне вот это. И вот это вот пошло одно за другое, и тут целая система. Ага, вот в этой песне мы поем вот так, а вот это протяжка. Песни, а вот это плясовая, а вот это шуточная. А какие у нас есть нижегородские песни? Угу. Ой, здесь есть такие коллективы в Нижнем Новгороде, фольклорные, а я и не знала, а пойду-ка я к ним на концерт, а вот здесь вечерка, и все, вот оно вот так вот закрутилось, завертелось.
1: Буквально новая другая жизнь какая-то да. Да, открылась просто из-за того, что вы пошли заниматься в хор, как бы, ну, изначально для того, чтобы помочь своим детям, и сами же вот буквально заинтересовались, и кроме пения, это большая сфера, да, такая, история,
3: да,
1: культура.
3: Так и есть. Это развитие.
1: Развитие, да.
3: Потому что хор — это люди, а
1: ну,
3: когда они поют,
1: конечно,
3: они еще и дышат в унисон. И сам смысл, наверное, русской протяжной песни я узнала именно в хоре любительском народном «Харасапиенс Нино Фолк».
2: Поговорим о результатах труда. Я знаю, что у вас есть престижные награды. Прошу об этом немножко рассказать. А в каких проектах участвовали? То есть каких успехов уже мальчики добились?
3: Скажем так, мы идем не за успехом, а для, опять же, получения навыка, наверное, для общения и для социализации. Но мы не идем за какой-то грамотой или за каким-то кубком. Наверное, самым первым значимым проектом было участие конкурсе фестиваля, где на одной сцене выступали дети нормотипичные и дети с ОВЗ. Был отбор по городам, и мы в этот отбор, ну, прошли мы туда. И 10 нижегородцев на самый финал поехали в Калининград. Это было путешествие, это было событие, потому что до этого мы не выезжали куда-то с такой целью. Это был прекрасный город, это были прекрасные люди. Это были жгучие слезы, потому что у тебя сидит перед глазами ребенок, который большой, у него чудесный голос, дарованный ему Богом, но он в коляске, и он никогда из нее не встанет. Следующий ребенок выходит, он слепой, его ведут, у него прекрасный голос, но мы не все Олеги Аккуратовы, не у всех есть продолжение. Но вот эта сцена, вот этот концерт, которую организовала Елена Щедрина в городе Калининграде, которая ездила, собирала вот этих всех людей по крупицам. «Кто, если не мы?» — ее девиз. Он, наверное, заставил меня поверить в то, что нужно брать эти возможности. Это как расцвет вот этого ребенка, который поет чудесную песню в коляске. У него может больше не быть этого. Я видела людей, которые их привезли туда, привели под руку, выкатили. Ну, это все сложно. Это не то, что многодетные мамы, это на всю жизнь. И вот эти постаревшие со своими детьми матери детей с проблемами здоровья, они стояли, плакали в кулисах, потому что они знали, для чего они это делают. А сколько счастья было в глазах тех, кто это делает, ну, в смысле, выступает и поет. Ведь они же все живые люди, у них есть эмоции, и они знают, что ничего не изменится. Но они живут свою полную жизнь. И когда у меня Гордей выступил с ними наряду, у него тоже мироощущение поменялось. Ну, наверное, это первый такой проект, после которого мы в себя поверили. Дальше уже что у нас было? Мы не отказывались, наверное, от тех возможностей, которые к нам приходили. Нас просили выступить, допустим, на какой-нибудь спас около храма, спеть песню там про Россию. Мы шли, пели. Нас попросили из другого хора, который далеко расположен, допустим, мы живем в Нижнем, а не в Блохне или что-то так. Давайте поучаствуем в соборе, нам не хватает голосов. Да, пожалуйста. Мы пошли в соборе, поучаствовали. И я считаю, что все те направления в музыке, которые существуют, они в тот или иной период коснутся нашей души. То есть сегодня я пою колыбельную, завтра меня рок посетит, а послезавтра я баян возьму в руки. Жизнь не стоит на месте.
2: Так, хоровой собор, еще, может быть, какие-то?
3: Ну вот проект «Нижний поет».
2: Тоже экспромтом пришли?
3: Начнем с того, что я начиталась каких-то статей, видимо, они мне попались в ленте, что детский прекрасный голос мальчика, он не навсегда. И, зная период мутации, зная, что она скоро будет, мы дерзнули, уже учась капелле, пойти в эстраду. Ну, это получались эстрадные песни. И мы дерзнули и сделали то, что сделали. И хорошо, что сделали, потому что сейчас Гордей уже в мутации. Вот и все.
2: А я помню эту песню про собаку.
3: Люси. Эту Люси я пела тоже, в подъезде пела, потому что там прекрасная акустика. Ну вот так получилось, что мы ее еще раз пели уже продолжением меня.
2: Я так понимаю, что был произведен достаточно сильный эффект.
3: Ну, было смешно, потому что Костя там забыл слова, и он стоял такой в кудряшках, такой стоял и вспоминал. Вот сейчас он уже, если забудет слова, у него уже есть там, что сказать, как глаза поднять. А это он стоит, и он маленький. И это, мне кажется, навсегда. Это не для зрителей. Это, наверное... Ведь дети — это непосредственность. И они вспомнят какие-то моменты. Почему нет?
2: И я знаю, Екатерина, что мальчики не так давно приняли участие в съемках художественного фильма. Расскажите об этом подробней.
3: Да, это правда. Мы участвовали в съемках. Фильм о детях Великой Отечественной войны. Называется картина «Операция «Дети». Что конкретно сказали мне дети после съемок? Мы тащили друг друга на себе. Кто-то выбивался из сил. Но на самом деле так и было. По сюжету это дети, которые шли под бомбежками по лесам, полям, голодные, холодные, болеющие. Но они дошли и остались жить.
2: Какой-то план, такую логистику вы уже выстраиваете? Может быть, на Москву, на Петербург, есть нацеленность?
3: Наверное, сейчас я не строю больших планов. Во-первых, потому что мутации у Гордея. Потом, если раньше мы пели сольно, сейчас у нас этих моментов нет, потому что очень серьезное обучение начинается сейчас в 4-м классе. Нам нужно будет сдать экзамен, чтобы попасть в 5-й. Очень серьезная и большая занятость не дает нам пока шанса планировать что-то другое. И хоры, наверное, будут ездить по гастролям уже с подачи руководства нашего хора.
1: Мальчиков не пропадает интерес, вот, да? То есть вы чувствуете, вот, что они этим занимаются с желанием, что они ответственно подходят?
3: Бывает по-разному, они же дети. Но когда один чего-нибудь гудит, второй обязательно вторым голосом начинает гудеть. И вот они вдвоем гудят. Да ты здесь вот тут должен, вот так. И все, и у них опять пошло.
2: Как раз когда готовились к концерту «Птица райская», мальчики взяли 3 сложнейших колыбельных. И Екатерина так интересно рассказывала, как они их учили. Взаимообучали друг друга. Сами терцию подстроили, сами услышали фальш. Что-то придумали даже сами вокалист.
3: Ну, это Гордей у нас. Костя он пока не строит, но Гордей в этом плане посмелее. Он и песни сам сочиняет. Ну, в смысле, музыкальные какие-то на пианино аранжировки. Пробовали мы гитару взять. в обучении. Тоже Макс Лебедев нам сказал, что ему не нужна тоника, он сразу уже делает какие-то вещи, отличные от того, что я ему хочу дать, но так как есть. Они слушали плюс со словами, слушали, наслушали его, а дальше включил я минус. Сначала они пели сами то, что услышали на плюс. Дальше у Гордея пошли ассоциации какие-то свои. Он уже Костю остановил. И так, ты вот здесь держишь вот тут, а я вот здесь вот так пойду. То есть я в это вообще не лезла. Это было лето, это была дача. У них было время неограниченное. Они занимались этим самостоятельно.
1: То есть единственное... они уже вместе, да? Вот,
3: да, у них
1: друг с другом. Занимаются, такая группа сложилась.
3: У них
1: такая,
3: дуэтная деятельность, дуэтная, да, они в одном классе. Угу. То, что один забыл, второй вспомнит.
2: Я бы еще хотела добавить про колыбельные, которые исполнялись на «Птице райской». Я не знала, насколько хорошо мальчики смогут это выучить. Эти песни мной были написаны именно для профессиональных вокалисток. И каково же было мое удивление, когда люди после концерта подходили, и я так поняла, что колыбельные в исполнении Гордея и Константина — это чуть ли не гвоздь программы. То есть это на самом деле было так красиво. И я знаю, что... большая заслуга в этом Екатерина, которая тренировалась, которая контролировала. Они постоянно на нее смотрели, когда пели. Она какие-то знаки им показывала. То есть труд троих человек.
3: Спасибо.
1: Хорошо, а вот есть ли у них какие-то увлечения или остались им какие-то увлечения, кроме музыки? Или они просто погружены с утра до вечера только вот пением, музыкой?
3: Гордей без остановки у нас лепит. Свободное время, mm-hmm. это у нас пластилин, у нас какие-то образы, какие-то маленькие зубки, когти, пальцы. Он воспроизводит то, что он где-то увидел или фантазирует. То есть он постоянно лепит. Понятно, что в подростковом возрасте он выражает себя через лепку.
1: Угу. Как это еще одна такая грань, сторона, да, вот такого,
3: да,
1: таланта.
3: Да, ему нравится
1: есть.
3: Здание. Он идет и говорит: мам, посмотри, какой красивый угу. дом. Для меня обычный дом, а для него вот тут он что-то красивое. Я говорю: ну да, наверное, а чем он? Вот, в Майнкрафте мы тоже строим. Я говорю: так, но ты посмотри, я вот такой тоже построил, а вот здесь вот я вот так, а вот здесь вот сходство. То есть у него какие-то свои... Ну, мы же у нас глаз...
1: Архитектором, наверное, еще, может быть, станет архитектором, допустим, да?
3: Все может быть. Мы же не стоим на месте.
1: Да-да-да.
3: Костя у нас... Я не могу сказать, что у него какое-то хобби есть свое. Он, наверное, любит всякие трюки. Самокат, велосипед.
2: А вы, кажется, рассказывали, что он математик.
3: Да, есть такое.
2: Да, есть такой математический склад.
3: Ну да, он щелкает достаточно просто в сравнении с Гордеем задачки. И он очень созидающий. Он все видит, у нас все запоминает. А вот... И заводит будильник.
1: Не забывает.
2: Хотя так интересно, по внешности вроде бы Константин такой кудрявый. Мне напоминает электроник из фильма. Я думала, что он как раз по характеру более мягкий, мечтательный, чем Гордей. А тут наоборот.
3: Они меняются. С возрастом они меняются. Если раньше Гордей бежал, и у него были всегда свободные руки, потому что он мог зацепиться на кусту, повисеть, потом палку поднять, потом постучать там этой палкой, и будет у него своя там песня, то сейчас Гордей ходит с чемоданом. Он носит с собой поесть, попить, переодеться, воды, альбом для рисования.
2: Синдром старшинства, он же старше.
3: Так у нас сначала у Кости такое было. Кость, пойдем. Подожди, я сумку не взял. Что у тебя там? Там мои вещи. Они меняются.
2: Интересно. Тоже ведущая сказала из Нижнего поет про ваших мальчиков. Две маленькие звездочки с большим талантом. А вообще, юный музыкант, он кто? Такие дети, наверное, более ранимые, как-то нужно их воспитывать более деликатно.
3: Чем больше они берут произведений в работу, именно которые они играют пальцами, я имею в виду фортепиано, флейту, тем больше они изучают характер произведения, тем больше они углубляются, и тем больше они передают интонацию, и эта гармония, она в них развивается с каждым годом. Да, у нас тонкая грань. Даже было у меня так, что я водила Гордея на ПМПК, потому что мы сменили две школы до капеллы. Грань между ОВЗ и талантом, она очень тонка. Какие-то вещи, которые делают обычные дети, они нам, допустим, не даются. Ну, не давались. Но в другом месте у нас прибыло столько, сколько у других нет вообще. И, наверное, поэтому я всегда рядом, потому что видение и образы и желание ими поделиться, оно должно быть разделено, вот это видение. Я хочу сказать, что, наверное, все юные композиторы, музыканты, у них должно быть свое место, время и возможность подумать.
2: В обычной жизни, да, в рутине имеется в виду?
3: И в рутине, и вообще. То есть мы приходим на площадку, да, они там носятся. Потом, оп, они переваривают.
2: Какие-то свои миры погружаются, да? Как, на что это
3: похоже? Да, у них идут ассоциации какие-то. Вот, допустим, мы учим песню в хоре, нам сегодня дали ноты. И мы смотрим на эти ноты, как баран на новые ворота. И пока мы эту песню не наслушаем, пока мы ее 100 раз не споем, у нас не выльется эта песня в концерт, так как она должна быть, потому что она должна усвоиться. И вот, наверное, когда они учатся музыке, плюс к тому, что у них даровано вот это видение, слышание, им нужно, как я сказала, переварить. Конечно, у нас это сложно, потому что непогодки в одной комнате. Но Гордей уже прям озвучивает: мне нужно побыть одному. То есть он одевает наушники и пошел стучать этими клавишами.
2: Он на пианино, да, играет?
3: Да. Угу. Они оба играют.
2: Хочу отметить, что совсем недавно Гордей попробовал себя и в роли чтеца. Он прочитал стихотворение Бехтеева на музыкальной поэтической композиции «Цветы царской России». Вот буквально недавно, это был август. Само мероприятие было подготовлено радиообраз, проходило на Нижегородской ярмарке. И предлагаю сейчас послушать это стихотворение. Причем, что мы вместе с Екатериной как раз пытались поставить этот номер.
3: Режиссерами были.
2: Режиссировать, да. Итак, Сергей Бехтеев, стихотворение, посвященное цесаревичу Алексею в исполнении Гордея Кумачева.
0: В дни нашей скорби безнадежной, в дни общей слабости людской, твой образ, девственный и нежный, влечет нас прелестью былой, влечет лучистыми глазами с их неподдельной добротой, влечет небесными чертами, влечет нездешней красотой. И забываются ошибки, и скорбь, терзающая нас, при виде царственной улыбки твоих невинных детских глаз. И сердцу кажутся ничтожны все наши праздные мечты, и страх корыстный и тревожный, и голос мелкой нищеты, и в эти сладкие мгновения пред обновленной душой встает, как светлое видение, твой образ чистый и святой.
2: Сегодня Екатерина очень много рассказывает интересно о мальчиках, о своих детях. И я думаю, ей будет интересно послушать, что мальчики скажут о ней.
4: Меня зовут Гордей. Я расскажу вам о своей маме. Для начала, у каждого человека, у кого есть мама, это самый родной человек. Потому что мы появляемся на свет благодаря ее. Наша мама поддерживает нас, тратит много сил
5: и любит творить. Она нам помогает с презентациями, подделками, объясняет, как петь.
4: Тратится много сил и времени ради нашего светлого будущего. Я люблю ее за красоту, за доброту, за то, что она у меня есть.
5: И за ее труд.
4: Хоть не всегда получается чего-нибудь,

0: следующей части нашей программы, которая называется «Подарок».
1: Подарок.
2: Первое произносимое ребенком слово «мама». Оно по праву считается самым прекрасным на любом языке мира. Нежные и заботливые материнские руки могут все. Мать – первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу и терпение, а также самопожертвование, потому что она неустанно печется о счастье и благополучии своих детей. Давайте же будем беречь наших дорогих мам, больше говорить им добрых слов. А прямо сейчас стихотворный подарок для нашей замечательной гости Екатерины Кумачевой. В память о нашем сегодняшнем эфире.
0: Ты, Настя, подготовила подарок.
2: Мама – сокровище. Мама – поддержка. Мама – любовь и заботушка нежная. Мама – как дар. Умножает дары в чадах своих, что от Бога даны. Мама – маяк в океане житейском. Мама – в ночи колыбельная песня. Мама являет нам милость Творца. Нет всепрощению мамы конца. Музыка стала пространством совместным, стала единой семейная песня, стал благозвучным наш общий аккорд. Мама всех к новым вершинам ведет.
0: Настя посвятила свое стихотворение вам, Екатерина.
3: Спасибо.
0: Вот это вот
3: наш,
0: я так скажу, это наш подарок.
3: Я тоже не ожидала.
0: Я тоже участвовал, пытался давать советы, но
2: вдохновлял.
3: Я в шоке.
0: Настя пишет сама, конечно, стихотворение.
3: Спасибо большое.
0: Что сегодня в нашей программе «Божий дар» мы беседуем с многодетной мамой Екатериной Кумачевой, которая воспитывает юных музыкантов. И теперь хотелось в качестве, наверное, такого подарка, если так можно сказать, от вас, Екатерина, несколько советов нам, нашим радиослушателям, несколько мотивационных слов для мам, для многодетных мам.
2: Кто
0: как воспитывать детей?
2: Одарённых.
0: Да, что, чем надо руководствоваться в этом нелегком, но ответственном деле? Ваши вот правила.
2: Мудрость и опыт.
4: Ну, наверное, вне зависимости от количества детей, 1, 2, 5, нужно быть рядом, начиная с пяточек, потому что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Быть ответственной, слышать свое чадо, направлять его, где-то промолчать, где-то подсказать, где-то выждать истерику какую-то, где-то наругать, где-то простить, где-то обнять, где-то хлопнуть, потому что это не только пряник, это и кнут. Всегда любить, всегда уважать, мириться.
0: Очень ценные советы.
2: Спасибо вам огромное.
0: Которым хочется следовать, но вот перечисляя все вот эти качества, все эти необходимые вещи, как же трудно, я думаю, найти во всем этот баланс. И вот в этом, наверное, и заключается талант или Божий дар, как мы говорим, но чтобы все это свести воедино, и чтобы и дети, и родители были счастливы и могли находиться, и любили находиться рядом друг с другом, слушали, уважали и любили друг друга.
2: Мы делали это... одно дело, как в вашем случае.
4: Спасибо.
0: Спасибо
4: вам
0: большое.
4: Главное вовремя это все понять.
2: И хочу отметить, что сыновья Екатерины, Гордей и Константин, принимают активное участие в мероприятиях, которые организует радиообраз. Мальчики исполнили песни на концерте «Птица райская» и приняли участие в музыкально-поэтической композиции «Цветы царской России», где они выступили и как чтецы исполнили довольно сложное классическое произведение Авы Марии Шуберта. Уверена, что наше сотрудничество продолжится, и нам невероятно тепло было говорить сегодня о таких важных вещах. В основе материнства, как и в основе любого творчества, есть самый главный посыл – искра, которая воспламеняет и преображает. Все это любовь. Любите своих детей, которые сами по себе Божий дар, и, конечно, помогайте возрастать талантом своих чад.
4: Спасибо.
2: Благодарим вас.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Свято-Троицкий Серафим и Дивеевский монастырь представляет цикл программ «Вот оно, Дивеево». Автор текста Карина Ильинцева. Текст читает артист Юрий Беляев.
2: Осиротевшая обитель. Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима.
3: Когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите. И чем чаще, тем лучше. Все, что есть у вас на душе, что бы ни случилось с вами, придите ко мне, да все горе с собой принесите. Припав к земле, как к живому, все расскажите, и я услышу вас, и вся скорбь ваша отляжет и пройдет. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой есть и буду вовеки. Неустанно вспоминали осиротевшие сестры эти слова преподобного.
2: Все в Дивееве жило памятью о батюшке Серафиме.
3: Батюшка Серафим еще при жизни называл дивеевских сестер сиротами и прямо говорил: «Кроме меня не будет у вас отца. Вручаю вас самой Матери Божией. Она сама вам игуменья, а по ней все управят». Он сокрушался, что никто из саровских старцев не захотел взяться за попечение о них. Дивеевская обитель в 1833 году представляла собой две общины, расположенные на расстоянии 100-150 сажен, не более 400 метров друг от друга. Казанская община, основанная матерью Александрой, насчитывала до 113 сестер и держалась строгого саровского устава. Ею управляла начальница Ксения Михайловна, известная своей суровостью. Начальствовала она над общиной целых 43 года. Во вторую мельничную общину по заповеди Царицы Небесной и завету батюшки Серафима принимались лишь девицы. Их было около 125. Они хранили и соблюдали устав, данный им самой Богородицей. Обе женские общины, нисколько не мешая друг другу, жили в совершенном мире, любви и согласии. Жизнь их походила на апостольские времена. Все было общее, ничто не запиралось и не пряталось. Набожность, строгое наблюдение церковных обрядов, пощение, целомудрие, смирение, совершенная преданность воле начальницы и старшим. Без благословения их не начинание никакого самого малейшего дела, взаимная любовь и беспримерное согласие между сестрами, трудолюбие, попечение о единой общей пользе и неделание ничего в свою личную пользу – суть отличительные черты сих общежительниц, вспоминал духовник дивеевских сестер священник Василий Садовский. В обители чувствовалось невидимое присутствие отца Серафима. Сестры мысленно спрашивали во всем благословение у него и стремились как можно чаще посещать его могилу в Сарове. Делились с батюшкой всеми своими радостями и невзгодами. Длинными зимними вечерами сестры собирались вместе в трапезной. Каждая приносила свое рукоделие. Потрескивала лучина, тихо скрипели колеса прялок, мелькали спицы в проворных девичьих руках. В красном углу теплилась лампада, выхватывая из темноты лик Пречистой Девы, названной отцом Серафимом радостью всех радостей. Сестры говорили о батюшке, вспоминали его облик, духовные советы, свои встречи с ним и его заботу об обители и о каждой из них. Одна из сестер рассказывала:
4: «Я любила слушать, и вот что осталось у меня в памяти. К батюшке Серафиму принесли на носилках одну больную, всю сведенную. Батюшка сказал ей: „Я буду молиться за тебя, а ты не смотри на меня“. Долго она сидела, поникнув головой, но потом взглянула на него и видит, что он с аршин выше полу, как на воздухе, стоит на коленях с воздетыми руками и молится. Он, видно, почувствовал, обернулся и сказал: „Ведь я тебе сказал, чтобы ты не смотрела на меня, а что видела, то до моей кончины никому того не поведай“. Больная пошла от него совершенно исцеленной».
2: О самых ярких случаях, связанных с батюшкой Серафимом, из воспоминаний серафимовских сирот рассказала монахиня Иустина Меркулова.
5: «Все его общение с сестрами и паломниками трогательное, внимательное, ласковое. Все советы на пользу духовную. А вспоминается, например, такой случай его прозорливости, когда к батюшке пришел расстроенный крестьянин, у которого украли лошадь. „Теперь я совсем нищий. Не знаю, чем кормить буду семью“, — говорил этот крестьянин. Отец Серафим ласково взял его за голову, приложил к своей и сказал: „Поспеши в такое-то село, пройди за дами 4 дома, там ты увидишь калиточку, войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча“. Сколько любви, понимания проявил преподобный в этой бытовой ситуации. Или другой случай. Пришел к батюшке настоятель Арзамасского Высокогорского монастыря. Он искушался мыслью о своей скорой смерти. А отец Серафим предсказал ему игуменство в Троице Сергиевой Лавре, о чем этот молодой человек даже подумать тогда не мог.
3: После кончины отца Серафима дивеевские сестры как святыню старались собрать у себя все, что было связано с ним. Так сестры перенесли в Дивеево даже ближнюю и дальнюю пустынки старца, всю его одежду и обувь, Евангелие, которое он всегда носил с собой, книгу Четьи Минеи, загоревшуюся в момент его кончины, пни деревьев, служившие ему стулом, его иконы, топорик и мотыгу, келейную икону Богоматери Умиления, перед которой он скончался, и даже камни, на которых он молился.
2: Как дивеевские сироты преодолевали скорби, следуя заветам батюшки Серафима.
3: Сестры много трудились, вели строгую подвижническую жизнь и старались во всем следовать заветам батюшки Серафима.
5: Следуя советам духовно опытных людей, человек поступает по воле Божией. Он в этой жизни минует сети, расставленные лукавым, и в будущей жизни наследует спасение. То же самое касается и традиций, выработанных поколениями благочестивых предков. Они ограждают нашу жизнь от ошибок и соблазнов и ведут легким путем ко спасению. А желание привнести бунтарский дух, пересмотреть традицию и разорвать связь времен ведет к неустройству не только внешнему, но и к потере внутреннего стержня, духовной опоры. Никогда от этого не бывает пользы, что мы и наблюдаем в истории Дивеевского монастыря, когда саровскому послушнику Иоанну Толсташееву пришла мысль об уничтожении заповеди преподобного Серафима в Дивееве, и это обернулось бедствиями во внешней жизни обители и неустроенностью внутренней, духовной жизни.
3: Святой угодник духовно родивший Дивеевскую обитель и ее насельниц, оставил дивеевским сестрам советы на все случаи жизни. Как молиться, каким должен быть распорядок дня в обители и отношения между сестрами, что и где необходимо построить. Говорил об отношении к послушанию, об устройстве храмов, об отношении к начальствующим, о житии в келье, о внимательной духовной жизни. Старец всегда говорил то, что сам узнал от Бога, или то, что ему было открыто святыми. Все его советы основывались на священном писании и священном предании. Из уст в уста ему передавала заповеди по устройству обители сама Царица Небесная. «И камешка одного я, убогий Серафим, самопроизвольно у них не поставил», — говорил преподобный Серафим. «Дивеевская обитель и является творением благодати, действовавшей в святом угоднике Божием». Какими ясными, простыми словами умел он убедить в необходимости чаще вспоминать о будущей жизни и последнем воздаянии каждому по делам его. Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека к смирению и самоосуждению. Слышим мы дивный совет святого старца. Бог являет нам свое человеколюбие не только в тех случаях, когда мы добро делаем, но и тогда, когда оскорбляем грехами и прогневляем его. Как долго терпеливо сносит он наше беззаконие, и когда наказывает, как благоутробно наказывает. Подобно небесному Серафиму в видении пророка Исаии, который коснулся сердца человеческого с клещами, с углем, с жертвенника небесного, и сей земной Серафим касается сердец. Не воспламенятся ли они от небесного угля? Из собственного опыта он знал, что когда же ум и сердце будут соединены в молитве и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотою духовною, в которой воссиевает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. И делал соответствующие наставления сестрам. У батюшки Серафима слова и действия имели часто некое сокровенное, иносказательное значение, наподобие притч. Иногда в самые обыденные советы и наставления он вкладывал духовный смысл. Как встанешь утром, ставь самовар, лей горячую воду, да подкладывай углей. Горячая вода омывает и очищает и душу, и тело. И тут же прибавлял: учись умной молитве, или каждодневно выметай свою избу, да возьми хороший веник. Зная, что под избой или домом преподобный Серафим разумел человеческую душу, можно понять, что он здесь говорит и напоминает о необходимости постоянного ее очищения от страстей и нечистых помыслов. Одна из сестер, которой было поручено начальническое послушание, вспоминала, как батюшка Серафим говорил ей: «Ты, радость моя, не хочется кушать? Не кушай, а садись всегда за стол. А не знаешь, придут усталые, унылые, а как увидят, что ты сама села и ласкова, и весела с ними, и духом бодра, ну и они приободрятся и возвеселятся. Ведь веселость-то не грех, матушка. Она отгоняет усталость. А от усталости ведь уныние бывает. И хуже его нет. Оно все приводит с собою. Сказать слово ласковое, приветливое да веселое, чтобы у всех пред лицом Господа дух всегда весел был, а не уныл, вовсе не грешно, матушка. Батюшка советовал всегда иметь дух радостный и больше всего беречься от уныния. Он говорил: «Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что ему кажется, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели долее оставаться в этом безотчетном мучительном состоянии. Надобно спешить выйти из него. Блюдись от духа уныния, ибо от сего рождается всякое зло. Когда злой дух печали овладеет душою, тогда, наполнив ее горестью и неприятностью, не дает ей совершать молитву с должным усердием, мешает заниматься чтением писаний с надлежащим вниманием, лишает ее кротости и благодушия в общении с братьями и рождает отвращение от всякого собеседования. Ибо душа, исполненная печали, делаясь как бы безумной и исступленной, не может спокойно не принимать благого совета, не кротко отвечать на предлагаемые вопросы. Она убегает людей, как бы виновников ее смущения, не понимая, что причина болезни внутри ее. Печаль есть червь сердца, грызущий рождающую его мать». «Нет нам дороги унывать, — говорил он еще, — потому что Христос все победил, Адама воскресил, Еву освободил, смерть умертвил. Радость преподобного Серафима пасхальная, она порождена Голгофой, то есть победой, одержанной во время молитвы на камне в лесу, в затворе и молчании. Что касается духа мира, мы знаем следующие слова преподобного, поистине заслуживающие того, чтобы остаться бессмертными. Радость моя, стяжи мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся».
5: Бесхитростные простодушные рассказы дивеевских сестер воспроизводят многие советы их святого старца. «А я прихожу к нему, батюшке Серафиму, — рассказывает старица Агафья Григорьевна, — да и думаю, смущенная духом, что по кончине не будет уже никому и никакой награды. Батюшка был в своей келье в сеночках, положил головку на грешное плечо мое и сказал: „Не унывай, не унывай, матушка, мы в Царстве Света Небесном будем с тобою ликовать“. Другая сестра вспоминала: „Раз стала я жаловаться сама на себя, на мой горячий, вспыльчивый характер, а батюшка и говорит: „Ах, что ты говоришь, матушка? У тебя самый прекрасный, тихий характер, матушка. Самый прекрасный, смирный, кроткий характер“. Говорил-то он это с таким ясным видом и так-то смиренно, что мне это его слово „тихий-то да кроткий“ пуще всякой брани было. И стыдно мне стало так, что не знала, куда бы деваться-то. И стала я понемногу смирять свою горячность».
2: Как дивеевские сестры берегли все заветы и уставы батюшки Серафима.
3: Сестры никогда не забывали о том, что Матерь Божия сама через батюшку Серафима дала своей обители устав, соблюдая заповеди Господни и завещание святого старца. Сестры жили так, как будто он был с ними. Отец Серафим наказал сестрам обязательно исповедоваться и причащаться во все посты и дунодесятые праздники, не терзая себя мыслью о собственном недостоинстве. Молитвенные правила, службы и чтение псалтири совершались по порядку, заведенному батюшкой. В верхней церкви Рождества Христова горела неугасимая свеча у иконы Спасителя, а в нижней — Рождества Богоматери — лампада у храмовой иконы Рождества Богоматери. Денно и нощно в нижней церкви читали псалтирь, а в воскресенье перед литургией, всегда служили параклис Божией Матери, весь нараспев, по ноте, оба канона попеременно. Если это исполнят, никакие беды обитель не постигнут. Если же не исполнят, Царица Небесная накажет, и без беды беду наживут, наставлял сестер отец Серафим. И действительно, во все времена, когда соблюдались эти заветы преподобного, мирно и тихо жили обе женские общинки, основанные при селе Дивееве, хотя и разнохарактерные, но самостоятельные, нисколько не мешая друг другу. Преподобный Серафим строго наказывал отцу Василию Садовскому, Мантурову, Ксении Васильевне и другим сестрам держаться разделения общин и объяснял причину, говоря о различии молитвы и духовного пути женщин с девицами и находя духовный вред в их совместном жительстве в обители.

0: Пора читать.
1: Татьяна Грудкина. «Наше сокровище». Книга о семейных ценностях. Издательский дом «Славянка», 2024 год. Единственная ценность жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье. Эти слова старца Паисия Святогорца являются лейтмотивом книги Татьяны Грудкиной «Наше сокровище». В ней собрано 7 глав бесед, основанных на вопросах, которые часто задаются автору на открытых лекциях, беседах с молодежью и встречах с читателями. Новая книга посвящена различным сторонам семейной жизни – благодати отцовства, святости материнства, радостям и печалям многодетности, духовным и культурным основам христианского брака, воспитательной роли бабушек и дедушек, сакральному значению духовников и крестных, важности общения с близкими и дальними родственниками. На богатом историко-биографическом и этнографическом материале автор рассказывает об укладе русской старины, раскрывает духовные законы семейных взаимоотношений, а также их психологические закономерности. В книге подчеркивается мысль о том, как важно вернуть в современную семью иерархию и наладить связь поколений. С опорой на Священное Писание доказывается, что идеалы Святой Руси и в наше время являются духовно насущными и жизненно необходимыми, потому что именно в них сокрыт источник духовной силы русского народа. Сила русских основана на духовном измерении жизни, на приоритете Божьего закона, на святости исконных ценностей и традиций.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Глава Нижегородской митрополии провел встречу с участниками форума православной молодежи. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Так, 29 июля в рамках форума «Радость моя» состоялась встреча его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве протоиереем Артемием Владимировым. В тот же день участники форума встретились с московским режиссером-документалистом Еленой Лихачевой. Режиссер и креативный продюсер документального сериала «Православные изумеры» побеседовала с присутствующими на тему «Как создать и запустить в медиа успешный проект о жизни современной молодежи». На следующий день с участниками форума «Радость моя» провел встречу актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России Борис Галкин. Также прошла встреча с генеральным директором автономной некоммерческой организации «Институт демографического развития» Марии Дугиной и руководителем социального отдела Нижегородской епархии иереем Андреем Рузановым. Беседа была посвящена теме «Как молодым людям в России создать крепкую семью, проблемы и поддержка». Вечером 30 июля на площадке наставник 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» с его участниками встретился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к молодежи, владыка Георгий сказал:
1: «Всех вас приветствую на Серафимовской земле, здесь, Дивеево, в 4-м деле Матери Божией. И вы опытным путем, набором общений, работничающих, на мысли, надеюсь, отвечаете на те или иные вопросы, которые появляются в вашей жизни. Это всегда людей молодого возраста, в особенности, возникает всегда множество вопросов. Это ваше время познавать мир, задавать вопросы, сомневаться. Вы же максималисты. Замечательно, когда есть возможность посмотреть, поговорить, получить свой личный опыт и в духовной жизни, в церковной, общественной. Одна из проблем сегодняшнего времени, которую вы, молодые люди, не совсем ощущаете, это мощнейшая информационная атака на нас. Колоссальное количество поступает информации, ложь. И клевета так маскируется под правду, под благочестие, что зачастую ты не понимаешь, о чем говорят. Поэтому, прежде всего, успех человека в 20 веке звучал так: знание – сила. А 21 век – способность людей, вас, молодых людей, у себя поставить фильтры и научиться получать знания, восприятие жизни ко благу.
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, которыми он начал встречу с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Встреча носила название «Открытый диалог с молодежью». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая и знакомая русская литература». И мы продолжаем тот небольшой цикл, который называется «Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. То есть, по сути дела, духовное восхождение Пушкина. И вот Дубровский, духовная составляющая этого романа. Итак, здесь еще раз хочу подчеркнуть. Знаете, на что Пушкин обращает внимание? Вот эти два товарища, обоих, конечно, на гордыне непомерная. Один, так сказать, от праздности гордолив, а второй от бедности гордолив. Беден, но независим. Помните, такую характеристику давал ему Пушкин? Заехал заседатель Шабашкин, ну и, собственно, тогда и родилась идея, чтобы юридически отобрать имение у Дубровского. Итак, решением суда было с тем, чтобы отдать Кистеневку, да, в расположение Троекурова. Должны были здесь и Троекуров, и Дубровский поставить свою подпись под решением суда. То есть согласен он или не согласен. Торжествующий Троекуров взял перо, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. То есть, да, согласен решение. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу, но Дубровский был неподвижен. Потупя голову, стоял. Ему даже не предложили сесть, хотя показан, как Троекурова, ну, показывали дань уважения. Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное совершенное удовольствие или явное неудовольствие. То есть, согласие или не согласен с решением суда. Если почечание чувствует по совести, что дело его есть право и намерен в положенное законом время просить по апелляции, куда следует. Сразу забегая вперед, скажу, что никакой апелляции не было. Ну, правда, тут уже состояние самого Дубровского было не ахти какое. Дубровский молчал, Друган поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногой, утолкнул секретаря с такой силой, что тот упал и, схватив чернильницу, пустил в заседателя. Все пришли в ужас. Как? Не почитать церковь Божию, прочь, хамовое племя? Потом, обратясь к Кириллу Петровичу, «Слыхано ли ваше превосходительство?» – продолжал он. «Псари вводят собак в Божию церковь, собаки бегают по церкви. Я уже вас проучу». Сторожа сбежались, на шум и на силу им овладели. И вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение, имеется в виду Троекурова, и отравило его торжество. Вот хотел проучить, конечно, но хотел ли он именно, чтобы вот так закончилось это дело? Понятно, что достаточно было, наверное, какого-то шага к примирению Дубровским, и все бы уладилось. Но вот это вот независимость и гордость Дубровского не способствовала тому, чтобы сделать первый шаг. Он же первый начал это, значит, он первый должен был сделать шаг. Во всяком случае, Троекуров предоставлял ему такую возможность. Но Дубровский не сделал этого. И смотрите, и Троекуров не торжествует, видя, в какое состояние пришел его товарищ. Внезапное сумасшествие. И вот прошло несколько времени. Здоровье бедного Дубровского еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабели. И вот в это время уже повествование переводит Пушкина Владимира Дубровского, который воспитывался в кадетском корпусе, выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного ее содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. То есть вот отец, конечно, любил своего сына. Будучи расточителен и честолюбив, наверное, от отца, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты, входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себя рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Ну вот вам, пожалуйста. Можно сказать, что в какой-то степени сын в отца, пошел в отца. Ну, пока, так сказать, на ранней стадии своего такого развития. Ну и когда, вот, собственно, друзья собрались в его дому и, как всегда, так сказать, пили вино, играли в карты, он получил письмо от Арины Егоровны, его когда-то няньки. «Сударь, ты наш Владимир Андреевич, я твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папеньки. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. А в животе и смерти Бог волен». То есть будет ли он жить или скоро помрет, неизвестно. «Приезжай к нам, соколик мой ясный, мы тебе лошади вышлем песочным», и так далее, и так далее. То есть нянька приглашала его поскорее приехать домой. Сам же он был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста. Вспомните, как и Пушкин. Да? И с тех пор он ни разу не появлялся в Кистеневке. Хотя ему уже было 23 года. То есть 15 лет он не навещал своего родителя. То есть как он жил, как он воспитывался и так далее. То есть номинально где-то был его отец, он, так сказать, о нем знал, но вот сыновье чувства абсолютно никак не проявлялись. И вот только после получения вот этой записки, что Бог может рассудить, что живот скоро закончится, то есть жизнь скоро закончится отца, когда он решил срочно попросить отпуск и отправиться к себе домой. И вот тут и он приезжает к себе домой. Правда, там была еще одна такая маленькая деталь. Дело все в том, что приезжать в Кистеневку можно только через Покровское, мимо Барского дома. И тут, естественно, разговор зашел и о Троекурове, и, так сказать, вот о его взаимоотношениях с отцом. Антон Кучер все это поведал Владимиру Дубровскому. Но между деревьев мелькнуло белое платье. Уже, так сказать, читатель должен был догадаться, что это белое платье Маши, дочери Троекурова. И Дубровский почему-то постеснялся спросить своего кучера о дочери Троекурова Маше. Хотя они когда-то в детстве вместе играли в березовой роще, которая уже значительно выросла сейчас. И раньше были маленькие деревья, но 15 лет прошло, уже большие деревья, и превратилась в такая красивая березовая роща. И въезжает он, так сказать, на двор. Здесь очень похоже, как въезжал герой истории села Горюхино. Почти один к одному, так сказать, его воспоминания о прошлом, так сказать, уже осознание настоящего и так далее. И вот четвертая глава имеет эпиграф: «Где стол был яз, там гроб стоит». Пушкин очень любил Державина, и эта строчка из оды, знаменитой оды Державина «На смерть князя Мещерского». Вообще вот этот концепт стола у Пушкина, как и у Державина, очень четко выдержан, особенно в этой четвертой главе. То есть вот где стол был яд, там, где кушает, так сказать, и центр, ну, если не вселенной, то во всяком случае дома, потому что все сконцентрировано вокруг этого обеденного стола, и гости вокруг стола, и, так сказать, и все, да, группируются вокруг стола. И с этого же стола последний путь отправляет покойника. Вспомните Евгения Онегина, там тоже часто фигурует стол в разных значениях. В том числе, когда Евгений Онегин приезжает к своему дядюшке. Что там гроб уже на столе, как дань последней земле. Ну вот тут тоже все эти ассоциативные ряды выстраиваются во всей полотой. Срок апелляции прошел, апелляция не была подана, Кистеневка принадлежала Троекурову. То есть, ну, по состоянию здоровья сам Андрей Гаврилович не мог хлопотать. Время прошло, и срок уже истек. А теперь, внимание, да? Шабашкин явился к нему, это тот стряпчий, который, так сказать, все это провернул дело, с поклонами, с поздравлениями и с просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству, вступить во владение новоприобретенным имением, самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирилл Петрович смутился. Видите, он уже как бы забыл о том, что, ну, сколько времени прошло, сколько, опять же, таки выпито, сколько, так сказать, веселья всякого и так далее произошло за это время, поэтому он уже и забыл. Для него-то это имение, оно ему вообще абсолютно не нужно. Он же просто хотел поставить на место Дубровского, не ожидая такой концовки, такого финала. И сумасшествия своего товарища, да? Да и, собственно, не стремился он приобрести это имение. От природы не был он корыстолюбив, замечает Пушкин. Желание мести завлекло его слишком далеко, и теперь совесть его роптала. Смотрите, даже, так сказать, в этом высшем свете есть совесть. Она стала роптать. Желание мести завлекло. Почему-то? Потому что та же самая гордыня, потому что никто не хочет другому уступить. Смирения-то нет никакого. И вот Пушкин-то, собственно, и показывает на примере хороших, плохих людей. В данном случае я характеризую их никак. Но он показывает, как гордыня, первейшая из грехов, когда вселяется в человека, она открывает просто путь для всех других человеческих пороков, для проявления человека, всех его страстей. И в данном случае вот жажда мести, да, страсть мести в свое время, которую обуяла Троекурова, она сейчас уже сошла на нет. И вот уже совесть заговорила в нем. Он знал, в каком состоянии находился его противник. Смотрите, не товарищ, да, теперь противник. Старый товарищ его молодости. И победа не радовала его сердца. Потому что это все-таки старый товарищ его молодости. Вот служба их когда-то объединяла. Ну и потом объединяла какая-то дружба, не дружба, но во всяком случае хорошие соседские отношения. И теперь победа генерала, да, не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему еще привязаться, чтобы его выбронить, но не нашел достаточного к тому предлога, сказал ему сердит, пошел вон, не до тебя. Хотя до этого обещал его хорошенько наградить, если дело будет стряпано. Ну, собственно, и Шабашкин-то и ожидал, так сказать, не только похвалу, но и ту самую награду. И Шабашкин быстренько, так сказать, ретировался отсюда, видя, что он не в духе. И теперь смотрите, что делает Троекуров. Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее, потому что это был конец сентября, и сам правда выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Смотрите, какие же чувства? Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние, наконец, восторжествовали. То есть вот хотел отомстить, ну, конечно, как барин, взбалмошный барин, хотел. Отомстил – отомстил. А теперь чувства в нем заговорили более благородные, и теперь они восторжествовали. Он решился помириться старым своим соседом, уничтожит и следы ссоры, возвратил ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. Вот здесь еще один очень важный момент, на который Пушкин обращает внимание, как, собственно, и в повестях Белкина. Вот человек предполагает, Бог располагает. Ну, это мы с вами уже много раз видели. Но, с другой стороны, Пушкин во многих своих повестях, это мы говорили об этом, показывает, как предположения людей расходятся с реальностью. Вот они предполагают одно, а реальность будет совсем иная. В данном случае даже не Троекурова, имею в виду Кирилла Петровича, а Андрея Гавриловича. Потому что уже решение Троекурова мы знаем. Он хочет помириться со старым своим соседом. Не товарищем, да, а старым своим соседом. Для него, смотрите, человека горделивого, имеющего какое положение, то есть генерал, полный генерал, едет к поручику, чтобы помириться. Но как он смирил свою гордыню. И другая реакция. В это время больной сидел в спальне у окна, он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение забрелось на лице его. Багровый румянец заступил вместо обыкновенной бледности, глаза засверкали, смотрите, засверкали точно так же, как вот на суде с гневом засверкали. Он произнесил невнятные звуки, сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову, поражен был его состоянием. То есть Кирилл Петрович едет мириться, а Андрей Гаврилович воспринимает его визит совершенно по-другому. Вот ошибка-то самая главная. восприятие Андреем Гавриловичем визита Троекурова. У него даже и мысли не было, что Троекуров может приехать с примирением. Он его воспринимает как врага, потому что в самом Андрее Гавриловиче нет никакого смирения. Для него он враг, Троекуров, старый товарищ, враг, и прощать он его абсолютно не намерен. И вот это вот переполняющее чувство гнева, ненависти и делает свое дело, потому что он поднялся со своего стула и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств, без дыхания, паралич его ударил. То есть, смотрите, вот то вот внутреннее состояние, оно, как бы, так сказать, вышло наружу параличом. Кирилл Петрович спрашивает вас, сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. Скажите Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока его не велел выгнать со двора. Пошел. Знаете, реакция молодого Дубровского. Да, он в состоянии тоже эффекта находится, потому что его отец умирает. И он знает, что причиной, так сказать, вот этой смерти является Троекуров. Но он даже не подозревает, вот опять ошибка человека в своих суждениях, на которые Пушкин обращает внимание. Он же не знает, с какими чувствами Кирилл Петрович сюда приехал. Смотрите, молодой Дубровский повторяет ту же самую роковую ошибку, что его отец. Вели его выгнать со двора. Да? «Батюшка, ты наш, погубишь ты свою головушку!» – сплеснула, да, нянька. «Молчи, няня!» – сказал сердцем Владимир. «Сейчас пошли Антона в город за лекарем». Егоровна вышла. Перед ней никого не было. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Ну, понятно, так сказать, вот думали, зачем он приехал. Знаете, он приехал один. Тут уже можно было догадаться. Он же без тряпчих приехал, без судебного, так сказать, производчика, без ябеды там и так далее, и так далее. То есть сам приехал. Уже можно было догадаться, что это не по казенному делу, а по своему человеческому порыву, чувству. Но Кирилл Петрович выслушал ответ слуги, доносящего от имени молодого барина, выслушал его на дрожках, лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где минуту перед тем сидел Андрей Гаврилович, но где уже его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня толковала о всем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми, отрезал, сказал, не надо мной лекаря, батюшка скончался. Его положили на тот самый стол, на котором столько лет они ему служили своему господину. Смотрите, надели на него мундир, шитый еще в 1797 году, и то, что называется, отправили в последний путь. Вот дальнейшее развитие повести, вы его прекрасно знаете. Владимир в скором времени приехали к нему как раз вот службы из города с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие, что дом и имение ему уже теперь принадлежит. Дворовые, в том числе и Антон Кузнец, похлопотали, чтобы поджечь дом. Всем этим руководил сам Владимир Дубровский. Вот тут, опять же, ожесточенное сердце ведет к таким поступкам. Любопытная деталь. Ну, там, значит, чиновники перепились, уснули в доме, что боялись, что дворня их может не пропустить через рощу. И когда уже принято было решение сжечь дом, то Владимир обратился к Архипу и говорит, что я, наверное, там запер дверь переднюю, поди скорее отопри их, с тем, чтобы была возможность все-таки у этих чиновников выбраться наружу. Архип побежал в сени. Двери были не закрыты. Архип запер их на ключ. Полголоса: «Ага, как не так? Отопри!» И возвратился к Дубровскому. То есть, смотрите, он уже не выполняет приказания своего барина. Он более жестокосердечен, чем его барин. Но, с другой стороны, это уже бунт. Поднялся барин на бунт, и крестьяне идут за ним. Но в чем-то они превосходят даже его. «Егоровна, Владимир Андреевич, что ты делаешь?» «Молчи», – сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте. Иду, когда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином». «Отец наш кормилец», – отвечали люди. «Умрем, не оставим тебя. Идем с тобою». Вот то, о чем я говорил в самом начале. Они люди своих господ. И в данном случае не оставляет Владимира. И тут еще интересно. Там люди, так сказать, уже проснулись. Горим, помогите, помогите. Как не так, сказал Архип, злобной улыбкой, взирая на пожар. Архипушка говорила ему...

0: Смотрите, то же самое.
1: В Москве. Ее сыну Ванюше было 7 лет, когда он пошел к крестному, который жил в том же подъезде на 2 этажа выше, на 3-м этаже. До звонка он не дотянулся и встал на лестничные перила. Не удержался и упал в пролет лестницы.
2: «Ой, мамочки!»
1: Один из соседей увидел, как Ваня мешком упал на цементный пол и побежал к матери с криком «Ваш сын убился!». Однако Ваня остался живой и невредимый.
2: «Это как так получилось?»
1: А вот послушай, что он сам рассказал. Я тебе прочитаю. «Я побежал к крестному и хотел позвонить, но упал вниз. Лежу на полу и не могу встать. Тут ко мне подошел старичок, тот, что у нас в спальне на картинке нарисован. Он меня поднял, поставил на ноги, да так крепко, и сказал, ну, хлопчик, стой хорошо, не падай». После этого Ванюша целые сутки крепко спал, а когда встал, был совершенно здоров.
2: «А что за старичок на картинке?»
1: В спальне у них висел большой образ преподобного Серафима Саровского.
2: «Вот это да! Значит, он всегда рядом с нами! А еще расскажите, пожалуйста!»
1: «Что, Клад, давай ты нам сначала свою песенку споешь?»
2: «Давайте, спою с удовольствием!»
3: «Образ человеческий, как мне получить? Главное для Штокола человеком быть!»
2: «Елена Олеговна, а еще какое-нибудь чудо от батюшки Серафима расскажите, пожалуйста!»
1: «Хорошо, послушай. В скиту при Серафимо-Дивеевском монастыре у одной девочки, которая несла послушание прибираться в храме, очень заболел зуб, прям щека даже распухла. И вот подметает она в храме, никого нет, а зуб так болит, что даже голова раскалывается. От боли она даже села на табуреточку и заплакала.
2: «Ой, бедненькая девочка!»
1: Вдруг выходит из алтаря дедушка, как с иконы. Одежда вся белая и сам весь светлый такой. Подошел к ней и говорит, «Ты что это плачешь, радость моя?» А она отвечает, «Зубик болит». Он погладил ее по щеке и сказал, «Больше не будет болеть». И опять ушел в алтарь и дверь за собой прикрыл.
2: «А зубик у девочки?»
1: Боль тут же прошла, как ее и не бывало. А еще интересно то, что дверь, которую старец за собой прикрывал, раньше все время болталась на петлях очень свободно. Даже сама от ветра открывалась при сквозняке. А после этого случая не знали, как ее и открыть. Еле сдвинули с места. Хотя внешне ее ничто не держало.
2: «Это ведь батюшка Серафим приходил к девочке, да?»
1: «Конечно, Штокола. Преподобный Серафим Саровский. Чудотворец».
2: «А какой, вы сказали, монастырь?»
1: «Серафимо-Дивеевский. Этот монастырь сам батюшка и основал».
2: «А он в Нижнем Новгороде находится?»
1: «Нет, Штокола. Под Нижним Новгородом. А вот в самом городе есть подворье этого монастыря».
2: «Что-что? А как бы с ним поближе познакомиться?»
1: «Очень просто. В рубрике «Нижегородские храмы и монастыри» наш ведущий Саша Чеканов задаст все интересующие тебя вопросы, а ответит на них иерей Алексей Мальцев. Послушаем.
3: «В Нижнем храмов много, всех не перечесть. В храм ведет дорога, там благая весть».
4: «Плывет кораблик к спасению, плывет среди домов. Его несет любви течение под пение псалмов. И золотыми парусами украшен он, из колокольни утром ранним несется звон. Сестер дивеевских молитва творится в нем. Плывет корабль к спасению, плывет он день за днем». «Здравствуйте, ребята. Сейчас я нахожусь в центре нашего города, недалеко от площади Лятова, между улицами Горького и Белинской. Здесь находится храм в честь святителей московских. Он очень красивый, а похож на большой корабль. А еще здесь молятся монахини Серафимо-Дивеевского монастыря. Знаете почему? Потому что место это подворье того самого монастыря, который основал батюшка Серафим Саровский. Давайте же расспросим об этом храме отца Алексея Мальцева. Здравствуйте, батюшка».
5: «Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Александр».
4: «А что такое подворье? Как получилось, что этот храм стал подворьем Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря здесь, в Нижнем Новгороде?»
5: «Вот зачем нужны были подворья? Функция в основном была экономическая и социальная. Экономическая, то есть в монастыре вдали от города трудились монахи, и какие-то производства монастыря, молоко, яйца, какое-то рукоделие продавалось на подворье в городе, потому что в городе народу больше, и легче было продать. Это первое. Второе, цель подворья была именно как социальное служение. То есть сестры

0: До революции ходили по домам, помогали больным, помогали в больницах, принесли такую социальную службу. И когда стали восстанавливать храмы в Нижнем Новгороде, и дошло дело до храма святителей московских, то восстановление этого храма поручили Дивеевскому монастырю. И храм стал подворьем Дивеевского монастыря. Храм, дом деревянный рядом с храмом, и полдома для сестер. В самом храме есть цокольный этаж. В цокольном этаже у нас даже, наверное, не одна воскресная школа, а воскресная школа для детей, для младших и старших классов, а воскресная школа для родителей этих детей. И воскресная школа, можно сказать, тоже для взрослых людей, но она не только для родителей этих детей, а для всех желающих.
1: Расскажите, пожалуйста, о святителях, в честь которых назван храм.
0: Сам храм, он освящен в честь четырех московских святителей. Это Петра, Алексея, Ионы и Филиппа. Святитель Петр, он перенес кафедру митрополитчу из Владимира в Москву, был самым первым святителем московским. Он запомнился как подвижник благочестия. Господь ему даже чудотворение дал, он чудотворец. Святитель Алексей, митрополит московский, даже такое чудо, когда он к хану ездил в Большую Орду и исцелил его жену Тайдулу от болезни глаз, ослепшую уже, который тоже просиял подвигом благочестия. И митрополит Иона, то такой святитель, он в 12 лет ушел в монастырь, подвязался в монастыре и также был таким великим святителем, подвижником благочестия. Филипп мы узнаем как святитель, который обличал постоянно Иоанна Грозного и впоследствии принял смерть от Малюта Скуратова.
1: Давно был построен храм в честь святителей московских?
0: Началось строительство храма в 1856 году, а освящение храма было в 1860 году. После этого в храме началась такая активная жизнь. Для примера можно привести, что, например, в 1910 году прихожан в храме числилось 5000 человек. То есть те люди, которые, может, конечно, не каждый день в храм ходили, но которые посещали храм. 5000 человек.
1: А закрывался ли храм в тяжелое время революции?
0: Годы революции храм пережил довольно тяжело. Хотя храм закрыли не сразу после революции, он после этого еще существовал, еще 13 лет стоял храм. И в 1930 году храм закрыли. И в храме в самом организовали общежитие Горьковстроя. Купола снесли с храма, остальное все осталось. И это общежитие, оно было до 1970 года.
1: Какие пределы есть в вашем храме?
0: Центральный предел был освящен в честь святителей московских. И у нас левый и правый предел в нашем храме освящены каждый в честь двух святых. Левый освящен в честь Луки апостола и в честь преподобного мученика Андрея Критского. Но Андрея Критского не который канон написал великий, а другого Андрея Критского, преподобного мученика. Малоизвестный очень святой, и его, можно сказать, никто и не знает. И правый предел освящен в честь святителя Николая Чудотворца, потому что все почитали, и многие храмы освящены в честь святителя Николая Чудотворца. И апостола Иасона, одного из 70 апостолов.
1: Какие святыни украшают этот храм?
0: У нас самая главная святыня – это частицы мощей святителей московских, патриарх Тихона, святителя Алексея, митрополита московского, и икона святителей московских, и вот в ней вложены частицы их мощей. Это самая такая основная святыня нашего храма. У нас есть мощи всех дивеевских святых. Это преподобный Серафим Саровский, естественно, частицы мощей. Это преподобная Александра Марфа Елена, святые блаженные Пелагея и Параскева Мария.
1: А есть ли в вашем храме какие-то особенные церковные службы?
0: Но у нас вообще на подворье и вообще в Дивеевском монастыре существует несколько служб особенных, которые не совершаются больше нигде. Параклис Божией Матери – это служба, которая совершается в монастырях. По заповеди батюшки Серафима, он совершается в Дивеевском монастыре по его просьбе, наставлению сестрам. Что такое параклис? Параклис – это, по сути, молебен Божией Матери, Пресвятой Богородицы. Но он фактически весь этот молебен поется сестрами. Также на подворье существует следующая особенность службы. В том, что на Дивеевском монастыре и на подворье совершается панихида усопших. Ну, панихида, казалось бы, в каждом храме совершается панихида. Но у нас она особенная, потому что в Дивеевском монастыре панихида совершается с пением полного канона. То есть священник, он читает канон. И каждую неделю на разные глаза священник читает канон во время панихиды. То есть такое чтение канона на панихиде нигде больше нет, как только в Дивеевском монастыре.
1: Спаси Господи за интересный рассказ о храме в честь святителей московских, подворье Серафима Дивеевского монастыря. А на прощание, отец Алексей, я попрошу вас что-нибудь пожелать нашим ребятам.
0: Желаю вам, чтобы вы всегда ближних своих любили, чтобы никогда себя не ставили выше кого-то другого, но всегда со всеми, всегда старались делиться чем-то, старались всегда друг другу в чем-то помочь. И помнить слова Божие о том, что хочешь, чтобы Господь сделал тебе, то ты должен сделать своему ближнему. Помогаем всем, Господь.
1: До свидания.
2: Я Елена Олеговна, мне кажется, что я батюшку Серафима уже давным-давно знаю. Хотя услышал о нем только сегодня.
3: Может быть, ты его полюбил?
2: А как не полюбить-то? Он такой какой-то вот близкий и родной. Даже Мишка Косолапый его любил.
3: А хочешь, я тебе маленький кусочек из песни поставлю? Там как раз об этом.
2: Елена Олеговна, ну что вы спрашиваете-то? Ставьте уже, пожалуйста.

0: Да, с этой песенки можно целую картину нарисовать.
1: А я разве против? Рисуй, конечно.
0: Елена Олеговна, а детям батюшка Серафим оставил какие-нибудь наставления?
1: Преподобный Серафим Саровский Штокола просил всех деток почитать своих родителей и ни в коем случае их не осуждать. Батюшка сказал, что по учению нашей православной церкви мы не должны осуждать своих родителей, терять к ним уважение и любовь из-за их недостатков.
0: И Господь наградит таких деток, да, Елена Олеговна?
1: Давай вспомним, Штокола. Пятая заповедь Божья гласит: «Почитай отца своего и матерь свою, чтоб тебе было хорошо и чтоб ты долго жил на земле».
0: Что-что? Значит, Господь наградит долгожительством и всеми благами. Вот здорово! Ой, Елена Олеговна, а вот тут для отца Олега вопросы новые от ребят пришли.
1: Значит, надо их передать батюшке, чтобы он ответил нашим маленьким радиослушателям.
0: Тогда объявите рубрику, пожалуйста.
1: С удовольствием. Рубрика «Вопросы к батюшке» и отвечает на них, как всегда, отец Олег Осипов.
2: Я у батюшки спрошу про все, что непонятно. Вопросик задам, все сомнения разрешу. Будет всем приятно, получим ответ.
3: Нина 8 лет спрашивает, а Иисус Христос в детстве маму слушался? Иисус Христос рос и был в послушании у своих родителей. Но был один случай, когда Иисус Христос в детстве доставил некую неприятность Пресвятой Богородице своей маме тем, что, возвращаясь с праздника Пасхи из Иерусалима, он без спросу остался в городе, а Богородица Мария пошла домой, в Назарет. И она вернулась в Иерусалим и стала его искать, и обнаружила в храме. Когда она ему задала вопрос, почему ты так себя повел и где я тебя должна была искать, он ответил: «Ну где? Конечно, в доме отца моего», тем самым сказав, что он сын Божий, что он находится в храме Божьем, в доме его отца. Вот это, пожалуй, единственный случай, который в Евангелии указывает вот на ситуацию, когда Господь Иисус Христос доставил некую неприятность, такую ослушанием своей матери, и по этому поводу даже существует икона Богородицы, которая называется «Взыскание погибших». Валя, 7 лет, только не знаю, Валентина или Валентин. 7 лет спрашивает, сколько лет Богу. Ты знаешь, Валя, Валентин или Валентина, Богу нисколько лет. Вот такой вот странный ответ я дам, потому что Бог вечен, у Него нет возраста. И когда мы говорим о Боге, мы касаемся с вами таких непонятных достаточно вещей: вечность и бесконечность. И вот здесь нужно себе, наверное, только представить такое состояние, когда нет ни завтра, ни вчера, а одно сплошное сегодня. Поэтому нельзя быть ни молодым, ни старым, а всегда пребываешь в одном и том же возрасте. Поэтому о каком бы то ни было возрасте говорить вообще не приходится. Бог пребывает в вечности, поэтому у Него нет никакого возраста абсолютно, нельзя сказать, сколько Ему лет. Если мы говорим о Господе Иисусе Христе, то здесь проще вопрос решается. Если мы говорим о Его вочеловечении именно, здесь мы можем подсчитать. На сегодняшний день это от Рождества Христова около 2000-летий возраст Иисуса Христа с момента Его вочеловечения и рождения здесь на земле. А в целом у Бога нет возраста.
0: Как быстро сегодняшняя передача пролетела!
1: Штокола, а на прощание я не могу не поделиться с тобой очень трогательной молитвой к батюшке Серафиму.
0: Делитесь быстрее, Елена Олеговна! Прям не терпится ее послушать!
1: Тогда слушай!

0: и правда очень трогательная молитва.
1: А сейчас уже пришло время попрощаться. До свидания, ребята и дорогие наши взрослые. До новых встреч в программе «Штокольное время».
0: Не забывайте о том, что всегда рядом с нами есть добрый и светлый батюшка Серафим, который всех нас согреет своей любовью и каждому скажет: «Радость моя, Христос воскресе! Любите друг друга! Всем пока! А я вас люблю!»
2: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

Еще один день подошел к концу. А значит, в эфире радио «Образ», рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. В колыбельной песне берет начало впитывающие обычаи и традиции народная педагогика. Колыбельная – это и лирический рассказ об окружающем ребенка мире, и начальные представления о жизни. Ребенку необходимо чувствовать себя любимым. Вот слова писателя Леонида Андреева. «Нет имени у того чувства, с каким поет мать колыбельную песню. Легче ее молитву передать словами. Сквозь самое сердце протянулись струны, и звучит оно, как драгоценнейший инструмент. Благословляет крепко, целует нежно. Слушая колыбельные песни, ребенок как будто купается в ласке песни, вкушает чувство уверенности, защищенности. И во всем этом очень нуждается и современный ребенок. Не мешайте спать, не мешайте маленькой девочке, доченьке Даше. Не спугните сны, приглашайте в дом тишину к мальчику Саше». Это слова из очень нежной и трепетной колыбельной Веры Дворяниновой. Музыкальная композиция называется «Дашеньки и Сашеньки». Слушаем.

уголечки зарделись ярко. Не мешайте спать, не мешайте маленькой девочке, доченьке Даше.

Это была колыбельная Сашеньки и Дашеньки. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Добрая музыка на радио «Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божье благословение да будет со всеми нами.
2: Батюшка, сегодня у нас вопрос от Ирины. У Ефрема Сирина есть строки. «Боюсь причастия как недостойный, но еще более боюсь остаться без причащения, дабы не погибнуть». То есть и святые испытывали те же эмоции, что и простые смертные. Искушение перед причастием о недостоинстве.
3: Вопрос, который нам наша дорогая радиослушательница задает, он такой основательный, с цитатой из преподобного Ефрема Сирина. Здесь мне кажется важным вот такой акцент поставить, что все святые, они говорили и в своих молитвах, и в своих писаниях много о своем опыте, о своем переживании. Безусловно, они соотносили его с церковной традицией, но все-таки не лишали такого авторского характера. И вот здесь вот преподобный Ефрем Сирин говорит сам о себе. «Я боюсь причаститься как недостойный, но я еще более боюсь остаться без причащения, дабы не погибнуть». И все наши молитвы ко причащению, в них такая вот антиномия, такое вот оно противопоставление. То есть, с одной стороны, да, Господи, я боюсь быть недостойным, но с другой стороны, Ты меня, пожалуйста, удостой. То есть, действительно, и святые испытывали те же самые чувства и эмоции, что каждый человек, который старается осознанно приступить к таинствам церковным, в первую очередь к таинству святого причащения. Мне вот здесь, конечно, не очень нравится такое противопоставление на святых и простых смертных, потому что и мы с вами тоже открою тайну святые, потому что призваны святости. Просто вот преподобный Ефрем Сирин достиг этой цели, а мы еще только в пути, в достижении этой святости. Я хочу успокоить нашу радиослушательницу тем, что все мы с вами, дорогие братья и сестры, причащаемся недостойно. Потому что невозможно удостоить себя этого великого дара. Бог дает дар. Дар – это то, что даром, а не по достоинству. Поэтому все наши молитвы, все наши каноны, все наше покаяние, оно не делает нас достойными для причащения. Но напротив, это те духовные упражнения, которые Церковь дает, чтобы мы это вот свое недостоинство ощутили. Что вот апостол говорит, непрестанно молитесь. А нам каноны 10 молитв сложно прочитать внимательно. Святые отцы говорят, что молитва без внимания – это пустословие, а нам вот даже и ограничено 15-20 минут мы не можем сохранить внимание. Поэтому мы в очередной раз убеждаемся в своем недостоинстве, в своем малосилии, и поэтому просим, Господи, Ты нас, несмотря на наше это недостоинство, прими в число учеников своих и удостой быть причастниками.
2: То есть, батюшка, получается, что это не искушение, как это называют, естественное чувство?
3: Да, это результат, как мне кажется, той церковной педагогики, которая заложена в молитвах и в приуготовлении к святому причащению.
2: Батюшка, еще такой вопрос. Мы сравниваем свою жизнь с жизнью святых людей и называем, например, чувства святых эмоциями, как это происходит у нас.
3: Мне кажется, это естественная попытка перенести те писания, которые написаны много веков назад, в наш современный контекст. Поэтому я не вижу в этом чего-то греховного, ведь в конце концов люди и святые, они в первую очередь люди, просто достигшие святости. А мы, люди-человеки, размышляем обо всем по-человечески, в соответствии с культурным контекстом, с уровнем образования и общим кругозором, в том числе в христианской сфере.
2: Спасибо, батюшка.
3: Спасибо за вопрос помощи Божией.
2: Сегодня на вопрос отвечал иерей Илья Третьяков.

0: церковное слово. Заповедь.
1: Заповедь, предписание, приказ, наставление. Пример из Псалтыри.
0: Оправдание Господне право, веселящее сердце. Заповедь Господне светла, просвещающая очи. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господне светла, просвещает очи.
1: Итак, заповедь означает предписание, приказ, наставление.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Андрей Рублев.
1: Андрей родился около 1360 года. Он происходил из образованных кругов, отличался необыкновенной мудростью. Об этом свидетельствует творчество этого удивительно талантливого человека. Живописному мастерству Андрей учился в Византии и Болгарии. Некоторое время он работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Вся жизнь Андрея Рублева была связана с двумя монастырями – Троице-Сергиевой Лаврой и Спасо-Андронниковым монастырем в Москве. Иноческий постриг святой принял в Спасо-Андронниковой обители. Он жил в высокодуховной среде, в атмосфере святости. Андрей учился на примере праведной жизни как у своих предшественников, так и у собратьев. Около 20 лет до самой смерти Андрей Рублев вместе с Даниилом Черным вели жизнь иконописца-подвижника. Уже после смерти Андрея Даниил получил откровение о прославлении своего духовного брата в Царстве Небесном. Кисти Андрея Рублева принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы. Святыня до сих пор является непревзойденным образцом в иконописании. Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор во Владимире. Было это в 1408 году. Также Андрей Рублев написал Владимирскую икону Богоматери для Успенского собора во Владимире. Труду подвижника принадлежит и роспись иконостаса, и стен Успенского собора в Звенигороде. Здесь Андрей Рублев работал в конце XIV – начале XV веков. Расписывал Андрей и Иисусовый чин в иконостасе собора Рождества Пресвятой Богородицы Савва Старожевского монастыря. Также он расписал стены и выполнил иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Существует и ряд других работ этого великого мастера.
0: Святые земли русской.

0: Летний вечер, за лесами солнышко уж село, на краю далеком неба зорька залила, но и та потухла. Топот в поле раздается, то табун коней в ночное по лугам несется. Ухватя коней за гриву, скачут дети в поле. То-то радость и веселье, то-то детям воля. Иван Суриков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 31 июля, в южной части

Пасмурную погоду возможен дождь, гроза. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус. Ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Иси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденное ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей ни из глагола, ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Лестью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после литургии в храме великомученика Дмитрия Солунского в Москве 27 марта 2022 года.
2: Если снова вернуться к теме страданий, то эти страдания, конечно, являются фактом нашей жизни. Иногда человек не может понять, почему все это произошло, почему страшный диагноз у него и его ближних, почему он заболел, почему он выбился из колеи, почему он потерял работу, почему то, другое и третье. И вот это страдание входит в жизнь человека, и если его не сопровождать молитвой и правильным отношением, то можно очень сильно себе навредить. А что же нам помогает иначе взглянуть на страдания? Крест Христов. Для чего Господь взошел на крест? Ну, для чего Он принял все эти страшные страдания? Он их принял для того, чтобы нас избавить от самого страшного, от власти греха. Он на кресте искупил наши грехи. Род человеческий от грехов искуплен, то есть Бог снял свое осуждение над родом человеческим. Но, конечно, не снимает право своего суда в тех случаях, когда человек совершает зло. Если Господь нам дает образ свой, если Он нам предлагает взойти на свой маленький крест, то, наверное, для того, чтобы мы погибли, но для того, чтобы по образу распятого Спасителя мы свои собственные грехи искупили, чтобы этот маленький крест, маленькая болезнь, а иногда и значительная, скорби, которые нас посещают, чтобы мы воспринимали как наш крест, а не как совершенно неоправданное и несправедливое движение нашей судьбы, которое привело нас вот к этому несчастью. Если мы имеем скорбь в жизни, если мы имеем страдания в жизни, особенно то, которое мы поправить не можем. Но давайте вспомним Господа и Спасителя. Ведь Он же тоже страдал. А что в результате Его страданий? Род человеческий был искуплен от греха. Мы также должны искуплять свои грехи, как Господь искупил грехи рода человеческого. И внимательный взгляд в самого себя, в свою жизнь с самого детства, анализ своих поступков непременно может нас привести к мысли о том, что теперь я понимаю, это мой крест, и я должен искупить вот тот самый грех, вот те ссоры, скандалы, часто действительно преступления, которые не наказуемы с точки зрения человеческого государственного закона, но наказуемы с точки зрения и с позиции божественного закона. И если мы будем воспринимать наши скорби как наш крест, как искупление или шанс искупить наши грехи, то не будет того отчаяния и ропота на Бога и на людей. Только как важно нам понять, что каждое страдание, через которое мы проходим в жизни, это шанс для нас искупить наши грехи. Это совсем не означает, что человек должен приветствовать страдания или радоваться тому, что вот пришло что-то такое. Нет. Но когда приходит скорбь, она не должна нас сокрушать, она не должна нас выбивать вот из этой нашей жизненной позиции. Тем более она не должна разрушать нас ни духовно, ни физически. И к какому же заключению мы приходим? К очень простому. Что крест, который мы видим, это не символ слабости, это не символ болезни, а это великий символ искупление грехов. Как Господь через крест искупил человеческие грехи, так и мы через наши скорби имеем шанс искупить наши грехи, чтобы пред Богом предстать с чистой совестью.
0: Первосвятительское

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах-феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за божественной литургией прочитывается отрывок из Евангелия от Матфея, стихи с 17 по 28, 20 главы. Давайте послушаем их.
2: «И восходя Иисус во Иерусалим, поят оба на десять ученика едино на путь».
3: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его насмерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
2: «Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих».
1: Когда мы слышим слова нынешнего евангельского отрывка, нам становится очевидно, неправда братьев Иакова и Иоанна. Очевидно их честолюбие. Мы негодуем на них вместе с 10 прочими апостолами. Мы понимаем, что так нельзя. Во всяком случае, нельзя проявлять свое честолюбие с такой открытостью и прямотой. Но у всякой медали есть две стороны. У каждого человеческого поступка и человеческого желания можно найти и увидеть неочевидную подоплеку. Услышанный нами эпизод не только показывает неблаговидные стороны личности братьев Зеведеевых и их матери, но и одновременно с этим свидетельствует в их пользу. С одной стороны, они проявили честолюбие, с другой – непоколебимую веру в Господа Иисуса Христа. Ко времени обращения с просьбой сесть по правую и по левую сторону от Божественного Учителя, сам Христос неоднократно предупредил своих учеников, что впереди Его ждут поругание и ужасная смерть. Но, несмотря на это, апостолы Иаков и Иоанн думали о Царстве Христовом. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, они верили, что в конечном итоге победа будет за Христом. Даже тогда, когда им прямо было сказано, что необходимо будет испить чашу страданий, они не повернули назад, не отказались от своих слов и своего желания. И это то, чему стоит научиться у братьев Зеведеевых. Несмотря ни на что, сохранять веру в конечную победу Христа Спасителя над всем возможным ужасом жизни. Несмотря ни на что, быть готовым к любым испытаниям ради соучастия в этой победе. Верить тогда, когда собственный разум восстает против веры, когда для веры не остается основания. Если будет у нас такая вера во Христа, то Он Своею силою изгладит неровности и шероховатости нашего характера, подобно тому, как изгладил и истребил честолюбие святых апостолов Иакова и Иоанна.
0: Евангелие, Евангелие. День за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами в предыдущей нашей встрече говорили о канонизации в русской церкви при царствовании святого императора Николая II. С концом этого царствования закончилась эпоха в жизни нашей церкви, в жизни нашей страны, в жизни нашего народа. Начался период безбожия, гонений на церковь, начался период власти безбожной. В этот период церковь жила, церковь стояла, и церковь выжила, и церковь выстояла. Естественно, что канонизации в этот период практически не проводились, но тем не менее они были. Современный период канонизации в Русской Православной Церкви начинается с Поместного собора 1917-18 годов. Это был очень сложный период жизни Церкви, это был очень сложный собор. Большое количество вопросов на нем обсуждалось. И то, что отцы собора нашли время для прославления святых, это говорит о том, что очень большая важность и значимость именно причисления к лику святых была осознана отцами соборов, святейшим патриархом Тихоном, который был избран на этом соборе. На этом соборе было совершено две канонизации. К лику святых был причислен святитель Сафроний Иркутский и святитель Иосиф Астраханский. И глубоко символично то, что выбор этих подвижников далеко не случайен. Он был промыслительно связан с теми обстоятельствами, с тем временем, которое наступало, накатывалось на Россию. С революционной смутой, с убийством священнослужителей. Святитель Иосиф Астраханский принял мученическую кончину. Причем мученическую кончину он принял не от еретиков. Он принял от тех, кто называли себя христианами. Святитель Иосиф Астраханский был епископом в Астрахани. И когда на Астрахань набросились бандиты, не побоюсь этого слова, Степана Разина, его схватили, потому что он пытался своей кротостью, смирением, крестом, а не угрозами, увещевать бунтовщиков, которые громили церкви, убивали людей. Его тоже схватили, долго пытали, пытали изощренно. В конце концов казаки, как они себя называли, Степана Разина, затащили его на крышу, практически на купол колокольни собора, и сбросили его вниз. Символична и вторая канонизация этого собора – Сафрония Иркутского. Мощи святителя Сафрония сгорели в апреле 17 года при пожаре в Богоявленском соборе Иркутска. Правда, исторически не подтверждено, но есть мнение о том, что этот пожар был не случайен, что этот пожар был поджогом, и поджог собора символизировал в себе то, что пройдет совсем немного лет, и по всей нашей Руси будут пламенем гореть многие и многие соборы, будут утрачиваться мощи святых, будут сжигаться иконы, будут преследоваться священники. Именно поэтому канонизация Иосифа Астраханского и Сафрония Иркутского на соборе 17-18 годов видится мне очень и очень символичной. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

яко человек понести, да всем нам во всяких печалях, нуждах и озлоблениях состраждущий помощник и спаситель будешь и. Вем всесильный владыка, яко вся сия тебе убо не быша потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупишь и от лютой

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство. И еще

0: еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 81-е зачало Евангелия от Матфея, 20 глава с 17 по 28 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет“. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите. Может ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“. Христос идет с апостолами в Иерусалим. Заканчиваются последние дни его земной жизни. Призвав к себе учеников, Спаситель с отеческой любовью и заботой открывает им то, что должно произойти уже очень скоро. Он знает, насколько сильно их потрясут события суда и смерти наставника, как сложно будет ученикам в этот момент оставаться верными Богу, не предаться отчаянию, тоске и неверию. К Иисусу отнесутся как к самому лютому врагу и злодею. Лучшие люди приговорят его к смерти, но саму казнь исполнят язычники. Христос будет убит руками римских воинов. Распятие – показательная казнь. Кресты всегда ставили на видном месте, и казнимые могли еще долго мучиться на глазах у прохожих. Человека не просто медленно убивали. Распятием римляне преподавали жестокий урок покоренному народу. Рассказывая о своем воскресении, Спаситель как бы говорит апостолам: «Когда это случится, помните мои слова: „Я не оставлю вас навсегда, но, одержав победу над смертью, вновь вернусь к вам“». Однако для учеников слова наставника непонятны, они даже не желают его слушать. Ведь это были минуты особенно важные для Сына Человеческого. Как Бог, Христос знает всю канву предстоящих событий, но как человек Он страдает, и ученики своим непониманием усиливают переживания наставника. Как бы в довершение искушений к Спасителю подходит мать Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых. Наверное, смущаясь других учеников, они отводят наставника в сторону, и происходит разговор, похожий на безумие. Мать просит за сыновей, дабы они получили первые места среди вельмож будущего царства Мессии. Они до сих пор представляют мессианское царство как некий государственный аппарат. Иаков и Иоанн, которых Спаситель назвал сыны Громовы, до сих пор так и не поняли, для чего он пришел. Этот короткий диалог помогает нам лучше понять самих себя. Если лучшие представители человечества, какими были апостолы, оказываются беспомощными и непонимающими, то насколько все мы нуждаемся в помощи Божией? Воистину, безумен тот, кто считает, что он своими силами способен войти в божественную вечность. Скорбя, Спаситель лишь говорит в ответ: «Сами не знаете, чего просите». Пророчествуя о чаше страданий и скорбей, в которую ему вскоре придется погрузиться, Христос вопрошает учеников, могут ли они пойти этим путем. по-прежнему не понимая наставника, они говорят: «Можем». Апостолам кажется, что учитель говорит об обычной чаше и погружении в воду. «Да, как люди, мы способны пойти за тобой в воду и вкушать то же питье, которое употребляешь и ты». Прозревая будущее, Христос открывает ученикам их грядущее страдание и смерть во имя Христова. Скорби, мучения и гонения у апостолов еще далеко впереди, но они неизбежны в принципе, если человек живет не по понятиям этого мира. Бог может все, но нарушить принцип человеческой свободы не в его власти. Вседержитель не может насильно выдворить человека по правую или по левую сторону от себя в небесном царстве, если качества его души будут отличны от божественных. Человек просто сам не захочет этого. Двери ада закрыты изнутри самими его обитателями. Услышав этот разговор, другие ученики негодуют на собратьев. Видя начинающуюся распрю, Спаситель предупреждает апостолов: жажда власти и чувство соперничества могут принести неисчислимую боль и скорби. Но между вами да не будет так. Апостолы должны жить в любви и согласии. Кто хочет быть ближе к Богу, пусть научится быть слугой всем. Иными словами, путь в Царство Божие лежит через приобретение смирения. Отличительной чертой подлинных христиан является служение друг другу и царящая между людьми нелицемерная любовь. Христос пришел на землю не для того, чтобы ему служили люди, но для того, чтобы самому послужить запутавшемуся в своих страстях человечеству. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Тебе веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мя восставшу слове сен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны». «Вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я с оступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающие меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя. Господи, избави мя всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия. Господи, избави мя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Бог, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, велико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего.
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разумом.

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем наш с вами разговор о ликах святости. Бессеребренником можно назвать человека, отличительным нравственным свойством которого является то, что он трудится только лишь ради блага других людей. И это тоже характерно для тех, кто прославлен в лике безмездных целителей. В высшей степени эта добродетель раскрывается именно в христианстве, когда христианин трудится во славу Божию или трудится Христа ради. Разумея, что в каждом человеке, которому он помогает, живет Христос. Мы помним слова Спасителя, который говорит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». И поэтому безмездные врачи, безмездные целители, когда оказывали кому-то бесплатную, безвозмездную медицинскую помощь, они делали это ради Бога, делали это ради Христа. И делали так, как будто они делали это самому Христу. В Нагорной проповеди Спаситель учит: «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и будет вам награда великой, и будете сынами Всевышнего». И, наконец, мы помним слова Спасителя, которые, правда, были обращены к апостолам, но и здесь они вполне уместны. Даром получили, даром отдавай. Также стоит сказать о том, что безмездными целителями в первую очередь становились те, кто имел профессиональное образование. Но, сочетая это с благодатными дарами Духа Святаго, сочетая это с безмездничеством, с подвижничеством, они, конечно, сподоблялись этих благодатных даров. И эти благодатные дары, естественно, они получали бесплатно. Поэтому вначале, приступая к своему служению, они сами добровольно принимали на себя это служение, этот подвиг лечить бесплатно. А потом, спустя какое-то время, им, наверное, просто уже не приходило в голову, что можно брать за это деньги, что можно получать за это какую-то благодарность. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Он же все время...
1: Все ведущие радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о непреходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.

0: Пора читать.
1: Татьяна Грудкина. «Наше сокровище». Книга о семейных ценностях. Издательский дом «Славянка», 2024 год. Единственная ценность жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье. Эти слова старца Паисия Святогорца являются лейтмотивом книги Татьяны Грудкиной «Наше сокровище». В ней собрано 7 глав бесед, основанных на вопросах, которые часто задаются автору на открытых лекциях, беседах с молодежью и встречах с читателями. Новая книга посвящена различным сторонам семейной жизни – благодати отцовства, святости материнства, радостям и печалям многодетности, духовным и культурным основам христианского брака, воспитательной роли бабушек и дедушек, сакральному значению духовников и крестных, важности общения с близкими и дальними родственниками. На богатом историко-биографическом и этнографическом материале автор рассказывает об укладе русской старины, раскрывает духовные законы семейных взаимоотношений, а также их психологические закономерности. В книге подчеркивается мысль о том, как важно вернуть в современную семью иерархию и наладить связь поколений. С опорой на Священное Писание доказывается, что идеалы Святой Руси и в наше время являются духовно насущными и жизненно необходимыми, потому что именно в них сокрыт источник духовной силы русского народа. Сила русских основана на духовном измерении жизни, на приоритете Божьего закона, на святости исконных ценностей и традиций.

0: Юрий Адрианов. Городской вьюнок.
1: Не раз чувствовал я себя не только прежним собою, ребенком, отроком, юношею, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром. Иван Бунин. Книга жизни моей.
0: Это тихая-тихая улица. Окончание.
1: Война еще не стала прошлым, а наступивший мир — осознанной реальностью. Чаши на весах межвремени раскачивались. Возвращались фронтовики под наш кров. Один брат мамы из-под Берлина, другой из Маньчжурии, а годом позже брат отца, единственный из трех братьев, оставшийся в живых, из Польши, где он, инженер-железнодорожник, восстанавливал мосты. Люди мне совсем не знакомые, я еще не чувствовал их родными, к ним нужно было привыкнуть. На обшарпанных спинках венских стульев устало висели гимнастерки и кителя с погонами. Можно было самому потрогать орден Красной Звезды или Отечественную войну. А какое было счастье пройтись по тихой улице рядом с офицером, и чтоб все видели. На углу улицы Пискунова у Дворца пионеров стоял ящик на колесиках, из которого продавали мороженое. Эту сладость прямо при тебе продавщица намазывала на кусок вафли, на которой были выдавлены имена Коля, Ваня, Галя. Сверху мороженое накрывали другой вафлей, и эту вкуснятину можно было лизать языком, поворачивая по кругу. Порции были разные. «Какое хочешь мороженое?» «А большое можно? А денежек хватит?» Я лепетал с тайную надеждою. «Можно и большое. Какое захочешь, и денежек хватит». Через десятилетия по России поплывет песнь. Это праздник с сединою на висках. Сейчас, собирая разноцветные бусинки воспоминаний, что рассыпались и раскатились с нити времени, думаешь, это так и было, как в песне. Нет-нет, да и найдешь закатившуюся и забытую где-то в дальнем уголке памяти такую бусину детства, вечернюю, темно-синюю. Пыхтит на столе самовар. Взрослые что-то припоминают. Беззвучные слезы. И постоянно, озаренно всплывает в полутьме комнат в разговоре какое-то сказочное и непонятное определение жизни людской. До войны. Все познание, объяснение мира давалось нам, малым детям, в сравнении сейчас и до войны. Освещение улиц, игрушки, вкус мороженого, одежонка, отношения между людьми. Все это даже теперь остается удивительным, невиданным. До войны. Свежие раны великой трагедии и воинская слава были тем вдохновенным, горчащим воздухом, которым дышало в те годы юное поколение России. Кстати, поредевшее поколение. Война не щадила наших ровесников, где она могла это сделать, будь то грудной младенец или трехлетний малыш. Среди 20 миллионов погибших тысячи и тысячи наших ровесников. И то, что дети выжили, выросли, стали людьми и продолжали судьбу России, в этом и был главный смысл победы. История не прервала своего разумного движения. Недалеко от нашей

тихой-тихой улице, всего в двух кварталах, на Трудовой, осталась яма, поросшая бурьяном, татарником и лебедой. Это воронка от бомбы, что попала в двухэтажный деревянный дом. Старшие ходили на утро на пепелище. Говорят, на проводах висела чья-то рука, а крест, взрывная волна, вышибла стекла. Одна лишь смертельная искра упала возле моего детства. Одна искра страшного пожара. Облик самой войны, вернее, ее уже остывший страшный взор, я увидел в 47-м году на улицах Сталинграда. Волгу очистили от мин. Пароходы пошли в первые пассажирские рейсы. Мама, исполняя несвершившуюся отцовскую мечту поехать с семьей, повезла меня по Волге. На пароходе «Марксист» было несколько горьковчан. Дядя мой, писатель Елисеев, известные артисты нашего драмтеатра Соколовский и Горянская. Сталинград встречал ржавыми, обгоревшими нефтебаками. Город только начинал отстраиваться. У пристаней торопливо, с ермом на плечах, бегали грузчики. Кромка берега возле самой воды была завалена обожженным железом, прозеленевшими гильзами, клочьями проволоки. В городе лежали широкие пустыри. Среди одного из них страшно и одиноко вздымался, повисал в воздухе уцелевший пролет лестницы. Вокруг было много деревянных обелисков. Побитый пулями памятник обороне Царицына. Временный брезентовый цирк Шапито. Подвал универмага, где сдался Паулюс, и надпись на берегу Волги: «Мы победим! С нами Сталин!» Фельдмаршал Паулюс намеревался в начале сентября 42-го года быть в Арзамасе, а дальше Горький. Сталинград выстоял в пламени, и мою тихую-тихую улицу не изуродовала война. Как-то незаметно уходит эпоха городских дворов, мир удивительного ребячьего братства. Ведь и сейчас относишься к поседевшим погодкам с нашего двора, если не как к родным, то все с тем же чувством, которым мы отличаем среди знакомых особенно близких людей. Был микромир со своим добром и злом, со своими тайнами и законами. Здесь подвергались суровому суду предательство и подлость. В те годы, в сороковые, жила несгибаемая враждебность к румяной сытости, довольству, чистоплюйству. Каких трудов матери стоили новые мои брюки или ботинки? Она ведала. Но сколько угрызений совести жило в моей душе, что меня в этих сверкающих обновах отторгнут, как чужака из дружеского круга. Если вышла во двор с куском хлеба, то отдай, поделись поровну. Позволить откусить от своего куска было делом высокого благородства, доверия, чуть ли не каким-то рыцарским ритуалом. 10 лет назад от тяжелой болезни умирал мой хороший друг, кинорежиссер Игорь Кузнецов. Уходил из жизни мучительно, но не докучал близким своими болезнями. Он все еще мечтал о новых лентах. «Может, поправлюсь, и мы еще снимем кое-что, старичок», — прерывисто полушептал он мне по телефону. В ногах у его кровати стоял стеллаж, на котором среди книг лежал новенький футбольный мяч с покрышкой из двухцветных пятиугольников. Он глядел на него, радовался ему. Эта странная отрада была памятна и родным, и близким. Месяца за 3 до кончины он упросил жену купить этот мяч. Теперь, в последние дни и часы, перед его глазами стояла мечта детства.

застроенные сараями-дровяниками, заборчиками палисадников, где прознились куртины золотых шаров и мальвы, зеленеющие травянистыми лужайками, лежали дворики. Старые нижегородские дворики. Почти все мы жили в общих коммунальных квартирах, где в кухнях под развешанным бельем гудели примусы. Все радости и раздоры были тогда общими. Они вспыхивали и гасли,

затрагивая каждого. Но там был мир взрослых. У нас была своя жизненная территория. Запущенный дворик и окраинный квартал пустынной улицы, где мы играли в войну, в Чижика, в греховную чеканку. Часами вели разговоры на садовой скамейке, ожидая своего богатого сверстника, у которого были кожан и камера, попросту футбольный мяч. Владелец выходил со своим сокровищем. Выкатывая из орбит глаза, всем миром надували камеру. Перед началом игры ребята из многодетных семей, из сирот-фронтовиков, бережно снимали свою ветхую обувку. Мать заругает. Играли босиком. Но какой это был праздник. Футбольная схватка. Мяч рискованно летал над веревками с бельем, чуть не попадая в профессорский дом, где жили вузовские преподаватели Гапонов, Грехова, Ногтев. Потом он отчаянно врезался в окна дома инженеров, в окна квартиры конструктора Ростислава Алексеева. Будущее нового речного флота на подводных крыльях вынашивалось здесь, на тихой улочке, в серой каменной двухэтажке. «Три корнера, пендаль!» — объявлял доморощенный судья из переростков, которого не пускали в игру, потому что он мог подковать. И все же порой раздавался знобящий звон разбитого стекла. Распахивались створки в окнах потерпевшего, потом крик какой-то старухи с обязательным для нас обещанием божьей кары. «Атанда!» — орали все хором, и, схватив мяч, сломя голову, мчались в рассыпную. Через десятилетие, уже студентом, выискал я в словаре Даля. «Атанде» — нарицательное, французское. В роковых азартных играх «стой, постой, не мячи». Вот, оказывается, откуда это предостерегающее беду словечко в роковых футбольных игрищах нашего детства. Да, тогда футбол был мальчишеской религией. Думаю, многие мои погодки и сейчас по памяти назовут состав московского «Динамо», которое в 45-м году ездило в Англию. Вспомнят тех, кто забивал голы в знаменитой встрече ЦДКА со столичными «Динамовцами» осенью 48-го года. Мы любили и боготворили своих футболистов-земляков. И когда на стадионе «Динамо» нападающий в светло-голубой форме решительно шел по краю, чтобы подать мяч на ворота, мы орали вслед своему кумиру «Лера, Лера, Лера Носков!». На матчах горьковского «Торпеда» болельщики самозабвенно выкликали имя другого футболиста. «Варела! Варела!». Говорят, что он был из тех юных испанцев, что приехали в Советский Союз после Гражданской войны. Были среди нас и свои счастливчики, которым удавалось на стадионе подать настоящий мяч. А то даже и пнуть его от беговой дорожки в поле. Такие чрезвычайные события обсуждались в нашем кругу летними вечерами. На этих беседах было место и для фантасмагории. Легендам об играющих обезьянах и о нападающих, которым запрещено бить с правой ноги, чтобы не было смертельного удара, чтобы не гибли вратари. Мы мечтали о бутсах, форме и, конечно, о настоящем футбольном поле. Хотелось быть похожими на старших. После фильма «Спортивная честь», увидев тренировку зимой в спортзале, решено было устроить свой на чердаке старого каретника. Попасть в наш спортзал можно было через забор и череду помоек. Но общественность в лице соседских теток, боясь, что спортсмены курят, заколотила все лазы. Идея умерла. На трамвае маршрута номер 2 выезжали мы спецрейсом с трудовой к речному училищу. На свободной тогда площадке, за остатками городского вала 14 века, возле священной тишины консерваторских окон, происходили матчи с мальчишками из 5-го дома по улице Минина. Здешнюю команду возглавлял Марк Дубиновский, ныне солидный научный работник, хотя юношеская любовь к спорту осталась, и мы слушаем его в роли комментатора из Горьковского дворца спорта в дни хоккейных встреч. Помнится, он и в школе блестяще копировал Вадима Синявского. Мечта о футбольном поле. Она ушла, как ушли и уходят старые нижегородские дворики, пустынные кварталы окраинных улиц, где почти не было движения, и между булыжниками весело вылезала к свету трава.
команда нашего двора. К ней навсегда сохранились родственные чувства, добрая заинтересованность к судьбе погодков. Никто из наших ребят не стал спортивной знаменитостью. Есть инженеры, рабочие, летчики, режиссер телевидения, солидные ученые. Команда нашего двора научила хорошей человеческой сплоченности. На всю жизнь дала урок не слишком обращать внимание на ссадины и ушибы, а дарила здоровой радостью, любовью на всю жизнь. Последний мой футбольный матч был в Вешенской, на родине Шолохова, летом 1967 года, где мы, молодые советские писатели, играли со своими сверстниками, литераторами из социалистических стран. «Играем на сборную Европы», — шутил стоявший в воротах нашей команды космонавт Юрий Гагарин. И прозаик, тогда защитник Василий Белов, лихо передавал мяч поэту Феликсу Чуеву. Наверное, в эти озорные минуты проснулась и вспомнилась у каждого своя команда нашего двора. Ныне время микрорайонов, где стоят лишь детские городки, радующие взгляд взрослых, которые их планируют. Мытарятся подростки по подъездам. Мы мало знаем, о чем они мечтают, даже побаиваемся этих собраний. Но они думают о своем, мечтают о разном. И верится, что не выветрились в сквозняках панельных кварталов и надежды на встречи с настоящим футбольным полем. Порой, когда мы играли часами до изнеможения, возникал вдали на тротуаре XIX век. В немыслимой шляпке, балахонном пальто, он появлялся неожиданно среди июльской жары. Прыгал по поросшей мостовой мяч, кожан и камера, купленные в складчину. XIX век медленно шел со стороны Провианской улицы, направляясь в сторону бывшей Спасской. «Старуха!» — кто-то сообщал диким голосом. «Старуха!» Все разом падали на пыльные булыжники, изображая обессиленных и больных. XIX век. Худенькая старушка, прямая и стройная, как девушка, останавливалась и начинала свои постоянные мольбы, обращенные к нам. «Дети, встаньте! Дети, вы простудитесь! Как ужасно! Дети, я прошу вас!» При этом она проговаривала какие-то иностранные слова. Мой сосед лежал на камнях и шептал: «Она сейчас скажет «Enfant terrible». Это по-французски. «Плохой, значит». Ну, старуха. Минуту-другую она пыталась нас увещевать, а потом медленно уходила к своему дому на Трудовой. Она шла, опираясь на лыжную бамбуковую палку, которую, будучи неискушенной в вопросах спорта, к нашему всегдашнему веселью величала футбольной палкой. Странная старая женщина, бывшая классная дама женской гимназии, Елена Викторовна Плетнева. Она была приятельницей моей бабушки. В обеих них в разной мере жил отблеск минувшего века. Обе они участкового милиционера называли квартальным. Сергачский район величался уездом, а здание обкома — губернаторским домом. Елена Викторовна была одинокой старой девой. В эти послевоенные годы она подрабатывала репетиторством, преподаванием русского языка, диктантами. Были несколько забавны ее голубые воспоминания о балах, о юношах. Над ней тихо, дружелюбно подтрунивали. Обижать ее никто не смел. У нее было удивительное умение видеть внутреннюю интеллигентность человека. Так она точно поняла и боготворила отчима матери, простого паровозного машиниста. И, помнится, с гневом противоставляла его какому-то молодому майору, который сморкался посреди улицы, зажимая ноздрю. «А я думала, юноша, офицер, золотые погоны». Погоны тогда только что вновь ввели. Милая, одинокая, безобидная душа. Жила она скудно. Ее подкармливали всегда, когда она приходила. Но с каким достоинством, элегантностью она сидела над тарелкой пустых щей, над картошкой в мундире. Смеялась сдержанно, отпуская шутки вперемешку с французскими словами.
19 век доживал в крохотной комнатенке, где была кровать, маленький стол и огромная копия Мадонны какого-то итальянского мастера Возрождения. Нам, мне и моим двоюродным братьям было около 20, когда пришли соседи и попросили помочь Елене Викторовне последний раз. Помочь уже без ее просьбы. Был серый декабрьский день. Шел мелкий сумрачный снег, смывающий силуэт Спасской церкви. Мы подняли легонький, словно пустой гроб, и осторожно вынесли его через промерзший коридор на улицу. Стояла стайка любопытствующих. Знакомых лиц было с десяток. Мы, стараясь не поскользнуться, медленно шли к машине, ступая по оледеневшему тротуару, где еще недавно брела она со своим бамбуковым посохом, со своей футбольной палкой. Сходило поколение, для которого XIX век был юностью, молодостью, был живым реальным миром. Казалось, это падали последние снежинки того угасшего столетия, что падали на Россию еще в 12-м году на Смоленской дороге и в ночь после мятежа на Сенатской площади. Сейчас чаще встречаешь в книгах образы сельских стариков и старух, их живописание. А мне вспоминаются старики, коренные горожане. Было время, их величали старорежимные, бывшие. Всякое бывало на миру. Всякое. А я любил и чтил с детства и хранил всю жизнь образы горожан-старичков. Вспоминаю трогательные пары старых интеллигентов, что бредут вдоль тихой улицы. Дети погибли на войнах. Дети уехали вдаль. Внуки растут. А два старика, поддерживая друг друга с какой-то элегической трогательностью, все идут. Идут вдоль тихой Нижегородской улицы, где в разрыве между домами и деревьями догорает волжский закат, где кончается их время. Кончается эта тихая, тихая зеленая улица.

великий сын Польши Фредерик Шопен писал свои 17 вальсов совсем не для танцев. Его вальсы – это очаровательные концертные пьесы. Каждый из них – то живая картинка родной польской природы, то женский портрет, то воспоминание о юности, то сцена из жизни. Знаменитый 7-й вальс, нежный, светлый, полный грусти, считается вальсом Марии Вадзинской, невесты Шопена, родители которой воспрепятствовали их браку.

0: Классическая музыка на радио «Образ». Высокие слова.
1: Всеволод Грихнев, выдающийся пушкинист, исследователь русской литературы XIX века. Вся его жизнь была связана с филологическим факультетом Горьковского университета. Его знали и знают во всем мире как крупного ученого-литературоведа. Но поэт Всеволод Грихнев при жизни так и не обрел известность. Он остро чувствовал движение времени, и время стало сквозной темой лирики Всеволода Грихнева. Сложное, глубокое взаимодействие с ним. Не конфликт и противостояние, а вглядывание в него, стремление объяснить для себя происходящее. Время – это и собственная жизнь, время как эпоха, время как вечность. И главное в этом временном потоке – мгновение. Именно его стремился не пропустить, уловить, воссоздать в своих стихах Всеволод Грихнев.
2: Звук. Звук не обманчив, если не фальшив. Но звук фальшивый режет ухо. В нем правду не сокрыть. Все ж истина души доступна не для глаза, а для слуха. Когда душа впитала все, когда она с душою мира слита и полноту свою несет, ему навстречу трепетно открыто, тогда и звук, рожденный в ней, как гость из неземного града, летит на солнечной волне посланцем правды и отрады. Но есть и голос тишины. В нем все полно особого значения. То звук безмерной глубины, язык намека, а не выражения, молчанье душ, открытых для отрад, перед которыми бессильна лира. Они стоят у царских врат иного, выспренного мира.

музыка немецкого композитора Карла Марии Вебера нечасто звучит в концертных программах. Однако он, будучи превосходным пианистом, оставил много красивейших фортепианных сочинений. Одно из них с поэтичным названием «Приглашение к танцу» и сегодня исполняется, но не только на фортепиано. Восхищенный музыкой Вебера французский композитор Гектор Берлиоз сделал инструментовку «Приглашение к танцу» для симфонического оркестра.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Февраль.
2: Автор.
3: Леонид Агутин.
2: Песня «Февраль» была написана Леонидом Агутиным в 1997 году для дуэта с Анжеликой Варум, которая предложила ему создать песню для их совместного исполнения, но именно в студии у них начался роман. Это добавило песне особой нежности. Композиция стала метафорой холода в отношениях, а в тексте «Февраль» символизирует период неопределенности, после которого отношения неизбежно завершаются. Оригинальная версия была выпущена в 1998 году и стала лауреатом «Песни года». Песня вышла в 1998, а в 2024 получила новую волну популярности среди слушателей.
3: Исполняет Леонид Агутин и Анжелика Варум.

0: Малая Родина.
1: К юго-западу от Нижнего Новгорода, на крутом правобережье Оки, живописно расположился город Павлово, одно из самых красивых и славных поселений Нижегородского края. О Павлове в разное время писали многие замечательные российские литераторы. Петр Бабарыкин таким увидел Павлово со стороны Оки. Ярко и разноцветно блестит на солнце это село, похожее чуть ли не на город средней руки. Неудобно оно уместилось, но чрезвычайно живописно. По обрывам оврагов лепятся домишки и избенки, над ними высятся колокольни и главы церквей. Внизу пестреет базарная улица и тянется мост. Направо и налево во всех направлениях мечутся в глазах красные и зеленые крыши купеческих домов. На протяжении веков Павлово – столица знаменитых на всю Россию сталеслесарных промыслов. И слава о замечательных павловских мастерах распространилась далеко за пределы нашей страны. Существует много легенд о происхождении названия города. Одна из них говорит, что называется он так по имени некоего поселенца-перевозчика Павла. Согласно другой, город был назван по имени первого посадского в Остроге, так как во всех важных документах Павлово упоминалось как Павлов-Острог. Кстати, об Остроге. Документальная история Павлова начинается во второй половине XVI века при Иване Грозном, когда для охраны Окской переправы на древнем тракте Нижний Новгород-Муром-Москва возводится деревянная крепость Острог. Место для постройки крепости было выбрано не случайно. Оно представляло собой возвышенную часть правого берега Оки, называемую теперь Спасской горой, ограниченную с северной стороны глубоким Троицко-Горским оврагом, а с западной – речкой Таркой, впадающей в Оку. Это придавало этому месту естественную защищенность и доминирующее положение над окружающей местностью. Первыми поселенцами Павлова Острога были служилые люди – стрельцы и пушкари, охранявшие земли государства. Они не платили налогов, не занимались земледелием, но им разрешалось иметь кузницы и заниматься рыболовством и охотой. В XVI веке гарнизон крепости Павлов-Острог состоял из 50 человек во главе со стрелецким сотником. Но уже в следующем столетии крепость утратила свою оборонительную роль, и Павлово развивалось в дальнейшем как промысловое село, вотчина князей черкасских, а позднее графов Шереметьевых. В Павлове, кроме стрельцов, под защитой Острога селились и ремесленники – кузнецы, жестянщики, медники, бочары, горшечники. Они-то и явились зачинателями металлообрабатывающего промысла. Близость металла к выксе, обилие хвойных и лиственных лесов, дававших сырье для производства древесного угля, необходимого в кузнечном деле, способствовали дальнейшему развитию павловских металлических промыслов. Работы павловских кустарей всегда отличались высоким качеством и изяществом. Еще в XVII веке в Павлове преобладали оружейные мастера и замочники. Позднее появилось много новых изделий – столовые ножи и вилки, складные ножи, ножницы, бритвы, художественно оформленные металлические изделия. Традиционной продукцией ворсминских металлистов были столовые приборы с черенками из перламутра, костя, черного дерева, складные перочинные ножи, кинжалы и бритвы. А во время Крымской войны здесь было начато и производство медико-хирургического инструмента. Иностранные путешественники восхищались крохотными павловскими замочками художественной работы. Так швед Сталенберг в 1730 году писал о Павлове. «Весь город состоит почти только из одних кузнецов. Их подмастерья разносят в округе на продажу разные железные вещи, и между ними маленькие, как горошина, замочки, и другие побольше, как белый турецкий боб. Все они с ключами и очень чисто и тщательно сделаны, так что их можно отпирать и запирать». Павловские мастера изготавливали и замочки фигурные в виде птиц и зверей, богато украшенное оружие и миниатюрное, например, пистолеты, которые умещались в спичечном коробке. В Павлове, говорят, подковывали английскую блоху тульские мастера, а павловские сделали для нее ошейник и цепь, чтобы она не убежала. Павловский мастер Бирюков, увидев впервые железную дорогу из Петербурга в Москву, по возвращению домой выковал рельсы и сделал маленький паровозик. «Кому неизвестны павловские изделия», – писал русский писатель Мельников-Печерский, – «почти всякий из нас обедает с павловским ножом и вилкою, чинит перо павловским ножичком, запирает свои пожитки павловским завитком, с некоторого времени и бриться стали павловскими бритвами». Возникшие после 1917 года в Павлове артели металлистов затем были объединены в предприятия. Сегодня в Павлове работает завод художественных металлоизделий, и Павлово по-прежнему один из центров развития народных художественных промыслов Нижегородской области. А работы павловских кустарей разных эпох до сих пор радуют глаз посетителей Павловского краеведческого музея.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: В давние времена ученые заметили, что стеклянный шар, наполненный водой, обладает способностью увеличивать предметы. Правда, они приписывали это свойствам воды, а не стекла. Но так началась история одного из величайших изобретений человечества – очков. Очки были бы изобретены многим раньше, если бы люди умели изготавливать прозрачное стекло. Посуду из непрозрачного стекла человек научился делать довольно давно, но производство прозрачного стекла освоил только в 13 веке. Секретами его изготовления овладели венецианские мастера. Поэтому многие считают родиной появления очков Италию. Разумеется, тонкое и прозрачное стекло было очень редким и дорогим, поэтому позволить его себе мог не каждый. Кроме того, на очки не было спроса. Образованных людей, умеющих читать и писать, было очень мало. Но уже в середине 15-го столетия было изобретено книгопечатание. Возросла и потребность в очках. Сначала появились выпуклые стекла для дальнозорких, а еще через 100 лет появились вогнутые стекла для близоруких. Отмечается, что сначала в ходу был монокль – одно стекло на длинной рукояти. Потом начали шлифовать большие двойные стекла – бинокли с двумя ручками. Способы крепления очков придумывали самые разные. Прикрепляли к шляпе, вшивали стекла в поясок, который завязывали на затылке, словно карнавальную маску, и многое другое. И только в начале 18 века лондонский оптик Эдвард Скарлетт добавил к очкам дужки.
2: Интересный факт. Первую промышленную партию солнцезащитных очков заказал Наполеон Бонапарт для своей египетской экспедиции. Он обязал каждого из 200 тысяч солдат носить затемненные очки, и те, кто очки не носил, были поражены катарактой и другими болезнями, вызванными непривычно ярким для европейских глаз светом.
1: Когда точно появились в России первые очки, неизвестно. Но в расходной книге царя Михаила за 1614 год значится, что для царя были куплены, цитирую, «очки хрустальные, с одной стороны гранёны, а с другой гладкие, что в них смотря многое кажется». Существуют также бифокальные линзы. Они сделаны так, что их верхняя часть предназначена для дали, а нижняя для работы вблизи. Таким образом, они заменяют две пары очков. Эти линзы изобрел в 1784 году один из авторов американской конституции Бенджамин Франклин. А диоптрическая нумерация стекол была введена в 1873 году. Сегодня люди совершают покупки в супермаркетах, потому что там есть все. Но очки они предпочитают покупать в специализированных магазинах. Ведь очки – это сложный инструмент, который помогает другому, еще более сложному инструменту – нашим глазам.

0: Безумно душен и тяжел горячий воздух. Лютый красный дракон качается. Напрасный и безнадежный произвол. Долину сонную объемлет изнемогающая лень. И тишина в полях, и дремлет лесная тень. И ярой бури ждет долина, и неподвижно все молчит. И только робкая осина тихонько листьями дрожит. Федор Сологуб.
1: Радиообраз. Сводка погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Иоганнес Брамс «Венгерские танцы», произведения, которые принесли немецкому композитору всемирную известность. Эти виртуозные сочинения, уникальный цикл музыкальных пьес, выражение подлинной любви к самобытному фольклору венгерского народа. Первоначально «Венгерские танцы» были написаны для фортепиано в четыре руки. В 1869 году вышли из печати две тетради танцев с 1 по 10. В 1872 году их авторское переложение в две руки. В 80-х годах XIX века третья и четвертая тетради для фортепиано в 4 и 2 руки с 11 по 21. Эти пьесы имели феноменальный успех. Позднее замечательный скрипач, друг Брамса Йозеф Иоахим совместно с композитором подготовил виртуозные обработки всех венгерских танцев для скрипки и фортепиано. Из всего цикла пьес только танцы 11, 14 и 16 являются оригинальными мелодиями Брамса. Остальные построены на венгерско-цыганских мотивах из репертуара скрипача Эдери Миньи. Самый знаменитый танец номер 5 основан на чардаше Белла Келлера, дирижера и композитора. Брамс же ошибочно полагал, что эта мелодия народная.

Венгерские танцы Иоганнес Брамс написал в период знакомства с венгерским скрипачом и композитором Эдери Миньи. Его игра отличалась поразительной музыкальной ритмичностью и яркой импровизацией. Даже исполняя классические произведения, Реминьи привносил в них самобытный национальный колорит. В основе венгерских танцев лежит своеобразное направление венгерской музыки – вербункаш. В переводе этот термин означает «вербовочный». Он возник в XVIII веке в связи с вербовкой новобранцев в армию, во время которой в Венгрии устраивались танцы с характерным музыкальным сопровождением. Интересно, что это направление инструментальной музыки сочетает в себе венгерские черты с влияниями цыганской, славянской, итальянской и венской традиций. Для трех танцев – 1, 3 и 10 – Брамс написал оркестровые партитуры. А в феврале 1874 года под руководством автора в Лейпциге состоялась премьера. Остальные пьесы были оркестрованы при жизни композитора другими аранжировщиками. На сегодняшний день существует множество обработок танцев. Появляются новые редакции для симфонического оркестра, придавая новое звучание без изменения общего характера произведения. Так, в последующей редакции вводятся новые инструменты или изменяется порядок частей.

Иоганнес Брамс одинаково уверенно чувствовал себя и в сфере ученой, интеллектуальной музыки для знатоков. Его по праву считают крупнейшим симфонистом второй половины XIX века. И в сфере так называемой легкой музыки, о чем и свидетельствуют его цыганские песни, вальсы и популярнейшие венгерские танцы. Кроме дара композиторского и прежде него, был у Брамса еще один талант. Великий композитор был и замечательным пианистом. Шуман назвал его игру «высокогениальной». Современники отмечали силу и мощь исполнения, серьезность и простоту интерпретации, сердечность певучего тона и мужественную энергию ритма. Но все, что было связано с внешними эффектами, претило Брамсу. По совести говоря, признавался он друзьям, «мне противны публичные выступления». Склад пианизма Брамса наложил свой отпечаток на его фортепианную музыку. И здесь технические трудности, порой весьма значительные, возникают не для создания эффектного концертно-виртуозного наряда, а для выражения своеобразия содержания произведения. Швейцарский писатель Йозеф Виктор Видман впервые увидел Брамса во время выступления за роялем и так описывал свое первое впечатление. «Брамс сразу же показался мне могучей личностью, не только благодаря мощи своей игры, но и благодаря своей внешности. Широкая львиная грудь, геркулесовые плечи, могучая голова, которую он, играя, порой откидывал энергичным движением назад, задумчивый, прекрасный, как бы светившийся внутренним светом лоб и меж светлых ресниц, брызжущие чудесным огнем германские глаза. Все это выдавало художественную индивидуальность, которая, казалось, до кончиков пальцев была заряжена флюидами гениальности».

Настоящей страстью Иоганнеса Брамса были книги. Чтение для него было и забавой, и передышкой в работе, и необходимостью. Позднее он говорил своим ученикам: «Чтобы стать хорошим исполнителем, надо не только много упражняться на инструменте, но и много читать. Книга будет воображение, не дает лениться уму. Читайте, господа, читайте как можно больше». Ученики удивлялись, ведь инструмент – это главное, он требует времени, сил. На это Брамс отвечал: «Было бы желание, а уж время всегда найдется. Например, сам я, еще будучи ребенком, вынужден был зарабатывать на жизнь, играя всякую ерунду в матросских кабачках Гамбурга. Я довольно сильно томился таким времяпрепровождением, пока не догадался поставить на пюпитр вместо нот книгу. Правда, порой, зачитавшись, я и не замечал, как вместо танцев принимался играть сонату Бетховена. Но, честно говоря, матросам было все равно. Они плясали и под Бетховена. Так что и они, и я проводили вечера во взаимном удовольствии». Еще ребенком Иоганнес Брамс любил играть оловянными солдатиками. Став знаменитым композитором, он не оставил своего увлечения. Близкие недоумевали и считали, что он теряет время, предназначенное для творчества. На что композитор говорил: «Господа, вы ничего не понимаете ни в творчестве, ни в оловянных солдатиках. Стоит мне выстроить мою верную армию и скомандовать ей вперед, как ко мне немедленно приходит вдохновение, и в то время, как мои солдаты бегут на штурм, я бегу к роялю».

Иоганнес Брамс и Рихард Вагнер. В позднем немецком романтизме эти замечательные мастера олицетворяли два противоположных полюса. Имя Вагнера было символом радикального новаторства. Брамс же воспринимался как хранитель классических традиций. Многие современники называли Брамса академистом и консерватором. Вокруг Вагнера и Листа сгруппировалась так называемая «Веймарская школа», выступившая за коренное обновление музыкального языка, новые формы, программность, синтез музыки и драмы. Иной была позиция Брамса. Стремясь к гармонии нового и традиционного, он не считал, что классические жанры и формы исчерпали себя, и их нужно обязательно заменить чем-то новым. Он работал и в новых романтических жанрах – миниатюре, балладе, рапсодии, явно тяготея при этом классическим жанрам симфонии, сонаты, концерта. И именно благодаря Брамсу возродились некоторые принципы еще более старинных жанров и форм эпохи барокко.

жизнь Иоганнеса Брамса была лишена бурных событий. Спокойный творческий труд составлял основное содержание его жизни. В последние годы, заслужив известность и всеобщее уважение, Брамс удостоился разных почестей. Был выбран членом Берлинской академии искусств, получил звание почетного гражданина города Гамбурга, степень доктора музыки Кембриджского и Бреславльского университетов. Его жизненный уклад все последние годы оставался неизменным. Лето он проводил среди природы Австрии, Швейцарии, Италии, где всегда много и усердно работал, зимой концертировал. В одном из писем, написанных за несколько лет до смерти композитора, мы читаем: «В последнее время я многое начинал, симфонию и тому подобное, но ничего не получалось. Я думаю, что я стал стар. Действительно, всю свою жизнь я был прилежен, многого достиг, моя старость обеспечена, почему бы мне ею не наслаждаться? И когда я так подумал, то успокоился, стал счастливым и довольным и вновь принялся сочинять». Иоганнес Брамс, последний крупнейший представитель немецкой музыки XIX века, ушел из жизни 3 апреля 1897 года. Он был похоронен рядом с Бетховеном и Шубертом.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Глава Нижегородской митрополии провел встречу с участниками форума православной молодежи. В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Для паломников и гостей серафимовских торжеств будет организовано движение бесплатного автобуса. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Так, 29 июля в рамках форума «Радость моя» состоялась встреча его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Женачальной Троицы на Шаболовке в Москве, протоиереем Артемием Владимировым. В тот же день участники форума встретились с московским режиссером-документалистом Еленой Лихачевой. Режиссер и креативный продюсер документального сериала «Православные изумеры» побеседовала с присутствующими на тему «Как создать и запустить в медиа успешный проект о жизни современной молодежи». На следующий день с участниками форума «Радость моя» провел встречу актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России Борис Галкин. Также прошла встреча с генеральным директором автономной некоммерческой организации «Институт демографического развития» Марией Дугиной и руководителем социального отдела Нижегородской епархии Иреем Андреем Рузановым. Беседа была посвящена теме «Как молодым людям в России создать крепкую семью, проблемы и поддержка». Вечером 30 июля на площадке наставник 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» с его участниками встретился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к молодежи, владыка Георгий сказал:
1: «Всех вас приветствую на серафимовской земле, здесь, Дивеево, в 4-м деле Матери Божией. И вы, опытным путем, соборно общение, соработничаете, на мысли. Надеюсь, отвечаете на те или иные вопросы, которые появляются в вашей жизни. Это всегда у людей молодого возраста, в особенности, возникает всегда множество вопросов. Это ваше время познавать мир, задавать вопросы, сомневаться. Вы же максималисты. Замечательно, когда есть возможность посмотреть, поговорить, получить свой личный опыт и в духовной жизни, церковной, общественной. Одна из проблем сегодняшнего времени, которую вы, молодые люди, не совсем ощущаете, это мощнейшая информационная атака на нас. Колоссальное количество поступает информации, ложь. И клевета так маскируется под правду, под благочестие, что зачастую ты не понимаешь, о чем говорят. Поэтому, прежде всего, успех человека в 20 веке звучал так. Знание – сила. А 21 век – способность людей, но вас, молодых людей, у себя поставить фильтры и научиться получать знания, восприятие жизни ко благу, настоящий».
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, которыми он начал встречу с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Встреча носила название «Открытый диалог с молодежью». 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества, с 28 июля по 2 августа традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращаться на автомобильную парковку. Время работы 31 июля с 8 часов утра до 8 вечера, 1 августа с 8 утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Кривенко.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Купечество.
3: Особое место в обществе занимало купечество, торгово-промышленное сословие. Купечество записывали горожан, имевших капитал более 500 рублей. С 1775 года купцов стали разделять на разряды – гильдии. Купцы третьей, то есть низшей гильдии, должны были обладать капиталом от 500 до 1000 рублей. Второй гильдии – от 1000 до 10 тысяч. Первой – от 10 тысяч и более. Купцы первых двух гильдий освобождались от рекрутчины и телесных наказаний. Позднее третья гильдия была отменена, остались только первая и вторая. В комедии Гоголя «Женитьба» невеста Агафья Тихоновна не штаб-офицерша, а купца третьей гильдии дочь, то есть дочь небогатого купца, хотя лживая сваха всячески расписывает состояние ее отца. Тут коллизия такая – Подколесин хочет жениться на девушке с богатым приданым. Девушке же купеческого звания лестно выйти замуж за дворянина-чиновника, чином как можно выше. На этом и играет сваха. Сходная ситуация изображена на известной картине Федотова «Сватовство майора». Представителей капитала мы видим в ревизоре Гоголя в лице купцов, пришедших к городничему с просьбами – а в ответ слышащих оскорбления и проклятия. А в комедии Островского «Горячее сердце» выведен купец-самодур Хлынов, уже настоящий хозяин уездного города, перед которым заискивает сам городничий Градобоев. Ну и, наконец, полны уверенности и достоинства отцы города, состоятельные купцы в романах Горького «Фома Гордеев» и «Дело Артамоновых». Русская классическая литература показывает стремительную эволюцию купечества, его прав и значения в обществе. Какими только кличками не награждал народ своих новоявленных эксплуататоров. Суконное рыло, совраз, кровосос, мироед, оршинник и многими другими. Быструю карьеру подчас делали приказчики, помощники купцов, сидельцы, торговавшие по доверенности – данный хозяином лавки. На смену им шли мальчики, занимавшиеся в лавках самой черной неблагодарной работой. Огромные капиталы наживали купцы-скупщики, прасылы, гуртовщики, маяки, скупавшие рыбу, мясо, скот за бесценок и продававшие товар с большой для себя выгодой. О прасыле у Некрасова сказано так:
1: Еремин, брат купеческий, скупавший у крестьян что ни попало, лапти ли, теленка ли, бруснику ли, а главное мастак, подстерегать оказии, когда сбирались подати и собственность вахлацкая пускалась с молотка.
3: Особую неприязнь народ питал к откупщикам, приобретавшим у правительства право на взимание налогов, на использование природных богатств и торговлю товарами широкого спроса. Необыкновенный размах принял винный откуп. Рядовые купцы, а иногда и дворяне, платя государству небольшой процент, остальной доход клали в карман и через несколько лет становились миллионерами. Некрасов пишет о предводителе дворянства, занявшемся винным откупом.
1: «Стал он со временем туз откупной, эксплуататор народного пьянства».
3: В басне Крылова «Откупщик и сапожник» говорится:
1: «Богатый откупщик в хоромах пышных жил, ел сладко, вкусно пил, по всякий день давал пиры, банкеты, сокровищ у него нет сметы».
3: В 1863 году откупы были отменены и заменены акцизом, своего рода косвенным налогом на предметы массового потребления, включенным в розничную цену и идущим в пользу казны. Но за 100 лет системы откупов откупщики успели нажить бешеные суммы. Класс капиталистов, большинство которого составляло купеческое сословие, не имел права на ряд дворянских званий и привилегий, но получил компенсацию в виде некоторых почетных званий. Мануфактур советников давалось крупным предпринимателям, коммерции советников давалось коммерсантам и предоставляло право чиновника 8-го класса, то есть коллежского асессора. И, наконец, личных или потомственных почетных граждан, звание, введенное в 1832 году. Последние 2 звания присваивались не только купцам, но и другим недворянам, например, ученым, врачам, за особые личные заслуги. Почетные граждане приобретали ряд льгот и привилегий, сходных с дворянскими.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Константин Бальмонт «Бог создал мир из ничего». Бог создал мир из ничего. Учись, художник у него. Если твой талант крупица, соделай с нею чудеса. Взрасти безмерные леса, и сам, как сказочная птица, умчись высоко в небеса, где светит вольная зорница, где вечный облачный прибой бежит по бездне голубой.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении «Лошади в океане», которое было написано Борисом Слуцким. Это стихотворение стало очень известной песней. И обычно вот в подростковом возрасте, когда эту песню слышали, читали стихотворение, то оно потом так западало в душу и продолжало существовать с человеком, ну, наверное, вот на протяжении очень-очень долгого периода. Это стихотворение считается одним из лучших Бориса Слуцкого, но, во всяком случае, одно из тех стихотворений Слуцкого, которое очень прочно вошло в массовую культуру. Почему? Может быть, дело в мелодраматическом сюжете? Может быть, дело вот в этом нашем сострадании к братьям нашим меньшим? А может быть, есть еще какие-то причины? Вот на этот вопрос мы попытаемся ответить. Но сначала стихотворение. Итак, «Лошади в океане», Илье Эренбургу. «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, тысячи лошадей топталось день и ночь. Тысячи лошадей, подков 4000. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что ж им было делать бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море синем остров плыл гнедой. И сперва казалось, плавать просто. Океан казался им рекой. Но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли». Стихотворение Бориса Слуцкого имеет вполне реальную основу. Мы знаем, что в годы Второй мировой войны между Соединенными Штатами Америки и Англией, а позже СССР, осуществлялись такие очень активные грузовые перевозки. Необходимо было поставлять оружие, необходимо было поставлять какие-то материалы, пищу. Для этого были построены многочисленные суда под названием «Либерти». Говорят, что с 1939 по 1945 год на верфях США было спущено со стапелей более 2600 судов вот такого класса. В одной из брошюр 1943 года сообщается, что такое судно могло взять на борт 2840 джипов или 525 бронетранспортеров или 440 легких танков или 260 средних танков, ну и так далее. То есть мы понимаем, что вот эти суда, они обладали такой очень хорошей грузоподъемностью и на самом деле помогали во время войны вот в таких грузовых перевозках. После войны вот все эти суда были распроданы, и ну, такой очень известный факт, что как раз именно вот эти «Либерти» и составили основу торгового флота очень известного миллионера Анасиса. Какое же отношение эти корабли «Либерти» имеют к стихотворению Бориса Слуцкого? 14 июня 1945 года из Нью-Йорка в Триест как раз и вышел транспорт класса «Либерти». Грузом вот на этом корабле наряду с одеждой, зерном было 360 лошадей. 8 августа в Адриатическом море, когда уже корабль почти подходил к месту назначения, известны даже точные координаты, где это происходит, вот этот корабль натолкнулся на сорванную с якоря дрейфующую мину. 8 августа – это уже все. Война, во всяком случае, на территории Европы, она уже закончена. И кажется, уже вот никакие вот эти военные опасности, да, и вот эти события не должны повредить. А вот происходят очень знаковые события. Корабль натыкается на эту мину, получается пробоина, и корабль идет ко дну. Команда успела погрузиться на шлюпки и отправилась к ближайшему берегу. Причем берег-то находился недалеко, на расстоянии где-то мили. И за шлюпками, на которых уплывали люди, плыли лошади. То, как пишет Борис Слуцкий, плыл по океану рыжий остров, а в море синем остров был гнедой. На самом деле 360 лошадей, плывущих вот по этому Адриатическому морю, океану, да, как это трансформируется у Бориса Слуцкого. Потрясающее сознание человека, который это видит, зрелище. 6 лошадей смогли достичь берега, но вот для большинства этих лошадей, с 360, вот эти 6 миль до берега оказались препятствием совершенно непреодолимым. Все члены экипажа при этом были спасены. И вот об этом был составлен рапорт, который как раз и зафиксировал это происшествие. И об этом была написана одна из таких небольших заметок, маленьких заметок в каком-то из массовых изданий. И вот, собственно, об этом Борис Слуцкий узнает от своего друга, которого звали Георгий Рублев.
Сам Борис Луцкий об этом пишет так. Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленным немцами в Атлантике. То есть мы с вами видим, даже вот это первое воспоминание, да, оно так абсолютно трансформирует, оно выхватило из того события, которое произошло, самое главное, самое потрясшее, наверное, Бориса Слуцкого. Не корабль, на котором там и зерно, и одежда, 300 лошадей, команда и так далее, а американский транспорт с лошадьми, который потоплен немцами. А мы помним, он подорвался на мине, как бы последствия вот этой Второй мировой войны. Слуцкий пишет дальше. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Времени», откуда обычно черпал вдохновение. «Я начал писать с самого начала, со строк. Лошади умеют плавать, но ни хорошо, ни далеко. И очень скоро, а в те годы я писал еще очень медленно, написал все. Правил после мало. Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знаний предмета. Почти. В открытое море я попал впервые спустя 15 лет. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную реку». То есть мы понимаем, какие контексты вдруг в этом стихотворении возникают. Это не просто те лошади, да, которые плывут, но это еще вот это вот личное ощущение той боли, когда человек преодолевает вот эту ледяную подмосковную речку, да, наверняка очень небольшую. Но это война, да, это обстоятельства вот такого предельного кризиса. Это вот то пограничье, когда ты между жизнью и смертью выживешь или нет. Это впечатление человека, который преодолевает те же самые препятствия. Как пишет Борис Слуцкий, это сентиментальное небрежное стихотворение до сих пор у меня самое известное. Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне в Париже в 1965 году, что он эти стихи заприметил. И дальше: «Но рыжие и гнедые разные масти», замечает Твардовский. Мы помним, Твардовский крестьянский сын, поэтому для него масть лошади – это то, что ну никак спутано быть не может. Слуцкий продолжает. Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел. «Ну, у Слуцкого надо взять лошадей в океане, физиков и лириков, еще что-нибудь». Почему же это стихотворение посвящено Илье Эренбургу? Да, если, как мы помним, саму эту историю, вычитанную из какого-то американского журнала, рассказал Борису Слуцкому его друг Жора Рублев. А дело в том, что Эренбургу эти стихи очень понравились, когда он их прочитал. А поскольку Слуцкий был обязан Эренбургу первыми публикациями своими, то он ему это стихотворение посвятил. При переиздании он вот это посвящение всегда сохранял. Интересна реакция на это стихотворение людей, которые знали хорошо Бориса Слуцкого и сами отзывались об этом стихотворении. Ну вот, например, он вспоминает, что когда он познакомился с Марией Степановной Волошиной и читал ей вот это стихотворение о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение. Николай Тихонов также говорил о том, что у Слуцкого в первую очередь надо печатать лошадей. И приводил такую параллель. Знаете, как у Бунина о раненом олене? «Красоту на рогах уносил». Опубликован этот текст был в журнале «Пионер». Слуцкий помнит, что это произошло в 1956 году. Бенедикт Сорнов вот опубликовал это стихотворение как детское стихотворение о животных. И вот это обстоятельство веселило и самого Бориса Слуцкого, и очень многих его знакомых. А затем перепечатали лошадей в таком журнале, как «Москва». И вот после этого оно начинает печататься уже в серьезных изданиях, как вполне серьезное стихотворение. Это стихотворение было положено на музыку, и оно вошло в нашу культуру не только как стихотворный текст, но еще и как музыкальный текст. «Дети в пионерских лагерях», и вот тут прямая ссылка, наверное, к журналу «Пионер», это стихотворение любили очень петь на своих там кострах. Да, почему? А вот очень точно, еще раз напоминаю, вот эта оценка Марии Степановны Волошиной, которая говорит о том, что это настоящее христианское стихотворение. В нем на самом деле очень многое сошлось. Вот это стихотворение, которое вырастает из реального случая, вот из того, что корабль подорвался на мине, история, связанная даже, наверное, не с Россией, воспринимается как абсолютно русское стихотворение, да, и вот как пережитое где-то у нас, да, несмотря на то, что никаких океанов у нас там, может быть, и нет. Мы помним целый ряд произведений, в которых вот это отношение к лошади становится мерилом человечности. И «Преступление и наказание», и «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского. Но, кроме того, тот личный контекст, о котором мы говорили, сам Борис Слуцкий спасается вместе с лошадью, преодолевая подмосковную реку зимой 1942 года.
Но есть еще один контекст, который наверняка накладывался на восприятие этого стихотворения. Дело в том, что одним из таких очень щемящих воспоминаний у тех, кто покидал Россию после гражданской войны, особенно у казачьих офицеров, было вот воспоминание, когда они прощаются с лошадью. И вот здесь я прочитаю еще одно стихотворение казачьего офицера Николая Туроверова, которое было написано уже в 30-е годы в Париже. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Для казака лошадь — это больше, чем друг. Есть, кстати, совершенно замечательная статья о том, как лошадь в литературном произведении существует рядом с человеком, и она называется «Люди-кентавры». Да, вот это единство человека и животного. А для казака это, наверное, все еще с удесятеренной силой ощущается. И вот на самом деле прощание с родиной – это еще и вот утрата коня, утрата того, кто тебя спасал в бою, кто понимал тебя без слов, кто был для тебя самым надежным другом. И затем мы вспоминаем с вами еще один уже кинематографический контекст. Он появится после того, как вот это стихотворение вошло в нашу культуру, в наш обиход. Но, может быть, это симптоматично, потому что получается, что это, значит, совпадает с чем-то, что очень ценного есть в нашем национальном сознании. Это фильм 1974 года «Служили два товарища». И вот там есть эпизод, который в точности повторяет мотив брошенного коня у Туроверова. В фильме белогвардейского офицера играет Владимир Высоцкий. Он пытается пробиться на корабль со своим боевым другом-конем. Но вот коня на этот пароход не пускают. И тогда герой Высоцкого целится в коня, плывущего вслед кораблю. Он не в силах выстрелить и обращает пистолет против самого себя. Вот все эти контексты, которые на это стихотворение, на наше восприятие накладываются. Но еще раз повторяю, конь для человека всегда был чем-то